и стал писать им письма со словами благовестия. Они решили, что я сошел с ума, пребывая в ожидании смертного приговора, и отказались от общения со мной. Я им писал, но они упорно не отвечают. Теперь очень хочу написать вам немного о своем духовном опыте. Несколько лет назад я молитвенно просил Господа, чтобы мне стать исполнителем слова, а не слушателем только. Так однажды, читая книгу притчи Соломоновых, дочитав до слов «Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим», я почувствовал, что следует остановить чтение. Остановившись, вернулся к словам предыдущего стиха. Речь идет о хранении заповедей. «Напиши их на скрижалях сердца твоего». И далее следующий стих начинается. «Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим». Здесь, в себе самом, я услышал желание отложить книгу и встать. Отошел от стола и, преклонив колени, стал молиться. «Господь Иисус, я молю и прошу Тебя, чтобы мне стать исполнителем Твоего слова. И вот я говорю пред Тобой те слова, которые читал. Мудрость, Ты сестра моя, разум, Ты родной мой. Боже, пусть мне будет по слову Твоему». И стало так. Это не такие родственники, которые отказываются от родства. А теперь мое мнение о тех, кто пишет вам с претензией на то, что вы часто хвалите вашу газету. Это люди ищут в забытом алтаре не благословенные отзывы о газете, а слова, которые могли бы их утешить. Самореклама используется повсеместно, и она раздражает читателей. Эти бы хоть не подстраивались под мирское движение, это о вас. На вашем месте я бы, читая письма, поступившие в редакцию, вооружился бы зеленым и синим маркером и подчеркивал бы зеленым цветом слова похвалы газете, а синим бы цветом слова благодарности редакции особо. В конце работы все подчеркнутые письма я развернул бы и разложил на столе или на полу, таким образом, чтобы синие были в стороне от зеленых. Встав на колени посреди кабинета, перед раскрытыми письмами, я поблагодарил бы Господа Иисуса Христа и Духа Божьего Утешителя, который работает в людях через ваши труды, и попросил бы Бога реализовать добрые пожелания, направленные в адрес редакции, то есть реально осуществить их. Все. А теперь стихи. «Избавление Твое простерто через тернии земных тревог. Ты охрана моя от скорби. Ты Господь мой, Господь и Бог. Моим сердцем хочу услышать голос Твой, Утешитель мой, и душа в Иисусе ищет избавление и покой. И ладья моя не утонет среди бедствий мирских и гроз, и несчастье меня не тронет, если мой Господин Христос. Ты меня сохраняешь годы, проведешь по путям земным и смиришь нечестивцев гордых. Я тобою, Господь, храним». Сергей Завалин, тюрьма Соликамск.

Да не мне, а родным. Извините за некоторое опоздание с благодарностью. Был приятно удивлен пришедшему конверту с алтарем. Мелькнула была мысль. Да не мне, а родным. Ох, как была бы нужна эта благословенная газета. Но Господь вскоре успокоил, дав ответ в номере. В опубликованной заметке о людях, негативно отзывающихся на подаренную подписку. Так что прочитал присланный вами номер, и после того, как его прочитали, те, кто находит радость и благотворность от общения с забытым алтарем, Господь усмотрел возможность отправить газету и родным. Прошу Господа, чтобы Он благодатью Своей коснулся их сердец. Благодарю Господа нашего Иисуса и вас, Его делателей, за труд любви, который вы совершаете. Благодарю за общение, которое Он дарит мне через всех вас. Анатолий Красноперов, тюрьма, Омск.

Номер на камне. Освобождение. Умер Саша Керн. Молодой человек в рассвете сил. Умер на коленях. Неизвестно, молился ли он или за сердце держался. Вероятно, и то, и другое. Внезапно остановилось, перестало биться сердце. Что я знаю о Саше? Очень мало, но и очень много. Много, потому что то, что я знаю, намного больше того, чего я не знаю. Я знаю, что он умер, перемиренный с Богом и людьми. И я знаю о его печали, о его боли и о его раскаянии за тот период в жизни, когда он ушел от Бога и от жизни в церкви. Ребенком Саша ходил с мамой в церковь. Это было в Киргизии. Здесь, в Германии, Саша покаялся и принял крещение, но не устоял. Другая жизнь оказалась заманчивой. Итог – наркотическая зависимость и тюрьма. Там, в тюрьме, я и познакомилась с ним. Каждую пятницу он приходил к нам в группу на библейский кружок. Приятный, спокойный, грустный молодой человек. Грусть эта исходила от него. Я ее чувствовала. Он просил молиться о себе и о жене. Получив разрешение на очередную терапию, Саша уехал. Спустя время довелось мне еще раз увидеть Сашу. Увидеть опять в тюрьме, но на этот раз свободным. Свободным от тюремных решеток и свободным от наркотической зависимости. Он пришел туда, в тюрьму, чтобы засвидетельствовать о том, каким чудесным образом Бог действовал в его жизни. Пришел он на празднование Рождества 2008 года, когда руководство тюрьмы приглашает всех своих добровольных помощников, и где мы за чашкой чая в приятной обстановке имеем возможность свободно общаться. Когда к концу вечера нас спросили, желает ли еще кто-нибудь что-то сказать, Саша вышел вперед и рассказал о происшедшей в нем перемене, отдав всю славу Богу и своему Спасителю Иисусу Христу. Такого еще не бывало при нынешних руководителях тюрьмы. Ведь это руководство недавно выпустило книгу об истории тюрьмы, и в ней есть такие слова. В средневековье считалось, что с преступником не может случиться ничего лучшего, чем то, что он покается и получит прощение от Бога. Сегодня эту точку зрения никто не разделяет. Это черный юмор. Это пишут люди, которые сегодня руководят тюрьмой. Мирские люди. Покаяние для них – черный юмор. Голос из средневековья. Я не согласна. Они просто не знают, сколько и сегодня в мире христиан, которые тоже считают, что ничего лучшего с Сашей случиться не могло, как то, что он покаялся и ушел в мир иной, примиренный с Богом и людьми. Однажды мне довелось поговорить с Сашей по телефону. После освобождения он остался в Мюнстере. Жил у брата во Христе Даниила Драт. Идти Саше было некуда. Отца он не знал, мать умерла, родственники отвернулись. У Даниила 6 сыновей, 3 из которых в то время уже жили своими семьями. Саша влился в эту семью как родной. Устроился на работу, искал квартиру. Сколько было возможно, ездил к тем людям, которым он причинил зло, и просил у них прощения. По мере возможности отдавал долги. Но в ночь на 24 января он скоропостижно умер. Остановилось сердце. Похоронили его возле городка Телгде. Там есть Вальдфридхоф Лоухайде, на социальном кладбище. Я была там. Грустно, очень грустно. Эта грусть не уходит из сердца. Можно бы радоваться, ведь Саша умер примиренным с Богом. Но мое человеческое сердце все равно грустит. Бог посчитал миссию Саши здесь на земле законченной. В чем она заключалась, эта его миссия, нам не дано знать. Мне, за знакомой с жизнью Саши только на этом коротком промежутке жизни, думается, что, может, это было его последнее свидетельство в тюрьме. Свидетельство, которое явилось для руководителей и неверующих гостей голосом из средневековья. Да, и в средневековье люди умирали, примиренные с Богом через Иисуса Христа.
происходит это и сегодня. Пример тому – жизнь Саши Керн. И в заключение я затрону еще один вопрос, который очень тревожит меня. Речь идет о памятнике на могилу Саши. Здесь, в Германии, он стоит очень дорого – несколько сотен евро. Мы с семьей Даниила Драк, где в последнее время жил и в чьем доме умер Саша, очень хотели бы, чтобы Саша покоился не под казенным номером 193, а под своим именем. Немало ребят в тюрьмах спрашивают нас, где похоронен Саша Керн. Объясняем им, чтобы они искали номер 193. Мы бы хотели это исправить, заменить номер на имя. Помогите нам осуществить это желание. Катарина Никель, ведущая раздела «Ключ капкана».

Неожиданный подарок. Это письмо пишется, если так можно выразиться, из преисподней, где я отбываю пожизненное заключение и полностью окружен решетками и бетонными стенами. Тем не менее, и в этих местах есть возможность радоваться тому, что Господь усмотрел по воле Своей мои нужды в духовном хлебе. В этот раз преподнес мне подарок, годовую подписку на газету «Забытый алтарь», которую оплатили для меня две сестры во Христе, Фрида В. и Лиза Л. Я даже не знаю, чем обязан столь доброму к себе отношению, и безмерно благодарен им. Пусть Господь обильно благословит их за такой неожиданный подарок. С сокрушенным сердцем на коленях я пред Господом стою, в своих молитвах покаянных Ему от сердца говорю. Не хочет сердце лжи коварной, но хочет правду обрести. Тобой пришел я, долгожданный, чтобы сказать тебе «прости». Прости за ужас преступлений, свершенных мною пред тобой. Услышь ты вопль моих молений о всепрощении, Бог благой. Виктор Филатов. Тюрьма. Мордовия. Россия.

Письма из-за колючей проволоки. Почитай мне Библию, сынок. Не мог удержаться, чтобы не написать в забытый алтарь, который приходит ко мне из далекой Америки. Я нахожусь в тюрьме города Бердичева. Многие христиане откликаются на наши нужды духовные, да и не только. Ведь только благодаря любви Божьей незнакомый человек может откликнуться на нужду другого человека. Забытый алтарь здесь, в тюрьме, есть только у меня. Теперь о нем будут знать. Пусть и те, кто еще сомневается в выборе Божьего пути, выберут путь спасения. Другая причина, заставившая меня написать вам, это краткое свидетельство о себе и, главное, о моей маме. Первый раз я взял Библию в руки в 1990 году. Читал ее один год. В 1993 году в первый раз попал в тюрьму. Там узнал о библейских верующих. После освобождения я приехал в село к матери. Мать моя уже знала, что я читаю Библию. Для нее это было очень неожиданным фактом, так как она была атеисткой. Для нее Бог был далеким и неведомым. Приехав домой, я выложил на стол свою Библию. Мать очень радовалась, что я освободился. Она уже собиралась умирать и, не веря в Бога, обращалась к Нему, чтобы только увидеть меня. И Господь услышал. Она спросила меня: «А что это у тебя за книга?» Я ей кратко объяснил, и тут она вдруг неожиданно для меня говорит: «Сынок, а ты можешь мне ее почитать? Я плохо вижу, да и читаю очень плохо». От удивления я рот раскрыл, но потом с удовольствием согласился. Так начал читать ей Библию каждый вечер. Всегда молился перед тем, как читать, и мать моя спрашивала, зачем это надо делать. Ведь перед едой это еще можно понять, но перед чтением... Уже после 5 прочитанных глав возник вопрос и страстное желание. Почему Иисус Христос крестился взрослым и в реке? И когда я ей объяснил, она очень пожелала так креститься, как Христос. Потом мы начали читать Евангелие от Матфея. У мамы дома еще висели иконы, хоть она и была неверующей. Она сняла со стен иконы, но при этом не с яростью и ненавистью, но спокойно и рассудительно. Говорила: «Если Иисус Христос по Библии, сынок Витя, воскрес и живой, тогда зачем эта картина немая будет здесь висеть?» Сердце мое тогда так билось, что я думал, оно выскочит. Мы благодарили Господа за Его Слово, за Библию, за то, что оно может так переменить ум человека. Так чтение Писания продолжалось полгода. Об этом знал пастор и знала вся церковь. В феврале 1999 года проводилось водное крещение. Мать моя была там и была самая старшая. Ей тогда уже было 70 лет. Теперь я слышал каждый день молитвы матери. Многие соседи говорили ей: «Татьяна, ты что это на старость лет перекрестилась?» Она в простоте сердца отвечала: «Бог живой, и Он любит меня». Это было в 1999 году, а в 2000 году моя мать отошла к Господу. Теперь, когда я за решеткой, я покаялся перед Господом и часто вспоминаю свою мать и благодарю моего Господа за Его долготерпение и милость ко мне, грешнику. Виктор Войтенко. Тюрьма.
Житомирская область, Украина.

Некому было ответить. Меня зовут Михаил. Мне 34 года. Из-за сиротства своего и невоспитанности в страхе Божьем я стал гордым и жестоким человеком, а любовь к спиртным напиткам вообще лишила меня всякого страха и разума. И случилось так, что мы в нашей компании подрались, и я, не контролируя свои силы, ударил одного парня бутылкой по голове, и он умер. Я чуть не до смерти избил еще двух парней-свидетелей, чтобы они молчали и скрыли мое преступление. Но мне не удалось скрыть преступление, и меня приговорили к смертной казни. Там, в камере одиночки для смертников, время остановилось. Понятия «день», «сутки» потеряли смысл. Только лязг ключей приводил в ужас душу. Не за мной ли пришли? От этих обстоятельств невольно задумываешься, ради чего родился и для чего жил. Но мои вопросы не получали ответа, так как некому было на них ответить, ведь в камере я был один. А стражникам запрещено с осужденными общаться. Так я прожил в неведении истины и смысла человеческой жизни еще несколько месяцев. Каждый раз, сжимаясь от страха, когда слышал лязг ключей и после крики того, чей смертный приговор приводили в исполнение. Эти крики отчаяния и страха до сих пор мне слышатся. Потом объявили мораторий и смертную казнь отменили. По причине этого число осужденных начало расти, и нас стали помещать в одну камеру по два человека. И однажды ко мне в камеру посадили Игоря, молодого парня лет 20. Ему с воли передали вещи первой необходимости, и среди них Библию. Я никогда раньше не видел Библию, хотя о верующих слышал, но мы их считали сектантами и к ним не ходили, да и они в стороне держались от нас, вечно пьяных. Из простого любопытства взял ее почитать. Открыл и читаю. Вначале сотворил Бог небо и землю. Так в первой главе этой книги я узнал о Творце. Меня все это очень увлекло. Пятикнижие Моисея ничего особенного мне не сказала. При чтении был чаще в недоумении, почему избранный и благословляемый Богом народ разочаровывал и огорчал его поклонением другим богам, которые в сущности и не боги, а образы бездушные, каменные, деревянные, литые. При чтении других книг Ветхого Завета много было всяких личных размышлений, размышлений над собой и над всеми людьми. При чтении Евангелий я преклонил колени перед Господом и от всего своего естества попросил прощения за то, что жил бессовестно пред Ним и людьми. И с тех пор я всегда с Иисусом и пред Ним, с тех пор ищу общения с верующими. Михаил Байда, тюрьма, Житомир, Украина.

Письма из-за колючей проволоки. Как вспоминают нас. В нашей жизни неизбежно бывает радость встреч и неизбежность расставаний. Для нас, находящихся в тюрьмах, эта тема особенно актуальна. Мы со многими расстались, со многими здесь встретились. Как же мы расстаемся с людьми? Порой мимолетная встреча запоминается человеку на всю жизнь. И если Бог вкладывает в сердце человеку воспоминания о нас, верующих, то именно эти воспоминания могут привести его к спасительному пути или же вовсе отвратить от него. Как же вспоминают о нас те, с кем мы имели общение в жизни? Жизнь до покаяния рассматривать не будем. О ней и так все известно, смердело от грехов. А вот мы приняли Иисуса Христа личным спасителем, и хотим являть любовь Христову тем, кто находится рядом. Давайте заглянем внутрь себя. Думаю, что многие из нас могут вспомнить случаи, когда мы плохо отзывались о тех, с кем были рядом. Библия называет людей, которые употребляют язвительные слова, коварными и злодеями. «Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч». Напрягли лук свой, язвительное слово. Псалом 63, стих 3-4. Да, мы теперь христиане и матом не ругаемся, но правильно ли мы поступаем, если злословим, пусть даже и литературным языком? Конечно же нет. И если такое случается, то это не от Бога. Давайте же, расставаясь, отдавать лучшее, как для Господа. И если имеем обиду друг на друга, будем прощать, как и Отец наш Небесный простил нас. Будем мудры и святы. Владимир Черница, тюрьма, Винница, Украина. Землетрясение души. Раньше я ползал в жизненной темноте. Своим умом, своими поступками я создал себе свое частное искусственное солнце. Оказалось, что все было мраком. Очутившись в тюрьме, стал задумываться, что же дальше. Поначалу читать Библию было тяжело. Я никогда не думал, что святую литературу надо читать, прилагая большие усилия. Стал находить принципиальные расхождения между своими познаниями и Божьим Словом. Главное, я понял потом, нужно проявить мудрость и мужество, чтобы осмыслить личную вину перед Богом. А незнание закона Божьего не освобождает согрешившую душу от ответственности перед Богом. Познав одиночество, я как блудный сын пришел к Отцу, которому у меня раньше не было веры, к Богу. Все мои страдания и муки принял и понял только Он. Где-то я читал, что тюрьма – это землетрясение души, допущенное Богом. В его эпицентре оказываются и родные, и знакомые, а часто и вовсе случайные люди. Последствия могут быть не такими болезненными, если достаточно мужества осознать свою вину. Тогда на месте порушенного создается новое крепкое духовное. Очень прошу для подпитки этого духовного нового подписать меня на газету «Забытый алтарь». Сам я в силу финансовой несостоятельности этого сделать не могу, а очень хочется получать и читать эту газету. Олег Жаринов, тюрьма, Соликамск, Россия. Мысли в стихах. Мне давно хотелось написать в алтарь свои мысли в стихах. Считаю, что сейчас, по милости Божией, благоприятные обстоятельства. Буду рад услышать любое мнение. Мужество души. Готовность забыть себя мужество, способное трезво вникать в ситуацию, обращая внимание на нужду другого, помогать ему, а не читать нотации. А когда мы сосредоточены на себе, наше мужество разбивается. О страх за тело, об эмоции, об ум в голове, а многое недостойное само по себе. В таком душевном расположении невозможно принять Евангелие, но легко потонуть в сомнениях, не найдя в сердце верного решения. А сомнений бояться не нужно.
Необходимо разумно их разрешать, поступая в совести своей честно, не своей, а правды Божией искать. Павел Левин, тюрьма, Соликамск, Россия. Потухшие светильники. Меня поддерживает сестра-старица Эльза Ше, за что я ей очень благодарен. Часто, если человека оставляют, бросают, он начинает угасать. А я буду гореть, со мною Господь. Нельзя ставить светильник под кровать, и нужно всегда заправлять его маслом, чтобы он не погас. Хочу обратиться к вам с вопросом. Ваши светильники горят. Так посмотрите вокруг. Может, кого-то хотят растоптать? Вы никого не забыли, не обошли словом, не говоря уже о деле. К большому сожалению, вижу вокруг себя столько огарков потухших, и разжечь их не могу. Прошу вас, горите ясно, да так, чтобы ярко было от вашего света. Ведь когда в душе полярная зима, и неизвестно, подойдет ли лето, бывает очень нужно, чтобы тьма пересеклась порой с полоской света. С вами я не один, и не обессудьте, если что не так. Мне очень нужно было с кем-то поговорить. Может, я пишу это письмо безграмотно, но я решился написать вам, и мне очень хотелось поговорить, высказаться. Спасибо, что выслушали, спасибо, что вы есть, что вы живете, что вы вместе со мной принимаете участие в этой земной жизни. С любовью и молитвою к вам. Сергей Горьков, тюрьма, Новоалтайск, Россия.

Здесь закончена запись газеты «Забытый алтарь» за февраль 2010 года с двумя приложениями «Накануне» и «Ключ к капкану». Мы прощаемся с вами до следующего выпуска.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшее.

лучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни. –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы рады иметь общение с вами посредством этой радиопередачи. И от сердца желаем вам получить духовную поддержку и полезные уроки через слышание сегодняшней программы. Начинаем мы ее песней.

0: известный проповедник Вильям Буш регулярно отсылал свои проповеди в типографию. Однажды он получил письмо от наборщика этой типографии. В начале письма тот немного повествует о себе, как человек, который, вернувшийся с войны, полностью разочарованным и неверующим ни во что. Неудивительно, что его ужасно злила проповедь, которую он каждую неделю должен был набирать. Он очень подробно изложил в письме, как это, по его мнению, чушь, выводила его из себя. Он чувствовал себя принужденным участвовать в распространении такой бессмыслицы. Чтобы как-то разрядить свою злость, он намеренно допускал в тексте грубые, смешные ошибки. Наконец, ошибки стали такими очевидными, что он каждый день ожидал развязки. Он знал, что издательство этого дольше не потерпит. Проповедь невозможно было так печатать, необходимо было делать исправления. Наборщик становился все наглее в искажении текста проповеди, но ничего не последовало. Человек, производивший корректировку, показал такое терпение, что нашему наборщику, наконец, все же стало стыдно, и он подумал, что, может быть, в этой вести что-то кроется. И вот в своем письме проповеднику Бушу он писал, как уже не со злостью, а с любопытством он начал читать его проповеди. И Дух Божий коснулся его сердца. В заключении письма следующее.
1: «Теперь я верую от сердца в того Иисуса, которого вы проповедуете, и я радуюсь каждую неделю новой проповеди, что могу участвовать в деле распространения этой славной вести о любви Божией, которая открылась нам в Иисусе Христе». Через пророка Исаию Бог говорит: «Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его». А в книге пророка Иеремии мы читаем: «Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Да, Слово Божие сильно разбить и твердейшие скалы неверия».

Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы продолжим разбор Библии. В прошлый раз мы закончили вторую главу Евангелия от Луки. Сегодня мы приступим к разбору третьей главы этого Евангелия. Если у вас есть Библии, откройте их, и мы вместе прочтем с 1 стиха по 14 включительно. А затем вы услышите песню, после которой Иван Петерс приступит к разбору. Итак, читаем 3 глава с 1 по 14 стихи. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четверовластником в Авелинии. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узри всякая плоть спасение Божье». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованием».

дав нам краткий обзор событий о рождении Иоанна Крестителя и Иисуса Христа, евангелист Лука, пропуская много лет, говорит о начале служения Спасителя. 4 раза в общем говорится о возрасте Иисуса. В первый раз, когда ему исполнилось 8 дней, и он был обрезан. Этим актом подтвердилась цель его пришествия. Он стал подзаконным. 2 раз, по прошествии 40 дней, мать Иисуса, Мария, взяла его с собой в храм для принесения жертвы очищения, что говорит о том, что Мария была, как и все люди, виновна пред законом, несмотря даже на то, что родила Мессию. 3 раз мы читаем о Иисусе, как о 12-летнем мальчике, когда он беседовал в храме с учителями закона и фарисеями. Но и здесь Иисус показал истинность своего человечества. Он пошел с родителями домой и был у них в повиновении. Затем, пропуская 18 лет, Лука говорит о начале деятельности Христа. В 23 стихе 3 главы мы читаем: «Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Евангелисты не говорят нам о каких-либо чудесах и сверхъестественных действиях в этот период жизни Христа, как это утверждают ложные апокрифические Евангелия. Ясное доказательство этому мы находим у евангелиста Иоанна. Во 2 главе, после того, как Иисус превратил воду в вино, в 11 стихе сказано: «Так положил Иисус начало чудесам, и уверовали в Него ученики Его». Здесь некоторые возражают, ведь в этом же стихе сказано, что это было первое чудо в Кане Галилейской. Иисус ведь мог бы делать чудеса и в других местах. Я имею 2 аргумента на это мнение. Во-первых, здесь сказано, что Иисус положил начало чудесам. А ведь у начала нет предыдущего. Во-вторых, ученики Христа уверовали в Него. Если бы Он раньше творил их, то вера должна быть уже давно у учеников. Но все же здесь возникает вопрос, что же было причиной тому, что Иисус не начинал свою деятельность раньше? Я думаю, что 52 стих 2 главы Евангелия от Луки дает нам ответ. Здесь сказано, что Иисус после беседы в храме пошел с Иосифом и Марией домой и был в повиновении у них. Видите, ведь цель Христа была стать жертвой за грехи человечества. А жертва должна быть непорочна. Так как Иисус был полностью и совершенным человеком, Он должен был исполнить и заповедь «почитай отца твоего и мать». Это требовал закон. А Иисус добровольно подчинился закону. Поэтому выполнение именно этой заповеди было тоже необходимо. Только теперь, став мужчиной в 30-летнем возрасте, Иисус начинает свою деятельность. Но и здесь не по своей инициативе. Иисус сам говорил, и апостолы после засвидетельствовали, что Он не делал ничего сам от Себя. Он был полностью подчинен Богу и послушен Ему даже до смерти и смерти крестной. Читаем мы в 8 стихе 2 главы послания к филиппийцам. 1 и 2 стихи 3 главы Евангелия от Луки говорят нам о исторических датах времени, когда Христос начал свое служение. В 15-й же год правления Тиверия Кесарией, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Трахатитской области, а Лисаний четверовластник в Вавилине, при первосвященнике Ане и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне. Пророческие слова Захарии, сказанные им при рождении его сына, приходят в исполнение. Бог зовет Иоанна начать приготовление пути для Господа. В подтверждение этого важного события Лука дает нам точное описание истории того времени. Кесарь Тиверий был назначен царем Августом быть его последователем. Он правил Римом с 14 по 37 год нашей эры. Так что 15-й год царствования царя Тиверия был примерно 29-й год нашей эры.
Понтий Пилат начальствовал в Иудее с 26 по 36 год. Он был поставлен римским правительством по просьбе евреев вместо сына Ирода Архилая. Архилай был жестокий монарх, и при его правлении часто разжигались восстания народа. Это не нравилось и Риму, и он был снят со своего поста. Другие два сына Ирода, царствовавшие при рождении Христа, Ирод Антипа и Филипп, а также Лисаний, о котором исторически до сих пор почти ничего не известно, были тоже правителями, как и Пилат. Слово «четверовластник» означает «правитель над четвертью какого-либо государства». Параллельно с политическими событиями Лука уделяет внимание и религиозной обстановке. Он упоминает только два имени – Анна и Каиафа. Однако никогда до того в Израиле не было двух первосвященников в одно и то же время. Назначенный первосвященник занимал этот пост до конца своей жизни. Это, однако, не нравилось римским правителям, потому что в таком случае священник мог оказать слишком большое влияние на народ. Так Иосиф Каиафа был поставлен Римом на пост первосвященника, в то время как Анна еще жил. Этим объясняется и то, что после ареста в Гефсимании Иисус был приведен сначала к нему. Народ все еще признавал Анну первосвященником. В этой обстановке, читаем мы во второй половине второго стиха, «Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Время его подготовки к служению истекло. Не по своей инициативе, но по зову Бога, он, как сказано в стихах с 3 по 6, проходил по всей окрестной стране иудейской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасение Божие». Деятельность Иоанна имела огромную силу и влияние на народ. Он не шел в храм, где собирались тысячи людей, не искал синагоги, чтобы иметь возможность говорить к народу, но люди толпами стремились к нему в пустыню и к Иордану, чтобы креститься от него. Весть, распространяемая Иоанном, не была Евангелия. Жертва за все человечество еще не была принесена. Он подготавливал почву, то есть сердца людей к явлению Христа. Крещение, проповедуемое Иоанном, было тоже не таковым, как оно совершается в христианстве. Подтверждающий пример мы находим в первом стихе 19 главы книги «Деяний апостолов». Здесь говорится о том, как апостол Павел встретил группу людей, верующих в Христа, но принявших только крещение Иоанна. Прочтем с 3 по 5 стихи этой 19 главы. Павел сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. Основывал Иоанн свою деятельность на цитате из 40 главы книги пророка Исаии. Когда монархи или царь в те времена собирались посетить какие-либо части своего государства, то они посылали перед собой вестника, глашатая, который предупреждал народ приготовить для него дороги. Камни и мусор убирались с дороги, ямы выравнивались. Такое же значение имело служение Иоанна, но не дороги и улицы должны быть выровнены для грядущего Мессии, а сердца и мысли людей. «Царь идет, — говорил Иоанн, — исправьте кривые пути вашей жизни». И хоть этот призыв Иоанна был в первую очередь к народу того времени, они могут иметь большое значение для нас сегодня. Мы знаем, что наш Царь Господь Иисус Христос скоро опять придет. Мы, верующие, являемся Его храмом, Его носителями, и по стезям нашей жизни Он захочет пройти. Только искренним покаянием пред Ним исправляются и выравниваются дороги нашего сердца.
И сегодня Его пришествие близко. Нам следует очищать и освящать себя для встречи с Ним. Жестокими и серьезными словами предупреждал Иоанн народ. Он знал, что только живущие святым образом жизни смогут узнать и принять Мессию. «Порождение Ехидины», называет он лицемеров, приходящих к нему только для того, чтобы показаться перед народом. Его речь не была доброй вестью. Он проповедовал им страх и суд. «Сотворите же достойный плод покаяния», — говорит он, обращаясь к евреям в 8 стихе, «и не думайте говорить, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Эти люди действительно верили, что традиционная принадлежность к евреям достаточно, чтобы угодить Богу и быть спасенным от суда. Иоанн говорит, что не принадлежность к народу, а личная жизнь каждого в отдельности будет судиться Богом. «Всякое дерево, — говорит Иоанн, — это значит всякий человек, не приносящее доброго плода, срубается и бросается в огонь. Поэтому он призывает всех сотворить достойный плод покаяния». Далее евангелист Лука дает нам три примера достойного плода покаяния. Простому народу Иоанн говорил, чтобы они делили одежду и пищу с неимеющими. Это ясный знак истинного обращения и христианства. Все остальное – лицемерие и злоупотребление именем Бога. Во-вторых, верующий должен быть честным в профессии и выполнять свои обязанности. Мытарям, то есть людям, которые собирали налоги с народа, Иоанн говорит, чтобы они были честными. И солдат должен быть хорошим солдатом, — говорил Иоанн римским воинам, спрашивающим его, что им делать. Так началась открытая деятельность Иоанна Крестителя. Этот исторический факт многократно подтвержден описанием того времени. Его главным обращением к народу было то, что каждый может служить Богу на том месте, где он находится. Дал бы и нам Бог, дорогие братья и сестры, мудрости, верно и праведно ожидать Его второе пришествие.

Дорогие радиослушатели, на этом наша передача «Евангельские истины» подошла к концу. До скорых встреч в эфире!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 28 по 34. «Они же укорили его и сказали: „Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он“. Человек прозревший сказал им в ответ: „Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит его волю, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего“. Сказали ему в ответ: „Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?“ И выгнали его вон.
0: После того, как исцеленный высмеял знатоков закона, фарисеи упрекнули его: „Не мы, а ты ученик этого лжеца. Мы ученики Моисея, человека, говорившего с Богом“. Иисус сказал им ранее, что если бы они правильно поняли слова Моисея, то постигли бы их во всей полноте. Но поскольку они исказили их, пользуясь ими для своего оправдания, то не могли их понять, а тем более распознать дух, который говорил через него. Молодой человек сказал: „Тот, кто исцеляет слепых от рождения, имеет власть творить. Он всемогущ. Он ни в чем не обвинил меня, не попросил ни денег, ни благодарности, а в щедрости своей и любви исцелил меня. В нем нет никакого греха или порока“. Исцеленный продолжал: „Еще со времен Ветхого Завета Бог не отвечал на молитвы гордых. Грех человека препятствует потоку благословения и злиться на него. Но тому, кто смирит себя перед Богом, исповедует свои грехи и пребудет в вере и любви, Бог открывается лично. Никто из простых людей не даровал мне зрение, и из вас никто не смог сделать этого, кроме Христа, потому что все люди грешны. Только Он смог исцелить меня, и этим доказывает Его безгрешность. Бог живет в Нем“. Размышляя таким образом, молодой человек познавал Иисуса и Его божественность. В ответ на это он услышал: „Ты испорчен грехом, так же, как и твои родители. Твоя слепота породила превратность ума“. Эти набожные религиозные деятели не понимали, что сами были более слепы, чем этот простой юноша. Он был апостолом Иисуса, рассказывая им о том, что сделал Христос. Но они отвергли учение, преподнесенное исцеленным. Они выгнали его из синагоги. Его изгнали сначала из палаты совета, а затем прилюдно, назвав последователем назарянина. В один и тот же день он был исцелен и отвергнут своим же народом, что подтверждало их непринятие Духа Христова». Вопрос 68. Что понял исцеленный в ходе допроса фарисеев над ним?

0: В. Иисус открывается исцеленному как Сын Божий. Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 35 по 41.
1: Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 35 по 38. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему.
0: Мы прочитали эту трогательную историю. Когда до Иисуса дошла весть о том, что исцеленный был изгнан из общины, он пошел искать его и нашел опечаленным. Бог дает утешение каждому верующему, от кого из-за веры во Христа отвернулись друзья и близкие. Если вы находитесь в подобной ситуации, знайте, что Иисус слышит ваши молитвы, осенит вас своей милостью и не оставит вас. Не ищите поддержки у людей, иначе вы разочаруетесь. Смотрите лишь на Христа. Не возлагайте своей надежды ни на кого на земле или на небесах, кроме Иисуса. Он любит вас. Найдя юношу, Иисус напрямую спросил его: «Веруешь ли ты в Сына Божьего, который есть Сын Человеческий?» Иисус знал о том, что молодой человек был знаком с Ветхим Заветом, а точнее с пророчеством в книге Даниила, 7 главе, стихи 13 и 14, где написано, что Сын Человеческий и есть Сын Божий и Судья мира. Поэтому он и задал этот вопрос, чтобы тот навеки прославил Сына Божьего и утвердился в своей вере. Юноша чувствовал, что Иисус необыкновенный человек, и обратился к нему: «Господи!» Однако он хотел больше знать о нем, чтобы воздать славу не простому человеку, а Богу, который действительно достоин ее. Иисус ответил ему: «Своей верой ты видел его раньше, прежде чем его могли видеть твои глаза. Я и есть тот Сын Божий, говорящий с тобой». Теперь исцеленный мог всецело довериться ему. Он поклонился Христу, говоря этим: «Господи, теперь я твой. Ты мой Царь, мой Учитель и Господь. Ты воплотившаяся любовь, и отныне я доверяюсь тебе, чтобы быть твоим рабом». Брат, разглядел ли ты Иисуса, Сына Божьего, в человеческом облике? Соединился ли ты с Ним верою и прославил ли Его так, как Он этого достоин?
1: Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 39 по 41. «И сказал Иисус: На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: Неужели и мы слепы? Иисус сказал им: Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».
0: Иисус не воспрепятствовал прозревшему поклониться ему, ибо он достоин всей чести и славы. Но он предупредил, что с его приходом гордые осудятся, а лицемеры, которые воображают о себе, что они знают истину, будут разоблачены. Слепой и остальные раскаявшиеся уразумели это и были очищены. Иисус не осуждал тех, кто не покаялся. Отвергнув его, они сами осудили себя. Зная о приходе Мессии через ветхозаветных пророков, они все равно противились проповеди Иисуса и тем самым лишили себя его света. Они ослепли и стали упрямыми и бессердечными убийцами. Учение Христа и его проповедь предлагают нам сделать выбор – спасение или погибель. Благословение или проклятие? Что выбрало твое сердце? Среди слушателей Христа находились фарисеи, которые были уязвлены его словами. Они спросили: «Неужели и мы слепы?» Иисус же ответил на их лицемерие: «Если бы вы на самом деле видели свою слепоту и печалились о своем духовном состоянии, вы раскаялись бы в своих грехах еще задолго до появления Иоанна Крестителя. Тогда вы получили бы прощение и были бы благословенны. Но вы обманываетесь и продолжаете думать, что вы праведные, чем и доказываете, что вы слепы и жестокосердны. Посему ни один луч света не будет послан вам. Молитва. Господь Иисус, Ты, воплотившийся в человека Сын Божий, мы славим Тебя и доверяемся Тебе. Отныне мы в Твоем распоряжении со всем тем, чем мы обладаем. Мы просим Тебя, прости нас и очисти наши сердца, чтобы ничто злое и никакой грех не смогли отделить нас от Тебя. Вопрос 69. Что означает поклонение Иисусу?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Чужое ярмо.
2: Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель.
1: 2 Коринфянам 6:14-18. Традиционно свечи на торте в день рождения зажигают только лишь для того, чтобы их задуть. Назначение же свечи, чтобы люди видели свет. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Бог заповедал, чтобы огонь непрестанно горел на жертвеннике и не угасал. Мы читаем, что светильник Господен – дух человека. Каков же духовный смысл потушенных свечей по числу прожитых лет? Это символ жизни духовно мертвого человека, ибо написано, что светильник нечестивых угаснет. Притчи 24:20. Человек, символически потушив свой светильник, возвещает свою принадлежность к сынам ночи, подтверждая при этом желание дьявола о наступлении царства и власти тьмы. «Вы свет мира», — сказал наш Спаситель. «Бог желает видеть нас носителями Его света, утверждающих Слово, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». 1 Иоанна 1:5. Ибо мы сыны света, а не тьмы. Сатана же хочет, чтобы каждый из нас остался во тьме, идя под чужим ярмом с неверными, и вовлек в эту сеть своих детей с самого раннего детства. Для тех, кто связан с магией и колдовством, день физического рождения человека очень важен. И согласно гороскопам определяет всю судьбу человека. Мы же верим, что судьба человека от Господа. Притчи 29:26. Она не определяется датой рождения по звездам. Можно ли вообще праздновать день рождения? Для христианина более важным днем должен быть день его духовного рождения. Бог не обязывает нас отмечать различные праздники, касающиеся нашей личной жизни, но и не запрещает нам этого, как и написано.
2: «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума».
1: Римлянам 14:5. В Библии мы находим то, что сыновья Иова праздновали, делая пиры каждый в своем доме в свой день, приглашая сестер своих, ели и пили вино, намек на дни рождения. Но их отец, праведник Иов, не был участником этих пиршеств. Он понимал, что в такие дни его дети подвергали себя опасности согрешить и похулить Бога, и поэтому после этих пиров они особо нуждались в освящении. Марк повествует, что празднование дня рождения царя Ирода сопровождалось грехом пьянства, плясками и убийством святого пророка. Это примеры семейных праздников, неугодных Богу. Христианские дни рождения и юбилеи должны отличаться трезвостью и целомудрием, простотой в пище и взаимоотношениях, пониманием и любовью, и сопровождаться пением гимнов, добрыми пожеланиями и беседами о Слове Божьем.
2: Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник.
1: Колоссянам 2:16. Но при праздновании дней рождения освободимся от ярма языческих традиций без всякого сожаления ради Господа. Аминь. Александр Сизов. Искрится лучик. Искрится лучик золотистый на стекле. Какое утро! Боже мой, спешу к тебе. Спешу сказать тебе красивые слова. Благословляет Господа душа моя. Открыв глаза, я нежусь новым днем. Какое счастье находиться в нем! И благодарности нести ему слова. Благословляю, Господи, тебя. С утра хочу я погрузиться вновь и вновь в твою, Господь, отцовскую любовь. Вот я, вот дом мой, вот моя семья. Прошу, Отец, благослови теперь меня. Пусть даже трудности коснутся дня, дай чувствовать мне здесь рука твоя. И на закате вновь сказать слова: благословляю Господа Христа. Хвала тебе, о Иисус, хочу тебе я стих мой посвятить, за все твои страдания тебя благодарить, за то, что пролил кровь свою и умер на кресте, своей любовью возлюбив, меня призвал к себе, за твой покой, что подарил мне в сердце навсегда, что в Божий дом меня влечешь, и я теперь твоя. И в этой засухе греха, где как живой родник, ты утоляешь жажду мне, о, как же ты велик! Велик ты, Боже, потому к тебе моя хвала. Пускай несется только ввысь, сквозь тучи, облака, и чтоб ей не было преград среди греховных бурь, прими, Господь, хвалу мою в небес своих лазурь. М. Королюк. Из жизни поместных церквей. В мае месяце в нашей церкви прошел праздник, посвященный Дню Матери под девизом «Ценный совет». Публикуем на страницах журнала некоторые советы, которые дали нам наши мамы. Я хочу пожелать родителям: благословляйте своих детей и благодарите Бога за них, даже если они еще не такие, какими бы вы хотели их видеть. Ваши дети должны знать и слышать о вашей вере в то, что они будут служить Богу, а Бог сам сделает их прекрасными людьми. Верьте Богу. С любовью, Светлана Копытина. Мой совет для молодых сестер: слушайте передачи на американском христианском радио каждый день с 11 утра. Эти передачи направлены к женщинам и девушкам, посвятившим свою жизнь Иисусу Христу. Основные темы передач – это святость, ведь Бог святой, и наши стремления в этой земной жизни должны быть направлены к святости. И второй совет девушкам: никогда не смейтесь над парнями, которые за вами ухаживают. Может, это именно он, кто будет твоим будущим мужем. Наталья Шива. Держись образца здравого учения. 1 Тимофея 1:13. Мое искреннее пожелание, чтобы молодежь нашей церкви не уклонялась в другие ветроучения и не несли чуждый огонь в церковь, но держались образца здравого учения. Наталья Кульпина. Этот совет всем родителям, особенно мамам. Когда в ваш дом приходят друзья ваших детей, не заставляйте ваших детей делать по дому много дел и поручений. Не отвлекайте и не зовите их по всяким пустякам, а также не гоняйте ваших детей при их друзьях за беспорядок в доме и в их комнате. Это некрасиво, и друзья ваших детей будут чувствовать себя в вашем доме очень неудобно и лишними гостями. Если ваша дочь или сын не сделали своего домашнего дела, вами назначенного, тогда лучше в данное время не звать в дом их друзей. С любовью, М. Королюк. Мой совет для молодежи, для наших детей и для нас. Не держитесь и не привязывайтесь к земному. чаще поднимайте свои глаза к небу, потому что земная суета обманчива и способна отвлекать нас от Господа. Будьте дружнее, любите друг друга, как Господь любит вас. Каждый старайтесь считать себя ниже другого. На память притчи 37:9.
2: «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтоб, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего напрасно».
1: Мы любим вас и молимся за вас. Надежда Гордеева. Мой совет для молодежи и подростков. Трудитесь в этой жизни, пока Бог дает вам силы. Если у вас есть вера, но вы не трудитесь, то ваша вера не считается живой. Кто не знает, за какой труд взяться, молитесь, и Бог обязательно пошлет вам.

наполняет сердце обидами и неблагодарностью. Если тебе сделали замечание, не спеши огорчаться, а наоборот, поблагодари и хорошо подумай над этим. Совет девушкам. Если вам сделал предложение парень, который по каким-то причинам вам совсем не нравится, никогда не критикуйте и не унижайте его в глазах других. Знайте, это может послужить препятствием для благословения вашей личной семьи в будущем. Дети в семье не только благословение для вас, но и для окружающих вас людей, и не бывают препятствием в труде для Господа. Впоследствии дети сами станут заниматься трудом для Бога, если они видели личный пример родителей. Люба Авдеева. Есть огромная опасность в том, что мы думаем, что своими дарами и способностями мы служим Богу, хотя тем временем вкрадывается наше плотское, и мы приписываем славу не Богу, а себе. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Колоссянам 3:23. Служите Богу от чистого сердца, и Он благословит ваш труд. Надежда Моисеева.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Первая книга Моисеева «Бытие». Глава 47. «И пришел Иосиф и известил фараона и сказал: „Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем“. И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: „Какое ваше занятие?“ Они сказали фараону: „Пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши“. И сказали они фараону: „Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем“. И сказал фараон Иосифу:

Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гессен. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом. И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову: «Сколько лет жизни твоей?» Иаков сказал фараону: «Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом, по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараона. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: «Дай нам хлеба! Зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас?» Иосиф сказал: «Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас». И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему: «Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось из стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля». И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу: «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Они сказали: «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего и да будем рабами фараону». И поставил Иосиф в закон земле египетской:
даже до сего дня. Пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет. И было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа, и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне». И клялся ему, и поклонился Израиль на возглавие постели. Глава 48. После того Иосифу сказали: «Вот отец твой болен». И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня. И сказал мне: вот я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: кто это? И сказал Иосиф отцу своему: это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал: подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и сказал: Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня. Ангел, избавляющий меня от всякого зла,
да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: «Вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Глава 49. И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. Симеон и Левий, братья, орудие жестокости мечи их, совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое. Блестящи очи его от вина и белы зубы его от молока. Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Иссахар осел крепкий, лежащий между протоками вод, и увидел он, что покой хорош и что земля приятна,
и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим, серна стройная, он говорит прекрасные изречения. Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога и Аковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословение гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин – хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедал он им, и сказал им: «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хитеевых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Глава 50. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю в гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти
и похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон: «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Гарен Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той Хананеи плач в Гарен Гаатаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян», что при Иордане. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона хитиянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до 3-го рода, также и сыновья Махира, сына Манассина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет. И набальзамировали его и положили в ковчег в Египте.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Говоря о Египте, мы уже упоминали о том, что эта страна в древние времена была весьма развитой во многих отношениях по сравнению с окружающими странами. Египетские специалисты владели многими секретами, которые и в наши дни еще не разгаданы. Одним из таких секретов является метод бальзамирования умерших, который широко практиковался в Древнем Египте. В общих чертах этот процесс выглядел так. Вначале тело освобождали от внутренностей, а затем пропитывали специальными составами, которые предохраняли его от разложения. Этот процесс длился в течение 40, а иногда 70 дней, после чего тело обвивали льняными полотнами и укладывали в саркофаг или в гроб. Мумии богатых людей укладывали в специальные богато украшенные саркофаги. После этого тело запечатывали в гробнице, куда помещали и различные вещи, которые, по представлениям древних египтян, должны были пригодиться их обладателям после смерти. При чтении последней 50 главы книги «Бытие» мы встретимся с упоминанием о бальзамировании тел умерших. В данном случае это будут не тела египтян, а тела умерших из народа израильского. Итак, давайте вместе с доктором Мак-Ги приступим к изучению заключительных глав книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В прошлый раз мы начали читать 49 главу, в которой старый Иаков благословляет своих сыновей, и узнали, как он благословил Рувима, Симеона, Левия и Иуду. Прочтем теперь пророчество о Завулоне. Читаю стих 13. «Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона». Так и произошло. Завулон стал родоначальником колена, представители которого жили на побережье и в северной части земли обетованной. А вот пророчество об Иссахаре, стихи 14 и 15. «Иссахар – осел крепкий, лежащий между потоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани». Иссахар также, в конце концов, поселился в северной части земли обетованной. Его потомки сделали многое для того, чтобы заложить фундамент процветания своего народа. Они были тружениками. Именно так и предсказано в этом стихе. Сегодня часто говорят о молчаливом большинстве, то есть о таких людях, как вы и я, о тех, кого не увидишь по телевизору. По телевизору показывают необычных, а порой, мягко говоря, странных людей, которых все почему-то считают великими. Нас пытаются убедить, что как раз они-то все и решают. Но, друзья мои, они не составляют основу любого народа. Колена, на первый взгляд незаметные, Завулонова и Иссахарова, которых мы часто и не замечаем, стали основой, фундаментом народа Израилева, когда они поселились в земле обетованной. А вот в стихах с 16 по 18 пророчество о Дане. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь Твою надеюсь, Господи». Дану понадобится помощь Господа, потому что его колено поднимет бунт. Об этом мы прочтем далее в Писании. В стихе 19 мы находим пророчество для Гада. «Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам». Это колено также поселилось на севере земли. По сути дела, данного колена занимало самые северные районы, так что, когда хотят особенно отметить протяженность земли Израиля, то говорят от Дана до Версавии. Теперь в стихах 20 и 21 мы обратимся к пророчествам об Ассире и Нефалиме. «Для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские явства. Нефалим, теревинф, рослы, распускающие прекрасные ветви. Познакомимся с пророчеством об Иосифе. Вот стих 22. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Иосиф покинул Ханаан и пришел в Египет, но и там он оставался свидетелем Бога. Позже его сыновья, Ефрем и Манассия, окажутся в земле, которую впоследствии назовут Самарией. Во времена Христа Самарию называли землей язычников. Это было замечательное место, куда тоже пришло Слово Божье. Наш Господь сам проповедовал там. В 4 главе Евангелия от Иоанна рассказывается о его свидетельстве самарянам, и рассказ этот начинается историей о женщине у колодца. А теперь прочтем стихи с 23 по 26. «Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». Два колена, произошедшие от Иосифа, Ефремова и Манассиева, стали настолько влиятельными, что из-за них произошло разделение царства. Обратите внимание, Иаков пытается вернуть Иосифа и два колена, которые произойдут от него, к Богу Израиля, к Творцу и Искупителю. Почему? Да потому что эти колена, и особенно колено Ефремова, привели Израиль к язычеству. Иероваам, который стал во главе восстания и поставил двух золотых тельцов у границ Израиля, вышел из колена Ефремова. И вот теперь, на смертном одре, Иаков призывает его вернуться к Богу своих отцов. В стихе 27 мы находим пророчество, предназначенное Вениамину. «Вениамин – хищный волк, утром будет есть ловитву, и вечером будет делить добычу». Довольно странное пророчество. Вениамин был очень тесно связан с Иудой, так что даже ушел с коленом Иудиным при разделении царства. Колено Вениамина было единственным, которое осталось с домом Давида. Вообще же колено, являющееся потомками разных сыновей Израиля, представляют для нас большой интерес. Теперь до конца Библии нам будут встречаться люди, которые все произошли из колен Израилевых. А сейчас давайте прочтем последние слова Иакова и посмотрим, как он умер. Вот стихи с 29 по 32. «И заповедал он им, и сказал им, «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Эфрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что при Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Эфрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его. Там похоронили Исаака и Ревеку, жену его. И там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хиттеевых». Как видим, смерть Иакова – это еще не окончание его существования. Он хочет остаться со своим народом. Он хочет быть похороненным в пещере, которую купил в свое время Авраам. Он хочет быть уверенным, что останется в той земле до дня, когда восстанет из мертвых и сможет жить на этой земле вечно. Мы видим, как много Иаков знал об истории своей семьи. Не думаю, что вся эта история была у него записана в какой-нибудь тетради. Просто он все хорошо помнил. Прочтем стих 33. «И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Интересный факт. До последнего момента ноги Иакова касались пола. Начал он свою жизнь человеком плоти. Во время рождения он держался за пету брата своего. Именно потому его и назвали Иаков. Тот, кто всех одолевает, и он полностью соответствовал своему имени. Он никогда не упускал того, что попадало ему в руки. Он всегда стремился быть первым. Он не гнушался обращаться к любым средствам для достижения цели. В молодости он полагался только на свою силу и способность, хитрость и изобретательность. Он был уверен, что сам может о себе позаботиться и что Бог ему не нужен. Он был самонадеян, самоуверен, напорист, агрессивен и заслуживал презрения. Но у Пенуэла Бог показал, что он сильнее Иакова. После этого случая Иаков всю жизнь хромал. Ему пришлось ходить на трех ногах, то есть с посохом. И вот сейчас, перед смертью, он сидит на кровати, опершись на свой посох. Время пришло. Он ложится, откладывает посох, он готов к смерти. Таков Иаков. Он прошел длинный жизненный путь. Наступают его последние минуты. Он проявляет зрелость своей веры и ждет дня, когда восстанет из мертвых в этой земле, как и обещал Бог. И в заключение размышления об этой главе давайте прочитаем 13 стих из 11 главы послания к евреям. «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Теперь мы переходим к заключительной главе книги «Бытие». В ней говорится о погребении Иакова в Ханаане и о смерти и погребении Иосифа в Египте. Последняя глава книги «Бытие» таким образом печальна. Книга «Бытие» — это яркое доказательство существования греха и реальности смерти. Она открывается сценой в райском саду, где присутствует Бог и человек, и заканчивается сценой у гроба в Египте. Эта книга рассказывает о том, как грех вошел в человеческую семью, но она повествует также и о том, как Бог направляет человека в жизни. Начнем со стихов 1 и 2. «Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним, и целовал его, и повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля». Нам известно, что египтяне были большими специалистами по бальзамированию. Мы все знаем о египетских мумиях. Там использовался особый метод бальзамирования, который остался нераскрытым и по сей день. И вот Иосиф призывает врачей, которые бальзамируют тело его отца. Я думаю, что мумия Иакова находится сейчас в Хевроне. Вспомните, Иаков сам желал, чтобы его похоронили в пещере Махпела, поскольку его надежда была земной надеждой. Когда он воскреснет из мертвых, он окажется в своей земле со своим народом, народом Израиля. Надежда же верующих сегодня, надежда всех членов Церкви Господа нашего Иисуса Христа состоит в том, что мы вместе с Господом вознесемся на небо, в место, которое называется Новый Иерусалим. Это два разных вида надежды, но и то, и другое обещал нам Бог, а потому и то, и другое – благо для человека. Читаем стих 3. «И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней». На бальзамирование ушло 40 дней. Вся эта процедура, очевидно, состояла из нескольких этапов. Обратим также внимание, что египтяне оплакивали Иакова. Не думаю, чтобы они делали это лишь по долгу службы. Мне кажется, Иаков стал настоящим святым в земле египетской, и его, наверное, уважали как отца Иосифа. Иосиф был их избавителем. Но мне кажется, что отец его Иаков стал в то время настоящим святым Божьим человеком. Прочтем стихи с 4 по 8. «Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря, «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так. Отец мой заклял меня, сказав, «Вот я умираю». Во гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться. И сказал фараон, пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя. И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его, и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем». Вы сами видите, как Иакова глубоко уважали, любили и почитали в земле египетской. Это была, наверное, единственная за всю историю человечества похоронная процессия, которая прошла пешком такой длинный путь от Египта до Хеврона. А фараон потребовал от евреев оставить детей и скот в Египте, чтобы быть уверенным, что они обязательно вернутся. Читаем далее стихи с 9 по 13. «С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Горен-Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным, и сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той, Хананеи, плач в Горен-Гаатаде, и сказали, «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян, что при Иордане». И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую, и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Эфрона Хитиянина при Мамре. Вы можете спросить, почему Иакова не похоронили рядом с Рахилью в Вифлееме, всего в километрах в 30 к северу. Мне кажется, причина ясна, и о ней прямо говорится. Авраам купил эту пещеру, и Иаков хотел, чтобы его похоронили рядом со своими отцами на их собственной, ими купленной земле. Они все надеялись на воскресение. А сейчас давайте прочтем стихи с 14 по 17. «И возвратился Иаков в Египет сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря, так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога, отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Определенно, братья поговорили с Иаковом перед его смертью и рассказали о своих опасениях по поводу того, что может случиться с ними, когда он умрет. Они очень боялись, что Иосиф тут же нападет на них. И вот Иаков просил передать Иосифу, чтобы тот не преследовал их и не сводил с ними счеты. Когда же братья приходят к Иосифу с таким признанием, он начинает плакать, а они раскаиваются в своем грехе. Вот стих 18. «Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: „Вот мы рабы тебе“». Как видите, пророчество о том, что они падут перед ним на колени, сбывается многократно. Читаем стих 19. «И сказал Иосиф: „Не бойтесь, ибо я боюсь Бога“». Иосиф, как и всегда, не упускает случая воздать славу Богу. А вот следующий замечательный стих, 20. Иосиф далее говорит: «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Друзья мои, у Бога есть далекая цель, которую ни вы, ни я не видим. Должен признаться, в этом отношении я такой же человек, как и другие. Я дальше своего носа не вижу. И когда случается беда, я спрашиваю: почему же Бог позволил, чтобы это произошло со мной? Мы не должны забывать, что у Бога всегда есть добрая цель. И по его воле происходит только то, что ведет к достижению этой цели. Теперь я прочитаю стихи с 21 по 23. Иосиф продолжает говорить: «Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет, и видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колени Иосифа. Получается, что Иосиф при жизни стал прапрадедушкой, а в конце 50 главы нам рассказывается о смерти и погребении Иосифа в Египте. Вот последние стихи книги «Бытие», с 24 по 26. «И сказал Иосиф братьям своим: „Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову“. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: „Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда“. И умер Иосиф 110 лет. И набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». Так заканчивается книга «Бытие». Почему же Иосифа не отвезли в Ханаан и не погребли там? Мне кажется, Иосиф, несомненно, стал героем земли египетской, и никто не позволил бы его семье вывести его тело. Он был для египтян выдающимся деятелем, и они его глубоко почитали. Они, может быть, даже памятник поставили на его могиле. Но Иосиф говорит своим родным: «Когда будете возвращаться в Ханаан, не оставляйте мои кости здесь». У Иосифа та же надежда, что и у Иакова. Он глубоко верит, что Бог даст им землю ханаанскую в вечное владение. И поэтому они хотят воскреснуть из мертвых в своей собственной земле. Иосиф верит, что Бог воскресит свой народ, чтобы они унаследовали землю обетованную. В 11 главе послания к евреям, стих 22, говорится об этом как о высшем выражении веры в жизни Иосифа. «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». А в 13 главе книги «Исход» мы увидим, как чудесно Бог ответил на просьбу Иосифа. «Моисей и дети Израилевы взяли с собой кости Иосифа, когда покидали Египет». Дорогие друзья, мы закончили читать книгу «Бытие», первую книгу Священного Писания. Но наши беседы по Библии на этом не заканчиваются. И мы надеемся еще не раз встретиться с вами при изучении других книг Священного Писания. Да благословит вас Господь!
0: Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Это была заключительная лекция по книге «Бытие», первой книге Ветхого Завета. В следующей передаче мы перейдем к изучению Нового Завета и начнем тоже с самой первой книги, с Евангелия от Матфея. В Новом Завете 27 книг. И 4 из них называются Евангелиями. Они повествуют о земной жизни Иисуса Христа от Его рождения до распятия и воскресения. Слово «евангелос» греческого происхождения и означает «благая» или «добрая весть». Это весть о том, что на землю пришел Спаситель для того, чтобы дать людям возможность вернуть потерянный рай. Итак, мы ждем вас на наших занятиях по Евангелию от Матфея.

композиция «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Ирина Баранова. Ира, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Ирина учится в Университете искусств. Ну, я думаю, что не с этого мы начнем, но тем не менее. Я знаю, что ты не в студенческом возрасте. Что это для тебя сейчас, этот университет?
4: Для меня этот университет – это исполнение моей мечты, которая зародилась в самом детстве.
3: Ирочка, спасибо. Я думаю, ты нам позже расскажешь о том, как она сейчас реализовалась. А вот сейчас как раз я и все наши слушатели ждем от тебя твоей судьбы. Вот именно с детства.
4: Прежде я хотела бы начать, наверное, с моих родителей. Они жили в Москве и работали вместе на заводе «Фрезер». Это был очень известный завод не только в Москве, не только в России, на котором делали сверла победитные, может быть, вы знаете. И там они полюбили друг друга, создали семью, и в скором времени родилась я. Я была первым ребенком, желанным ребенком, поэтому с детства была окружена любовью, заботой. И вообще все мои воспоминания с детства – это счастье, радость, восторг. Вот так я могу обрисовать мое детство. Очень любила петь, танцевать.

0: как и все дети, я ходила в детский садик. Все, в общем-то, начиналось очень хорошо. На выходные меня отдавали к бабушке, летом я ездила в деревню, и казалось, что так будет всегда. Но однажды ночью я проснулась от того, что у меня заболела нога. То есть я себя увидела, что я сижу, плачу и глажу ногу. Потом боль прекратилась, и я решила маме не говорить, потому что у нас в детском саду должен был быть праздник музыкальный, и для меня это было... Вот я очень хотела там выступить. Но несколько ночей так продолжалось, и днем ничего не было, ничего не болело, а ночью просто была жуткая боль. И однажды мама услышала. Подошла, что с тобой? Не знаю, нога болит давно, да, несколько ночей уже. Ну и уже мама меня повела к врачу. И там мне поставили диагноз остеомиелит. Ну, может быть, для кого? Для тех, кто не знает, немножечко опишу на таком простом языке, что это вдруг непонятно по каким причинам начинает гнить кость. Меня положили в больницу. И для меня было трагично не то, что меня положили в больницу, а то, что я все-таки не выступила на празднике. Вот это вот с детства у меня прям, что я все-таки что-то не доделала. И, в общем-то, мне сделали операцию первую. И доктор сказал, надо девочке поехать на море, много загорать, и тогда все будет хорошо. Я не знаю, почему он так сказал, он считался лучшим врачом, но оказалось, это для меня просто губительно. И папа взял отпуск, поехал, все бросил вот со мной на месяц и заставлял меня сидеть на солнышке. И в итоге
1: болезнь прогрессировать стала.
0: Вернулась, все вернулось. И опять опухоль, опять боль, и опять, в общем-то, в ту же больницу. Опять мне сделали операцию, почистили кость. Но взяли уже на биопсию, значит, чтобы узнать, может быть, там раковые клетки. И, в общем-то, оказалось, что у меня саркома Юинга, то есть это и есть рак. Но я об этом ничего не знала, потому что вот родители были настолько... Ну, конечно, это было для них шоком, я сейчас уже понимаю, когда уже стала мамой, что это, конечно, было жуткое время, переживание, и... Это было все ужасно, но они ничего мне не сказали.
1: Я просто... так понимаю, это около 30 лет назад было?
0: Да, да, так оно и было. То есть в 5-6 лет я заболела, точно уже не могу сказать. Вот, и вот уже в лет 7, наверное, уже мне поставили этот диагноз. И, соответственно, я уже... Меня перевели в больницу, в которой все лежат раковые больные. Это... В Подмосковье, в городе Обнинске есть такая специальная больница, где, в общем-то, меня лечили. Лечить меня начали странным образом, для меня это было необычно очень. Но вы знаете, что раковым больным назначают курс химиотерапии, облучения. Все это мне делали. Это было как-то, с одной стороны, жутко, я сейчас вспоминаю. Я понимаю, что я бы, наверное, сейчас бы этого не выдержала просто. Но так как я была ребенком, и для меня все казалось как сказка. Вот, что вот-вот сейчас пройдет. Сейчас пройдет, и все будет хорошо.
1: Вы хранили от этой информации?
0: Да, я вам расскажу вообще. Узнала я об этом только в 15 лет.
1: Ну, то есть дома речь не вели, что-то неизлечимо.
0: Нет, дома вообще всегда была радость, смех. Я даже не видела, чтобы мама плакала. Я помню один такой момент, я вот его на всю жизнь запомнила. Это еще было до того, как вообще узнали. Нет, то есть когда, наверное, анализы отправили. Вот. И в наших больницах советских жуткая система была, родителям нельзя было видеться с детьми. Но хорошо, что мы хотя бы были на первом этаже, и родители просто подходили к окну, и мы как-то могли переговариваться там по немому языку, потому что писать я тогда еще не очень умела, но понимала, когда пишут. Вот мама мне писала записку, я ей что-то там отвечала, и вот...
1: Тебе тяжело вспоминать сейчас, да?
0: Как бы...
1: Иди дальше, рассказывай.
0: Когда в детстве я этого не понимала, но когда я сама стала мамой...
1: Ты просто сейчас проецируешь на своих детей, насколько это маме могло быть тяжело.
0: Да, я понимаю. Насколько вот она могла держаться, и вот был момент, когда
2: Я спрашивала, когда ты еще придешь, и она на что-то ответила, и она стала плакать. И я ей задаю вопрос, а почему ты плачешь? Ну, как ребёнок, ну, дети же интересуются, и я просто так наивно спрашиваю, почему ты плачешь? Она мне пишет, и я очень долго хранила вообще ту записочку еще, и она мне пишет, тушь в глаза попала.
1: Сильная женщина.
2: И я думаю, ну надо же, вот тушь в глаза попала. Вот совершенно даже не могла этого осознать. И только когда вот уже совсем стала взрослой, уже поняла, что вовсе это не тушь была. Просто тяжело было. И поэтому я просто, ну, очень благодарна
1: родителям, что они морально тебя сохранили, да, слома не было.
2: Я думаю, что это одна из причин того, что я сейчас вот могу сидеть и рассказывать людям о том, что я жива, здорова, и у меня семья, и много в сердце желаний, которые я хочу исполнить.
1: У тебя семья, у тебя муж, которого я сегодня видела до эфира, который тебя привез в машине, да?
2: Да, мы 12 лет вместе.
1: И трое чудесных детей.
2: Да, два мальчика и одна
1: Ирочка, девочка. Спасибо. После перерыва мы продолжим наш разговор. А сейчас для всех нас, для радиослушателей, прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Ирина Баранова. Ирочка, я так понимаю, что все эти страдания мамины твои начались в твоих 7 лет и продолжали всю юность?
1: Да. Ну, я вам рассказывала, что я не знала о том, что у меня рак. Я вообще не знала о том, что происходит.
0: Ты просто лечилась в больнице,
1: да? Самое удивительное, да, я лечилась в больнице. У меня начали выпадать волосы. Но даже тогда я не задумывалась, а почему они выпадают. Ну, просто мама сказала...
0: Ну, а почему 8 лет об этом думать, правда ведь?
1: Да. Ну, и потом со мной лежали дети, у которых было то же самое. И поэтому я как-то так подумала, ну, значит, вот так вот бывает в жизни. Вот, поэтому было время, когда я ходила лысая, и в парике, вот, и, ну, и даже не расстраивалась из-за этого. Все как-то было... Я вот говорила о том, что мне очень помогли родители, вот тем, что они настроили как-то... Ну, вообще в нашей семье такая атмосфера была, радости, счастья. Но и также мне кажется, что вот еще мне помогло именно воображение детское. Я очень часто представляла себе, когда лежала в больнице, что я лежу, что это мой дворец, что я принцесса, а это мой дворец. И все вот эти, кто ходит в белых халатах, это прислуга моя, мои служанки.
0: Но опять-таки это заслуга родителей. Они создали вот эту атмосферу любви, в которой ты могла фантазировать, да, и не заботиться о жизни.
1: У меня мама читала очень много сказок в детстве. Я думаю, что это как-то...
0: Ирочка, ну вот парадокс часто такой в жизни. Именно ребенок, у которого нога, скажем так, ну, отваливается, да, хочет танцевать. И как ты шла с этой мечтой дальше? Петь, танцевать?
1: Это удивительно, но вот там, где я находилась, я очень часто кочевала из одной больницы в другую, и всегда я оказывалась там, где происходят праздники. Какие-то утренники, я всегда пела, даже до сих пор могу вспомнить, какие песни пела. На день медицинского работника нас водили куда-то в большой актовый зал, и мы там пели частушки, поздравляли. То есть это всегда как-то проявлялось. Если я была в домотдыхе, то там я тоже обязательно должна была что-то спеть, что-то даже станцевать. Это удивительно, но как-то вот так вот у меня получалось.
0: То есть по жизни ты пела?
1: Да.
0: И сейчас давай подтянем наших слушателей, которые вначале не слушали программу, что и сейчас, в 35 лет, ты учишься в университете искусств. И ты мечтаешь записать диск.
1: Да. Я очень хочу поделиться частичкой своей жизни, рассказать о своем пути, о моих поисках духовных. Потому что, как я уже говорила, что я не знала о том, что я болею раком. Болела. Вот. И... Даже когда меня врачи отправили домой умирать, я об этом ничего не знала. В семье к тому моменту у меня уже было еще 2 сестер. И у нас всегда было весело, всегда были праздники, всегда как-то все было интересно. Но я, так получилось, уже перестала ходить. Я стала лежачей, больной, меня носили на руках, и мне это стало нравиться. Я подумала, ну так, наверное, всю жизнь будет хорошо, мне в постель еду приносят и так далее. Вот, и... Почему я упомянула, что мои родители работали на заводе? Мой папа, не имея никакого медицинского образования, ничего вообще не зная, посмотрел на меня однажды и говорит: «Ира, ты будешь ходить». А я говорю ему: «Как я буду ходить? Я не могу, у меня уже голова кружится, я уже вообще не могу, у меня нога уже согнулась и не выпрямляется». Он говорит: «Нет, ты будешь ходить». Это вот на самом деле я так думаю, что это просто какое-то чудо произошло, вот и все. Откуда у него такие мысли, откуда у него это все? И таким образом я через боль, через крики, через страдания, потому что это было уже тяжело, просто даже физически встать, по несколько минут сначала научилась стоять, потом научилась делать первый шаг, второй, и, в общем, я начала ходить. И привезли меня в больницу на осмотр, и врачи просто все были в шоке. У меня отросли волосы, я стала ходить. Они говорят: «Такого быть не может», потому что они меня как бы умирать отослали. Вот, и... Это было просто чудо, было все замечательно и чудесно, но как-то так получилось, что я неудачно подпрыгнула и эту ногу сломала. А получилось так, что, ну, то есть это знали врачи, что настолько была кость облучённая, что если ее сломать,
0: хрупкая,
1: ну, и сломаешь, и она еще и не срастется, потому что там уже как-то нарушен был обмен веществ, и таким образом на много лет, ну, на несколько лет, пока я росла, мне, в принципе, пытались срастить, но ничего не получалось. И в итоге получилось так, что мне 15 лет, и врачи говорят: мы тебя вылечим, вылечим, все будет хорошо. Я верю, я надеюсь, я жду. И надо просто сказать, что представь себе, молодая девушка, 15 лет, но я хожу, у меня нога короче на 15 сантиметров, потому что после перелома она же не росла. Она не только короче, она еще вся изуродована вследствие операций всяких. И я ходила на таком ортопедическом аппарате, на шнурочках, кожаный весь, и очень огромный каблук. Так что никакая обувь не налезала, ничего. То есть я должна была в этом ходить. В юбках я уже не могла ходить, только в брюках. И для меня это было морально очень тяжело, потому что там выходила с подругами гулять куда-то еще, и у меня просто вот, ну, плохо было, вот действительно плохо. Сейчас я уже могу сказать, что это как депрессия была. Но тогда я не знала таких названий чудных. Вот. И когда мы встретились с врачом, я говорю: ну вот когда же вы мне сделаете операцию, чтобы все было хорошо? Он посмотрел на меня и говорит: ты девочка взрослая и уже должна понять, что с тем диагнозом, который у тебя был, чудо, что ты осталась жива. И я не поняла, думаю, какой диагноз? Но он говорит, что есть несколько вариантов. Можно оставить все как есть. Можно ампутировать ногу, чтобы чисто косметически было красиво, чтобы ты могла ходить в обуви там. Вот. Или удлинить бедро. Ну, то, что вообще как бы неприемлемо было. Это были бы коленки на разных уровнях, но перелом бы так и остался. И для меня тогда вот это как бы рухнули все надежды. И думаю, как это так? Я шла, я жила только тем, что меня вот вылечат врачи, потому что я была уверена, что они это сделают. Вот. Но ничего не произошло. И вот это вот как раз вот был год переживаний моих. Ну, просто я плакала, я начала взывать к Богу. Я всегда знала, что Он есть. Не знаю откуда, не знаю почему. У нас не была религиозная семья, но знала, что Он есть, но не могла найти путь к Нему. Я пробовала и в православную церковь ходить, но не нашла там вот ответа на свои вопросы. И после всех переживаний вдруг, вот через год, я прям это очень четко помню, что я проснулась с такой мыслью, что я – это не только мое тело, что есть ну, что я духовное существо. И если вдруг я потеряю там какую-то конечность, руку или ногу, то я сама, вот как личность, от этого не пострадаю. Вот такое родилось вот во мне чувство.
0: В 15-16 лет?
1: Ну вот с 15 до 16, да, это была такая борьба такая духовная. И в конце концов я сама пришла к врачам и сказала: отрежьте мне, пожалуйста, ногу. И они были удивлены. Говорят: обычно мы уговариваем людей, а тут приходит девочка и говорит: отрежьте мне ногу. Почему? Я говорю: не знаю, просто я знаю, что ничего страшного не произойдет.
0: То есть, а нога предельно выкручена, искривлена, да? То есть, она не
1: короче на 15 угу. сантиметров, и вот этот аппарат страшный, который без него я ходить не могла никак.
0: Ир, а что тогда предполагалось? Отрежется нога, и что вместо?
1: Протез, угу. Да. На самом деле, вот когда я пришла к этому решению, и чудесным образом там нашли врачей, которые сохранили мне даже коленку, потому что изначально я шла о том, чтобы полностью отрезать ногу, и то сохранили коленку. И то есть, когда вот отрезали ногу, я вот проснулась и даже не поплакала. Вот настолько я как-то уже вот решила, что так оно будет, и на меня это никак не повлияет. Ну, начались, конечно, то есть мне сделали протез, и я начала учиться ходить, это все заново, все опять заново, как бы уже второй раз, получается, заново научилась ходить. Было больно, было трудно, но тут желание ходить и возможность выглядеть как все, то есть ничем не отличаться, для меня это было очень даже приятно.
0: Вот сегодня, когда мы с тобой встретились, зашла красивая блондинка, слегка, ну, даже не прихрамывая, а вот такая пикантная в ходьбе есть. То есть я ничего не заметила. Это вот после этой инсталляции вот так ты стала ходить ровно, да?
1: Ну, да. Ну, в общем-то, получается, что мне ампутировали ногу в 16 лет. Сейчас уже, в общем-то, почти половина прошла.
0: Угу.
1: Ну, почти, да, еще. Поэтому за это время, конечно, много чего произошло. Я научилась ходить. Но вообще для меня тогда целый мир открылся. Я на самом деле даже не умела ездить на метро. до 16 лет. И поэтому для меня это вот как-то всё впервые. Зашла в метро, как там, куда, куда чего пойти. То есть я начала как бы заново открывать для себя весь мир.
0: Ира, вот. Ну вот не угасли все мечты? Ведь понятно, что впереди не только пение, танцы, а впереди обычная жизнь. Замужество, дети. Как-то это в голове вмещалось, что при всем том, что произошло с тобой, мир не закрылся?
1: Ну, да. Я просто помню, что... Вообще вот после этих духовных поисков, ну, когда вот я рассказывала, что мне это все вот это созрело понимание того, что я духовное существо, я начала больше искать, и в конечном итоге через... Удивительно, что через больницу вообще я встретилась с Богом. Там приезжали евангелисты вообще из Германии, рассказывали о Христе. А потом была такая массовая евангелизация Билли Грэма. Он приезжал сюда, в Россию, и распространял через больницы. Почему я так вот очень хочу записать альбом? Потому что он может проникнуть туда, куда я, может быть, никогда не приду, но он может человеку дать надежду. И моя история может вдохновить других людей. И вот для меня это важно, что я сама через больницу узнала о Христе. И вот поэтому мне...
0: Ира, ну я скажу, что сегодня ты в той же роли. Ты сегодня находишься там, вот мы... Видимым образом сидим друг против друга, но на самом деле это далеко разнесется. Многие люди услышат о том, что страшные вещи можно преодолевать.
1: Да. Ну и вот эта миссия, она распространила билеты по больницам. И меня выбрали, чтобы я могла поехать в дом кинематографистов и на встречу с Джонни, может быть, вы слышали?
0: Да, больная девушка,
1: да,
0: в кресле, которая... она, да, в инвалиде.
1: Да, да, это вообще удивительная история. Но 18 лет она неудачно нырнула в воду, и у нее там сломались шейные позвонки. Она была подающей надежды уже художница. И вот так вот все рухнуло. Она должна была выйти замуж, все рухнуло в одночасье. И она тоже та же, как и я, начала задавать вопросы: почему, как, зачем, вообще какой смысл ее существования здесь, на Земле. Я весь фильм проплакала, но я не могу сказать, что вот я тогда встретилась с Богом. Просто сильно Бог меня касался. Я не могла понять, вот в чем смысл ее счастья сейчас. И в конце фильма она выезжает на коляске. И, ну, сама лично уже живая. Вот. И глаза вот ярко-ярко светятся, то есть какой-то свет такой сильный, из глаз яркий, и любовь такая сильная. И она сказала там несколько слов, что Бог просто дал мне любовь, и Иисус теперь живет в моем сердце, и Он изменил мою жизнь. И я, когда приехала, ребятам говорю: представляете, вот ну как вот можно сидеть в инвалидном кресле и радоваться жизни? Я этого не понимаю. И вот тогда-то как раз я вот задала вопрос Богу: если ты есть, и если ты меня любишь, то покажи мне себя. И вот это был как раз такой момент, когда я знаю, что многие люди часто задают этот вопрос Богу, и Бог открывается им по-своему, потому что у Бога для каждого человека свой язык. И у меня это было так, что на каждом шагу я просто начала видеть... Божий Сын пришел, чтобы спасти тебя, ты должна прийти к Богу. То есть вот я еду в автобусе, везде плакаты: «Иисус твой Господь». Я включаю радио, по радио передачу, включаю телевизор, передачи по телевизору.
0: То есть вот материализовалась та твоя мысль, первая твоя мысль, что ты не только плотское существо,
1: да,
0: ты еще и духовное,
1: да,
0: существо.
1: Да.
0: И вот эта часть стала материализовываться, да?
1: Да, да.
0: И духовная твоя часть стала что-то слышать.
1: Да. И я понимала, что Бог зовет меня к себе. Но такая вещь интересная, что ведь для того, чтобы прийти к Богу, нужно было признать, что ты грешница. А я задавала Богу вопрос: а, ну, Бог, да, я злилась, да, я завидовала людям, да, я делаю какие-то неправедные вещи, но я делала это потому, что у меня не было ноги. Вот если бы у меня была нога, я бы никогда в жизни этого не совершила. И вот был такой спор, потому что я вот
0: и
1: думала, что...
0: И как мы с Богом так... решили этот спор? Фактически ты не по своей воле, да, осталась без ноги.
1: Да.
0: И в каких же грехах ты еще должна признаться?
1: Ну, это, конечно, был процесс, потому что я начала читать Библию, Евангелие, Новый Завет, и я поняла такую вещь, что Бог пришел, чтобы дать жизнь людям, а есть не только Бог, да, есть его враг, дьявол, который пришел, чтобы украсть жизнь и погубить. Просто я обвиняла во всем Бога, во всех несчастьях, во всех болезнях, что это Бог сделал в моей жизни. Но я поняла, что всегда, когда даже во всех моих страданиях и переживаниях Бог был рядом со мной, и Он утешал меня. И именно потому, что Он был рядом, я осталась жива, потому что диагноз исчез куда-то. Диагноз исчез, и ногу-то мне отрезали не потому, что у меня был рак уже, а потому что просто ну, она была уже...
0: Изродована. Да,
1: неспособная ни на что. Вот. И поэтому вот этот момент очень важный. И когда... Но это, конечно, сверхъестественное было. Это было чудо. И я испытала такую любовь к Богу. Это как вот первая любовь, когда ты вот, когда парень с девушкой любят друг друга, это было то же самое. То есть это настолько была сильная любовь, я поняла, что я хочу отдать ему свою жизнь, я хочу посвятить себя без остатка.
0: Ира, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Ирина Баранова. Ира, в двух словах, я понимаю, это очень сложно изложить. Девушка в 17, ну, скажем, условно 18 лет, узнав свой диагноз, узнав, что у нее рак кости, потеряв ногу и узнав о любящем Боге, она не ожесточилась. И на самом деле это только Бог мог вложить в сердце тебе.
1: Да, я согласна с этим. Это чудо, и когда я вспоминаю об этом, кроме как вот сказать, что это чудо, я больше ничего не могу сказать, просто сверхъестественно, Бог это, Бог дал мир, но естественно, что я разбиралась потом еще со своими, потому что я очень была обижена на врачей, естественно, что мне нужно было пройти процесс там прощения и так далее. И был такой момент, когда я задала Богу вопрос, а что я могу, как я могу показать тебе свою веру, как я могу вот жить? И это удивительно, что в сердце своем я услышала такую фразу: «Живи так, как будто бы у тебя есть нога». Когда я начала читать Библию, я увидела, что на небе Бог приготовил нам город, да, в котором мы будем жить. И также написано в Библии, что наши тела будут обновлены. И я поняла, что у меня будет новое тело. И, в принципе, я так для себя определила, что осталось недолго подождать, и у меня будет новое тело и новая нога. Ну, я точно не знаю, как там все будет, но я так предполагаю. Но Бог сказал: здесь, сейчас живи так, как будто бы у тебя есть нога. И, может быть, вначале я не поняла, но потом я поняла со временем, что Бог имел в виду, чтобы я отказалась от мышления инвалида, потому что мы часто живем, и то есть я-то, может быть, уже, ну, как бы...
0: Ну, ограничиваем себя страхами, да, какими-то, да, да, ставим рамки себе. Как, вот это как, я могу, да, а вот это никогда,
1: да,
0: не
1: вот
0: смогу.
1: Вот это никогда не смогу, да, и вот это вот, конечно, вот в этом сейчас я и нахожусь уже, начиная с 18 лет.
0: Именно этому стала учиться.
1: Этому
0: жить
1: стала учиться.
0: Полноценно, с,
1: да,
0: избытком.
1: Да, и делать такие вещи, которые, может быть... Даже люди не делают, у которых есть, ну, которые полноценны. Потому что я поняла такую вещь, что можно быть инвалидом физически, но быть свободным в разуме и верить, и мечтать. А можно совершенно быть абсолютно здоровым человеком. Я встречалась со множеством таких людей, которые здоровы, но мышление действительно имеет инвалиды.
0: И куча преград, которые себе поставили.
1: Они чего-то ждут, когда кто-то придет и чего-то за них сделает. И я поняла, что я таким же была человеком, и мне нужно было меняться.
0: И целый перечень есть в жизни вопросов, которые я никогда не смогу.
1: Да, да. И вот один из таких моментов как раз и вот моя мечта – петь. Это удивительно, что... В процессе того, как я жила, ходила на протезе, ну, что-то ухудшилось, и мне пришлось сделать операцию. И после этой операции я уже, ну, стала еще более ограничена. И я уже не могла выйти на улицу без костылей, потому что они везде теперь мне помогают. Нога не выдерживает нагрузку. И недавно, не так давно, несколько, может быть, пару лет назад, я была на консультации у врача, который делает мне протез. И он сказал мне утешительный прогноз, что на самом деле с годами будет только хуже. И в конечном итоге, может быть, надо будет делать совершенно иное протезирование, которое будет, ну, не очень красиво, но, может быть, более удобно мне. И после таких слов я просто отчаялась. Я просто начала взывать к Богу и говорить: ну как же так? Ты же обещал, что у меня будет все хорошо в жизни, и я смогу исполнить все свои мечты. И это было просто очень тяжело морально. Хотя, да, я во Христе, я все знаю, да, что Бог говорит, что мы должны все надежды возложить на Господа, но когда вот такие вещи тебе говорят, ты понимаешь уже, что и что дальше делать. И вот я просыпаюсь утром как-то, и вот четко слышу вот такие слова, как бы Бог говорит в сердце: вот у тебя есть слово от врачей, и это правда, да, земная правда, потому что это действительно так, но у тебя есть мое слово, где я говорю, что все, что я начал, я завершу. Кому ты поверишь, чьим словам ты,
0: Ира,
1: поверишь?
0: Может, вот именно этот процесс называется доверием Богу?
1: Да, я думаю,
0: вот сейчас ты его очень-очень сильно объяснила.
1: Угу.
0: Может быть, многие верующие годами не знают, что такое на деле технически, что такое положить упование на Бога. Я думаю, что вот это.
1: Ну, да, я думаю, что это и так, потому что на тот момент я еще не исполняла свою мечту, она была похоронена уже.
0: Мечта петь.
1: Да, мечта петь, конкретно петь, потому что, чтобы петь, нужно было уметь.
0: Нет, ну все понятно, годы ушли на операции, то есть я тебя даже сейчас не спрошу, сколько их было.
1: Замужество, дети и все прочее, суета, и все это как бы так забил, что я уже, помимо того, что я сама ее похоронила, плюс еще врачи мне говорят, что ты вообще ничего не сможешь. Я думаю, как я буду это делать, как я буду это осуществлять. И вот когда Бог сказал, чему ты поверишь, то есть на тот момент не было реально ничего, я ничего не видела, но просто Бог сказал, что ты выбираешь. И я помню, как я плакала, но я сказала, я выбираю вот это, я выбираю твое слово. И с того момента начались просто чудеса.
0: Ну вот это и есть уверенность в невидимом.
1: Да. То есть, на самом деле, вроде бы как физически ничего не изменилось, но я начинаю забывать вообще о том, что у меня есть какой-то недуг, еще что-то. И все в какой-то момент пошло просто удивительно. У меня был такой пунктик, что если я в детстве не научилась играть на музыкальном инструменте или петь, значит, невозможно уже ничего сделать.
0: Естественно, нет, все равно какой-то подготовки элементарной. И как решился этот вопрос?
1: Да. Просто единственное, что я знала, это знала аккорды. Моя учительница, которая учила меня на дому, она мне показала аккорды. Я вот благодаря тому, что я выучила аккорды, я могла сочинять песни. Они просто выливались из меня как бы из сердца. И несколько песен уже было на тот момент готово. Но вот я думаю, ну как, это невозможно, я же не умею петь. Да, есть голос, но это же надо все учиться. И вот так чудесным образом сначала я подумала, надо пригласить учителя на дом просто. Мы договорились, и ко мне стал приезжать преподаватель на дом. И она мне сказала, Ир, я могу тебя учить, но тебе нужно идти учиться нормально, профессионально. Я говорю, да вы что, как я в моем возрасте смогу учиться? У меня же нет базовых знаний, куда я поступлю, в колледж или в институт, еще как это вообще невозможно?
0: Ну, она нездорова, и уже трое детей.
1: Да. Она говорит, а какая разница? Говорит, если ты сдашь экзамен, то тебя возьмут. И тут вот начались просто какие-то чудеса.
0: Ирочка, есть... на самом деле, вот по твоему рассказу, они гораздо раньше начались.
1: Да.
0: У тебя есть муж, у тебя есть дети чудесные.
1: Да, естественно, что семья, она... это уже чудо, потому что, ну, на самом деле, мне мама говорит иногда, ну, чего ты все, что ты хочешь, что ты ищешь, ну, у тебя же так уже есть муж, есть дети, ну, будь мамой, ну, заботься о них, больше, ну, этого достаточно, у тебя все-таки, как сказать, обстоятельства такие, что... могло быть этого достаточно, но вот недостаточно.
0: Хорошо.
1: Да, недостаточно, и чудесным образом я начала учиться в заочном университете искусств, затем я начала учиться в вокальной студии, теперь я совершенствую эти навыки и готовлюсь поступать уже в институт на музыкальный факультет уже как бы дальше. Сейчас вот я в этом процессе.
0: Я очень надеюсь, что сегодня мы сможем услышать твою песню. Вот в нашей программе, я надеюсь, что она прозвучит.
1: Да. Дело в том, что когда я приняла решение петь, да, я подумала, ну, надо же с чего-то начинать, а в Москве все стоит очень дорого, записать фонограмму, сделать что-то. И, в общем, через моих знакомых нашелся человек, который живет в Рыбинске, его зовут Володя, с которым я лично не знакома, но он так вот решил от всего сердца, как бы во славу Божию, записать мне 3 фонограммы, просто так вот. Он на 2 гитарах записал, но очень красиво получилось, и тем самым вот у меня уже есть 3 готовые фонограммы и 3 песни, вот, с которыми я уже выступаю, когда я делюсь свидетельствами. Свидетельством своим вот я недавно выступала в лагере для детей-сирот и на женской конференции, и уже вот идет это продвижение. И вообще я испытываю огромное наслаждение осознавать то, что я делаю именно то, что хочет Бог от меня сейчас, в данный момент. Это просто чудо.
0: Ну, я думаю, это твоя жизнь уже.
1: Да.
0: Это просто твоя жизнь.
1: Да.
0: Ира, спасибо. Спасибо тебе, спасибо твоему мужу Владу, который сегодня полдня потратил на то, чтобы привести тебя в студию, для того, чтобы ты могла поделиться, и много-много людей услышит сегодня твое свидетельство. Спасибо большое. А я напоминаю, что в эфире Белорусское христианское радио, программа «Выбор» и наши гости Ирина Баранова. Запишите наш адрес. Индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Крест отождествляется с христианством, став его символом. Почему? Потому что на кресте был распят Сын Божий Иисус Христос. Из истории нам известно, что крест был римским орудием казни разбойников и убийц. А ведь Христос не был ни тем, ни другим. Тогда почему же умирает этот праведник такой позорной смертью преступника? Христос для того умер, именно такой смертью, чтобы разрешить самую большую проблему – проблему греха. Библия говорит, что каждый человек без исключения является грешником. Он грешник не потому, что он грешит, но потому, что он по натуре, то есть по природе таковой. И это заставляет его грешить. Ни один человек не может опровергнуть факт, что он без греха. Как написано, все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому самый важный вопрос – как мне избавиться от греха и стать праведным пред святым и справедливым Богом? Человек думает, что он сам как-то сможет выйти из этого положения, если он достаточно приложит к этому усилия, чтобы исправиться, и что Бог в таком случае обязательно должен оказать ему милость и снисхождение. Дорогие друзья, все наши старания оправдаться перед Богом, то ли нашей религиозностью, то ли нашими добрыми делами, Бог должен категорически отвергнуть. Фактически выходит как раз наоборот. Когда мы пытаемся своим способом оправдаться, то мы лишаем себя оправдания, которое Бог усмотрел для каждого из нас. Ведь крест Христов говорит нам, что мы сами себя спасти не можем, а должен был спасти нас Бог. Так что наше спасение целиком зависит от того, что сделал для нас Бог. Он так возлюбил нас, что в жертву за нашу вину отдал своего единородного Сына. Иисус Христос умер на кресте, взяв на себя грех всего мира и тем самым разрешил проблему нашего греха. Апостол Павел говорит, что закон дан нам Богом для познания греха, а не для того, чтобы им оправдаться. Ибо делами закона человек, который по натуре грешник, оправдаться перед Богом никак не может. Христос для того умер, чтобы Своею смертью дать нам праведность Божию. Вместо нас Бог наказывает Сына Своего за совершенный нами грех. Послушайте, как ясно об этом говорит апостол Павел. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, через Иисуса Христа Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни». Значит, для чего умер Христос? Он умер, чтобы примирить нас с Богом и дать нам новую жизнь. Если ты, мой друг, до сих пор надеялся на исполнение каких-то религиозных правил, чтобы спастись, то знай, что в них нет силы изменить твою греховную натуру. Вот почему Христос говорит «должно вам родиться свыше». Мы должны понять, что оправдание, которое нам предлагает Бог, это оправдание Иисуса Христа, а не результат наших усилий или достоинств. Мы оправдываемся верой в Господа нашего Иисуса Христа. А почему верой? А потому верой, чтобы никто не гордился, что, мол, он якобы это заслужил. «Вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар», — говорит Слово Божие, чтобы никто не хвалился. А дар принимается безвозмездно, а не по каким-то заслугам. А сколько наше спасение стоило Богу? Подумайте, какие неописуемые страдания и мучения пережили как Сын Божий, так и Бог Отец, чтобы дать нам это оправдание. Бог Отец делает Сына Своего, не знавшего греха, грехом, наказывая Его смертью крестной, то есть смертью преступника, чтобы мы в Иисусе Христе сделались праведными пред Богом. Только тот, кто был без греха, мог это сделать, то есть сделаться жертвою за грех. А таким единственным был Сын Божий Иисус Христос. И вот когда пречистый Агнец Божий, сам Иисус Христос, сделался этой жертвой за грех на Голгофском кресте, Бог Отец должен был в этот момент отвернуть лицо свое от Сына, и тогда был слышен вопль из уст Спасителя: «Боже мой,
для чего ты меня оставил? Что пережил Бог в этот момент, когда Он сделал Сына Своего виновником нашего греха? И что пережил Иисус, будучи без греха, взяв на Себя грех всего мира и став грехом вместо нас? Никто, ни один человек не может себе этого даже представить. Это и была цена нашего спасения. Да, так возлюбил нас Бог, чтобы нас спасти, и если мы пытаемся добавить к этому спасению что-то от себя, то мы этим самым делаем наше спасение невозможным. А зато, когда этот дар принимается верой, то в этот самый момент Бог наделяет нас своей праведностью. И какое значение имеет эта праведность для нас? Это значит, что когда Бог смотрит на нас, то уже больше не видит наш грех, но Он видит в нас праведность Сына Своего. И вот это чудное спасение, совершенное Богом, через смерть Своего Сына, предлагается тебе, уважаемый радиослушатель, совершенно бесплатно. Поэтому, если ты его еще не принял, то сделай это сейчас только верой, и не иначе, а остальное зависит от самого Бога. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Его добрые намерения исполнятся в тебе, когда ты в покаянии и верой примешь его дар спасения. Да поможет тебе сам Дух Божий сделать это сейчас, там, у твоего радиоприемника.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Иезекииля, глава 43. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видение, подобное видениям, какие видел я у реки Хавара, и я пал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне: «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки, и дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свой у порога моего и вереи дверей своих подле моих верей, так что одна стена была между мною и ими, и оскверняли святое имя мое мерзостями своими, какие делали, и зато я погубил их во гневе моем. А теперь они удалят от меня блужение свое и трупы царей своих, и я

буду жить среди них вовеки. Ты, Сын Человеческий, возвести дому Израилеву о храме сем, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его и все уставы его и поступали по ним. Вот закон храма на вершине горы, все пространство его вокруг, святое святых. Вот закон храма. И вот размеры жертвенника локтями, считая локоть в локоть с ладонью. Основание в локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем краям его в одну пядень. И вот задняя сторона жертвенника, от основания, что в земле, до нижнего выступа два локтя, а шириною он в один локоть, от малого выступа до большого выступа четыре локтя, а ширина его в один локоть. Самый жертвенник вышиною в четыре локтя, и из жертвенника поднимаются вверх четыре рога. Жертвенник имеет 12 локтей длины и 12 ширины. Он четырехугольный на все свои четыре стороны. А в площадке 14 локтей длины и 14 ширины на все четыре стороны ее, и вокруг нее пояс в пол локтя. А основание ее в локоть вокруг, ступени же к нему с востока. И сказал он мне: Сын человеческий, так говорит Господь Бог, вот уставы жертвенника к тому дню, когда он будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью. Священникам от колена Левина, которые из племени Садока, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, говорит Господь Бог: дай тельца из стада волов в жертву за грех, и возьми крови его и покропи на четыре рога его, и на четыре угла площадки, и на пояс кругом, и так очисти его и освети его. И возьми тельца в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома вне святилища. А на другой день в жертву за грех принеси из козьего стада козла без порока. И пусть очистит жертвенник так же, как очищали тельцом. Когда же кончишь очищение, приведи из стада волов тельца без порока и из стада овец овна без порока. И принеси их пред лицо Господа, и священники бросят на них соли и вознесут их во всесожжение Господу. 7 дней приноси в жертву за грех, по козлу в день. Также пусть приносят в жертву по тельцу из стада волов и по овну из стада овец без порока. 7 дней они должны очищать жертвенник и освящать его и наполнять руки свои. По окончании же сих дней, 8-й день и далее, священники будут возносить на жертвеннике ваши всесожжения и благодарственные жертвы, и я буду милостив к вам, говорит Господь Бог. Глава 44. И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены. Что до князя,
Он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем притвора этих ворот и тем же путем выйдет. Потом привел меня путем ворот северных перед лицо храма, и я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лицо мое. И сказал мне Господь: «Сын человеческий, прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его, и прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. И скажи мятежному дому Израилеву: так говорит Господь Бог: довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в моем святилище и оскверняли храм мой, подносить хлеб мой, тук и кровь, и разрушать завет мой всякими мерзостями вашими. Вы не исполняли стражи у святынь моих, оставили вместо себя их для стражи в моем святилище. Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во святилище мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Равно и левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израилева, которые, оставив меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою. Они будут служить во святилище моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма. Они будут заколать для народа всесожжение и другие жертвы, и будут стоять пред ними для служения им. За то, что они служили им пред идолами их и были для дома Израилева соблазном к нечестию, я поднял на них руку мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою. Они не будут приближаться ко мне, чтобы священно действовать предо мною и приступать ко всем святыням моим, к святому святых, но будут нести на себе бесславие свое и мерзости свои, какие делали. Сделаю их стражами храма для всех служб его и для всего, что производится в нем. А священники из колена Левина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою. Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть на них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма. Увясла на головах их должны быть также льняные, и исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная, в поту они не должны опоясываться. А когда надобно будет выйти на внешний двор, к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах, и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу. И головы своей они не должны брить, и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои. И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор. Ни вдовы, ни разведенные с мужем они не должны брать себе в жены, а только могут брать себе девиц из племени дома Израилева, и вдову, оставшуюся вдовою от священника.
Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам моим судить их, и наблюдать законы мои и постановления мои о всех праздниках моих и свято хранить субботы мои. К мертвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым. Только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми. По очищении же такого еще 7 дней надлежит отсчитать ему. И в тот день, когда ему надобно будет приступать ко святыне во внутреннем дворе, чтобы служить при святыне, он должен принести жертву за грех, говорит Господь Бог. А что до удела их, то я их удел. И владение не давайте им в Израиле, я их владение. Они будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление, и все заклятое у Израиля им же принадлежит. И начатки из всех плодов ваших и всякого рода приношения, из чего не состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам. И начатки молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение. Никакой мертвечины и ничего растерзанного зверем, ни из птиц, ни из скота не должны есть священники. Глава 45. Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу в 25 000 тростей длины и 10 000 ширины. Да будет свято это место во всем объеме своем кругом. От него к святилищу отойдет 4-угольник по 500 тростей кругом, и кругом него площадь в 50 локтей. Из этой меры отмерь 25 000 тростей в длину и 10 000 в ширину, где будет находиться святилище, святое святых. Эта священная часть земли принадлежать будет священникам, служителям святилища, приступающим к служению Господу. Это будет для них местом для домов и святынею для святилища. 25 000 тростей длины и 10 000 ширины будут принадлежать левитам, служителям храма, как их владение для обитания их. И во владение городу дайте 5 000 ширины и 25 000 длины. Против священного места, отделенного Господу, это принадлежать должно всему дому Израилеву. И князю дайте долю по ту и другую сторону, как подле священного места, отделенного Господу, так и подле городского владения к западу с западной стороны и к востоку с восточной стороны, длиною наравне с одним из оных уделов от западного предела до восточного. Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья мои вперед не теснили народа моего и чтобы предоставляли землю дому Израилеву по коленам его. Так говорит Господь Бог. Довольно вам, князья Израилевы, отложите обиды и угнетение и творите суд и правду. Перестаньте вытеснять народ мой из владения его, говорит Господь Бог. Да будут у вас правильные весы и правильная эфа и правильный бат. Эфа и бат должны быть одинаковой меры, так чтобы бат вмещал в себе 1/10 хомера и эфа 1/10 хомера. Мера их должна определяться по хомеру. В сикле 20 гер, а 20 сиклей —
25 сиклей и 15 сиклей составлять будут у вас мин. Вот дань, какую вы должны давать князю: шестую часть эфы от хомера пшеницы и шестую часть эфы от хомера ячменя. Постановление об илее: от кора илея десятую часть бата. 10 батов составят хомер, потому что в хомере 10 батов. Одну овцу от стада в 200 овец стучной пажити Израиля. Все это для хлебного приношения и всесожжения, и благодарственной жертвы в очищении их, говорит Господь Бог. Весь народ земли обязывается делать сие приношение князю в Израиле. А на обязанности князя будет лежать всесожжение и хлебное приношение, и возлияние в праздники и в новомесячье, и в субботы во все торжества дома Израилева. Он должен будет приносить жертву за грех и хлебное приношение, и всесожжение, и жертву благодарственную для очищения дома Израилева. Так говорит Господь Бог: в первом месяце, в первый день месяца, возьми из стада волов тельца без порока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи храма и на 4 угла площадки у жертвенника и на верею ворот внутреннего двора. То же сделай и в 7-й день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм. В 1-м месяце, в 14-й день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник 7-дневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех. И в эти 7 дней праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый день по 7 тельцов и по 7 овнов без порока, и в жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада. Хлебного приношения он должен приносить по эфе на тельца и по эфе на овна, и по гину елея на эфу. В 7-м месяце, в 15-й день месяца, в праздник в течение 7 дней, он должен приносить тоже такую же жертву за грех, такое же всесожжение и столько же хлебного приношения и столько же елея. Глава 46. Так говорит Господь Бог: ворота внутреннего двора, обращены лицом к востоку, должны быть заперты в продолжение 6 рабочих дней, а в субботний день они должны быть отворены, и в день новомесячья должны быть отворены. Князь пойдет через внешний притвор ворот и станет у верей этих ворот, и священники совершат его всесожжение и его благодарственную жертву, и он у порога ворот поклонится Господу и выйдет, а ворота остаются незапертыми до вечера. И народ земли будет поклоняться пред Господом при входе в ворота в субботы и новомесячье. Всесожжение, которое князь принесет Господу в субботний день, должно быть из 6 агнцев без порока и из овна без порока. Хлебного приношения эфа на овна, а на агнцев хлебного приношения, сколько рука его подаст, а елея гин на эфу. В день новомесячья будут приносимы им из стада волов телец без порока, также 6 агнцев и овен без порока. Хлебного приношения он принесет эфу на тельца и эфу на овна, а на агнцев сколько рука его подаст, и елея гин на эфу. И когда приходить будет князь, то должен входить через притвор ворот и тем же путем выходить. А когда народ земли будет приходить пред лицо Господа в праздники, то вошедший северными воротами для поклонения должен выходить воротами южными, а вошедший южными воротами должен выходить воротами северными.
он не должен выходить теми же воротами, которыми вошел, а должен выходить противоположными. И князь должен находиться среди них. Когда они входят, входит и он. И когда они выходят, выходит и он. И в праздники, и в торжественные дни хлебного приношения от него должно быть по эфе на тельца и по эфе на овна, и на агнцев сколько подаст рука его, и елея погину на эфу. А если князь по усердию своему захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота, обращенные к востоку, и он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как совершил в субботний день. И после сего он выйдет, и по выходе его ворота запрутся. Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца без порока. Каждое утро приноси его. А хлебного приношения прилагай к нему каждое утро шестую часть эфы и елея третью часть гина, чтобы растворить муку. Таково вечное постановление о хлебном приношении Господу навсегда. Пусть приносят во всесожжение агнца и хлебное приношение, и елей каждое утро постоянно. Так говорит Господь Бог. Если князь дает кому из сыновей своих подарок, то это должно пойти в наследство и его сыновьям. Это владение их должно быть наследственным. Если же он даст из наследия своего кому-либо из рабов своих подарок, то это будет принадлежать ему только до года освобождения, и тогда возвратится к князю. Только к сыновьям его должно переходить наследие его. Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их. Из своего только владения он может уделять детям своим, чтобы никто из народа моего не был изгоняем из своего владения. И привел он меня тем ходом, который сбоку ворот к священным комнатам для священников, обращенным к северу, и вот там одно место на краю к западу. И сказал мне: это место, где священники должны варить жертву за преступление и жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа. И вывел меня на внешний двор и провел меня по четырем углам двора, и вот в каждом углу двора еще двор. Во всех четырех углах двора были покрытые дворы 40 локтей длины и 30 ширины, одной меры во всех четырех углах. И кругом всех их четырех стены, а у стен сделаны очаги кругом. И сказал мне: вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные. Глава 47. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне:
видел Сын Человеческий и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону, и сказал мне: «Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Эн-Гади до Эглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, и как в большом море, рыбы будет весьма много. Болото его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья — на врачевание. Так говорит Господь Бог. Вот распределение, по которому вы должны разделить землю в наследие 12 коленам Израилевым. Иосифу два удела, и наследуйте ее как один, так и другой. Так как я, подняв руку мою, клялся отдать ее отцам вашим, то и будет земля сия наследием вашим. И вот предел земли. На северном конце, начиная от Великого моря, через Хитлон, по дороге в Цедат. Эмав, Берот, Сивраим, находящийся между Дамасскою и Эмавскою областями, Гацар-Тихон, который на границе Аврана, и будет граница от моря до Гацар-Энон, граница с Дамаском, и далее на севере область Эмав. И вот северный край. Черту восточного края ведите между Авраном и Дамаском, между Галаадом и землею Израильской, по Иордану от северного края до восточного моря. Это восточный край. А южный край с полуденной стороны от Тамары до вод пререкания при Кадисе и по течению потока до Великого моря. Это полуденный край на юге. Западный же предел в Великое море от южной границы до места против Эмафа, это западный край. И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым, и разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей. И они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых. В котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог. Глава 48. Вот имена колен. На северном краю по дороге от Хитлона, ведущей в Эмав, Гацар-Энон, от северной границы Дамаска по пути к Эмафу, все это от востока до моря один удел Дану. Подле границы Дана от восточного края до западного это один удел Асиру. Подле границы Асиры от восточного края до западного – это один удел Нефалиму. Подле границы Нефалима от восточного края до западного – это один удел Манасии. Подле границы Манасии от восточного края до западного – это один удел Ефрему. Подле границы Ефрема от восточного края до западного – это один удел Рувиму. Подле границы Рувима от восточного края
До западного это один удел Иуде, а подле границы Иуды от восточного края до западного священный участок шириною в 25 тысяч тростей, а длиною наравне с другими уделами от восточного края до западного. Среди него будет святилище. Участок, который вы посвятите Господу, длиною будет в 25 тысяч, а шириною в 10 тысяч тростей. И этот священный участок должен принадлежать священникам к северу 25 тысяч и к морю в ширину 10 тысяч, и к востоку в ширину 10 тысяч, а к югу в длину 25 тысяч тростей, и среди него будет святилище Господне. Это посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили другие левиты. Им будет принадлежать эта часть земли из священного участка, святыня из святынь у предела левитов. И левиты получат также у священнического предела 25 тысяч в длину и 10 тысяч тростей в ширину. Вся длина 25 тысяч, а ширина 10 тысяч тростей. И из этой части они не могут ни продать, ни променять. И начатки земли не могут переходить к другим, потому что это святыня Господня. А остальные 5 тысяч в ширину с 25 тысячами в длину назначаются для города в общее употребление, на заселение и на предместье. Город будет в середине. И вот размеры его. Северная сторона 4500 и южная сторона 4500. Восточная сторона 4500 и западная сторона 4500 тростей. А предместье города к северу 250 и к востоку 250 и к югу 250 и к западу 250 тростей. А что остается из длины против священного участка, 10 тысяч к востоку и 10 тысяч к западу против священного участка, произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе. Работать же в городе могут работники из всех колен Израилевых. Весь отделенный участок в 25 тысяч длины и в 25 тысяч ширины, четырехугольный, выделите в священный удел со включением владений города, а остальное князю, как со стороны священного участка, так и со стороны владений города против 25 тысяч тростей до восточной границы участка, и на запад против 25 тысяч у западной границы, соразмерно с сими уделами удел князю, так что священный участок и святилище будет в середине его. И то, что от владений левитских и от владений города остается в промежутке, принадлежит также князю, промежуток между границей Иуды и между границей Вениамина будет принадлежать князю. Остальное же от колен от восточного края до западного один удел Вениамину. Подле границы Вениамина от восточного края до западного один удел Симеону. Подле границы Симеона от восточного края до западного один удел Иссахару. Подле границы Иссахара от восточного края до западного один удел Завулону. Подле границы Завулона от восточного края до западного один удел Гаду, а подле границы Гада на южной стороне идет южный предел от Тамары к водам пререкания при Кадисе вдоль потока до Великого моря. Вот земля, которую вы по жребию разделите коленам Израилевым, и вот участки их, говорит Господь Бог. И вот выходы города. С северной стороны меры 4500. И ворота города называются именами колен Израилевых. К северу трое ворот.
ворота Рувимовы одни, ворота Иудины одни, ворота Левиины одни. И с восточной стороны меры 4500, и трое ворот, ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни. И с южной стороны меры 4500, и трое ворот, ворота Симеоновы одни, ворота Иссахаровы одни, ворота Завулоновы одни. С морской стороны меры 4500, ворот здесь трое же, ворота Гадовы одни, ворота Ассировы одни, ворота Нефалимовы одни. Всего кругом 18 тысяч, а имя городу с того дня будет «Господь там». Книга пророка Даниила. Глава 1. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинаго. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков-сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их
Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. И стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до первого года царя Кира.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Неудивительно, что нашими слушателями являются абсолютно разные люди, потому что мы изучаем Библию, единственную книгу мира, читаемую представителями всех классов и возрастов. Она дорога нам, и мы не перестаем удивляться глубине ее мыслей. Как и всегда, нашу программу ведет пастор Геннадий Строков.
1: Очень рад приветствовать вас на занятиях программы «Вечная истина», на которых мы продолжим наш обзор Ветхого Завета. Уже просмотрев книги «Бытие», «Исход», «Левит», давайте обратимся к книге «Числа». Здесь мы выберем историческое повествование, с которым мы уже встречались в книге «Исход». Это историческое повествование начинается в книге «Бытие» и описывается в книге «Исход». Когда мы встречаемся с описанием подробностей построения скинии поклонения, мы теряем из виду нить повествования. Когда мы начинаем читать книгу «Числа», мы встречаемся с ним снова. Книга «Числа» рассказывает нам о 40-летнем периоде жизни еврейского народа. Та глава о еврейской истории могла быть опущена. В книге «Бытие» и далее используется аллегория спасения. В книге «Бытие» вы найдете происхождение вашего спасения. Происхождение падения человека проявляется в образе человека. Третья глава книги «Бытие» описывает то, каким был человек и каким он остается сегодня. Книга «Бытие» рассказывает нам, что происхождение нашего спасения лежит в Господе. Термин «бытие» обозначает начало, как слово «генетика». Книга «Бытие» рассказывает нам о начале и происхождении нашего спасения. Книга «Исход» иллюстрирует наше спасение, описывая спасение на примере освобождения израильского народа от груза греха в Египте. Точно так же, как они были избавлены от рабства в Египте, для тебя и для меня является возможным быть избавленным от рабства греха. Большинство из нас не делают то, что хотят. Мы делаем то, что мы должны или вынуждены делать. Это означает, что мы не являемся свободными. В реальности очень мало людей являются свободными. Иисус говорил, что если мы постоянно грешим, то мы являемся рабами греха. Но Он также проповедовал спасение, которое может сделать нас свободными. По словам Иисуса, когда спасение сделает нас свободными, мы на самом деле являемся свободными. Это спасение изображено аллегорически. В книге «Исход», когда люди были избавлены от рабства, которое они переживали в Египте, план был таков, что когда они были избавлены от рабства в Египте, они должны были отправиться в землю Ханаан. Бог сказал Аврааму, Исааку и Иакову, что Он приготовил эту особую землю для них. Мы называем ее «обещанная земля». Эта земля омывается медом и молоком. Эта земля была очень плодоносная и плодородная, и они должны были прийти на эту землю. Когда мы избавляемся от рабства греха или груза греха, это избавление не является концом. Это избавление является средством достижения финиша. Мы избавлены от греха, но мы спасены для жизни, которую Иисус называет «более наполненной». «Я пришел, чтобы они могли иметь более наполненную жизнь», — говорит Иисус. Говоря аллегорически, это является нашей обещанной землей. Предполагается, что мы придем на эту обещанную землю, наполненной жизни, наполненной христианской жизни. Книга «Числа» рассказывает нам о связи между их освобождением в Египте и приходом на обещанную землю Ханаана. Они не пошли прямо из Египта в Ханаан. Книга «Числа» говорит нам, что они блуждали в пустыне кругами на протяжении 40 лет. К сожалению, это является аллегорией, относящейся ко многим христианам сегодня. Они избавлены от платы и власти их греха, потому что они действительно верят в Евангелие Иисуса Христа, как это описано в книгах «Исход» и «Левит». Но они не нашли насыщенную жизнь. Они не живут насыщенной жизнью. Они не удовлетворены, не реализованы и подавлены. Они не ступили на обещанную землю, аллегорически, в наполненную христианскую жизнь. Вместо этого они ходят кругами, кругами неверия, кругами иллюзий, кругами заблуждений. Аллегорически книга «Числа», как историческое повествование истории еврейского народа, продолжает иллюстрировать нам такого рода события. Мы хотели бы, чтобы это было неправдой. Но слишком часто горькой правдой является то, что наше спасение и является этим аллегорическим спасением, которое было продемонстрировано на примере еврейского народа в первых главах Библии. Перед тем, как обращаться к книге «Числа», я хотел бы еще раз напомнить некоторые правила изучения Библии, которыми мы уже с вами делились, делая вступление к обзору Ветхого Завета. Очень важным является подход к Святому Писанию. И одной из важнейших первоначальных задач данного курса для нас является то, что мы пытаемся помочь вам найти подход к Святому Писанию. Обращаясь к книге «Числа», давайте вспомним некоторые правила подхода к Писанию. Прежде всего, в 17 главе книги Евангелия от Иоанна, в 17 стихе, Иисус показывает нам, как найти подход к Писанию такими простыми словами. «Слово Твое есть истина». Это утверждение является великим, оно может открыть нам Святое Писание и показать нам, как искать к нему подход. «Слово Твое есть истина». Если вы можете уловить смысл того, о чем говорит Иисус, это означает, что вы должны подходить к изучению Святого Писания в поисках этой истины. Когда вы изучаете Святое Писание, вы не должны концентрировать все свое внимание на литературной форме, в которой воплощается эта истина. Очень часто, когда люди обращаются к Святому Писанию, их первоначальным интересом является вопрос: «Какова литературная форма книги Святого Писания, к которой я пытаюсь найти подход?» Как мы уже много раз говорили, вы подходите к Писанию со следующими вопросами: «О чем это говорит? Что это значит? Что это значит для меня?» Другими словами, я изучаю Писание, не обращая внимания на литературную форму. Я обращаюсь к Писанию, пытаясь найти истину, которой оно меня учит, не обращая внимания на литературную форму. Писание может быть открыто для вас, если вы улавливаете смысл того, что сказал Иисус. Другой принцип подхода к Писанию описан в 17 стихе 7 главы книги Евангелия от Иоанна. Если вы читаете Библию в поисках истины, и если вы готовы применить эту истину к своей жизни, то, воплощая эту истину, вы получите и знание. Если вы будете делать это, вы будете знать это. Если вы будете делать то, что говорит истина, вы будете знать, что это является истиной от Господа, которая может научить вас жизни. Когда вы связываете эти две истины книги Евангелия от Иоанна, 17 глава 17 стих и 7 главу 17 стих, они объясняют подход к Святому Писанию. Ищите истину, и перед тем, как начать ее поиск, настройтесь на то, что, когда Господь покажет вам эту истину, вы будете применять ее в вашей жизни. В Псалме 118, стихе 160 говорится: «Основание Слова Твоего истинно». Это показывает нам другой принцип подхода к Писанию. Ищите основную истину. Не концентрируйтесь на маловажных вещах. Пытайтесь найти великую истину. И когда Господь показывает вам ее, будьте готовы повиноваться этой великой истине. Другим важным принципом подхода, особенно в этой части Библии, является то, что вы должны помнить, что эти события действительно происходили. Это не сказки. Эти вещи действительно случились с этими людьми. И они служат примером и предупреждением для тебя и меня. Поэтому ищите эти примеры и предупреждения в историческом повествовании. А затем помните, что эти исторические события могут иметь аллегорическое значение, вместе с тем не отклоняясь от исторической реальности. Этот принцип основан на 24 стихе 4 главы из книги «Послания к Галатам», где Павел обращается к Аврааму, у которого было два сына. Павел говорит: в этом есть иносказание. Конечно же, это является историческим событием, но в этом есть аллегория, потому что Павел говорит нам об этом. Я поделился с вами этими правилами снова потому, что, читая книгу «Числа», очень важным является искать эту истину. Читая эту великую книгу в поисках истины, нам следует сконцентрироваться на том, что мы будем воплощать эту истину в нашей жизни. Читая именно эту книгу, которая является историческим повествованием, важным является то, что мы должны искать в ней великую истину. Мы должны искать эту истину в виде примеров и предупреждений. Мы должны также осознавать, что эта книга является удачной аллегорией вдобавок к тому, что это подлинная история. Я хотел бы напомнить вам определение аллегории. Аллегорией является описание вещи, в которой используется образ другой вещи. Или аллегория является история, в которой люди, места и события имеют другое значение, часто поучительное. И теперь, понимая, что такое аллегория, читайте книгу «Числа», пытаясь найти в ней истину, которая является чисто аллегорической. И я думаю, что вы найдете ее, по крайней мере, большую ее часть в этой книге. Также изучайте книгу «Числа», пытаясь найти истину, которая может быть захватывающей. Таким образом, читайте книгу «Числа» так, как мы вас учили это делать. Ищите истину не только в аллегорическом виде, но и захватывающую истину. Я считаю, что книга «Числа» является одной из самых удивительных книг Библии. По ходу нашего изучения Библии, я, наверное, не раз буду говорить, что именно данная книга является величайшей книгой Библии, что эта книга является моей самой любимой книгой. Я имею привычку повторять это. Может показаться, что моей любимой книгой является та книга, которую мы будем изучать в тот или иной момент. Но нет, это не относится к книге «Числа». Книга «Числа» не просто является моей любимой книгой. Книга «Числа» является не только книгой, которой бы я отдал предпочтение в проповедовании, но книга «Числа» действительно является великой книгой. И когда ты приходишь в поисках истины, и ты готов применить эту истину в твоей жизни, ты увидишь, что сообщение, которое несет эта книга, является великим, несмотря на то, аллегорическое оно или скрытое. Книга «Числа» получила свое название в связи с тем, что люди были дважды посчитаны. Имеется в виду то, что в первых трех главах книги «Числа» описывается первая перепись населения, а в 26 главе описывается другая перепись населения. А между первой и второй переписью впечатляет тот факт, что одно поколение просто вымерло. При первой переписи было насчитано 625 550 человек. К этой цифре надо добавить женщин и детей. Таким образом, цифра составит среднее между 2 и 3 миллионами. При этом регистрировались мужчины старше 25 лет, и сумма составила 25 550 человек. Опять-таки, впечатляет то, что они подсчитывали людей старше 20 лет. Каков возраст подотчетности? Я понятия не имею, откуда мы взяли, что этот возраст наступает в 12 лет. Иисус вошел в храм, когда ему было 12 лет. Это единственный раз, когда возраст 12 лет упоминается в Библии. Но возраст 12 лет никогда не упоминается в Библии с понятием подотчетности. Но возраст старше 20 лет упоминается в Библии часто. Можно найти около 13 случаев, когда возраст 21 года упоминается в связи с понятием подотчетности. Только те, кому было более 20 лет, были зарегистрированы. Это является местом, откуда мы взяли, что возраст подотчетности наступает в 21 год. Когда проводилась вторая перепись населения, 40 годами позже, было зарегистрировано 624 730 человек старше 20 лет. Это является захватывающей правдой. Когда проводилась вторая перепись населения, все люди, которые были зарегистрированы при первой переписи населения, были мертвы, кроме Халева и Иисуса Навина. Все те мужчины, старшие 20 лет и их жены, если таковые имелись, были мертвы при второй переписи. Это является захватывающей истиной книги «Числа». Если вы, изучая книгу «Числа», обратите внимание на причину смерти этих людей и то, как они умерли, вы увидите истину, которая является не только аллегорической и захватывающей, но и великой. Истина заключается в следующем. Из-за отсутствия веры в то, что Господь осуществит свои обещания, Господь сказал: «Вы умрете в этой пустыне. Ни один из вас, кому 20 лет и старше, кто выступал против меня, не придет на обещанную землю. Только Халеву и Иисусу Навину было позволено идти туда». Вы сказали, что ваши дети станут слугами людей, которые живут на этой земле? Вместо этого я приведу их на эту землю в безопасности, и они наследуют то, от чего вы отказались. А что касается вас, то ваши мертвые тела останутся в этой пустыне, и вы будете блуждать по ней на протяжении 40 лет. Таким образом, вы будете платить за ваше неверие, пока последний из вас не умрет в этой пустыне. Я покажу вам, к чему приводит непослушание мне. Каждый из вас погибнет в этой пустыне. В книге «Числа» мы читаем о смерти всего поколения детей Израиля, которое было вызвано

слушали программу «Вечная истина». Надеемся, дорогие радиослушатели, вам будет интересно услышать продолжение этой темы в следующей передаче. Ждем ваших писем. До новых встреч в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие друзья, представляем вашему вниманию христианскую музыкальную передачу с песней «По жизни».
1: У микрофона Виталий Кливер
0: и Виктория Фаст.

Лети, лети быстрее ветра, молитва слезная моя. Я буду ждать ответа, как ожидает дождь земля. Как утро чудного рассвета, как радость дивного тепла. Я буду ждать, я жду ответа, чтоб жить тобой, тебя любя. Я милости твоей не стою, в грехах томит меня душа. Вот почему с мольбой одною к тебе молитвы шлю слова. Прости, прости меня, Спаситель, дай мир измученной душе. Влеки меня в свою обитель, чтоб мир любви открылся мне. Согрей лучами благодати, зажги надеждой мою кровь. Упусть летит к тебе, Создатель, мое смирение и любовь.

0: Нужда учит молиться. Это верная пословица. Многие вспоминают о Боге только лишь в беде. Другие считают, что молиться просто модно. В основном люди и не хотят задумываться, для чего существует молитва.
1: Молитва — это не только прошение у Бога, это намного больше.

В молитве человек открывает перед Богом свою внутреннюю суть и показывает, что занимает его сердце.

0: Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 138, 23, 24 стихи.
1: Так молился однажды царь Давид. Эта молитва показывает нам, что Давид не доверял себе, он не доверяет своим чувствам. Они могут быть очень хорошими и делать счастливыми, но Давид знал, что они же и не обузданы. Он также не доверяет путям своим. Все это он излагает в молитве.

0: многим Бог кажется далеким, недосягаемым, но это не так. Конечно, наш Бог велик, и мы никогда не постигнем Его могущество, но Господь в то же время находится рядом. Он знает все о нас и слышит все моления.
1: Линия молитвенного телефона на небо никогда не занята.
0: Бог дает нам право говорить с Ним совсем просто, без каких-либо формальностей.
1: Однако же мы всем сердцем должны желать этого общения. Молитва — это не какая-нибудь пустая болтовня.
0: Тот, кто сам когда-то искренне молился Богу, подтвердит, что молитва наполняет душу светом. В нее проникает частичка божественной святости.

0: Разговор с Богом не остается без ответа. Услышанные молитвы учат нас благодарить Бога. Тот, кто не делает это, не должен удивляться, когда исчезает его радость, и он больше не находит утешения в молитве.
1: Будем же осторожны и, принимая благо, не будем забывать благодарить.

0: Итак, скажем, что молитва важна в жизни каждого человека. В молитве мы сближаемся с Богом.
1: Молитва нужна не только в беде, она нужна всегда. Но опасайся, душа, чтобы неблагодарностью не заградить себе источник жизни. Да благословит вас Бог!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В стране солнца». Глава первая. Ради Бога. После долгой, суровой и богатой снегом зимы наконец пришла долгожданная весна. Но вряд ли кто так радовался приходу ее, как маленький Палко. Подобно вырвавшейся из клетки птичке, которая радостно расправляет свои крылышки, спешил он из деревни вверх в свои любимые горы. Старая сырая лачуга, окна которой с осени до самой весны были не только закрыты ставнями, но и заложены сеном, была для его юного сердца слишком тесной. Старый Павел Юрига, по которому люди прозвали и Палка, не был ни его отцом, ни дедом. Но они друг друга искренне любили. Старый Павел зарабатывал себе пропитание в горах, делая сито. Там, в горах, он имел свою хижину, которую каждую весну немного исправлял и которая служила ему жилищем около 30 лет. Раньше он вместе со своими сыновьями жил в ней, но они, подобно молодым орлам, оставили отцовское гнездо. И с тех пор каждое лето с ним жил кто-нибудь из дровосеков, работавших в лесу. 2 года тому назад жил вместе с Юригой один старик из Вакталя по фамилии Рацка. С собой он привел и своего маленького внука. Но сырой горный воздух и тяжелая работа, кажется, действовали вредно на здоровье старика. Он часто кашлял, и работать ему было трудно. Мальчик ухаживал за ним как нельзя лучше. Варил суп, собирал грибы, приносил дрова. Наконец Рацка заболел совсем, и ему пришлось оставаться в постели. Как-то раз Рацка подозвал Юригу и сказал: «Послушай, Павел, я вижу, что у тебя, как и у моего мальчика, нет никого из родных. Скоро мне придется уехать домой, чтобы умереть. Но этого мальчика я не хочу брать с собой, так как боюсь, что после моей смерти с ним могут обращаться худо. Оставь его у себя, он тебе пригодится. Бог тебя за это вознаградит». «Как хочешь», — ответил старый Павел, поглаживая рукой свои седые волосы. «Мальчика оставить я согласен. Но что скажут на это его родители?» «Знаешь ли, Павел, этот мальчик вовсе не сын моей дочери. И не знаю, живы ли еще его родители. Моя покойная дочь нашла этого мальчика чудесным образом. Я должен об этом тебе рассказать. Отложи на время свою работу и подсядь ко мне поближе». Старик слушал, что рассказывал ему Рацка, и то, что он узнал, не забыть ему до своей смерти. «Однажды моя дочь Анна собирала в лесу грибы. Вдруг ей показалось, что она услышала плач ребенка. Но ты знаешь, какой пугливый народ эти женщины. Им все кажется, что лукавый посмеивается над ними. И потому она не пошла туда. Но плач ребенка становился все громче. Она сама имела 2 детей и, призвав имя Бога, решила, наконец, заглянуть в чащу леса, откуда слышался плач ребенка. И что она увидела? Маленький, лет 1,5-2 мальчик в одной рубашонке с непокрытой головкой босиком идет по тропинке и, плача, просит воды. Как и откуда он попал в эти отдаленные горы, кто его потерял, этого она никак не понимала. «Мама!» – звал он тихим голосом. Анна взяла его на руки, отерла ему слезы и дала воды и хлеба. Его рубашонка и волосы были совсем мокрые. Видно, он всю ночь провел в лесу. Я часто задумывался, кто же ночью укрывал его, кто оберегал его от диких зверей, которых здесь такое множество. «У каждого ребенка ведь есть свой ангел-хранитель», — ответил Павел и тайком вытер слезу, катившуюся по его морщинистым щекам. Оба старичка несколько минут молчали, и их глазам представилась картина заблудившегося мальчика, как он, настигнутый ночью, кладет свою маленькую курчавую головку на кочку и плачет, пока не засыпает, вдали от своей матери. «А что случилось потом?» – спросил Павел. «Анна взяла ребенка и понесла домой. Мы обо всем сообщили волость на случай, если кто будет искать ребенка, но все напрасно. У Анны незадолго до того как раз умер мальчик по имени Палко, и этим именем она назвала найденыша. Мой зять тогда еще был честным человеком и ничего не имел против того, чтобы оставить мальчика. Но когда мальчику исполнилось 5 лет, Анна умерла. Зять взял вторую жену, но она и для родных детей Анны была плохой мачехой, а этого чужого мальчика она прямо возненавидела. Тогда я взял его к себе. Я посылал его даже в школу, но больше потому, чтобы он мне дома не был помехой. Мальчик учился так хорошо, что было любо глядеть. На другой год он уже умел читать. У него, наверное, были очень развитые родители. Если я умру, то приемные родители, скорее всего, отдадут его куда-нибудь в пастухи, так что он снова все забудет. Оставь его, Юрига, у себя. Со временем из него вырастет для тебя хороший помощник. Но мне почему-то все думается, что его родители все же найдутся. И тогда ты им сможешь, по крайней мере, сказать, что ему у нас жилось хорошо. Мы с ним делились всем, что имели сами. И когда детям моей дочери у мачехи жилось плохо, и даже когда мой зять стал пьянствовать и со всеми обращаться жестоко, я этого мальчика особенно берег. Оставишь ли ты его у себя? Да, Радзга, я приму его. Надеюсь, Бог поможет, и в школу буду его посылать. Летом он может жить здесь со мной и учиться ремеслу. А пока он мне еще не может помогать, я могу не решета делать, а ложки и лопаты». Так Радзга уехал к себе домой, чтобы больше никогда не вернуться, а мальчик остался у Юриги. Вначале он горько плакал по дедушке, но когда убедился, что получил хорошего заместителя, детское его сердце понемногу успокоилось, и мальчик стал таким же жизнерадостным, как и раньше. А через 1,5 года им обоим казалось, что они всю жизнь провели вместе. Теперь Палко радостно подымался на гору, чтобы вычистить хижину и убрать ее как можно лучше. За спиной, в небольшом узелке, он нес немного белья, лука, кусок копченого мяса, немного соли в бумажке и несколько картофелин. Остальной картофель обещал принести дедушка в мешке. Через плечо он нес некоторые инструменты дедушки, а в руке кувшин. Нагруженный этим добром, он радостно шагал вперед, как какой-нибудь царственный принц. Светлые вьющиеся волосы его покрывала круглая, совсем помятая фетровая шляпка. Маленький, некогда белый плащ свисал с его плеч. Штаны и рубаха с широкими рукавами из грубого холста, маленькие ботинки, черный кожаный пояс с желтыми украшениями дополняли одежду молодого принца. В нем все дышало жизнью, радостью и весенней свежестью. «Ау!» – крикнул он во весь голос. «Ау! Ау! Ау!» – ответило эхо. Мальчик весело расхохотался. Смех его звенел, как серебряный колокольчик. Казалось, что и горы смеются вместе с ним и приветствуют его. «Здравствуй, мальчик! Ты давно уже здесь?» – раздался чей-то голос. Это был дровосек Лишка, шедший ему навстречу. «Здравствуйте, дядя!» – ответил мальчик и протянул руку своему старому другу. Я побежал раньше дедушки, чтобы немного прибрать нашу хижину. Это настоящее чудо, что снег не завалил ее. Она стоит еще крепко. Ну, пусть Бог поможет тебе. Я иду к леснику. Счастливого пути! Чем выше поднимался мальчик, тем чаще стали появляться хижины дровосеков. Над некоторыми из них подымался дым, говорящий о том, что в них уже живут. Другие еще были пусты, иные даже развалились. Местами был еще виден снег и лед. Потом путь его проходил через несколько полноводных речек. Гора зеленела еще только там, где были хвойные деревья. Лиственные же деревья еще не распустились. Наконец маленький путешественник был у цели. У одного из поворотов дороги между соснами стояла их хижина. Глаза мальчика горели. Хотя этот замок был построен из грубых бревен и глины, но все же он показался ему весьма прекрасным, ведь это был их дом. Все в хижине он нашел в том же месте, как и было оставлено. Мальчик взял метлу, подмел пол и в середине хижины устроил очаг. Потом принес немного хвороста, а принесенные вещи разложил по местам. Затем он побежал к источнику и принес полный кувшин кристально чистой воды. «Вот хорошо, мой мальчик, ну пусть Господь теперь нас благословит. Вот и я пришел», — приветствовал его дедушка, входя в хижину. Вместе они почистили картошку и поставили треногу с горшком на огонь. «Свари, мальчик, какой-нибудь суп. Я недалеко отсюда видел хорошие сухие листья. Пойду принесу их и устрою тем временем постель». Весело трещал огонь, освещая лицо маленького прилежного повара. Вскоре вода закипела. Мальчик положил немного соли, тмину, лука и нарезанных корок сухого хлеба. И когда все это еще некоторое время поварилось, он снял горшок с огня. «Дедушка, дедушка, идите, суп уже готов!» «Сейчас, палку!» – был ответ. Вслед за этим, тяжело дыша, старик принес в хижину большую охапку сухих листьев и бросил ее в дальний угол. На его покрытом морщинами лбу были видны капли пота. «Это была тяжелая ноша!» – выругался он с ожесточением. Потом он вытащил из кармана две деревянных ложки, перекрестил себя и суп и стал есть. Ни в какой поварской книге вы не нашли бы рецепта подобного супа, но эти двое ели его с аппетитом. Затем они из принесенных листьев приготовили себе удобную мягкую постель и покрыли ее большой грубой простыней. Солнце стояло как раз над горами. Признак полдня. Они прилегли отдохнуть. Мальчик накрыл дедушку старой овчиной, а сам завернулся в свое старое пальтишко. И прежде чем кто успел бы сосчитать до пяти, они оба уже заснули. Огонь горел в середине хижины, дым выходил через отверстие в крышу и поднимался к небу, как от жертвенника. Шишки издавали особый аромат, и во всей природе чувствовалось дыхание весны. «Весна, пробуждение, воскресение», — говорили небо и земля. Но эти два человека там, в старой хижине, спали крепким сном, и все у них дремало — тело, душа и дух. Кто их разбудит? Глава вторая. Палко и лесорубы. В горах началась жизнь. С раннего утра до позднего вечера был слышен стук топоров, треск падающих деревьев, ломающихся сучьев, звонкий визг пилы и шум складываемых дров. Изредка раздавались и человеческие голоса. О, лучше бы они совсем не раздавались! Часто слышалась грубая брань, проклятия и непристойные слова, то в шутку, а то и всерьез. скоро все хижины были заселены. Разные люди жили в них, злые и добрые. Они работали как лошади, напиваясь время от времени до бесчувствия. Они жили как животные, которые не имеют бессмертной души, но часто их поступки были хуже поведения животных. Однако среди них были и хорошие люди, и к ним принадлежали Юрига и Лишка. Изредка и они выпивали по стопочке, говоря, что бедные люди не имели бы никакой радости, если не могли бы хоть изредка хлебнуть огненной водички. Порой с языка у них тоже срывалось крепкое словечко, но ведь это так подходило к жизни и работе дровосеков. Все люди считали их лучшими, да и они сами считали себя таковыми. И только маленького Палку никто из этих грубых людей никогда не трогал. Он был единственным ребенком среди такого множества взрослых, и все они смотрели на него, как на общую собственность, которую нужно беречь. Палку слушал всех, приносил воду, делил на всех собранные грибы и часто то одному, то другому варил какой-нибудь суп. Дедушке не нужно было думать о его пропитании. Он сам находил себе все, что нужно было. Юрига был очень рад приветливому характеру мальчика. Он любил говорить: «Гора с горой не сходится, а человек с человеком столкнется». Юригу любили все с самого детства благодаря его открытой душе. Он умел обойтись с каждым. «На меня никто не может пожаловаться. Я никого не обижаю, с каждым здороваюсь, для каждого у меня есть ласковое слово. Если у кого вышел табак, спички, соль или сало, помогаю. Так и этого мальчика я принял ради Бога». Так он рассуждал сам с собою и был вполне собою доволен. Хотя Юрига уже много лет прожил на белом свете, он еще никого не встретил, кто был бы лучше его. Глава 3. Таинственное открытие. Было одно из майских воскресений. Часть обитателей гор спустилась вниз в деревню. Кто в церковь, кто в волость, кто в лавку за покупками, а кто и в шинок к еврею, чтобы там оставить свой недельный заработок. Другие остались дома. Некоторые спали в своих хижинах, иные собирали грибы. Среди оставшихся дома находился и Павел Юрига. Он сидел на солнышке перед своей хижиной и курил. Вдруг он услышал приближающиеся шаги и лай собаки. Подняв глаза, он увидел незнакомого молодого человека, одетого по-праздничному, судя по всему, мастерового. «Добрый день!» – поздоровался незнакомец. Юрига ответил на его приветствие. «Дядя, вы один живете в этой хижине?» – спросил подошедший. «Да, вместе с моим внуком. А почему ты спрашиваешь?» «Я нашел здесь работу на несколько недель. Нельзя ли мне поселиться у вас на это время?» «Если тебе угодно, пожалуйста». «Какое твое ремесло?» – спросил старик. «Я дядя резчик. Значит, можно мне у вас остановиться? Я оставлю тогда свою сумку». «Пожалуйста. Ты еще хочешь спуститься в деревню?» «Нет, я только схожу к леснику. Там я оставил свои вещи. Я там переночую, и завтра с рассветом буду уже здесь». «Ну, тогда у тебя времени достаточно. Присядь немного. Эта собака твоя?» «Да. Дунай, иди сюда». Белая собака подошла и улеглась у ног своего хозяина. Уходя, я ее запер, но она, видно, вырвалась и догнала меня. Такое животное часто бывает лучше иного человека. Молодой человек присел. «Как тебя звать?» «Меня зовут Мартином Лессингом». Юрига был очень рад, что наконец будет иметь товарища. Он расспросил Лессинга о его родине и о том, как обстоят там дела с хлебопашеством. А Лессинг от него узнал о местных условиях и жителях, чтобы знать, как вести себя среди них. «Красивый человек, стройный», – думал Юрига, оставшись снова один перед своей хижиной. «Сразу видно, что побывал на военной службе. Вдобавок и умным он кажется. Но, несмотря на свою молодость, он как-то печально смотрит на мир, как будто для него уже все потеряно. Но где же палку? Он будет очень рад, особенно собаке. Где он на самом деле? Куда делся мальчик?» Да, где был палку? Рано утром он пошел собирать грибы и ушел довольно далеко, так как в мае грибы можно найти лишь на лужайках. Свою сумку он уже наполнил лучшими грибами и собрался домой. Но тут он вспомнил. «Сегодня ведь воскресенье, и дома для меня нет никакой работы. А что, если я пойду посмотреть, что находится там, за этим большим выступом скалы, который меня всегда интересовал? Что там?» Когда он был еще маленьким и была жива мать Анна, она ему рассказывала много интересных сказок. Одна из них особенно ему понравилась, и Палка всегда просил, чтобы ему ее снова рассказали. Там говорилось об одном мальчике, сыне пропавшего короля. Мальчик этот отправился искать своего пропавшего отца по всему миру. Однажды он пришел в горы, где была большая скала. Тут к нему подлетела золотая птичка и сказала, чтобы он поднялся на эту высокую скалу. Там находится страна солнца, и королем этой страны является его отец. Мальчик послушался, но на пути он встречал всякие препятствия. Сперва страшного дракона, потом льва, медведя и многих других зверей. Они уже чуть было не растерзали его, но в самую последнюю минуту к нему на помощь на быстром коне подъехал рыцарь. Он одолел всех зверей, освободил маленького принца, посадил его на коня и привез в королевский дворец. Это и был его отец. Однажды маленький Палко спросил своего учителя в школе, где находится страна солнца, так как ни на одной карте он не мог ее найти. Учитель, улыбнувшись, сказал: «Сын мой, эта страна только в царстве сказок, и на карте ее нет». Часто Палко хотел попасть в эту сказочную страну. А вдруг она там, за этой скалой, которая по утрам всегда окутана туманом? И если бы он сказал, как некогда Золушка: «Туман позади меня, туман впереди меня», тогда эта сказочная страна открылась бы, или хоть маленький кусочек ее, может быть, страна солнца. Часто по утрам, беря из источника воду, он смотрел в сторону той скалы и мечтал сходить туда. «Сегодня у меня есть время, схожу сейчас». Он спрятал мешочек с грибами в определенном месте, чтобы потом легко найти его, и по ложбине стал подниматься на гору. «Она, наверное, здесь», — думал он с возрастающим нетерпением. «В этой стране, где солнце никогда не заходит, где ночи не бывает, должно быть очень тепло. Наверное, поэтому и мне так жарко». Когда он, наконец, поднялся на последний выступ скалы, то увидел перед собой небольшую, залитую лучами весеннего солнца, окруженную со всех сторон горами, долину. Скала, на которой он стоял, была очень отвесной. Внизу был прекрасный луг, похожий на огромный зеленый бархатный ковер, усеянный цветами. Из скалы журчал ручеек, который серебряной лентой спускался вниз. Кругом зеленели кусты жимолости и дикой розы. Но здесь вовсе не было так тихо, как он предполагал. Черные скворцы распевали на все лады, а другие птички им отвечали своим разнообразным чириканьем. Где-то стучал дятел, а на большой ели резвилась пара длиннохвостых белок. Здесь царила жизнь. «Это, наверное, уголок страны солнца», — подумал мальчик. «Но что это такое?» Недалеко от источника в скале была видна расселина, похожая на дверь. «А что, если залезть туда?» Через трещины в скале туда проникали лучи солнца. Внутри эта пещера была похожа на хижину. В середине были каменные стол и стул. Стены были покрыты паутиной. «Здесь можно было бы даже жить», — подумал Палко. «Может быть, кто-нибудь и живет здесь?» Робко он зашел туда. «Но что это там на каменном столе? Какая-то книга?» Мальчик открыл ее и стал разбирать написанное чьей-то рукой на первой странице. «Кто бы ты ни был, но если ты зайдешь сюда и возьмешь в руки эту священную книгу, то читай ее старательно и со вниманием, строчку за строчкой. Она укажет тебе путь из этой долины плача в ту светлую страну, где ночи больше нет, где солнце никогда не заходит, но где вечный свет и вечное счастье». Мальчик был поражен. Значит, он не ошибся. Эта маленькая черная таинственная книжка укажет ему путь к стране солнца. Значит, эта страна где-то есть, хотя и не значится ни на одной карте. Мальчик присел на стул, подпер голову рукой и стал читать. Охотно он пропустил бы первую страницу, так как там были только одни имена. Но в условии ведь сказано, что надо читать строчку за строчкой. Это, наверное, имена тех людей, которые жили в стране солнца. Но какие странные имена! Видно, какая страна, такие и имена. Потом там упоминалось два знакомых имени – Иосиф, Мария и еще одно очень красивое – Эммануил, что значит «С нами Бог». Это, наверное, какой-нибудь святой. Мальчик с опаской посмотрел кругом, раз Бог был с ним. И в конце было написано, что родился один ребенок и дали ему имя Иисус. Иисус, какое чудное имя! Еще красивее, чем Эммануил. Он еще раньше иногда слышал приветствие «Слава Иисусу Христу!». А если кто испугался, то обыкновенно говорил «Иисус, Мария, Иосиф!». Были ли это те же самые имена, о которых здесь написано? На это он нигде не нашел ответа. «Господи, помоги!» Эти слова он часто слышал от своего дедушки, когда приходилось что-либо тяжелое поднимать. Палко стал читать дальше.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы». Мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: послания апостола Павла к Ефесянам в 5 главе, 19 стихе сказано: «Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными».
1: Верующие, исполненные Духом Святым, назидают себя псалмами, славословием и духовными песнопениями. Благодаря везде и всегда Господа. И повинуясь друг другу в страхе Господнем.

0: 4 главе апостол Павел говорит нам о том, от чего мы должны воздерживаться, чтобы не огорчить Духа Святого, а в 5, наоборот, указывает на то, что мы должны делать для исполнения им.
1: Не правда ли, что назидаться псалмами и духовными песнями может только тот, кто их знает?
0: А чтобы знать их, надо знать Библию и слушать пение. Но многие сами себя лишают этого, уделяют очень мало внимания Слову Божьему.

Читая и изучая эту книгу, всех книг, Библию, мы также серьезно должны относиться и к духовным песнопениям. Это неоценимо.

В этом же 19 стихе 5 главы послания к Ефесянам говорится: «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу».

0: Да, дорогие друзья, воспевать в сердце своем Господу может только тот, кто нашел радость в Господе.
1: Ропот огорчает Святого Духа. Но кто научился быть всегда довольным, тот радует Духа Святого и получает от Него все больше благословений

Конечно, апостол Павел не требует от нас, чтобы мы нашими устами пели, не переставая, ибо это невозможно. Но в сердце воспевать и радоваться даже при трудных обстоятельствах – это возможно.

0: Друзья, мы никогда не достигнем полноты Духа Святого, если не будем согласны с тем, что посылает нам Господь. Все, что посылает в нашей жизни Отец Небесный, хорошо.
1: Он не делает ошибок. И как только мы это поймем и от всего сердца скажем «Да, Господи», тогда радость и мир водворятся в сердце нашем, и мы в своей духовной жизни сделаем еще один шаг вперед.
0: Радость в Господе мы должны испытывать и во время любой работы, в болезни и в других испытаниях. Мы должны быть уверены, что ничто не может случиться с нами, кроме того, что определено Господу к нашему благу.

0: душе воспеваем хвалу Творцу, то чувствуем, как поток радости изливается в наше сердце.
1: Другими словами, кто прославляет Господа в своем сердце, тот исполняется полнотой Духа Святого.

Друзья, вы заметили, что когда мы ропщим, жалуемся, мы не получаем благословения? Но как только соглашаемся с волей Божьей, Дух Святой в изобилии изливается в наше сердце.

как все просто. Только подчиниться воле Божией и сказать просто, по-детски. Господи, пусть на все будет воля Твоя.

0: Поверьте, как только мы это сделаем, то сердце наше сразу наполнится хвалой Господу.
1: Поэтому пусть сердце наше всегда и во всем будет едино с волей Божьей и поет Господу, и тогда мы пребудем в полноте Духа Святого.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передачи по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи — «Наше представление о себе».

Нэнси Демус, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Ну, конечно же, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили о Боге и что Слово Божье утверждает, что мы были сотворены по образу и подобию Божьему, что Он любит нас, и мы драгоценны в Его глазах. Однако в этом нет нашей заслуги. Божья любовь не станет ощущаться ярче, если мы примемся нахваливать самих себя. Напротив, Иисус учил, что мы найдем свои души, только потеряв их. Наше представление о Боге особенно сильно влияет на представление о себе. Если мы видим Его не таким, какой Он есть на самом деле, если мы верим в ложь о Его личности, то неизбежно будем неправильно думать о себе. Учение о любви к себе приводит людей к одиночеству и несчастью. Как часто люди говорят: «Я никогда себе не нравилась» или «Просто она не любит себя».

0: Почитаем вместе с Евой ее дневник.
1: Последние несколько недель были самыми трудными в моей жизни. Мне так нужно с кем-нибудь поговорить. С тех пор, как мы с Адамом переехали, в наших отношениях что-то не ладится. Не знаю, будет ли он когда-нибудь снова мне доверять. Конечно, я не могу его винить, ведь именно я превратила его жизнь в хаос. Я чувствую себя такой глупой. Адам просто не понимает, какое впечатление произвел на меня тот змей. Он так говорил, я была не в силах ему отказать. Я до сих пор переживаю тот момент, когда впервые взглянула на себя и поняла, что я нога. Потом я взглянула на Адама и поняла, что он думает о том же. Впервые после нашей встречи я не могла смотреть ему в глаза. До тех пор мы никогда не стеснялись друг друга. Теперь нам часто бывает неуютно рядом друг с другом. И хотя Бог дал нам настоящую одежду вместо бесполезных пальмовых листьев, я все равно чувствую себя такой незащищенной не столько внешне, сколько внутренне. Я никогда не задумывалась, как выгляжу в глазах Адама. Я всегда знала, что он любит меня и думает, что я самое красивое творение Бога. Теперь же я часто сомневаюсь в том, что он любит меня и считает меня привлекательной. А может быть, он жалеет о том, что однажды Бог дал ему меня?
0: Несколько месяцев назад у меня очень сильно заболел глаз, и я не могла носить свои контактные линзы. Сначала я подумала, что это приступ аллергии, и попыталась справиться при помощи таблеток. Однако проблема не уходила. Из-за того, что поверхность глаза была раздражена, я не могла видеть сквозь линзу как следует. Это искажало мое зрение. В конце концов, раздражение так усилилось, что мне пришлось снять линзу и записаться на прием к окулисту. Когда он осмотрел глаз, то объяснил, что дело было не в аллергии и даже не в моем глазе, а в линзе. Каким-то образом была повреждена линза. Она стала плоской и натирала глаз, вызывая раздражение. Чтобы восстановить зрение, нужно было заменить поврежденную линзу на новую. Наши представления о характере Бога имеют огромное значение, потому что влияют на все остальные наши представления. Искаженное восприятие Бога изменяет наше восприятие действительности. Зачастую мы не осознаем, что причина раздражения или смятения в наших душах не в людях или обстоятельствах, а в том, что мы смотрим на все через поврежденные линзы. Если у нас заниженная оценка Бога, то мы сами становимся жалкими. Если мы видим в своем воображении слабого, бессильного Бога, который не властен над Вселенной, то будем видеть себя беспомощными. Нам не удастся преодолеть бури и неблагоприятные обстоятельства. Если наш Бог ничего не стоит, то мы будем думать, что и мы ничего не стоим. Если мы поверили в ложь о Боге, мы поверим в ложь о самих себе. Например, в такую ложь, как «Я ничего не стою». Это седьмая ложь, которую мы рассмотрим. Это очень сильная ложь, и вы можете убедиться в этом по их свидетельствам. Первое свидетельство. Я чувствую себя хуже других, и это всю жизнь было моей бедой. Очень часто это заставляло меня отказываться от отношений с другими людьми, хотя я очень общительный человек. Я чувствую зависимость от постоянного ободрения окружающих, потому что ощущаю себя ничтожной. Если бы люди узнали меня лучше, то согласились бы, что я ничего не стою. Из-за несчастливого брака я чувствовала себя ничтожной, думала, что никто, даже Бог, не может любить меня. Я всегда считала, чтобы быть любимой, нужно быть совершенной. Я просто не соответствовала никаким стандартам, а значит, Бог тоже не мог меня любить. Часто чувство собственной никчемности – результат веры в ложь, которую мы слышали от окружающих, особенно в детстве. Второе свидетельство. В детстве мне говорили, что я бестолковая. Ломаного гроша не стою. Со временем я поверила, что оно так и есть. И мне до сих пор не освободиться от этого страха. Я не верила, что могу кем-то стать в этом мире, потому что так мне говорили в детстве. Люди воспринимали меня как умственно отсталого человека, который ничего не понимает. И я поверила в это. Я замыкалась и не хотела общаться с людьми. Я всю жизнь верила, что у меня никогда не будет хороших друзей, своей семьи. Я верила, что причиной моей преждевременной смерти станут боль и страдания, которые преследовали меня всю жизнь. Проблема в том, что самооценка часто определяется мнением о нас других людей. Иногда их слова оказываются верными и полезными, но не всегда. Если по какой-либо причине человек, к мнению которого мы прислушиваемся, смотрит на нас через сломанные линзы, то его или ее восприятие искажается. Некоторые из нас всю жизнь прожили в эмоциональной тюрьме, потому что приняли за правду отражение в кривом зеркале. Даже когда слова людей теоретически верны, обманщик может использовать эту информацию, чтобы поработить нас. Например, подружка может совершенно справедливо заявить шестилетней девочке: «Ты толстая». Эта маленькая девочка может однажды оказаться в рабстве, если вырастет, опираясь на ложные выводы того наблюдения. «Я толстая, поэтому я всегда буду толстой. Никто никогда не полюбит меня и не захочет быть моим другом. Я ничего из себя не представляю. Я должна стать душой компании, чтобы понравиться окружающим». Иногда одно единственное замечание, услышанное в детстве, может преследовать и мучить человека много лет. Так было у Минди. Я помню, что когда мне было примерно 6 лет, мне сказали, что я не имею права жить и вообще не должна была появиться на свет. Я не помню, кто это сказал, но помню, что моя мама просто стояла рядом и ничего не ответила на это. Я замкнулась, и мне стало очень трудно разговаривать с людьми. В 7 классе было решено перевести меня в спецшколу. Меня туда приняли, но учеников было слишком много, и в конце концов я вернулась в обычную школу. Но я никогда не верила, что мое место было там. До сегодняшнего дня я верила, что я тупая, ненормальная, и что меня нужно держать где-нибудь в заперти, подальше от людей. В старших классах у меня не было друзей, и люди намеренно старались обидеть меня. В результате я еще больше замкнулась, погрузилась в депрессию, мечтала заснуть и никогда больше не просыпаться. В этой истории очень четко виден процесс, как человек попадает в рабство. Сначала, еще в детстве, этой женщине сказали ужасную, разрушительную ложь. Она выслушала ее, а затем, вместо того, чтобы противопоставить ей истину, стала размышлять над ней, пока не поверила, что это правда. В конце концов, она стала действовать на основании этой лжи. Я замкнулась. И ложь поработила ее. Я погрузилась в депрессию, мечтала заснуть и никогда больше не просыпаться. Восприятие самого себя определяет будущее человека, его жизнь. Если мы верим и действуем на основании лжи, то окажемся в рабстве. Это подтверждает следующее свидетельство. Очень долго я верила, что ничего не стою. Даже после покаяния я думала, что ничтожна, как ил в пруду. Из-за этого я погрузилась в депрессию. Я начала отделяться от людей и в результате не жила в радости, как предназначил мне Бог. Я ничего не стою. Я верила в это всю жизнь. Я всегда боролась с этой ложью и с постоянной потребностью в ободрении окружающих. Я впала в крайность. старалась угождать всем, старалась даже выглядеть так, как, по моему мнению, должна была выглядеть. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Наше представление о себе». Эти свидетельства не единичны. Сегодня многие женщины отчаянно ищут хорошего к себе отношения. Ими движет желание заслужить ободрение окружающих. Они словно пытаются возместить, уравновесить на воображаемых весах то негативное отношение к себе, которое уже получили в прошлом. Но в большинстве случаев никакое количество положительных откликов не может перевесить те негативные, ранящие слова, которые заставили их поверить, что они ничтожество. Ободрения всегда будет недостаточно. Они могут услышать 100 комплиментов о своей внешности или работе. Но как только один член семьи скажет что-нибудь негативное, все вернется на прежнее место. Почему? Потому что они позволяют другим людям определять их ценность. В первом послании Петра есть стих, который показывает, как определялась ценность Иисуса. «Не по мнению о нем окружающих, будь оно хорошее или плохое, а по истине, выраженной его небесным Отцом. Он был отвергнут людьми, но избран Богом и драгоценен для него. Приступая к нему, камню, живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». Первое послание Петра, 2 глава, 4 стих. Иисус был отвергнут людьми, теми, кого Он сотворил для Себя, кого Он любил и за кого положил свою жизнь. Но не это определяло Его ценность. Он был избран Богом. Вот что определяло Его значимость. Можно представить, что некто ничего не понимает в искусстве живописи и выбросил уникальную картину в мусорное ведро. Станет ли она менее ценной? Конечно, нет. Истинная ценность произведения искусства станет очевидна, когда ценитель искусства найдет ее и скажет: «Это бесценный шедевр, и я готов заплатить за нее любую сумму». Когда Бог послал своего единственного Сына Иисуса на эту землю, чтобы Он понес на кресте ваши и мои грехи, Он как бы назначил цену за наши души. Он объявил, что они стоят больше, чем весь мир. Чье мнение примете вы? Вера в ложь поработит вас, вера в истину освободит. Восьмая ложь. Мне нужно научиться любить себя. Низкая самооценка – один из самых распространенных в наши дни диагнозов. Профессиональные психологи ставят его своим пациентам, учителя ставят его ученикам, пасторы говорят об этом прихожанам, родители – детям, и бесчисленное количество людей признаются в этом самим себе. Рецепт, который выписывает мир тем, кто болен ощущением собственной незначительности, таков. Тебе нужно научиться любить самого себя. Это стало заклинанием популярной психологии и общества, состоящего из людей, которые ищут способ полюбить самих себя. В одном каталоге религиозных товаров есть футболка, на которой напечатан такой стих. «люби самого себя». «Лэ» – «люби самого себя». «Ю» – «юг и север, все для тебя сотворено». «Б» – «будь свободен, ты создан для этого». «И» – «ищи возможности для самовыражения». «С» – «сомнения прочь, ты драгоценен». «А» – «а те, кто говорят иначе, не знают тебя». «М» – «молись о том, чтобы увидеть свою ценность». «О» – «окружи себя теми, кто любит тебя». «Г» – «гони тоску и чувство вины». «О» – «ощути особенную любовь Бога к тебе». «С» – «слушай свои желания». «Е» – «ешь, радуйся, веселись, побалуй себя». «Б» – «беги от тех, кто критикует тебя». «Я» – «я» – это прекрасное слово. В другом каталоге предлагается волшебная пижама, на которой написаны следующие слова. Они написаны в зеркальном отображении, чтобы человек мог прочитать их, подойдя к зеркалу. «Я драгоценная, удивительная, особенная, уникальная, ценная, щедрая, редкая, цельная, священная, полноценная, завершенная, достойная, царственная и уважаемая личность». Эта пижама призвана напомнить, как вы драгоценны и уникальны. Как чаще всего и бывает, ложь в подобной рекламе не полностью противоположит истине. По Писанию истина в том, что мы уже любим себя, и даже слишком. Когда Иисус велит нам любить ближнего, как самого себя, это не значит, что сначала мы должны научиться любить себя, чтобы полюбить других. Иисус говорит, что мы должны проявлять к другим людям такое же количество внимания и заботы, какое естественным образом проявляем к себе. Если у меня болит зуб, я сразу начинаю анализировать ситуацию и пытаюсь решить проблему. Если бы я не любила себя, то просто бы не обратила внимания на боль. Но когда зуб болит у кого-то другого, так легко быть равнодушной, ведь это его проблема. Мы естественным образом любим себя, но мы не любим других так же естественно. Тоже говорится в послании к Ефесянам, где Павел повелевает мужьям любить своих жен, как свои тела, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Ефесянам 5 глава 28 и 29 стих. Мы постоянно заботимся о самих себе, глубоко переживаем свои горести, всегда осознаем, как восприимчивы к поступкам людей. Причина, по которой некоторые из нас так ранимы, заключается не в том, что мы ненавидим себя, а в том, что очень любим себя. Мы хотим, чтобы нас принимали, чтобы нежно обходились с нами. Не любим мы себя так сильно, мы не переживали бы, что нас отвергают, пренебрегают нами и не уделяют нам должного внимания. Дело в том, что мы не испытываем ненависти к себе. Нам не нужно учиться себя любить. Нужно учиться отвергать себя, чтобы по-настоящему любить Бога и окружающих. Наша болезнь – не заниженная самооценка и неплохое отношение к себе. Это скорее заниженная оценка Бога. Наша проблема не в неадекватном восприятии себя, а в неадекватном восприятии Бога. Нам не нужно больше любить себя. Нужно принять Его безмерную любовь к нам, Его замысел и цель нашей жизни. Когда мы примем Его любовь, отпадет необходимость сравнивать себя с окружающими. Мы вообще не будем думать о себе так много. Вместо этого мы станем проводниками Его любви к другим людям. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь седьмая. Я ничего не стою. Истина. Моя ценность не определяется тем, что другие думают обо мне, или что я сама думаю о себе. Моя ценность определяется тем, какой видит меня Бог. Для Бога моя душа дороже, чем весь мир. Я – дитя Божье, Его драгоценность и сокровище. Ложь восьмая. Мне нужно научиться любить себя. Истина. Мне нужно с верой принять Божью любовь. Я уже люблю себя. Мне нужно научиться отвергать себя и позволить Богу подарить мне любовь к окружающим. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 138, с 13 по 18 стих. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 3 по 8 стих. Послание к Римлянам, 5 глава, с 6 по 8 стих. И послание к Римлянам, 8 глава, стихи 1, 2, 13 и с 15 по 17. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь. Отец, спасибо, что Ты искал отношений со мной, когда я была далека от Тебя и отвергала Твою любовь. Я знаю, что во мне самой нет ничего доброго. Спасибо, что не отказываешься от меня. Спасибо, что любишь меня безгранично и безусловно. Спасибо, что отдал за меня своего сына, что он взял на себя наказание за мои грехи и умер вместо меня. Спасибо, что ты избрал меня своей дочерью и считаешь меня сокровищем. Спасибо, что Святой Дух обитает в моем теле. Спасибо, что преображаешь меня в образ Иисуса. Помоги мне сотрудничать с Тобой. Пожалуйста, преображай меня в образ Христа. Подари мне Его сердце, характер и жизнь. Я молю Тебя в Его имя. Аминь. На сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

Приветствую вас, дорогие друзья, в эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы вновь рассуждаем о святых Божьих людях, о пророках.

Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня мы вновь обращаемся к служению великих пророков Господних. Сегодня я буду читать из 26 главы пророка Иеремии. Тема нашего рассуждения – опасное служение пророка. В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа. Так говорит Господь. «Стань на дворе дома Господня и скажи всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова». Известно, что пророк Иеремия был избран на это служение совсем молодым юношей. И ниже мы читаем, и когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали: «Ты должен умереть». Я пропускаю некоторые стихи и читаю с 11 по 16. «Тогда священники и пророки сказали князьям и всему народу: смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами. И сказал Иеремия всем князьям и всему народу: Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня? Вот я в ваших руках. Делайте со мной, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твердо знайте, что если вы умертвите,

погубите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его, ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши». Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам: «Этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего». Из прочитанной нами иллюстрации видно, какое состояние было у людей, что думали о пророке князья, что мыслили о нем священники. Но вот что говорит о нем Бог. И ему что говорит Бог. В первой главе, еще во время своего избрания, он слышал слово от самого Господа. 8 стих. «Не бойся их, говорит Господь, ибо я с тобой, чтобы избавлять тебя». Не бойся их, ибо я с тобой, чтобы избавлять тебя. Опасность сопровождает постоянно тех людей, кто призван был Богом, когда-либо и где-либо. Всегда верные люди стояли как кость в горле самого дьявола. Да, Господь говорил через этих людей, но противно было неверующим людям и служителям сатаны слышать эти слова Божьи. И пророк Иеремия, хотя и был молодым человеком, все-таки был избран самим Богом. Мы читаем в начале главы 1: «Было ко мне слово Господне». Каково же это было слово? Послушайте. Господь говорит: «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Но изумленный юноша сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, я еще молод». И вот что мы читаем в 7 и ниже стихах. «Но Господь сказал мне: не говори, я молод. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя», сказал Господь. Уместно будет сказать, что пророки всегда ходили как бы по лезвию ножа, на передовой духовной линии, на поле брани со грехом. В его правой руке всегда был меч духовный Слова Божия. В его левой руке всегда был щит веры, как мы читаем в Ефесянам 6 главе. Да, это были особые люди, которых призвал Господь для благовествования. Господь не отправляет призванных им безоружными, неспособными к бою. Нет, Он готовит их. Еще до рождения Иеремии, мы прочли с вами, Бог имел свой план для его служения. Он образовал его, Он осветил его, Он поставил его пророком. В юности он услышал призыв от самого Господа и утешение: «Не бойся». «И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять и губить, и разрушать, и созидать, и насаждать». Какое удивительное слово. Сколько поручений предстоит выполнить Иеремии. Как это? Разрушать, губить, разорять? Неужели в этом заключается все служение пророка? Тогда еще пророк не понимал, что речь будет идти о борьбе с грехом. Иеремия, как юноша, трепетал, сознавая свою слабость, как человек перед лицом множества врагов. Кто же был этот Иеремия? Какое служение было у него? Мы знаем, что служение у него было такое, как и отца. Его отец Хелкия служил в Анафофе, небольшом городе в земле Вениаминовой. Он был священником и, конечно же, учил своего сына многому из святой книги. Да, в какой-то мере он был уже подготовлен духовно к труду на Ниве Божьей.
Но пророческой подготовки у него не было совсем. Для Бога, который избирает себе людей, не нужна какая-то подготовка, потому что Он сам будет готовить их. Богу нужно было одно – Его глубокое смирение. Если Бог на нашей стороне, значит, мы имеем большинство на своей стороне. То есть в Боге сокрыто все. Дьявол остается в меньшинстве, несмотря на то, что у него очень много людей. Когда-то слуга Елисея увидел войско вокруг города и испугался. «Увы!» – закричал он. «Господин мой, что нам делать?» И сказал Елисей: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше». Давайте мы прочтем 4 книгу Царств, 6 главу. «И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными вокруг Елисея». Я представляю, какое было изумленное лицо у слуги Елисея. Вот это да, мог бы сказать он. Я даже не предполагал, что у моего господина такая огромная армия. «Смотри, Господь говорит Иеремии, я поставил тебя. Призванный и поставленный Богом, облечен силой Слова Божия, силой власти Его, смелостью и уверенностью». Вторая мысль. «Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего», говорит Иеремия. «И потому исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господня». Во втором стихе 26 главы Господь предупреждает Иеремию, чтобы он не убавил ни одного слова, что нужно сказать. И он с честью выполнил поручение Господа, а потом сказал: «Вот, я в ваших руках, делайте со мною все, что покажется вам хорошим и справедливым. Но только знайте, Господь послал меня к вам сказать все слова в уши ваши». Так смело проповедовал этот великий человек. «Если вы не послушаетесь меня, то я сделаю то же, что и в Силоме я сделал», говорит Господь. А что было там, в Силоме? На что напоминает нам Господь? Может быть, он намекает на время судей, которое описано в 21 главе, когда соломские девицы были похищены коленом Вениамина. Об этом речь? Скорее всего, нет. Но Бог напоминал именно о поражении сыновей негодного священника Илии. Офни и Финиес были убиты в Силоме. Да и сам Илия упал от этой вести и сломал себе хребет. А что было потом? Ковчег Божий, драгоценность Израиля, был взят с филистимлянами. Какое это было страшное поражение! И так Силом стал местом позора Израиля. А раньше? Раньше Силом был центром богопоклонения. Там был ковчег Израиля. А теперь страшный позор, страшное поражение. И Господь напомнил евреям об этом страшном событии. Иеремия говорит от лица Господа: «Если вы не обратитесь, если не покаетесь, то дом сей, то есть храм, Иерусалим, центр богопоклонения, будет как Силом. Город сей опустей, останется без жителей. Его постигнет судьба Силом». Бог тогда наказал Илии и поразил сыновей, нечестивых священников. Он допустил также и филистимлян разграбить израильтян. Он отверг священнодействие Илии и избрал себе нового человека, Самуила. И потому Господь предупреждает: исправьте пути ваши, обратитесь. Исправить путь – это значит встать на правильное отношение с Богом, избрать Его путь. Обратиться – это значит повернуться от зла к добру на все 180 градусов. От злых дел к добрым делам, к Богу. Какая реакция священников и князей и пророков была на эти слова? 8 стих мы читаем: «Тогда схватили его священники и пророки, и весь народ сказал: ты должен умереть». И третья мысль. Опасность реальна. Приговор вынесен. Смерть должна наступить.
но посланный Богом человек праведный. А праведник, мы знаем, смел, как лев из Писания. В 9 главе Деяний апостолов мы читаем, Варнава свидетельствовал о Павле, как он смело проповедовал в Дамаске во имя Иисуса. В Иерусалиме Савл также смело проповедовал и состязался с эллинистами, и они покушались убить его, точно так, как и Иеремия. Но смелость одного возбуждает в других безбоязненное проповедование Слова Божьего. Филиппийцам мы читаем, «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть, заметьте, большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». О да, как апостол Павел, так и Иеремия были великими людьми. Иеремия в данном случае был пророком Ветхого Завета. Он был бесстрашным героем веры. Он выполнил свое поручение и теперь был готов принять смерть за Господа. Да, я с глубоким уважением отношусь к тем братьям, которые не отсиживались, не прятались за спины других, но в самое тяжелое время коммунистического режима смело проповедовали истину Господню. Вспоминаю апрель 1988 года. На Пресвитерском совете Российской Федерации мне было поручено вместе с другим братом поехать в Германию на празднование тысячелетия крещения Руси. Тогда еще никто не думал и не догадывался о том, что предстоит нам в этом году. В городе Галле, в университете Мартина Лютера, мы встретили многих-многих немцев, американцев, англичан, испанцев, итальянцев, католики, лютеране или другие деноминации, так же, как и православные, все прислали своих представителей в этот центр. Там говорили о тысячелетии крещения Руси. В Германии говорили, а в России даже и произнести это не думали и боялись. Мы вернулись в Москву, рассказали о том, что было. У нас загорелось искреннее желание сделать великий праздник крещения Руси и этим самым прославить нашего Господа, поднять народ, поднять многих евангелистов для благовестия. И когда мы сказали об этом братству, нас высмеяли. Нам сказали, возможно ли это. Я говорил по телефону своим друзьям в разных городах и делился своими впечатлениями и своей мечтой. И вот однажды в Новосибирске один брат пригласил меня на евангелизацию, которую делала поместная церковь. На второй пестеле это происходило, на самом краю города. Сотни людей услышали весть о Христе первый раз. Когда я вернулся в Самару, в свой город, город, который считался всегда престолом сатаны, по выражению одного брата, городом безбожников, я стал ходатайствовать о том, чтобы нам иметь большое собрание для неверующих людей. Удивительно, но как-то случилось, когда было трудное экономическое положение в одном дворце культуры, нам дали за приличную сумму провести евангелизацию в этом огромном здании. И с тех пор мы провели таких евангелизаций 16 раз. Более 20 тысяч человек впервые услышало об Иисусе Христе. Многие-многие покаялись. Это было счастливое время, когда только зажегся огонь миссионерского служения. И слава Богу, я в этом был участником. Но, как говорится, за все надо платить. И расплата была со стороны местных властей очень такая щедрая. Нас гоняли, нас преследовали, у нас были большие-большие неприятности. Нам грозили, что настанет день, когда мы расправимся с вами. Так говорили лидеры коммунистической партии мне в лицо. И вот 19 августа 91 года произошло нечто в нашем бедном СССР. Готовился переворот. Был путч. И если бы до конца он свершился успешно, как думали коммунисты, то нас, лидеров церквей,
старших пресвитеров и других, которые занимались евангелизацией, которые шли на алтарь служения безбоязненно, обязательно ждала бы суровая кара. Потому что самыми первыми должны были идти на смерть те, которые отдавали себя на алтарь служения Бога. И последняя мысль. Еремия. Пример безбоязненного служения перед Богом нам сегодня, живущим в Америке, либо в Германии, либо в Советском Союзе бывшем, либо где еще. Еремия не боялся. Еремия свидетельствовал и говорил, а что до меня, то это я в ваших руках сегодня. Если я даже в ваших руках, то я знаю, я еще в руках Божьих. И Он пошлет мне защиту свою. 47 лет проповедовал слова Господни великий пророк. Он пережил 5 царей и остался верным своему Господу. Все эти цари приняли наказание за непослушание Отцу Небесному. Но он остался как светоч, как прекрасный пример для всех нас. Иисус Христос отдал Себя, отдал жизнь Свою для того, чтобы мы безбоязненно проповедовали Его любовь к людям. Помоги нам, Господи, скажем. Помоги нам, Господи, иметь те силы, которые имел Еремия, Иезекииль, Даниил и другие пророки. Да, это опасное служение возвещать истину Христову. Особенно тем людям, которые нечестивы, которые заведомо ищут, чтобы сделать худшего для верующих людей. Но Господь говорит нам, не бойтесь. Я с вами, чтобы избавлять вас, как Он сказал когда-то это Еремии. Итак, дорогие друзья, в заключение я хотел бы призвать тех, которые имеют силы, имеют здоровье, имеют благословение. Есть еще возможность открыто свидетельствовать перед лицом Господа. Свидетельствуйте для того, чтобы Бог был в этом виден и прославлен. Хвала за все Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Из квартиры Каратаевых доносится пение. Окруженные детьми, на широком диване сидят антиснаты.

0: Представляю, как легко было бы жить, если бы все люди верили в Бога.
1: Не думаю. Она только вера в Бога ничего бы не изменила.
0: Почему?
1: Потому что одна лишь вера в существование Бога не помешала бы людям спорить и воевать, и делать все, что угодно.
2: Необходимо не только верить, но и любить Бога, и стараться исполнять Его волю.
1: Ну да, конечно.
3: И любить друг друга.
2: Конечно.
1: Конечно, если бы люди верили в Бога, то у них был бы какой-то страх. Они боялись бы Его судов и наказаний, а это хоть как-то сдерживало бы зло.
3: Не понимаю, почему люди не верят в Бога?
1: Ну, это трудно так.
0: Потому что они не видят Его.
1: Конечно.
2: Да, человек продолжает быть Фомой. Не увижу и не поверю. Но только теперь дело обстоит хуже. Тем, кто говорит, что знает и видел Иисуса, приписывают галлюцинации.
3: А что такое галлюцинации?
2: Это обман зрения. То есть человек видит того, чего нет. Или слышит того, чего нет. Или, например, по запаху ему что-то кажется, чего на самом деле нету.
4: Вот, например, у алкоголиков бывают галлюцинации.
1: Да, но вообще-то наше зрение далеко не совершенно. Исследования показали, что люди не все цвета видят, какие видят, например, животные. Пчела видит то, что человеческому зрению совсем недоступно.
2: Да.
0: И собаки слышат то, что не слышит человек.
1: Правильно. А вот бабочка имеет такой нюх, что на большом расстоянии обнаруживает бабочку противоположного пола. На это человеческий нос не способен.
4: Mm.
0: Вот это нюх лучше, чем у собаки.
1: Да.
4: Mm. Вот вы слышали, что не так уж давно ученые открыли, что наша Земля гудит, как колокол после сильного землетрясения. Но этот звук на 16 октав ниже самого низкого тона, который человек может слышать.
1: Интересно. Это, конечно, говорит о том, что, несмотря на удивительные устройства человека, его возможности все же ограничены.
2: Да, люди бы готовы были поместить и Бога в лаборатории, исследовать.
0: Да, не получается.
4: А вот раз не получается, значит, его и нет. А если кто-то говорит, что нашел Бога и любит его, то такого чуть ли не сумасшедшим считают.
1: Что поделаешь, таков человек без Бога. Все-то ему надо потрогать да шутить.
2: Да все равно ж людей не поверят, даже если кто-то из мертвых воскрес бы и стал возвещать, что и Бог есть, и ад есть, и жизнь вечная, все равно не поверят.
1: Просто человек не хочет понимать, что Бога невозможно определить какой-то аппаратурой, что он недосягаем, он совсем в других измерениях обитает, и что возможность человека весьма ограничены.
2: Да, ведь изучив даже самую ничтожную травинку, мы восторгаемся ее строением и мудростью создавшего его. Не говоря уже даже о Вселенной.
4: Глядя на окружающий мир, все же можно увидеть Творца. Если захотеть, конечно. Кроме того, есть возможность проверить на себе силу Божьей любви. Иисус сказал, что кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно.
1: Правильно, Вадим.
2: Да, и люди вообще просто забывают, что Бог-то есть Дух.
1: А мы, люди, ограничены материей и временем. И порой забываем об этом.
4: Когда я начинаю думать о том, что значит безначальный Бог и что такое вечность бесконечная, то прямо голова идет кругом.
1: Вот это и доказывает, что наш разум многого еще не может вместить.
2: В Библии сказано, что Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию.
4: Ну вот именно. Наш Бог поставил свои пределы и времена. Бог же обитает в неприступном свете.
1: Да, и само время, наверное, дано только нам на земле, потому что говорится, что настанет такое время, когда времени уже не будет.
3: Было бы страшно интересно увидеть, Какой все-таки Бог?
2: Ну, знаешь, Верочка, ведь Вадим только что сказал, что, глядя на окружающий мир, можно увидеть Бога. Давайте-ка попробуем сделать это, а?
1: А как?
3: Я знаю. Он очень любит цветы. Раз он и создал такими красивыми.
1: И вообще красоту. Какую красивую землю он нам подарил. Какие моря, океаны, горы, деревья, озера. Не хватит времени все перечислить.
2: А сам человек разве не чудо? Кто такое мог сотворить бы?
4: Он, любящий Бог. Ведь он отдал даже сына своего для нашего спасения.
0: Бог очень умный и мудрый.
3: Еще очень терпеливый.
1: Да, это так.
3: Он не уничтожил людей. Хотя они совсем и не верят в него, а только смеются.
1: Вот это действительно так. А еще его великая любовь в том, что он не только сына своего отдал, но и Духа Святого нам послал.
2: Да. И Дух Святой живет в нас.
4: Да, без Духа Святого мы, наверное, не имели бы никакой силы.
1: Бог посредством Духа Святого трудится над каждым из нас, чтобы приготовить нас для вечности.
2: А ведь вечность намного прекраснее, чем эта земля и все, что здесь мы имеем.
1: Какая будет вечность? Не можем представить себе.
0: А вы забыли, что Бог хочет, чтобы и другие люди стали верующими?
4: Конечно. Для этого он нас и использует.
1: Надо полностью отдать себя в распоряжение Бога. И Он употребит нас для спасения грешников. Но без силы Духа Святого мы ничего не сможем.
3: Да. Тогда я буду просить, чтобы Бог через меня спас хоть одного грешника.
1: Чудо ты наше! Это действительно очень хорошее желание. Думаю, что Дух Святой поможет тебе быть ярким светильником в этом мире.

0: Сережа, Вера, Люда и Вадим Каратаевы – маленькие ученики Христа. Многому они должны еще научиться, пока в духовном смысле твердо станут на свои ноги. Но благодаря таким старшим друзьям, учителям, как Анти и Ната, они могут успешно продвигаться вперед в своей вере. Ученик приобретает знания через лекции, поучительные рассказы, дискуссии и задавая вопросы. Чтобы человек мог расти в вере, он должен задавать вопросы. Есть много истин, которые требуют объяснения. Нужно дискутировать, обсуждать аспекты живой веры. Поучительные рассказы освещают истины. И духовные лекции, и проповеди служат христианину подкреплением, наставлением и обличением. Сегодня Анти и Наташа беседовали с детьми о вере в Бога, о его невидимой физическими глазами сущности. Сережа и Ната привели старый аргумент неверующих людей.
1: Не понимаю, почему люди не верят в Бога?
2: Ну, это трудно так.
1: Потому что они не видят его.
3: Конечно. Да, человек продолжает быть Фомой. Не увижу и не поверю.
0: Люди не верят в Бога, потому что его не видят. Почему они не видят Бога? Библия говорит: «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистое сердце. Что это такое? Это сердце, которое свободно от всех отрицательных эмоций, болезненных забот, негативных отношений, всего того, что может ослепить его, препятствовать ему понимать важные духовные истины. Один верующий бизнесмен рассказал, что в какой-то период у него были колоссальные заботы, и он испытывал большое давление на работе. Когда он приходил домой, и дети подбегали к нему, чтобы поговорить с ним, то хотя он и отвечал им «Да, Марк, да, Мэри», он не слышал ничего, что они говорили ему. Спустя некоторое время, как-то однажды на прогулке со своей женой в саду, этот человек вдруг воскликнул: «Надо же! Розы уже расцвели». К его удивлению, жена ответила, что они уже цветут 3 месяца. Только после того, как этот деловой человек попросил Бога освободить его от его чрезмерных забот и напряжений, он смог почувствовать близость Божию и стал слышать то, что члены его семьи говорили ему. В духовном мире такое же положение. Когда мы говорим о духовных вопросах, мы можем видеть, как легко какое-то препятствие в нашем сердце может ограничить наше духовное зрение. Это препятствие может быть таким большим, что мы совсем не чувствуем присутствия Божьего. «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Если мы духовно и эмоционально целостны, мы видим Бога и способны верить в Него. Тому, кто имеет какие-то душевные проблемы, трудно верить в Бога. Какие трудности я имею в виду? Я отвечу следующими вопросами. Глубоко в своем подсознании испытываете ли вы какое-то чувство враждебности к своему отцу или матери? Имеете ли вы глубоко в каком-то уголке своего сердца отрицательное чувство к своей семье, друзьям, своим сотрудникам или конкурентам? Помните ли вы такой случай, что кто-то обидел вас и никогда не пришел попросить прощения? Сокрыта ли в вашем сердце тайна, которой вы боитесь поделиться с другими, какой-то поступок прошлого или настоящего, или что-то, что вы собираетесь осуществить в будущем, зная, что это незаконно или аморально? Переживаете ли вы отчаяние и безнадежность, не получив еще ответа на свою молитву? Таите ли вы в себе комплекс неполноценности? Трудно ли вам быть удовлетворенным собой? Список подобных вопросов бесконечный. Но если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, Вы не полностью свободны от отрицательных и разрушающих эмоций. И до тех пор, пока вы во власти негативных эмоций, вы жертва сомнений в существовании Бога. Не доверяйте себя сомнениям. Сомнение — это бессознательный защитный механизм, произведенный нестабильным, обвиняющим или измученным умом, чтобы воспрепятствовать нам верить в Бога, который может потребовать от нас того, с чем мы не готовы расстаться. Отрицательные чувства загрязняют сердце и препятствуют нам видеть свою нужду в Боге. Мы становимся как растолстевший человек, который боится ступить на весы, или как человек, боящийся открыть полученные письма из-за неоплаченных долгов. Когда мы больше всего нуждаемся в помощи, наше загрязненное сердце будет препятствовать нам обратиться к тому, кто способен нам помочь больше всего, к Богу. Мы не верим и не видим Божьего плана для нашей жизни. Иисус Христос был могущественной личностью. Он знал Бога. Он не имел никаких внутренних эмоциональных препятствий. У него не было самолюбивых стремлений, ни жадности, ни зависти, ни ненависти, ни жалости к себе. Он был чист сердцем. Блаженные, чистые сердцем, ибо они Бога узрят, сказал Иисус. Самое главное препятствие, которое не дает нам видеть Бога и которое загрязняет наше сердце, это грех. Это дела, слова и мысли, оскорбляющие других и вредящие нам самим. Грех — это также бунт против Бога и исполнение Его воли в нашей жизни. Пока мы не готовы расстаться с мыслью, что я сам лучше всего знаю, что мне нужно для счастья в моей жизни, мы не будем воистину счастливы, и мы не увидим Бога. А без присутствия Бога в своей жизни вы не будете иметь глубокого чувства полноценности и не будете способны к здравой самооценке. У вас постоянно будут проблемы с другими людьми. Вы не будете способны относиться к ним милосердно. Будете грубы в своем сердце, будете критиковать и сплетничать. Без Божьего присутствия вы будете наносить обратные удары, пока не разрушите самые важные аспекты в своей жизни и не обнаружите, что жизнь ваша развалилась. Все вокруг рухнуло. Подумайте над этим. Если вы говорите, что вы никогда не ощущали реальности Бога и что Бога невозможно видеть, то, возможно, вся проблема в вашем собственном сердце. Загрязненное сердце препятствует вам видеть любящего вас, Небесного Отца и Бога, и делает вас несчастным. Не пора ли совершить уборку и очистить свое сердце от греха? Как, спросите вы? Не существует такого средства, которое могло бы очистить мое сердце, мысли, совесть от греха. Бесполезно, я слишком много согрешил. Друг мой, поднимите свой взор на Голгофский крест. Есть средство, которое может вас очистить. Призовите Христа на помощь. Христос пострадал и был распят на кресте. Он пролил свою святую кровь за вашу нечистоту и грех. И эта очищающая кровь в силе еще и сегодня. Всякий, кто призовет имя Господне, имя Иисуса Христа, спасется и будет чист от всякой грязи, будет свободен от всех преград, которые не дают чувствовать присутствие Бога в жизни. Хотите ли вы, мой дорогой друг, стать чистым сердцем сегодня, в этот час? Придите к источнику очищения. Придите к ранам распятого ради вас Иисуса Христа. Мы будем сейчас молиться. Я приглашаю вас присоединиться к моей молитве. Пусть это будет первым шагом вашего решения верить в Иисуса Христа и в Бога, и жить согласно Его воле. Будем молиться. Дорогой наш Небесный Отец, я молю, чтобы действие Духа Святого сейчас оживило это слово в сердце моего слушателя, чтобы он понял, что нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе, что Ты изменишь его жизнь, что, Боже, Ты силен очистить его сердце и совесть, пролитой за него кровью Иисуса Христа. И после того, как он получит это очищение, о Боже, помоги ему своим свидетельством и своей жизнью воздать Тебе одному хвалу, потому что Ты один достоин всякой славы и хвалы от Него. Благодарность Тебе, Боже, что Ты принимаешь моего слушателя таким, как он есть. Очисти от всякого греха, исцели его болезни, обнови его жизнь, спаси его душу. О, дорогой Спаситель Иисус Христос, благодарность Тебе, что Ты слышишь эту молитву и слышишь молитву моего слушателя. Слава и благодарность Твоему святому имени. Аминь.

Дорогой слушатель, вы, которые сейчас приняли решение открыть свое сердце Богу, возможно, первый раз в своей жизни, вашим первым шагом была ваша молитва. Сами слова молитвы не спасают. Вы можете читать какую угодно молитву, каждый день, каждый час. Она не спасет вашей души. Но если вы всем сердцем поверите в то, что вы сказали в своей молитве, то вы увидите, что Христос войдет в вашу жизнь, и вы испытаете перемену жизни. Помните, что живая вера проявляется в делах. Вам будут нужны общение с другими верующими и поместная церковь, где Слово Божье проповедуется так, как оно написано. Я горячо рекомендую вам найти для себя такой духовный дом, где вы можете расти в своей вере. Если у вас есть Библия, читайте ее регулярно. Ваша душа будет насыщаться и укрепляться каждым словом, исходящим из уст Божьих. И под конец. Если вы желаете написать нам и рассказать о том, что Бог совершил в вашей жизни, или просто поделиться волнующими вас вопросами, то пишите нам по такому адресу. Финляндия, 137-20, Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20, Парола. Ивану Степановичу Хауке. Желаю вам Божьего благословения.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – Hoffnung.

0: В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Избрание, аргументы и свидетельства» на текст из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам 1 главы. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и в Святом Духе, и со многим удостоверением. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях и радости Духа Святого». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Итак, дорогие слушатели, приходилось ли вам, слушая слово, ощущать исходящую от него божественную силу? Неважно, где вы находились, в Вестминстерском ли аббатстве, в соборе святого Павла или в этой скинии, или же на божественном служении в одном из театров, место не имеет значения. Вы, возможно, скажете: «Ну да, у меня что-то такое появилось в душе», а это может улетучиться. Но вы когда-нибудь ощущали, как от слова исходит что-то такое, чему нельзя было дать объяснение, что, захватив все ваше существо и пленив ваше сердце, пронзило вас, как меч, нанося не телесную рану, а рану, которая производит разделение души и духа, суставов и мозга, на деле доказывая, что истинно есть судья помышлений и намерений сердечных? Те, кто являются истинными избранниками Божьими, могут поведать о себе примерно такую историю. Было время, когда Слово Божие казалось мне бичом из 10 плетей. Мои плечи оголены, и каждый раз, когда проповедовалось Слово, оно, казалось, оставляло глубокую рану. Я содрогался, я видел, что Бог готов со мною расправиться. Я понимал, что задолжал правосудию, но не мог уплатить свой долг, что я замешан в бунте против своего Творца и не в состоянии победить. Я видел, что я постыдно наг и с головы до пят покрыт проказой, банкрот и преступник, на которого вот-вот падет кара за предательство. Поистине в силе пришло слово для вашей души. И, продолжаете вы, я помню также, что когда моего сердца коснулась истина и заставила меня буквально прыгать от радости, потому что с меня свалился огромный груз, она показала мне спасительную силу Христа. Я знал эту истину раньше, но сейчас я принял ее в сердце. Я понимал раньше, что Христос способен спасать, но сейчас я это явственно осознал. Я пошел ко Христу таким, как был. Я прикоснулся к краю Его одежды и исцелился. Я убедился, что Слово не выдумка, что оно единственная реальность. До этого я слушал Его десятки раз, но Он говорил, как бы играя на инструменте мелодию. Теперь же Он действовал. Он положил свою руку прямо мне на сердце, и я весь был в Его власти. Сначала Он поставил меня пред судейским престолом Божьим, и я стоял там, а надо мной гремели раскаты грома. Затем Он позвал меня к престолу благодати, и я увидел стекавшую по нему кровь. Я ушел домой ликующим, потому что мой грех был омыт. И я снова спрашиваю, доходило ли слово до ваших душ с такой силой? Обличает ли вас слово с того времени, как вы обратились? Обрывало ли оно

ваши надежды? Не кажется ли вам иногда после проповеди, будто через лес ваших мыслей пронесся сильный ураган, который проложил там свой собственный путь, повергнув наземь многое из того, что вы считали живым, но оно было мертвым? И разве не чувствуете вы, идя домой после собрания, что с вами был сам Бог, так как у вас нет другого объяснения? Ни проповедник и ни слова, которые он произносил, не смогли бы совершить такое, но сам Бог подошел и заглянул в ваши глаза, проник в ваши мысли, перевернул ваше сердце и затем наполнил его снова своей любовью и своим светом, своей истиной и своей радостью, своим миром и своей жаждой святости. С вами все именно так? Там, где слово не достигает душ в силе, там нет доказательства избрания. Запомните, я не говорю, что так будет всегда. Нельзя думать, что Бог будет говорить с вами каждый раз. По сути дела, проповедник также зачастую терпит неудачу, и он болезненно это переживает. Может ли человек, постоянно проповедуя, всегда ощущать себя достойным глашатаем Божьим? Но будь он хоть провинциальным клоуном, если он проповедует Слово Божье, то Дух будет при этом присутствовать. Работа совершается не клоуном, не даже архиепископом, а Словом, что живо и действенно. Ваше свидетельство избрания будет неясно и бледно, если слово не придет к вам в силе духа. Люди приходят, слушают проповедь и, уходя, спрашивают: «Как вам понравилось?» И слышен ответ: «О, мне очень понравилось», а иной скажет: «Совсем не понравилось». Вы думаете, нам, как воздух, нужно ваше мнение? Вы думаете, что служителей Божьих, если они настоящие, очень волнует, что вы о них думаете? Нет. Поверьте, что нет. Но если вы скажете: «Я получил огромное удовольствие от проповеди», наверняка они ответят: «Должно быть, мы где-то отступили от истины. Если вы не разозлились, как видно, мы что-то затушевали, иначе бы слово так полоснуло вас по совести, как может полоснуть только зазубренный нож. Вы должны были сказать: «Я не думал о том, нравится она мне или нет. Я думал о том, какой я сам, в каком я нахожусь положении перед Богом. Вот что меня занимало. Не то, хорошо ли он проповедует, а то, какова моя участь, принят ли я Христом или отвергнут им». Мои дорогие слушатели, вы именно так учитесь внимать слову. Если нет, если для вас пойти в церковь или молитвенный дом то же самое, что пойти на ораторию или послушать оратора, который говорит о временных вещах, то значит, у вас нет свидетельства избрания. Слово не воздействовало на ваши души с силой. Есть еще одно свидетельство избрания. Те, кого Бог избрал, принимают слово с многим удостоверением. Избранные не все принимают его с полным удостоверением. Это благодать, которую они получают позже, но они принимают его со многим удостоверением. Есть верующие, которые руководствуются странными принципами. Сейчас, правда, довольно-таки трудно разобраться, какие принципы утверждаются и признаются в веке сём. Но есть люди, чьи принципы позволяют им на одно и то же говорить черное и белое. Религиозные принципы некоторых не очень отличаются от этого. Они кладут в карман песенник, когда идут на собрание. Они кладут сборник частушек, когда идут куда-нибудь еще. Они служат и нашим, и вашим. Люди, подобные этим, никогда не имеют большой надежды и уверенности в своей религии. И по-другому быть не может, потому что их религия не стоит того времени, что они затрачивают на ее исповедание. Но истинный христианин, когда он ухватывается за принципы, крепко их держится, и можно не сомневаться, что никакая сила не вырвет их у него из рук. Он говорит: «То слово, что я слышал своими ушами, и есть сама правда Божия,
Она для меня истинна, реальна и жизненно необходима. И я сжимаю ее обеими руками. Мои руки не смогут разжать ни время, ни страдания, ни смерть. Для христианина его религия – это часть его самого. Он верует в истину не потому, что его научила ей мать или друг, но потому, что он верует в нее до глубины души. Он похож на девушку, служанку, которая не находила слов, чтобы убедить своего неверующего хозяина, и сказала: «Сэр, я ничего не могу вам доказать, но здесь, внутри меня, есть то, что вам доказало бы, если бы умела говорить». Это и есть многое удостоверение. Грешники, однажды ощутившие личную потребность в Спасителе, в огромной степени удостоверены в Его драгоценности. А святые, однажды познавшие Его драгоценность, имеют многое удостоверение в Его божественности, Его искуплении, Его вечной любви, Его бессмертном звании пророка, первосвященника и царя. Они уверены в этом. Мне знакомы люди, которые считают, что если человек говорит о чем-то определенно, то он догматичен. Добрый старый догматизм. Когда мы снова увидим тебя на земле? Именно все эти «если», «но» и отговорки, эти «возможно» и «может быть» виновны в том, что разрушены наши кафедры. Посмотрите на Лютера, когда он встал на защиту славы Божьей. Разве был другой такой догматик? «Я верую», — говорил он, — «поэтому утверждаю». С того дня, когда он на коленях ползал по лестнице Пилата, стараясь завоевать небо, в его сознании всплыла фраза из пожелтевшего фолианта: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Этот человек был также уверен в том, что дела не дают спасения, как и в том, что он живет. Так вот, если бы он вышел и сказал: «Господа, я могу предложить одну теорию, которая, возможно, правильна, прошу извинить меня» и так далее, то папство безраздельно господствовало бы до сего дня. Но он знал, что это сказал Бог. И он чувствовал, что это был путь, который сам Бог проложил к его душе, и он не мог не быть догматиком, действуя с замечательной силой раскольничества, которая вскоре повергла всех его противников к его ногам.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спеджина. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Избрание, аргументы и свидетельства», на текст из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам 1 главы. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у нас было не в слове только, но и в силе, и в Святом Духе, со многим удостоверением. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях и радости Духа Святого». Продолжим чтение.
1: Итак, приняли ли вы Евангелие со многим удостоверением? Если да, вы можете сказать: «Христос мой, я верую в Него, хотя я иногда сомневаюсь относительно моей собственной выгоды в Нем, но из опыта моей души я знаю, что Он драгоценный Христос. Я знаю это не из свидетельства Палея, не из аналогии Батлера, но я знаю это из моего личного опыта. Истина, которую я принял, это не хитросплетенная басня, но это то, что пришло от Бога, чтобы привести меня к Богу. Это еще одно свидетельство избрания. Если у вас оно есть, то все остальное не имеет никакого значения. Мне едва ли не все равно, верите ли вы в учение избрания или нет, вы избраны». Наблюдая за святой жизнью одного брата, который отрицает учение постоянства святых, я иногда ему говорил: «Ничего, брат, вот претерпишь до конца, и этим подтвердишь учение о претерпевшем до конца, в которое ты не веришь. Может быть, вы не можете принять сейчас учение, которое я проповедую, но если вы пребываете в такой же святости, то, оказавшись на небесах, вы очнетесь и скажете: „О, так я один из избранных! А сколько я поднимал шума из-за этого, будучи на земле! Зато сколько хвалы я воспою здесь, на небе! Я буду петь лучше и громче всех остальных! И ему, возлюбившему меня и своею кровью омывшему меня от грехов, слава во веки веков!» Но есть и третье свидетельство. Те, кто избран Господом, желают уподобляться Ему. «И вы сделались подражателями нам и Господу», говорит в тексте апостол, не желая, чтобы они говорили: «Я Павлов, я Силен, я Тимофеев», но чтобы подражали Павлу в том, в чем он подражал Христу. Томас Кемпис написал книгу об уподоблении Христу, и во многих отношениях это благословенная книга. Но я хотел бы, чтобы Святой Дух вписал в ваши сердца образ Христа. Для вас это будет сладостным доказательством, что вы избраны Богом. Похожи ли вы на Христа и хотите ли уподобиться Ему? Способны ли вы простить вашему врагу и можете ли возлюбить Его и платить Ему добром? Можете вы сегодня сказать: «Во мне вражды не больше, чем в новорожденном младенце»? И есть ли в вас теперь желание жить для других, жить для Бога? Живет ли в вас молитвенный дух? Приходите ли вы к Богу с молитвой, как приходил Христос? Осмотрительны ли вы также в словах и благоразумны в поступках, как Христос? Я не спрашиваю, совершенны ли вы, но я спрашиваю, подражаете ли вы совершенному? Мы должны следовать за Христом, если и не на шаг в шаг, то как можно ближе. Если мы подражаем Христу, то для других это вернейшее доказательство нашего избрания. Хотя, возможно, для нас самих, если мы смиренны, это не будет доказательством, поскольку мы будем скорее видеть наши недостатки, чем добродетели, и будем больше расстраиваться из-за наших грехов, чем радоваться милостям. Если человек не следует Христу, то окружающие могут безошибочно определить, что как бы он ни рассуждал об избрании, сколько бы он ни болтал о нем, он не принадлежит Господу. Я больше ничего не скажу по данному вопросу, потому что уже достаточно на нем остановился в предыдущей части беседы. В заключении скажу, что четвертым свидетельством является наличие духовной радости в духовном служении. Если посмотреть дальнейшие стихи, то окажется, что те, в чем избрание апостол был уверен, принимали Слово Божие при многих скорбях, но с радостью Духа Святого. Что скажете на это вы? Чья религия заключается в рабском соблюдении формальностей, которые вам претят? Смотрите, сколько тех, кто посещает места поклонения только потому, что считает неприличным не ходить туда. Но как им хочется, чтобы было это приличным? И когда многие из ваших христиан попадают на континент, где оказывается их соблюдение Господнего дня? Где тогда их ревность по Дому Божьему? И смотрите, как неохотно некоторые из наших сограждан идут в Дом Господа. Почему? Потому что они привыкли относиться к нему как к месту, где они должны иметь очень мрачный вид. Для них это не дом, а темница. Совсем по-другому чувствуют себя ваши дети, когда приезжают домой на каникулы. Как входят они в отцовский дом? Уныло и грустно, будто лишившись дара речи? Нет, благословенны будь их маленькие сердца. Они подбегают к коленям отца, радуясь, что они здесь, что они дома. Именно так приходит в дом Господень человек, для которого религия — его радость». Он испытывает уважение, потому что это дом его отца. Он испытывает благоволение, потому что его отец — Бог. Он счастлив, потому что Бог — его отец. Понаблюдайте, как входит в свою комнату для молитвы христианин. Безбожники туда вообще не пойдут. Или если пойдут, то только потому, что хотят этим зарабатывать небеса. Вот они подготавливают свои скучные молитвы, и как должно быть безотрадно для человека молиться, когда он не надеется быть услышанным, и когда у него нет молитвенного духа. Это как лошадь, которая ходит по кругу и вращает для кого-то жернов, никогда не сходя с круга, совершая одно и то же завтра и послезавтра и во все последующие дни». Иногда, когда раздается колокольный звон с маленьких церквей по утрам, призывающий людей в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу, то находятся те, кого можно видеть на ранней молитве. Они также приходят вечером, и как было бы замечательно, если бы эти прихожане ходили туда со святой радостью. Но вот дьякон, который говорит, что ему доставляет лишь хлопоты постоянно открывать дверь, когда никто не приходит, кроме трех старух, которые содержат богадельни, и двух других, которые сопровождают их. Вы думаете, это приемлемое для Бога служение? Но те, кто приходят сюда, потому что не могут не приходить, те, кто поклоняются Богу, потому что это инстинкт, услада, святость и честь, это люди, которые радуются в Божьем Слове, и они проявляют лучшие свидетельства того, что они избраны Богом. Горе вам, книжники и фарисеи, что ходят с унылым видом, дабы все видели, что поститесь. Истинно, истинно говорю вам, что читающие сердца не требуют, чтобы вы низко склоняли ваши головы, а чтобы вы совершали милосердные дела и смиренно ходили пред вашим Богом. И вам, кто радуется в Боге, дано будет по желанию вашего сердца. Вы, непрестанно радующиеся в Господе и ликующие в Его имени, будете переходить от силы к силе и, достигнув в конце славы, поймете, что вы пришли к ней в результате Его божественного предначертания и установления, и Ему воздадите всю славу. Но сейчас я слышу, как кто-то говорит: «О, я хочу знать, избран ли я. Я не могу сказать, что слово приходило ко мне в силе. Я не могу сказать, что я принял его с многим удостоверением. Я не могу сказать, что я подражатель Христу. Я не могу сказать, что я принял слово с радостью». Что ж, дорогой брат, оставь в таком случае этот вопрос. Вместо него позволь задать тебе другой. Ты веруешь в Господа Иисуса Христа? Будешь ли ты уповать на Христа? Будешь ли ты уповать на Христа для спасения своей души? Он сделает это, если ты, каким бы ты ни был и кто бы ты ни был, придешь ко Христу и полностью доверишься Ему, чтобы Он спас тебя, хранил тебя, поддерживал тебя в радости и в горе, в жизни и в смерти. В тот момент, когда вы уверуете, вы будете спасены. Этот акт веры через драгоценную кровь Христа удалит ваш всякий грех. Это будет не началом вашего спасения, это будет ваше спасение. Это будет не уготовлением вас ко спасению, но вы будете спасены в тот момент, когда уверуете, спасены полностью и совершенно. «О, — говорит кто-то, — как бы я хотел уверовать в Христа!» Ты так говоришь, человек? Желающий пусть берет, пусть доверится Христу. Помоги тебе Бог сейчас это сделать. Доверься Христу, и ты спасен. Это обращено ко всем вам без исключения, ибо верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Да поможет вам Господь уверовать в Иисуса, и тогда вы сможете продолжать свой путь с радостью, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья.

0: Вы только что прослушали передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджена. Сегодня вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Избрание, аргументы и свидетельства», на текст из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам 1 главы. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у нас было не в слове только, но и в силе, и в Святом Духе, и со многим удостоверением. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях и радости Духа Святого». До свидания. До следующей встречи.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Как говорит одна старая пословица, богатство, что вода, пришла и ушла. Поэтому позвольте дать вам один совет. Не любите и не привязывайтесь к деньгам и богатству. Герой нашей истории мечтал стать богатым. Он накопил огромное состояние, но затем беспомощно смотрел, как оно таяло у него на глазах и совершенно исчезло. Но сейчас он все-таки богатый человек и делится своим богатством со всеми, кому его не достает. Он делает это с тех пор, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. –

0: Эй, Грег, откуда у тебя эти картинки на драндулете? Вау, полюбуйтесь-ка на эту крошку.
1: Нравится, да?
0: Твой мотоцикл еще никогда не выглядел так круто. Кто его тебя так разрисовал?
1: Один знакомый художник. Он, правда, глухой, но в своем деле, как видишь, настоящий мастер.
0: Слышь, Грег, хочешь пива?
1: Не откажусь.

Как и многие другие люди, герой нашего рассказа хотел только одного – быть счастливым. И как многие другие, он полагал, что главным для этого было иметь деньги. Но быть богатым не означает быть счастливым и наслаждаться миром в душе. В действительности деньги могут даже стать преградой для истинного источника богатства. Мы предоставляем Грегу Хайнрицу возможность рассказать вам о том, как он нашел истинный смысл в жизни. Сегодня вы услышите его историю в программе «Освобожденные».

0: Я был старшим из 10 детей в нашей семье. Каждое воскресенье мы ходили в церковь. Я знал наизусть десятки молитв, надеясь этим достичь мира с Богом. Я тогда еще даже не догадывался, перед сколькими земными судьями мне еще предстоит предстать. Судьями, с которыми мне не удастся достичь примирения. Мы жили в Висконсине, в 5 милях от завода Харли-Дэвидсон. Я научился ездить на мотоцикле, прежде чем научился читать. Папа был моим кумиром.
1: Ну все, на сегодня хватит, Грег.
2: Ладно, папа. Ах, здорово так.
0: Когда-нибудь я сам куплю себе мотоцикл, вот увидишь.
1: Они очень дорогие, сынок.
0: Я устроюсь на работу и буду копить деньги.
1: Это хорошая мысль. А когда сможешь получить права, у тебя уже будет достаточно денег.
0: Я буду помогать тебе в магазине.
1: Я верю в это.
0: Когда-нибудь я стану богатым. Папа, вот увидишь, я стану богатым. Таким образом, я начал помогать отцу в его бизнесе и откладывал каждый заработанный цент. Папа был лучшим моим другом. По выходным, в праздники и во время каникул я работал. Я хотел стать богатым. К моменту окончания школы у меня уже был собственный мотоцикл, и я накопил 20 тысяч долларов.
1: Ты уже решил, что будешь делать со своими сбережениями, Грег?
0: Я слышал, что выгодно вкладывать деньги в недвижимость.
1: Угу.
0: Я уже начал просматривать объявления.
1: По крайней мере, это вполне осязаемо, и можно получить хорошую отдачу. Но обрати особое внимание на место расположения этой недвижимости. Это очень важно.
0: Я пока ничего в этом не смыслю, но я обязательно научусь.
1: Какой вид недвижимости тебя интересует, сынок?
0: 2-квартирный дом. Я смогу сдавать его и использовать доход для того, чтобы купить еще больше квартир.
1: Мне нравится, как ты рассуждаешь. Но при этом не забывай о жизни. Ведь существуют и другие радости, кроме работы и зарабатывания денег.
0: Когда я стану миллионером, папа, у меня будет все. Я купил сначала 2-квартирный, а затем и 4-квартирный дом. Через несколько лет я уже имел почти 42-квартирных домов. Затем я купил торговые заведения, магазин женской одежды, мясной магазин и бизнес по мойке автомобилей. А еще спустя совсем немного времени я заимел 1/2 многоэтажного дома в Милуоки.
1: Грег! Грег, тебе звонят из туристического агентства. Спрашивают, едешь ли ты на Багамы.
2: Спасибо, папа. Я сейчас им перезвоню.
1: Что с твоим мотоциклом?
0: Неплохо мне его разукрасили, да?
1: И тебя не смущает разъезжать на нем? Это же настоящая порнография.
0: Это настоящее искусство, папа.
1: Он мог бы найти лучшее применение своему таланту.
0: Ко времени, когда мне исполнился 21 год, я уже имел 1 000 000 долларов в недвижимости. У меня были кооперативные квартиры во Флориде. Я каждый месяц отдыхал на Багамских островах. Я ездил на все соревнования по мотокроссу, которые проводились у нас в стране. Но все-таки мне чего-то в жизни не доставало. Я бывал везде, где хотел, но меня не покидало какое-то беспокойство. Я не мог понять, откуда оно бралось. Именно тогда мои дела пошли хуже.
3: Ах, да, ну и холодно же сегодня.
1: Да, это одна из самых холодных зим.
3: Да что за погода, уже 2-я печь взорвалась за этот месяц.
1: Купишь другую по сходной цене.
3: Они все такие дорогие, и хуже всего, что я потерял уже уйму квартиросъемщиков. За последние 2 месяца многие жильцы уехали на юг.
1: Значит, твои доходы упали, и у тебя сейчас пустует много квартир?
3: Да.
1: Тебе нужно срочно что-то предпринять.
3: Да я не могу справиться со своими проблемами, папа. Трубы замерзают, печи выходят из строя. Все, что я получаю, так это жалобы. Одна из страховых компаний после пожара расторгла со мной договор.
1: Может, настало время распродать часть имущества?
3: Да сейчас это невыгодно, пап. Мне нужно держаться. Я надеюсь, что дела пойдут лучше. Но легче не стало. Моя империя гибла на глазах. Жильцы были недовольны и подавали на меня в суд. Из-за больших расходов я нес убытки. Городские власти начали выдвигать ко мне претензии в связи с нарушением гражданского кодекса. Меня завалили всевозможными бумагами. Я сходил с ума от нервного напряжения. Будучи человеком гордым, я ждал, пока у меня не останется всего несколько долларов. И только тогда я обсудил свое положение с адвокатом.
4: Садись, Грег. Я ознакомился со всеми документами и пришел к выводу, что тебе нужно объявить о банкротстве, или же ты потеряешь все.
3: Именно этого я и опасался.
4: Но, по крайней мере, ты сможешь сохранить один из своих мотоциклов и какие-то личные вещи, если распишешься в банкротстве.
3: Сколько это будет стоить?
4: 15 тысяч долларов.
3: У меня нет этих денег.
4: Но тебе все равно придется с этим как-то разбираться. И уладь с нарушениями кодекса. А то тебе придется выплачивать, помимо всего прочего, еще и большие штрафы.
3: Мне просто не верится. Как быстро я все потерял. Мои магазины, недвижимость, весь мой мир.
5: Принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Финансовые проблемы не прошли бесследно и для меня самого. Каждый вечер я начал пить и кутить со своими друзьями-рокерами.
1: Эй, Грег, что думаешь о моем новом драндулете?
2: Нормально, давай обмоем его бутылкой пива.
1: Давай.
2: Обожди секундочку, я сейчас принесу пару баночек.
1: Эй, Грег, захоти еще и бутербродов.
3: Слава богу!
2: А ты что здесь делаешь? Это же тусовка рокеров, и...
3: А я рокер? Я пришел рассказать тебе о Христе.
2: Это не для меня, приятель. Ты ошибся адресом. Этот парень помешан на Христе.
1: Кто там? Наверное, он принял наркотиков.
2: А я тоже бы хотел накуриться марихуаны. Или напиться и отправиться куда-нибудь далеко-далеко.
1: У тебя что, опять проблемы с городскими властями?
2: И с ними, и с полицией. Меня вызывают почти каждый день.
1: Слышь, Грег, может, поживешь у меня, пока страсти не улягутся?
3: Эй, Грег, можешь выходить, они ушли. Я сказал им, что тебя нет дома.
0: Что они хотели?
3: У них ордер на арест за неявку в суд по поводу нарушений кодекса.
0: А как они могли меня здесь найти?
3: Ты знаешь, Грег, мне кажется, тебя могли выследить по твоему раскрашенному мотоциклу.
0: Мне уже тошнит от них. Неужели им больше нечего делать?
3: Да ты же у них самый опасный преступник.
0: Не смешно. Я думаю, мне нужно на время исчезнуть из города. Поеду-ка я к брату в Аризону.
3: Это же 2000 миль.
0: Уж там-то они до меня не доберутся. Я надеялся, что, уехав подальше, я таким образом спасусь от полиции. Я сел на мотоцикл и отправился в Феникс. Я с нетерпением ждал встречи с братом, ведь мы с ним уже не виделись много лет. Но у него меня ждал большой сюрприз.
4: Грег! Как я рад тебя видеть!
2: Привет, братишка, привет, привет. Я только что приехал из Висконсина. 40 часов в седле.
4: Вижу, вижу, ты совершенно измучен.
2: И хотел бы лечь спать. Но сначала нужно выпить немного пива.
4: Пива! Но ты понимаешь, у меня нет ни капли.
2: Ну тогда пойдем купим.
4: Ты понимаешь, Грег, я бросил пить.
2: Ты разыгрываешь меня?
4: Да нет, честно. У меня теперь совсем другая жизнь.
2: Откуда у тебя здесь столько книг? Ты же никогда не читал. Библия?
4: Да. Я получил спасение, Грег. Иисус вытащил меня из того греха, в котором я жил. Ты знаешь, что мы все грешники. Я всегда осознавал, что грешил, но о других я так не думал. Кстати, посмотри, что говорит Библия в послании к римлянам, глава 3, стих 23. Так, где же это? А, вот. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей».
2: Вот это круто!
4: А вот еще. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Так, где? А вот. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ты понимаешь, я каждое воскресенье ходил в церковь и никогда не знал этого. Я не знал, что Иисус умер из-за меня. Он твою жизнь тоже изменит, Грег? Я имею в виду, что только Христос способен на это. Я слышал, что Он Сын Божий, и я верил в это. Но когда осознаешь это, что Он отдал свою жизнь за тебя, ты представляешь себе, Грег?
2: Я представляю, но я просто умираю от жажды. У тебя нечего-нибудь попить?
4: Конечно, конечно. Как насчет лимонада?
2: Лучше что-то, чем ничего.
5: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
4: Грег, если ты примешь Иисуса в свое сердце и жизнь, ты больше никогда не будешь страдать от жажды. Он сказал, «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда».
0: «Я вижу, ты действительно в это веришь».
4: «Я верую в Иисуса, это точно. Он искупил мой грех, умерев за меня на кресте, и теперь я спасен, чтобы жить для Него. Нет больше вины, нет больше стыда, нет страха. Пролитая им кровь смыла все мои грехи, и я чист теперь. И это так чудесно, грех. И Бог дает тебе своего Святого Духа, чтобы помочь жить во Христе».
0: «Да, ты в самом деле совсем не тот, что раньше».
4: «Это так. Спасибо Господу за Иисуса».
0: «Мы выросли в очень набожной семье, и мне все уже это давно набило оскомину. Но брат никак не мог успокоиться и все продолжал рассказывать об Иисусе. В субботу вечером к брату пришли два друга. Я вздохнул с облегчением. Ну, наконец-то мы уже больше не будем говорить о Христе».
6: «Слава Богу!»
7: «Слава Богу, Дан!»
6: «Проходите, проходите. Ребята, познакомьтесь, это мой брат Грег. Он приехал ко мне в гости из Висконсина».
7: «Слава Богу! Рад познакомиться».
0: «Взаимно».
6: «Присаживайтесь, рассаживайтесь. А теперь, чем Господь помог вам?»
7: «Он просто удивителен. Ты помнишь, как мы молились за моего брата?»
6: «Конечно».
7: «И он вручил свою жизнь Христу и перестал употреблять наркотики. Он выкинул их».
6: «Поразительно! Бог любит нас!»
7: «Любовь и вера – это главное».
6: «Вы знаете, я рассказывал своему брату, как Иисус может изменить его жизнь».
7: «Грег, ты хочешь попасть на небеса?»
0: «Конечно хочу».
7: «Тогда помолись вместе с нами».
0: Я нехотя встал на колени. Они попросили, чтобы я произнес молитву о прощении грехов и попросил Иисуса взять мою жизнь в свои руки. Я подумал, что они психи. Добрые, милые, но психи. Я не хотел их огорчать и произнес эту молитву. Это произошло 30 марта 1979 года. На следующий день брат взял меня с собой в церковь. Большая часть прихожан в ней были бедные мексиканцы, но если бы вы видели, какой радостью светились их лица. И тогда, во время службы, я почувствовал, как нуждался в спасении. И я вручил свою жизнь Христу. Он принял меня как заблудшего брата. И я действительно был им. В понедельник я купил Библию и начал жадно ее читать, буквально впитывая каждое слово. Во вторник я был крещен. 200 человек засвидетельствовали мое публичное признание Христа Господом и Спасителем. На следующий день я поехал домой, и первое, что я сделал, это рассказал своим близким о важнейшем событии в моей жизни.
8: Да, я чувствую. Ты изменился к лучшему, Грег.
0: Ты бы видел Дана. Вот он действительно изменился. Он постоянно думает только об Иисусе.
8: Его не втянули в какую-то порочную секту?
0: Я и сам думал об этом. Но когда я вместе с ним пошел в церковь, то своими глазами увидел, что люди поклоняются там Господу.
8: Слава Богу, это хорошо. Ему нужно было как-то остепениться.
0: Ты знаешь, перед тем, как поехать сюда из Аризоны, я решил удостовериться, слышит ли Бог на самом деле мои молитвы. Я молился о том, чтобы все было хорошо в дороге, чтобы мотоцикл не сломался, чтобы не было дождя, и чтобы меня не остановили за превышение скорости.
8: И что же, внял Бог твоей молитве?
0: Ты представляешь? Еду я, и ни с того ни с сего у меня кончается бензин. Я останавливаюсь, пытаюсь завести мотор, а стартер не работает. Хорошо, что рядом оказался телефон. Я позвонил на заправочную станцию и попросил подвезти бензина. И пока я ждал, я решил проверить мотоцикл.
8: Угу.
0: И что же, я увидел, что гайки руля почти полностью открутились. Еще бы чуть-чуть, и я бы разбился.
8: Да, хорошо, что ты остановился.
0: Я встал на колени и попросил у него прощения за свою хулу. Он спас меня от серьезной аварии. Я плакал, и слезы текли у меня из глаз, не переставая. Я даже не заметил, как служащий автозаправки принес бензин. Ему даже пришлось похлопать меня по плечу, чтобы увидеть, что со мной все было в порядке.
8: И что же случилось дальше?
0: Я закрутил гайки, и когда я снова попробовал завести мотор, стартер тоже работал.
8: Да, все-таки есть Бог на свете.
0: А когда я подъезжал к Киеву, небо все покрылось черными облаками. Оно было таким, будто... ну, будто наступил конец света. Я подумал, что уж на этот раз и моя молитва не поможет. Но дождь прошел стороной.
8: Это хорошо, сынок. Что ты собираешься делать со своими финансовыми проблемами?
0: Я хочу поступить так, как хочет Господь. Поэтому я сейчас пойду к адвокату и постараюсь все уладить.
8: Прекрасно.
0: Состоялся суд. За неявку в назначенное время меня оштрафовали еще на 15 тысяч долларов. В общем, я потерял все, кроме мотоцикла и нескольких тысяч долларов. Чтобы как-то развеяться, я сразу после слушания дела поехал погонять за город. А после мы пошли в бар.
1: Ты перешел на Кока-Колу, Грег? У тебя что-то с головой?
0: Нет, с сердцем. Я поехал в гости к брату в Аризону и получил там спасение.
1: Спасение?
0: Да, я вручил свою жизнь Христу. Мне даже не верится, насколько для меня сейчас все по-другому. Я понял, что тело подчиняется духу, а мой дух стремится ко Христу.
1: Ну, если ты веришь во все это, то почему же ты не завязываешь с мотоциклами?
0: Я думал об этом и вспомнил, как во время одной из наших тусовок ко мне подошел парень и заговорил об Иисусе. И вдруг мне захотелось повидаться с ним, рассказать ему о моей новой вере. Поэтому я поехал на мотогонке в Канзас, надеясь отыскать его там.
9: Том, наконец-то я тебя нашел!
0: Ты знаешь, я стал христианином. Теперь нас уже двое христиан-мотоциклистов.
9: Уже больше, чем двое, Грег. У нас даже есть ассоциация христиан-рокеров. Мы проводим соревнования по мотоспорту по всей Америке.
0: Ты шутишь?
9: Нет. Через 3 дня у нас гонки в Оклахоме. Ты не хотел бы туда поехать?
0: Я обязательно туда поеду. На соревнованиях я поставил свой мотоцикл в стороне от машин других ребят. Я стеснялся той картинки, которая еще была на нем. Когда я записался к ним, то спросил, принимают ли они пожертвования. И тогда я дал 2000 долларов. Докладчик читал проповедь об обязанностях христианина, и я подумал о своем мотоцикле. Прямо тогда я решил посвятить свой мотоцикл Богу и вечером закрасил все порнографические картинки, которые были на нем. И на следующее утро я был уже готов к следующему туру соревнования.
9: Грег, ты знаешь, что происходило в тот момент, когда ты пожертвовал деньги на наши соревнования?
0: Нет, я просто думал, что это было угодно Господу.
9: Ты знаешь, у нас почти не оставалось денег, и мы молились о какой-то материальной помощи, чтобы продолжить наше служение.
0: Я не перестаю удивляться тому, как Бог нам помогает.
9: Ты расскажешь нам о себе и о том, как ты пришел к Богу сегодня вечером?
0: Боюсь, что мне это будет трудно. Я не привык выступать с речами.
9: Но твой рассказ был бы очень поучителен.
0: Это был первый раз, когда я поделился с другими историей своей жизни и своим путем ко Всевышнему. Потом я это делал неоднократно, и через несколько лет я стал штатным миссионером. И сейчас я несу благую весть заблудшим. В тот год я участвовал во множестве мотогонок и религиозных встреч с рокерами, но перед этим я попросил глухого художника заново расписать моего двухколесного друга, изобразить сюжеты, посвященные Создателю. Даже парень, который когда-то помог мне заправиться бензином по дороге из Аризоны, заметил эти перемены.
10: Вот это да! Ну и мотоцикл! О чем все эти сюжеты?
0: Они показывают, что мир предлагает нам многие вещи, которые бы заменили Бога, но все эти вещи ведут к смерти. Иисус сказал в Иоанна, глава 14, стих 6, «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
7: Ясно. А о чем здесь?
0: Иисуса называют добрым пастырем. На этом рисунке показано, как Он, рискуя собственной жизнью, спасает заблудшую овцу. Такую, как ты и я. Без Него мы обречены на погибель. Но Он сказал, Иоанна, глава 10, стих 11, «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». В 1987 году я женился. Синди тоже увлекается мотоциклами. И первые 4 года после свадьбы мы ездили вместе с ней и несли благую весть людям. У нас 2 детей. Сейчас, конечно, я не миллионер, но я богаче, чем когда-либо прежде. Один из моих любимых стихов – Псалом 37, стих 4, в котором говорится: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

Надеемся, что свидетельство Грега поможет вам прийти к признанию Христа своим Спасителем. Если вы еще не приняли решение последовать за добрым пастырем, не откладывайте. Он пришел дать вам жизнь, и жизнь с избытком.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей

наши размышления. Я бы хотел повторить последние мысли из прошлой передачи. Небесное призвание Церкви показать властям на небесах многоразличную мудрость Божию не всегда сохранялось в сердцах верующих, и поэтому уже в ранний период истории христианской Церкви в ее учение и практику проникли всякого рода иудейские элементы. Даже уже Павел неоднократно видел необходимость выступать против иудейского учения. Так как отсутствие различия в домостроительствах и смешивание закона и благодати сегодня пропитывает почти все христианство, оказывая свое разрушительное действие, я бы хотел указать на принципиальное различие между иудейством и христианством, между Израилем и Церковью Божьей. Посмотрим на Израиль. Израиль был земным народом Божьим, с земными благословениями и надеждами. Образование и дальнейшее существование этого народа было основано на данных Аврааму Богом обетованиях, и избран он был от основания мира. Существовал особый класс священников, которые могли входить внутрь материальной святыни. Народ же был вне. Желающий поклониться Богу приносил в жертву животного. Сам же он был отделен от присутствия Божьего завесой. Вся система поклонения и служения под законом носила внешний характер. Чтобы принимать в ней участие, достаточно было родиться в этом народе. Поэтому общество израильское состояло из верующих и неверующих. Это было смешанное общество, в котором лишь немногие имели истинную веру, в то время как основная масса была неверующей. В одно общество этих верующих и неверующих людей объединяли национальные рамки. Они принадлежали к израильской нации. У них были свои национальные ожидания на этой земле, у них был один общий внешний признак – обрезание. Вся эта нация должна была соблюдать закон Моисеев. Это было основание принятия их Богом. На основании совершенного Христом этот народ, или лучше сказать, остаток этого народа, имеет будущность. Но эта будущность земная и ограничена во времени, тысячелетним царством Христа. Церковь Божия, или истинное христианство в отношении всех вышеназванных признаков народа израильского, как в прошлые, так и в будущие дни, занимает совершенно противоположное положение. Верующие, составляющие церковь, избраны прежде основания мира. Совершенное Христом дело искупления является вечным основанием церкви. Образована же она была путем сошествия Духа Святого, как следствие смерти, воскресения и вознесения Христа. Причем отдельные члены связаны друг с другом и со своим прославленным главою на небесах в одно тело. Основание этого органического единства истинных верующих из иудеев и язычников небесное, как и их надежда и их благословение. Завеса для них разорвана. Через веру они имеют доступ к небесному святилищу Божьему. И даже более того, все истинные верующие сами образуют духовный дом, храм Божий. К тому же все они без исключения священники, священство святое. То есть все они имеют преимущество и способность во Христе Иисусе поклоняться Богу в духе и истине. Они находятся не под законом, но под благодатью. Закон не является для них ни средством к их спасению, ни сводом жизненных правил для их практического поведения. Вместе с Христом они умерли для закона, чтобы ходить в обновленной жизни и в силе Духа. И сам Христос является образцом для них. Суть их надежды не в национальном восстановлении и возрождении, но они уже имеют новое рождение и ожидают возвращения Христа, который приведет их из этого мира в славу Божию, в дом Отца Своего. Там, на месте наивысшего блаженства, где от вечности пребывают Отец и Сын, будут пребывать и они, и не только тысячу лет, но во веки веков. Как я уже говорил, что для того, чтобы не запутаться в благодати и законе, в церкви,

церкви Божьей и Израиле нужно соблюдать и понимать домостроительство и его эпохи. И здесь, мне кажется, будет уместным и полезным коснуться еще одного предмета, а именно маслины. В 11 главе, в послании к римлянам, Павел изображает будущность Израиля. Здесь он разбирает вопрос, о котором христиане имеют самые различные понятия. Имеет ли Израиль будущность? Главы с 9 по 11 представляют из себя самостоятельную часть этого послания. В этих главах он рассматривает действия Божии в отношении Израиля и язычников, подводя в 11 главе разговор к хорошей маслине, к которой привиты ветви дикой маслины. Что обозначает этот образ? О чем говорит хорошая маслина? О чем дикая? Не является ли хорошая маслина прообразом Церкви Божьей? Не представляет ли Церковь из себя только продолжение Израиля? С, может быть, лучшими христианскими обрядами? Может ли, наконец, верующий быть отсеченным и погибнуть? Такая постановка вопроса ясно показывает, что неверное понимание значения маслины может иметь весьма серьезные последствия. Поэтому я хотел бы коротко остановиться на этой важной 11 главе послания к римлянам и попытаться дать на поставленные вопросы ясные, основанные на Писании, ответы. Есть ли еще надежда для Израиля? В 9 главе апостол вкратце показывает историю Израиля в прошлом. В 10 главе – настоящее состояние этого народа. Оно характеризуется неверностью и неверием. И так как этот народ приткнулся о камень преткновения и камень соблазна, который есть Христос, и отверг его, то и Бог отвратил от этого непослушного и упорного народа свою во благо простертую руку, чтобы обратить ее к тем, которые не вопрошали о нем, то есть к язычникам. Израиль, как нация, был отстранен и подпал под действие Божьего суда. Мы уже рассматривали это. Сегодня Бог обращается ко всем народам земли без исключения. Израиль утратил свое особое положение на земле. Он лишился своего места свидетеля Божьего, объекта Божьих обетований на земле. Да, он сам себя сделал в высшей степени виновным, распяв посланного им Богом Мессию и крича «Кровь его на нас и на наших детях!» Неужели для этого народа нет больше надежды? Именно этот вопрос рассматривается в 11 главе послания к римлянам. Сейчас, дорогие, прозвучит музыкальная пауза, после которой мы продолжим наши размышления.

Дорогие наши радиослушатели, для вас в эфире программа «Голос Ант» с передачей «Слушать, думать, понимать». До музыкальной паузы мы рассмотрели различия между Церковью и Израилем и подчеркнули то, что, учитывая домостроительство Божие, мы избегаем опасности смешивания закона с благодатью, ветхозаветных принципов с новозаветными и так далее. А также задались вопросом, есть ли еще надежда для Израиля. Конечно, если основываться только на том, что сделал этот народ, то для него фактически нет больше оправдания. Он лишился всех связанных с определенными условиями обетований Божьих. И все-таки, так как дары и призвание Божье непреложны, так как Бог призвал этот народ к определенной цели, к прославлению Христа на земле и к земным благословениям, и его благие намерения не могут быть перечеркнуты, для Израиля есть надежда. Об этом ясно говорят ответы на два вопроса, поставленные в стихе 1 и 11 этой 11 главы. На первый вопрос, стих 1, «Неужели Бог отверг народ свой?» апостол Павел, вдохновленный Духом Святым, решительно отвечает «никак». Уже тот факт, что он сам, Павел, будучи израильтянином, от семени Авраама, был спасен, ясно говорит о том, что Бог не отверг народ свой. Разве он, Савл, не ненавидел Христа и не преследовал Церковь Божью? Но на его долю выпало стать примером тем, которые будут веровать в него, в Христа, к жизни вечной. Его беспримерное обращение, вне сомнения, является пророческим указанием на обращение остатка Израиля в момент явления Господа в силе и славе. Бог, по своей милости, всегда оставлял себе из этого народа остаток, как и в настоящее время, остаток по избранию благодати. Это истина только в отношении народа израильского и никакого другого народа на земле. Не должно ли это заставить нас задуматься и быть скромными? Как пример прошлых лет приводится пророк Илия и 7000 тех, кто не преклонил колен своих перед идолом. Даже в злой период царствования безбожного царя Ахава Бог сохранил для себя тех, которые были преданы ему и не обратились к служению идолам. Фактически, во все времена в этом народе был верный остаток, как бы далеко сам народ не удалялся от Бога. Так было и во время пленения в Вавилоне. Вспомним только о Данииле и его друзьях при дворе Навуходоносора. Так было во время Ездры и Неемии, когда несколько десятков тысяч возвращались в обетованную страну. Так было и во время Малахии. Также, когда Господь Иисус пришел на землю, Бог нашел остаток в Израиле, который ожидал избавления в Иерусалиме. Захария и Елизавета, пастухи на поле, Симеон и Анна – все они принадлежали к этому остатку. Также и в настоящее время имеется остаток из этого народа. В начале христианского свидетельства многие из иудеев были спасены и приложились к церкви. Об этом мы читаем в Деяниях апостолов, 2 глава. Это продолжает совершаться и ныне. И тогда, когда церковь будет взята, и время благодати закончится, на земле будет существовать верный остаток из народа израильского, который не будет поклоняться зверю и его образу, и пройдет через невыразимые страдания, как свидетельствует нам книга Откровения. То, что Бог всегда имел и будет иметь остаток из этого народа, является в высшей степени отрадным фактом. Не является ли это явным фактом доказательства благости и верности Бога? И в то же время этот факт говорит о том, что Бог не отверг народа своего, хотя в массе своей народ этот находится в ожесточении. Но пророки Ветхого Завета предсказали и это. На второй вопрос, это стих 11, «Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть?» дается столь же решительный ответ – «Никак». Это значит, мысль, что Израиль приткнулся, чтобы навсегда погибнуть, неверна.
хотя их падение послужило к тому, чтобы принести спасение язычникам. Но это произошло, как мы читаем здесь, чтобы возбудить в них ревность. Таким образом, ожесточение в Израиле произошло не только неполное, но также и до времени. Об этом ясно говорит стихи с 11 и далее. Ведь если Бог через свое обращение к язычникам хочет возбудить в Израиле ревность, то он, конечно, делает это не для того, чтобы навсегда отвергнуть его. Нет, некогда он снова примет их, примет как нацию, и это будет как жизнь из мертвых. Именно об этом таким выразительным, образным языком говорят пророки Иезекииль в 37 главе и в 39, и Осия в 5 главе и в 6. Апостол Павел, кажется, имеет перед собой историю Иосифа. Во всяком случае, эта история является чудной иллюстрацией того, о чем здесь говорится. Ведь после того, как Иосиф был отвержен своими братьями, брошен в ров и заключен в темницу, он был вознесен на трон и стал вторым властелином после фараона. Его восхождение было богатством миру в продолжении 7 лет изобилия. И когда братья его возвратились к нему с покаянием в годы голода, это было как жизнь из мертвых. Точно так будет, когда Израиль в последующие дни будет восстановлен. Но и для нас, язычников, здесь содержится нечто, чего мы не должны пропустить. Падение Израиля – богатство миру. Отвержение их – примирение мира. Достаточно ли мы благодарны Богу за то, что Он использовал падение Израиля и их отвержение, чтобы нам, язычникам, предложить богатство своей благодати? И сущность его — примирение мира. В противоположность 5 глава, стих 10. Здесь Дух Святой говорит не о примирении как результате того, что совершил Христос, и что является реальным, вечным плодом для каждого в отдельности, но о примирении как выражении путей Божьих в его предведении в отношении людей. Здесь оно является результатом падения Израиля. О каком-то мнимом всеобщем примирении здесь нет и речи. Это учение является лжеучением, которое не только чуждо, но и противоречит Священному Писанию. Нет, это выражение скорее говорит об изменении домостроительства, о том, что Бог обратился к язычникам. Ведь до этого они в этом отношении оставались в стороне. Богу было угодно по милости своей использовать падение и несостоятельность Израиля для того, чтобы на основании совершенного Христом дела и язычникам предложить теперь свет Евангелия благодати. Падение их – богатство миру, и оскудение их – богатство язычникам. Поистине, каким неизмеримо богатым стал мир, бывший некогда языческим, благодаря свету христианства. Это высокое положение, в которое Бог поставил бывших язычников, связано, конечно, и с серьезной ответственностью. Чтобы пояснить эту истину, апостол использует образ хорошей маслины, которой привиты ветви дикой маслины. Послушаем, что говорит об этом само Священное Писание. «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их.
Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется. Чтобы понять, что означает хорошая маслина, полезно прежде спросить, кто или что является корнем. От корня получает маслина свое питание и влагу. Христос является корнем? Или Авраам? Мы приблизимся к разрешению этого вопроса, если посмотрим, что сказано о ветвях. О некоторых ветвях сказано, что они остались в соединении с корнем. Они по природе были частью маслины. Но затем мы читаем о некоторых ветвях, которые, хотя они по природе принадлежали маслине, отломились. Они, если это угодно Богу, снова привьются к своей маслине. Между тем совершилось еще что-то. Ветви дикой маслины были привиты между природными ветвями. Они вместе с ветвями, которые постоянно находились в соединении с маслиной, стали общниками корня и сока маслины. Христос не может быть корнем маслины, ведь никто по природе не соединен с Ним. Это совершенно невозможно. Он сам сказал: «Истинно, истинно, говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Кроме того, Христос в 15 главе Евангелия от Иоанна говорит о своих, как о ветвях. Те, которые признали Его Мессией, пришедшим на землю, были ветвями на лозе. Нет, Христос не является корнем. Он является виноградной лозой. Но не может ли Авраам быть корнем? Не связаны ли с ним по природе те, которые по праву названы природными ветвями? Не являются ли они, дети Израиля, его потомками? Все говорит за это. Маслина названа их собственной маслиной. К этой хорошей маслине, природными ветвями, которые являются израильтяне, язычники не имели никакого отношения. Мы легко узнаем в дикой маслине образ язычников, находившихся вне хорошей маслины. Хорошая маслина, из плодов которой приготовляют масло и лист которой не вянет, представляет из себя образ благословения и свидетельства, но она не является прямым образом Израиля. Им скорее являются природные ветви. Но Аврааму, который является корнем, были даны обетования. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и благословятся в тебе все племена земные». Об этом мы читаем в Бытие в 12 главе. И в послании к Галатам в 3 главе 14 стихом сказано: «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников». Таким образом, мы можем сказать, хорошая маслина находится там, куда распространяются обетования благословений, данные Богом Аврааму. Или, говоря иначе, хорошая маслина – это символ области обетований и свидетельств Божьих на земле. Она указывает нам на непрерывную цепь тех, которые в этом мире пользуются обетованиями. Так что она является деревом обетований. Она указывает на ряд обетований от Авраама до Христа, который придет, чтобы основать свое царство мира на земле. Теперь мы можем снова пробежать цитируемый отрывок из 11 главы послания к римлянам. И мы увидим, как естественно и логично содержащееся в нем учение согласуется с основной мыслью всей главы и подтверждает то, о чем мы уже говорили. Корень Авраам был свят, что означает «отделенный для Бога». Также и ветви, то есть его природные потомки, представляли из себя «отделенный для Бога народ».
В этом смысле и они были святы. Не по своей сути, но в силу своего положения. Но в большинстве своем они не соответствовали определенному им Богом положению. И Бог должен был некоторые ветви отломить, и произошло это через их неверие, как говорит об этом стих 20. Но отломились лишь некоторые ветви. Часть осталась на маслине, осталась под действием обетований. Это тот остаток, о котором говорится в первых 7 стихах и который назван избранными. По милосердию своему Богу угодно было и язычников включить в эту цепь обетований. Он взял ветви дикой маслины, которые не состояли, как Израиль, в природной связи с корнем, с отцом верующих, и привил их не по природе среди ветвей хорошей маслины. Таким образом, и язычники стали общниками корня и сока маслины. Дорогие наши друзья, мы подходим к концу передачи, и я хочу вкратце повторить то, о чем мы сегодня говорили. Очень важно нам знать о том, что Церковь Бога – это не духовное продолжение израильского народа. Если мы обратим внимание на домостроительство Божие, то нам станет проще видеть различия между Израилем и Церковью. А также нам становится более понятен смысл всех этих перемен в плане Бога. Итак, Церковь – это не Израиль. Во-вторых, мы разобрали также, что для Израиля есть надежда. То есть Яхве не отверг и не отрекся от своего избранного народа. Израиль будет иметь свою обетованную землю, будет иметь обетованного царя и мессию Иисуса Христа и будет благословением для всей земли. Следовательно, хорошая маслина – это не церковь и даже не Израиль как народ, а маслина – это символ области обетований и свидетельств Божьих на земле. И к этим обетованиям мы, как язычники, то есть дикая маслина, были привиты. И корень этих обетований не Христос, а Авраам, отец всех верующих. На этом я прощаюсь с вами. Нашу тему мы продолжим с вами в следующий раз. Пусть Бог благословит вас, и до скорых встреч!

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.

Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных. И начинаем передачу «В мире природы».

сегодняшней передаче вы услышите разговор с рыбами-врачами и с их пациентами, посетителями подводной амбулатории. Да, такие амбулатории действительно есть в природе. Сейчас, друзья, я предлагаю вам мысленно посетить вместе со мной подводное царство. Мы осмотрим коралловые рифы, расположенные около острова Санта-Каталина, который находится неподалеку от Тихоокеанского побережья Северной Америки. Вода там теплая, не ниже градусов 20 по Цельсию, так что можно поплавать, понырять, а главное – осмотреть причудливые коралловые постройки. Кораллы живут, как известно, только в теплых морях. Вы, наверное, знаете, что такое кораллы? Это очень маленькие живые существа, обитающие под водой. Они похожи на цветочки, вместо лепестков у которых особые щупальца. Двигая лепестками, щупальцами, коралл загоняет воду в свой рот, который находится в центре цветочка. Вместе с водой туда попадает его пища, разная микроскопическая живность. Коралл – это цветочек на очень короткой и толстой ножке. Ножка его твердая, известковая. Это особый известковый скелетик коралла, покрытый тоненькой пленкой мягких живых тканей. Кораллы ведут неподвижный образ жизни. На всю жизнь множество кораллов прилипляются друг к другу своими известковыми ножками. Они прикрепляются друг к другу очень прочно и образуют целые коралловые заросли, или, можно сказать, коралловые постройки. Получаются постройки из извести, украшенные яркими цветочками с лепестками, щупальцами. Своеобразные коралловые стенки, колонны, гроты очень красивы. Массовые поселения кораллов, целые лабиринты коралловых построек, называют коралловыми рифами. Ну ладно, а теперь спускаемся под воду.

0: Говорят, здесь на дне среди коралловых рифов находится рыбья амбулатория. Интересно посмотреть, что это за амбулатория такая. На дне тут, друзья, очень красиво, просто потрясающе. Представьте себе, белая песчаная поверхность дна, а над ней высятся сотни причудливых замков. Да, это коралловые постройки, диковинные башни, зубчатые стены с узкими окошками, висячие мостики, одетые кораллом рвы, просторные залы, окруженные колоннадами. Замечательные постройки. Вот тут-то, в коралловых залах, и находятся подводные амбулатории, в которых принимают доктора рыбы, которых зовут губанчиками. Сейчас постараюсь их найти. Мне сказали, что эти рыбы-доктора одеты в ярко-синие халаты. Ага, вот они где, у большого и ветвистого кораллового столба. Их здесь работает двое – рыб-докторов-губанчиков. По-видимому, они обслуживают пациентов вдвоем. Постараюсь у них взять интервью у этих рыбьих докторов. Простите, доктор Губанчик, я очень рада вас встретить. Не могли бы вы мне на ряд вопросов ответить?
1: Ну что ж, охотно буду вам я и отвечать, и объяснять. Но только очереди общий порядок нужно соблюдать. И потом, мы ведь в нашей амбулатории обслуживаем только рыб, не людей.
0: Да, я понимаю, доктор Губанчик. Видите ли, я хотела бы взять у вас интервью для радиопередачи «В мире природы». Я, конечно, не желаю отрывать вас надолго от работы.
1: Ах, речь идет о радиоинтервью. Никогда в своей жизни не давал интервью для радио. Ну, хорошо, я готов уделить вам несколько минут. Придется моему напарнику в это время поработать одному.
0: Большое спасибо, доктор Губанчик. Скажите, пожалуйста, каких пациентов вы принимаете в своей подводной амбулатории? И какую медицинскую помощь вы им оказываете?
1: Ну, как я уже сказал, мы, рыбы-доктора-губанчики, принимаем в своей амбулатории только рыб. Приплывают к нам лечиться маленькие рыбы и большие.
0: Например, какие?
1: Например, к нам частенько заплывают на прием рыбы-ставриды.
0: Рыбы-ставриды?
1: Да, ставриды-каранги.
0: Каранги? Это такой вид ставрид?
1: Да, это их вид. Каранги к нам приплывают, когда имеют болезненный вид.
0: А еще кто к вам наведывается в вашу подводную амбулаторию?
1: А еще приплывают рыбы-бабочки.
0: Рыбы-бабочки? Интересно, почему их так называют?
1: Потому что в яркие наряды их создатель одевает.
0: Ах, вот как!
1: Да, эти маленькие рыбки носят чешую яркой расцветки с оригинальным рисунком. Чешуя их бывает ярко-желтая или коричневатая, с резко выделяющимися на ней красными или черными полосками и пятнышками. Кстати, вот и они, вон, видите, плывут.
0: Это и есть рыбы-бабочки?
1: Они самые.
0: Действительно, окраска их очень яркая и вычурная. А не опасно ли таким маленьким рыбкам иметь такую яркую окраску? Ведь подводные хищники, наверное, могут их сразу заметить и съесть?
1: Ничего подобного. Как раз полезно им в яркие наряды одеваться. Это им помогает лучше маскироваться.
0: Правда?
1: Конечно. Ведь проживают рыбы-бабочки здесь, в нашем районе.
0: В районе коралловых рифов?
1: Да. И отсюда они не уплывают никогда. А жить среди ярких коралловых зарослей...
0: Ага, понимаю. Жить среди ярких коралловых зарослей лучше в яркой чешуе.
1: Вот именно. Притом яркие полоски на чешуе рыбы-бабочки или... Например, неожиданно бросающееся в глаза пятно возле ее хвоста. Только отвлекают внимание от контуров ее тела.
0: Отлично придумано. Яркая маскировка. Я вижу, и вы, доктор Губанчик, одеты в довольно яркий синий халат.
1: Совершенно верно. Ведь и мы, рыбы-губанчики, тоже обитаем среди ярких коралловых зарослей.
0: Значит, рыбы, проживающие в прибрежных водах, среди кораллов, как правило, имеют яркую расцветку?
1: Да, яркую чешую, которой снабдил нас наш дворец. Для красоты и для маскировки. Ну а глубоководные рыбы, которые живут в полумраке, одеты, как известно, в чешую темных тонов.
0: Что помогает и им быть менее заметными там, где они обитают.
1: Совершенно верно. Да, так нас рыб дворец одел. Где будем жить, предусмотрел.
0: Доктор Губанчик, наверное, чаще всего вашу амбулаторию посещают жители вашего района.
1: Да, чаще всего к нам на прием приплывают рыбы, обитающие здесь, в нашем районе коралловых рифов. Например, являются к нам, к рыбам-докторам, представители семейства рифовых окуней по имени Луцианы.
0: Луцианы? И они, конечно, тоже ярко одеты?
1: Да, они обычно носят красную одежду, то есть чешую. Иногда красную с коричневым, иногда красную в белую полосочку.
0: Это большие рыбы?
1: Да, большие, хищные. Некоторые из них метровой длины, весят килограммов эдак 25.
0: Ого, тяжеловесы! Доктор, а вы не боитесь обслуживать больших хищных рыб? Ведь вы, рыбы-доктора-губанчики, сами-то размера небольшого...
1: Да, мы, губанчики, рыбьи врачи, большими размерами не отличаемся. Но солидных хищных рыб не пугаемся, ведь они в нас нуждаются и за помощью к нам вежливо обращаются.

0: И не было случая, чтобы большая хищная рыба съела обслуживавшего ее врача?
1: Нет. Таких случаев у нас в подводной амбулатории не бывало. Хотя чаще всего мы как раз хищных рыб обслуживаем. Приплывают к нам нередко, например, хищные рыбы-пеламиды.
0: Рыбы-пеламиды?
1: Да, они из семейства скумбриевых. Килограмма 3-4 весят, а в длину 60 сантиметров. Очень прожорливые рыбы. Да что пеламиды, страшные хищницы-мурены к нам нередко наведываются.
0: Рыбы-мурены?
1: Да, мурена, ну, угря похожа, тоже без плавников, без чешуи, только размера громадного, знаете, бывает 3 метра в длину.
0: Ничего себе! 3-метровая хищница!
1: Да. Выражение лица у нее свирепое, глазки маленькие, пасть огромная, с большими острыми зубами внутрь загнутыми.
0: Страшная пациентка. Смелым доктором нужно быть, чтобы таких пациенток лечить. А цвета она какого?
1: Бывают они желтоватые или зеленоватые, пятнистые и полосатые.
0: Ясно. А теперь, уважаемый доктор Губанчик, скажите, пожалуйста, самое важное. Какую именно медицинскую помощь вы оказываете своим пациентам-рыбам?
1: Видите ли, мы, рыбы-губанчики, освобождаем других рыб от специфических подводных паразитов, поселяющихся у них в ротовой полости, в жаберных полостях, возле глаз и в других местах на теле.
0: Ах, вот в чем дело.
1: Да, вовремя освободиться от таких паразитов очень важно для здоровья рыб. Иначе они могут серьезно заболеть.
0: Поэтому-то они к вам и приплывают?
1: Ну, конечно. И мы, рыбы-доктора-губанчики, совершаем эту важную и нужную нашим пациентам гигиеническую процедуру.
0: Отлично.
1: Если хотите, можете понаблюдать, как мы, губанчики, работая вдвоем, обслуживаем приплывающих к нам на прием рыб. Вот как раз явился к нам в рыбью амбулаторию огромный группер.
0: Эту рыбу зовут группер?
1: Да, группер из семейства каменных окуней. Тоже в нашем коралловом районе живет. Между прочим, хищник глотает мелкую рыбешку. Но к нам, докторам-губанчикам, относится с большим почтением. Да, вот посмотрите, как мы его сейчас обслужим. Здравствуйте, группер.
2: Здравствуйте, доктор Губанчик. Опять та же напасть со мною. Опять эти паразиты мне покоя не дают. Помилуйте, доктор, спасите.
1: Хорошо, хорошо, не волнуйтесь. Мы знаем, что вас беспокоит. Мы свое дело знаем. Так, приступаем к процедуре. Начнем с глаз.
0: И два губанчика немедленно приступили к делу. Они подплыли вплотную к большущей рыбе-групперу и, пристроившись по одному с каждой стороны, стали очищать ей глаза. Вам приходилось когда-нибудь, друзья, видеть большую, почти метровой длины рыбу, одетую в ярко-красную чешую с голубыми крапинками? Именно так выглядит рыба-группер, которой оказывают медицинскую помощь два доктора-губанчика.
1: Так, уважаемый группер, глаза мы вам от нечисти очистили.
2: Спасибо, дорогие врачи, спасибо вам.
1: Теперь перейдем к очистке жаберных полостей. Попрошу вас, группер, открыть нам ваши жаберные щели.
2: Пожалуйста, доктор.
1: Вот хорошо, хорошо. Теперь мы с обоих сторон займемся вашими жабрами.

0: и юркие синие губанчики приступили к очистке жаберных щелей рыбы группера. По-моему, глядя на ярко-красное в голубой горошек одеяние группера, можно сразу догадаться, где он живет. Ведь яркую чешую как раз привыкли носить рыбы здешнего района, района коралловых рифов.
1: Ну вот, и жаберки ваши от паразитиков освободили.
2: Прекрасно, доктор, прекрасно. Я себя уже чувствую гораздо лучше.
1: Рад это слышать. А теперь, пожалуйста, откройте ротик. Вот так. Хорошо, хорошо. Так и держите ротик ваш открытым.
0: Группер разинул свою страшную зубастую пасть, в которой мог бы свободно уместиться целый десяток маленьких медиков-губанчиков. И энергичные врачи в синих халатах стали безбоязненно заглядывать туда, в огромную пасть хищника. Удивительно, что группер, который обычно питается мелкими рыбками и только недавно заглатывал их в свою большую пасть, здесь на приеме у врачей-губанчиков ведет себя по отношению к ним так порядочно и с таким большим почтением. Рыбки-губанчики буквально копаются у группера в пасти, но он и не думает их проглатывать.
1: Так, уважаемый пациент, вот мы вам и ротик почистили, и больше никаких вредных для вас мелких подводных существ на теле вашем не обнаружили.
2: Доктора, я вам безмерно благодарен. Что бы мы делали без вас, дорогих наших врачей-губанчиков? Как бы мы без вас жили? Спасибо вам, большое спасибо.
1: Пожалуйста, группер, пожалуйста, приплывайте еще, когда потребуется наша помощь.
2: Обязательно, непременно. Благодарение Создателю, что вы, губанчики, существуете. До свидания, доктора.
1: До свидания.
0: Не успел группер попрощаться с рыбами-врачами, как в их коралловый кабинет величаво вплыла другая большая рыба. Вот она заметила яркость синих губанчиков и моментально замерла на месте, чуть пошевеливая плавниками. После того, как губанчики обслужили ее, к ним в амбулаторию пожаловала целая стайка мелких рыбешек. И интересно, что каждая из них спокойно остается на месте, пока губанчики не окажут ей медицинскую помощь. Меня удивляет образцовый порядок, царящий в подводной амбулатории. Все приплывающие в нее рыбы ведут себя так спокойно, так почтительно по отношению к врачам и друг к другу. Никто из приплывающих рыб-пациентов не лезет без очереди, никто не толкается. Кто научил рыб вести себя здесь так вежливо и чинно?
1: Ну вот... Вот теперь, как мы работаем, вы видели.
0: Да, доктор Губанчик, это интересно и удивительно. Значит, вы, рыбы-губанчики, поедаете мелких подводных существ, поселяющихся на теле других рыб и причиняющих им вред?
1: Совершенно верно. Таким образом мы и сами питаемся, и другим рыбам помогаем.
0: И сколько рыб ежедневно вы принимаете в своей амбулатории?
1: За 6 часов работы в нашей амбулатории мы обслуживаем примерно 300 пациентов.
0: Ого, это немало.
1: Причем приплывают к нам иногда и глубоководные рыбы, которые обычно не появляются здесь, среди коралловых рифов, на мелководье.
0: Значит, и этим глубоководным рыбам известно, где они могут получить медицинскую помощь.
1: Конечно. Ведь мы, губанчики, не отлучаемся далеко от нашей амбулатории. И все рыбы, нуждающиеся в нашей помощи, знают, где нас найти.
0: Значит, и у вас, у рыб, медицинское обслуживание четко организовано?
1: Конечно, это наш Творец его так организовал.
0: Сами вы, рыбы, не смогли бы?
1: Нет, ведь наше рыбье поведение, все наши сложные и согласованные действия обусловлены очень сложными инстинктами, которые в нас вложил наш Создатель.
0: Это правильно. Спасибо вам, рыба-доктор Губанчик, за все, что вы мне в своей подводной амбулатории показали и о чем рассказали.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Ну а теперь пора мне подниматься на поверхность, а то кислорода в баллонах уже, наверное, немного осталось.
1: Ну что ж, до свидания. Приятно было встретиться с вами у нас в подводном царстве.
0: До свидания, доктор Губанчик. Счастливо вам лечить.
3: Дорогие друзья, как вы думаете, могли ли в результате эволюции возникнуть у губанчиков и других приплывающих к ним рыб такие взаимоотношения, о которых мы только что слышали? Сторонники теории эволюции говорят, что взаимовыгодное поведение разных живых существ могло выработаться у них на протяжении многих лет в результате естественного отбора, при котором выживают лучше приспособленные к жизни и вымирают менее приспособленные. Однако давайте задумаемся. Ведь дружеские взаимоотношения рыб-врачей, губанчиков и их пациентов как раз не смогли бы сформироваться постепенно в результате естественного отбора. Ведь естественное желание рыбы-хищника проглотить проплывающую мимо нее маленькую рыбешку. Каким же образом хищные рыбы научились отличать рыб-губанчиков, способных оказать им медицинскую помощь, от остальных мелких рыбок? Как могли узнать хищники о полезных для них способностях губанчиков? Расспросить губанчиков об этом они не могли, догадаться тоже. Почему, утратив свой хищнический инстинкт, рыбы-хищники перестали заглатывать заботящихся об их здоровье губанчиков? С другой стороны, как получилось, что губанчики, утратив инстинкт самосохранения, начали бесстрашно залезать в страшные пасти хищников? Биологам ясно, что поведение рыб-губанчиков и обслуживаемых ими рыб управляется особыми сложными инстинктами, ведь своего разума рыбам явно не хватило бы, чтобы выработать такое разумное и взаимовыгодное поведение. Но тогда возникает вопрос, кто дал губанчикам и их пациентам эти инстинкты для разумных и мирных взаимоотношений? Естественным путем, постепенно, такие инстинкты не могли бы у них появиться. Это слишком сложно. Ученым известно, что в природе нет предпосылок для этого. Говоря о том, что такое могло получиться в результате естественного отбора, сторонники теории эволюции хотят заставить нас поверить в возможность невозможного, то есть в чудо. При этом они отвергают Бога. Однако неразумнее ли, признав существование чудес в природе, признать и ее мудрого Творца?

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

0: Проклятье века — это спешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот.
1: Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно пьют, поспешно губят, а после каются спеша.
0: Но ты хотя б однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт.
1: Остановись на полдороги, доверься небу.

0: и нерешительность святая вольется в ноги, как свинец.
1: Есть в нерешительности сила, когда по ложному пути вперед на ложные светила ты не решаешься идти.
0: Топча, как листья чьи-то лица, остановись!

0: Когда шагаешь к цели бойко, как по ступеням, по телам, остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам.
1: Остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам.
0: Когда тебя толкает злоба к забвению собственной души, без пищи выстрела и слова, не поспеши, не соверши.
1: Остановись, идя вслепую, о население земли!
0: Замри, летя из кольта пуля,
1: и бомба в воздухе!
0: Замри! О человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь, среди распада и разврата, остановись,

Надежда. В темную страшную ночь преступления, в светлом блаженном Едемском раю, там, где впервые родилось сомненье, вижу звезду я, надежду мою. Ярко она небосвод озарила, мрак был бессилен ее заслонить. О, как прекрасно, священно и мило стала ты, звездочка, миру светить. Миру печальному в жизни суровой свет драгоценный надежда несла и укрепляла страдальцев здоровой верой, ведущий народ в небеса. О, как блаженны и счастливы были дети Адама во все времена! Те, что надежду святую хранили, видеть святые Христа времена. Зрю его ясно, хотя он далеко, смелый язычник виденье сказал. Всходит звезда, сияя с востока, к небу он руки свои простирал. Кто же зажег этот светоч священный в мрачных народных и темных сердцах? Пламень надежды, огонь неизменный, чтоб не господствовал ужас и страх. Бог всемогущий, великий и чудный, светоч надежды в Адаме зажег. Путь омраченный, ужасный и трудный, нам освещает да ныне сам Бог. Семя жены, что родится на склоне ветхого времени утлой земли, как отразится в пророках законе, даст вам увидеть святые огни. И от народа к народу сияя, светлая звездочка радости шла, и из Едемского светлого рая свет тот прекрасный и чудный несла. Мы, очевидцы святых ожиданий, в радость пророков и в славу вошли. Много мы вынесем горьких страданий, но не лишимся Господней земли. Снова Едем мы во славе увидим, снова бессмертие на землю придет. Голос божественный снова услышим, незаходящее солнце взойдет.

0: стали, все бежали мимо.
1: Нечист, нечист, давал.
0: День и ночь ты гложешь больные члены, душу мне гнетешь. То гнойной пеленой мне зрение обложишь, то огненной волной все тело обожжешь. Уж третий год гнию в своей пещере. Да, третий год, как люди говорят, я редко вижу их. По их надменной воле я проклят, я нечист. Мой жребий только ад. Ад, каждый день ползу, как червь могильный, между камней горячих и немых. Мне солнце пламень ада, тают силы, и к небу не поднять мне рук больных. Кольцом проказа обвела все тело и жду, что вот отвалится нога. Горит внутри. О, время! Время! Время, порвись! Зачем страдать на времена, если там, за дверью этой жизни проклятым, худшие муки суждены? Я смерти не хочу, хочу назад. В отчизне жить меж псов последним, но живым. Я здесь один в песках моей пустыни. Она мне стала родиной второй. Вдали сияет озеро в долине и плещется лазурной волной. Вчера там плыл рыбак, могучий и здоровый. Он сам казался камнем между скал, как будто все в любви обнять готовый. Он безмятежно пел и радостно сиял. Он не видал меня, сходя на берег знойный. Я притаился, как змея в песке. Я видел, как он сел, доверчивый, спокойный, и сеть свою чинил и полоскал в воде. О, если б мог я подползти к отрадной прохладе волн, сиявших издали, а бес шептал мне в ухо план злорадный. Что ж, подползи к нему и укуси. Отверженных тогда вас будет двое, и он поймет, счастливый человек, что значит жить без песни, без покоя, без облегчения, иметь глаза без век, без пальцев руки, внутренности в гное. Я подполз и укусил зубами его скользкую руку локтя. А он взглянул покорными глазами и молвил безмятежно, как дитя. Бедняк, у смерти нет уж больше жала. Я от проказа не смертелен мне. Пришел пророк, и правда воссияла, и милость воцарилась на земле. Ты хочешь гноем мне помазать веки, а травою твоей вдохнуть в уста? Но Бог живет отныне в человеке, и над змеей победа нам дана. Я приведу к тебе его, пророка, и ты узнаешь, действует ли яд. Он уходил, и долго-долго издалека виднелся мне, и думал я, вернется ли назад. В пустыне утро слабо расцветало, бежала тень от знойных скал вокруг, на бледном небе зорька трепетала, а под росой песок дымился. Вдруг там, вдалеке над озером, мелькнула рыбачья лодка. Движется, плывет. И белобокой чайкой сверкнула вдруг над розовой гладью тихих вод. Рыбак вернулся! Может быть, унылым изгнанником или братом вновь придет. Со мной разделит жребий мой постылый и ту же язву в сердце понесет. О, я отвечу на его объятья, я покажу, как любит брата брат. И эхо скал ответит нам проклятием, и содрогнется преисподний ад. Скорей, Скорей бы время сокращалось, и с головой зарылся б я в песок, сберечь последний глаз. Вот ударяется о берег разбежавшийся челнок. Он не один. Там, над кормой широкой, сияет некто. О, небесный лик, любовью ко мне больную душу мне до дна проник. Я пал к ногам его, охваченный рыданием, без слов сорвал лохмотья с гнойных ран и голос услыхал, звучащий состраданием. Дитя, покой тебе отныне дан. Он прикоснулся нежной рукою, а в тело жизнь, добро и свет влились, а в обновленном слухе раздались слова завета арфой неземною. Поверь в добро, иди во свет за мной. Где Иисус, там радости все дышит, смолкает плач, слабеет гнет забот, уходит тьма, приходит сила свыше. Там жизнь, там мир, куда Иисус войдет. Аминь.

проходя горнило испытаний, предо мной лежит тернистый путь. Помоги, Отец, среди скитаний, ты моим покровом чудным будь. Страшно так бушует море жизни, ветры зла вздымаются вокруг. Я среди них стремлюсь к родной отчизне. Не покинь меня, мой лучший друг. Если все кругом и потемнеет, недалек к отчизне знаю путь. Пусть мой дух любовью пламенеет, ты моей скалой, опорой будь. Если буря больше разразится, окрыли надеждою святой. Дай в тебе, Господь, тогда сокрыться, отдохнуть усталою душой. Среди зноя жизненной дороги под твоим сокрой меня крылом. На пути в небесные чертоги мне гори живительным огнем.

Искушение. Молчат барханы о прошлом упрямо. Лишь слово Божье вещает поныне предельно сжато, как в телеграмме. Был 40 дней, искушаем в пустыне. Палило солнце, как в кузнице горны, голод со смертью бродил в обнимку, и вся пустыня смотрела гордо на приближавшийся поединок. Дьявол опытен, дьявол практик, он взялся за дело без легионов, ведь стоит немало усилий потратить ради погибели миллионов. Вдруг тишь пустыни речью лукавой была разорвана, словно залпом. «Ты пищи хочешь? Так сделай камни кусками хлеба, ведь ты же взалкал. А телу трудно выдержать 40, оно на жизнь претендует законно. Хотя бы немного хлебных корок, пусть даже из камня сотворенных». Голод врезался в тело, как бритва, сознанию крича «Для сытых небо!» А сердцу стучи единым ритмом «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» Но кротко уста покорились духу в решающий миг, не ища средины. Пусть даже дрожали, пусть даже пухли, но все же сказали «Не хлебом единым». Дьявол злится, но внешне сдержан, ответ Христа не сконфузил профиль. Еще осталась одна надежда — богатством путь перекрыть Голгофе. Я власть Христу предложу, недаром ее отняв у царей непреклонных. Он сделает мне бесподобный подарок, лишившись силы в одном поклоне. В мгновение времени все царства мира пред ним промчались со скоростью света. От южных широт до гор Таймыра решалось спасение людей ответом. А в мысли рвется дьявола эхо «Себя пожалей! Избрав бездорожье, ты будешь отвергнут безумным смехом, а после распят. А ты ведь сын Божий!» Но нет, зажженный любовью к миру, он отвергает греха услугу и, выйдя в поиск, проходит мили, чтоб душам бедным явиться другом. И даже в муках раскрыл объятия, не захватив себе и хитона, но утвердил любовь над проклятием главой склоненной. Аминь.

благодать. Можно много плакать и рыдать, это мир греховный не стревожит, оттого мне Божья благодать стала и надежней, и дороже. Кто нам может утешение дать, кто в несчастье бедному поможет, оттого мне Божья благодать стала и надежней, и дороже. В этой жизни счастья не видать, но Спаситель радости умножит. Оттого мне Божья благодать стала и надежней, и дороже. Но если нужно пострадать, я скажу: ты мой защитник, Боже, пусть твоя святая благодать будет мне как любящая мать, и родней, и ближе, и дороже.

Псалом 20. Царь веселится силою Господней, и о спасении радуется он. Бог дал вчера, он также даст сегодня, и завтра будет Господа закон. На голову его венец возложен, и долгоденствие даровано ему, за то, что он в своих делах не ложен, и свет любя, он ненавидит тьму. Не поколеблется вовек Всевышний, рука его найдет врагов царя, и все со злобой лютою давнишней исчезнут, в гневе Божьем сгоря. Их плод подвержен будет истреблению, и семя их наследия не продлит. Пошлет Творец царю благоволенье, он будет силен, мудр и плодовит. А на злодеев устремятся стрелы, чтоб уничтожить каждого из них. Господь умножит царские наделы, благословит на всех путях земных.

гимн Христу. Пока земля в больном похмелье летит во мрак и пустоту, я, как отшельник в тихой келье, слагаю чистый гимн Христу. И с каждым днем все неустанней под шум житейской суеты летят в меня каменья брани, удары злобной клеветы. Готов костер и пышет пламя, пусть дров добросит клевета, без страха подниму я знамя за правду вечную Христа. Я знаю, мне одна дорога туда, где львы терзают грудь, но все, кто верил в слово Бога, прошли когда-то тот же путь.

Я видел, как кузнец ковал на прессе огненный металл, напоминая мне картину, как мнет горшечник свою глину. Со всех концов металл он давит, то вдруг покривит, то поправит. Казалось, был бы он живой, раздался б здесь ужасный вой. И пролетела мысль невольно, ему, наверное, очень больно. Но он на жребий не роптал, ведь он бездушный лишь металл. И деформация металла ему во вред совсем не стала. Для ковки есть такой закон: чем больше делаешь оков, чем его давишь посильней, тем он становится прочней. И коль в работу попадет, то никого не подведет. О, если б я таким же стал, как раскаленный тот металл, чтоб сколько бы меня ни жали, мои коленки не дрожали, чтоб после всяких деформаций, угроз, побоев, агитаций моя духовная структура прочнела, крепла, к Богу льнула. И слышу дивное призванье: мое любимое создание, я все душе твоей ведь дал, чтоб ты был лучше, чем металл, чтоб ты имел не только прочность, но и святую непорочность, и нежность, пламенность душе, и чтобы вовсе не грешил».

пришел в себя и сказал: «Встану и пойду к отцу моему, и скажу ему: отец, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня хотя бы в число наемников твоих».

где счастье. Не там отрада счастье веет, где грех и царство суеты, где плод греха все больше зреет, к богатству тянутся мечты. Не там благую весть услышишь, где рот мятежный и пустой, но там, где люди правдой дышат, где есть отрада и покой. Ведь только там и веет счастье, как зорька в чистых небесах, блеснет внезапно луч участия, слезою радости в очах, когда в любви горячее слово из уст выходит к небесам, тогда душа глотнуть готова отрады близкой к чудесам. Лишь во Христе возможно счастье и вам, и мне приобрести, лишь в нем обильное богатство и безопасные пути.

у святых ворот. Тихо угасает молодости прыть, русские березы не могу забыть. Стежки и дорожки вьюгой замело, в памяти всплывает русское село. Доброю надеждой, край родной, ты жив, для тебя я песню новую сложил. Пусть же эта песня на закате дней будет для России ближе и родней. Я стою с молитвой у святых ворот, посети, Спаситель, мой родной народ».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

стихи наших читателей. У нас много дел в церкви, Богу мы служим, все чинно, по плану, по графику службы. Но что-то Господь от нас ждет. Что же нужно, чтоб мы, христиане, здесь, в Доме Христовом, друг другу сказали бы теплое слово, чтоб вдруг мы услышали, как после службы Иисус нам вдогонку: «Побудьте со мною, быть может, в молчании, в душевном покое, а может, с соседом поговорите о том, что затронуло вас, расскажите. Благословите друг друга от чистого сердца, воздастся вам благо старицей, поверьте. Куда ж вы, служение, так быстро бежите? И хлеб есть насущный, и дал вам я много. Побудьте со мною хотя бы немного, отдав братьям, сестрам частицу души, частицу моей к вам сердечной любви». Когда это было, как это случилось, и сердце так странно, так сильно забилось, когда это было? Все было когда-то, и сердце заныло от боли утрат.

верю в верность того, кто меня, возлюбивший, отдал в жертву себя на Голгофе, проливший за мои все грехи кровь свою пресвятую. И бесстрашно несу в мир я весть преблагую, что всех любит Господь и к себе призывает. Кто приходит к Нему, в небо дверь открывает и победу дарует над силами ада, только в Слово Его всем нам веровать надо. О, придите скорее, не медлите, люди, ведь не вечно Господь призывать всех вас будет. Татьяна Полищук, Украина.

Христос родился, чтобы дать свободу, чтоб человеку было хорошо, и дух его всегда людей находит с отзывчивою, доброю душой. Он держит всех всегда в своей ладони, касаясь душ дыханием своим. В житейском море челн их не утонет. Христом Иисусом бережно храним. Валентина Пермякова.

кислород надежды. Потрясенный, он побрел обратно. Петр увидел то, что гроб был пуст. Несмотря на стражников Пилата, из темницы вышел Иисус. Он воскрес из мертвых, с тела сбросив облегающее полотно, и, покинув гроб, что дал Иосиф, прорубил в бессмертие окно. А потом явился с миром к сестрам и к двум братьям, шедшим в Эммаус. Горе их, что было слишком острым, растопил, как льдину, Иисус. Только лишь воскресшим Иисусе ожидает нас за гробом жизнь, разгоняет тучи горькой грусти, словно луч, а воскресенье — мысль. Петр не шел уже, летел на крыльях, он навстречу своему кресту. Если б мы и для себя открыли, что за все обязаны Христу. Он готов дать кислород надежды, как реанимировал Фому, и одеть нас в белые одежды, если мы доверимся Ему. Александр Савченко, Украина.

царь. Ждали царя. Царь пришел, но не тот, которого ждали, чтобы правил страной хорошо, чтоб враги перед ним трепетали, чтобы трон, укрепив мечом, покорял он чужие дали. О, как ждали его горячо, властелина грозного ждали! Позабылась Содома гарь, о ковчеге память размыта. Нет, не тот к ним явился царь, вековая мечта разбита. Он не с войском пришел, один. В эйфории его не встречали, скромен был и легко раним, гнал из бедных жилищ печали. Сострадание, вера, любовь — вот алмазы в его короне. Сомневались в нем вновь и вновь на Давидовом севшем троне. Да, пришел он, но как пришел, быв владыкой, не спал в чертогах. Он оставил отчий престол, чтобы грешникам славить Бога. Владимир Пелевин, Россия.

При слове «смерть» проходит дрожь по телу. Она пугает каждого с собой. Заходит в дом непрошено, по делу, подвластен пол и возраст ей любой. Ей все равно, какое положение ты занимаешь здесь среди людей. Она, достичь желая уважения, берет к себе и взрослых, и детей. Спешит она, спешит и днем, и ночью, не устает, не дремлет и не спит. О ней мы слышим, видим-то воочию. Она ко всем когда-то постучит. Она смеется над любым усилием врачей, ученых, так желавших знать, как одержать победу над насилием ужасной смерти. Не смогли узнать. Но есть оно, то средство исцеления от верной смерти. Это кровь Христа. Лишь во Христе, в Его крови спасение, она лилась за грешный мир с креста. Иисус Христос, Сын Божий, наказание принял за нас и умер на кресте. Но в третий день, как говорит Писание, опять воскрес. Победа во Христе. Он победил, а смерть и ад постыжены. Над ними властен Божий Сын теперь. Он возвеличен, а они унижены. И в злобе рыщет смерть, как дикий зверь. Но ей не взять в свои объятия вечные всех тех людей, кто верит в кровь Христа, кто принял жертву, в дали бесконечные ушел домой в объятия Отца. Не отвергай, душа, еще живущая, ни Божью милость, ни Его любовь. Прими Христа, чья сила всемогущая тебя простит. Поверь в святую кровь. Анна Боль.

Как хорошо! Если б Христос не родился, то мы бы с вами на небо попасть не смогли бы. Жили бы жители грешной земли в рабстве греховном, от Бога вдали. Жалкая участь бы нас ожидала, если б греха смертоносное жало смертью Христос бы не вырвал своей, если б не спас Он несчастных людей. Знаете, что означало бы это? Вечность без Бога, во тьме без просвета. Но разрешился великий вопрос: как хорошо, что родился Христос. Давид Воробьев, Казахстан.

одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, о пташечка милая, но лети в дорогие края.

дай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземную.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Ключ к капкану. Раздел ведет Катарина Никель. Решили, что я сошел с ума. У меня 10 лет тому назад произошло событие, в результате которого от меня отказались мама и мои почти все родные и знакомые люди. Я уверовал в Бога и стал писать им письма со словами благовестия. Они решили, что я сошел с ума, пребывая в ожидании смертного приговора, и отказались от общения со мной. Я им писал, но они упорно не отвечают. Теперь очень хочу написать вам немного о своем духовном опыте. Несколько лет назад я молитвенно просил Господа, чтобы мне стать исполнителем слова, а не слушателем только. Так однажды, читая книгу притчи Соломоновых, дочитав до слов «Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим», я почувствовал, что следует остановить чтение. Остановившись, вернулся к словам предыдущего стиха. Речь идет о хранении заповедей. «Напиши их на скрижалях сердца твоего». И далее следующий стих начинается. «Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим». Здесь, в себе самом, я услышал желание отложить книгу и встать. Отошел от стола и, преклонив колени, стал молиться. «Господь Иисус, я молю и прошу Тебя, чтобы мне стать исполнителем Твоего слова. И вот я говорю пред Тобой те слова, которые читал. Мудрость, Ты сестра моя, разум, Ты родной мой. Боже, пусть мне будет по слову Твоему». И стало так. Это не такие родственники, которые отказываются от родства. А теперь мое мнение о тех, кто пишет вам с претензией на то, что вы часто хвалите вашу газету. Это люди ищут в забытом алтаре не благословенные отзывы о газете, а слова, которые могли бы их утешить. Самореклама используется повсеместно, и она раздражает читателей. Эти бы хоть не подстраивались под мирское движение, это о вас. На вашем месте я бы, читая письма, поступившие в редакцию, вооружился бы зеленым и синим маркером и подчеркивал бы зеленым цветом слова похвалы газете, а синим бы цветом слова благодарности редакции особо. В конце работы все подчеркнутые письма я развернул бы и разложил на столе или на полу, таким образом, чтобы синие были в стороне от зеленых. Встав на колени посреди кабинета, перед раскрытыми письмами, я поблагодарил бы Господа Иисуса Христа и Духа Божьего Утешителя, который работает в людях через ваши труды, и попросил бы Бога реализовать добрые пожелания, направленные в адрес редакции, то есть реально осуществить их. Все. А теперь стихи. «Избавление Твое простерто через тернии земных тревог. Ты охрана моя от скорби, Ты Господь мой, Господь и Бог. Моим сердцем хочу услышать голос Твой, Утешитель мой, и душа в Иисусе ищет избавление и покой. И ладья моя не утонет среди бедствий мирских и гроз, и несчастье меня не тронет, если мой Господин Христос. Ты меня сохраняешь годы, проведешь по путям земным и смиришь нечестивцев гордых. Я Тобою, Господь, храним.

Да не мне, а родным. Извините за некоторое опоздание с благодарностью. Был приятно удивлен пришедшему конверту с алтарем. Мелькнула была мысль. Да не мне, а родным. Ох, как была бы нужна эта благословенная газета. Но Господь вскоре успокоил, дав ответ в номере. В опубликованной заметке о людях, негативно отзывающихся на подаренную подписку. Так что прочитал присланный вами номер, и после того, как его прочитали, те, кто находит радость и благотворность от общения с забытым алтарем, Господь усмотрел возможность отправить газету и родным. Прошу Господа, чтобы Он благодатью Своей коснулся их сердец. Благодарю Господа нашего Иисуса и вас, Его делателей, за труд любви, который вы совершаете. Благодарю за общение, которое Он дарит мне через всех вас. Анатолий Красноперов, тюрьма, Омск.

Номер на камне. Освобождение. Умер Саша Керн. Молодой человек в рассвете сил. Умер на коленях. Неизвестно, молился ли он или за сердце держался. Вероятно, и то, и другое. Внезапно остановилось, перестало биться сердце. Что я знаю о Саше? Очень мало, но и очень много. Много, потому что то, что я знаю, намного больше того, чего я не знаю. Я знаю, что он умер, перемиренный с Богом и людьми. И я знаю о его печали, о его боли и о его раскаянии за тот период в жизни, когда он ушел от Бога и от жизни в церкви. Ребенком Саша ходил с мамой в церковь. Это было в Киргизии. Здесь, в Германии, Саша покаялся и принял крещение, но не устоял. Другая жизнь оказалась заманчивой. Итог – наркотическая зависимость и тюрьма. Там, в тюрьме, я и познакомилась с ним. Каждую пятницу он приходил к нам в группу на библейский кружок. Приятный, спокойный, грустный молодой человек. Грусть эта исходила от него. Я ее чувствовала. Он просил молиться о себе и о жене. Получив разрешение на очередную терапию, Саша уехал. Спустя время довелось мне еще раз увидеть Сашу. Увидеть опять в тюрьме, но на этот раз свободным. Свободным от тюремных решеток и свободным от наркотической зависимости. Он пришел туда, в тюрьму, чтобы засвидетельствовать о том, каким чудесным образом Бог действовал в его жизни. Пришел он на празднование Рождества 2008 года, когда руководство тюрьмы приглашает всех своих добровольных помощников, и где мы за чашкой чая в приятной обстановке имеем возможность свободно общаться. Когда к концу вечера нас спросили, желает ли еще кто-нибудь что-то сказать, Саша вышел вперед и рассказал о происшедшей в нем перемене, отдав всю славу Богу и своему Спасителю Иисусу Христу. Такого еще не бывало при нынешних руководителях тюрьмы. Ведь это руководство недавно выпустило книгу об истории тюрьмы, и в ней есть такие слова. В средневековье считалось, что с преступником не может случиться ничего лучшего, чем то, что он покается и получит прощение от Бога. Сегодня эту точку зрения никто не разделяет. Это черный юмор. Это пишут люди, которые сегодня руководят тюрьмой. Мирские люди. Покаяние для них – черный юмор. Голос из средневековья. Я не согласна. Они просто не знают, сколько и сегодня в мире христиан, которые тоже считают, что ничего лучшего с Сашей случиться не могло, как то, что он покаялся и ушел в мир иной, примиренный с Богом и людьми. Однажды мне довелось поговорить с Сашей по телефону. После освобождения он остался в Мюнстере, жил у брата во Христе Даниила Драт. Идти Саше было некуда. Отца он не знал, мать умерла, родственники отвернулись. У Даниила 6 сыновей, 3 из которых в то время уже жили своими семьями. Саша влился в эту семью как родной, устроился на работу, искал квартиру. Сколько было возможно, ездил к тем людям, которым он причинил зло, и просил у них прощения, по мере возможности отдавал долги. Но в ночь на 24 января он скоропостижно умер. Остановилось сердце. Похоронили его возле городка Телгте. Там есть Waldfriedhof Lohheide на социальном кладбище. Я была там. Грустно, очень грустно. Эта грусть не уходит из сердца. Можно бы радоваться, ведь Саша умер примиренным с Богом, но мое человеческое сердце все равно грустит. Бог посчитал миссию Саши здесь на земле законченной. В чем она заключалась, эта его миссия, нам не дано знать. Мне, за знакомость с жизнью Саши только на этом коротком промежутке жизни, думается, что, может, это было его последнее свидетельство в тюрьме. Свидетельство, которое явилось для руководителей и неверующих гостей голосом из Средневековья. Да, и в Средневековье люди умирали, примиренные с Богом через Иисуса Христа.
Происходит это и сегодня. Пример тому – жизнь Саши Керн. И в заключение я затрону еще один вопрос, который очень тревожит меня. Речь идет о памятнике на могилу Саши. Здесь, в Германии, он стоит очень дорого – несколько сотен евро. Мы с семьей Даниила Драк, где в последнее время жил и в чьем доме умер Саша, очень хотели бы, чтобы Саша покоился не под казенным номером 193, а под своим именем. Немало ребят в тюрьмах спрашивают нас, где похоронен Саша Керн. Объясняем им, чтобы они искали номер 193. Мы бы хотели это исправить, заменить номер на имя. Помогите нам осуществить это желание. Катарина Никель, ведущая раздела «Ключ капкана».

Неожиданный подарок. Это письмо пишется, если так можно выразиться, из преисподней, где я отбываю пожизненное заключение и полностью окружен решетками и бетонными стенами. Тем не менее, и в этих местах есть возможность радоваться тому, что Господь усмотрел по воле Своей мои нужды в духовном хлебе. В этот раз преподнес мне подарок, годовую подписку на газету «Забытый алтарь», которую оплатили для меня две сестры во Христе, Фрида В. и Лиза Л. Я даже не знаю, чем обязан столь доброму к себе отношению, и безмерно благодарен им. Пусть Господь обильно благословит их за такой неожиданный подарок. С сокрушенным сердцем на коленях я пред Господом стою, в своих молитвах покаянных Ему от сердца говорю. Не хочет сердце лжи коварной, но хочет правду обрести. Тобой пришел я, долгожданный, чтобы сказать тебе «прости». Прости за ужас преступлений, свершенных мною пред тобой. Услышь ты вопль моих молений о всепрощении, Бог благой. Виктор Филатов, тюрьма, Мордовия, Россия.

Письма из-за колючей проволоки. Почитай мне Библию, сынок. Не мог удержаться, чтобы не написать в забытый алтарь, который приходит ко мне из далекой Америки. Я нахожусь в тюрьме города Бердичева. Многие христиане откликаются на наши нужды духовные, да и не только. Ведь только благодаря любви Божьей незнакомый человек может откликнуться на нужду другого человека. Забытый алтарь здесь, в тюрьме, есть только у меня. Теперь о нем будут знать. Пусть и те, кто еще сомневается в выборе Божьего пути, выберут путь спасения. Другая причина, заставившая меня написать вам, это краткое свидетельство о себе и, главное, о моей маме. Первый раз я взял Библию в руки в 1990 году. Читал ее один год. В 1993 году в первый раз попал в тюрьму. Там узнал о библейских верующих. После освобождения я приехал в село к матери. Мать моя уже знала, что я читаю Библию. Для нее это было очень неожиданным фактом, так как она была атеисткой. Для нее Бог был далеким и неведомым. Приехав домой, я выложил на стол свою Библию. Мать очень радовалась, что я освободился. Она уже собиралась умирать и, не веря в Бога, обращалась к Нему, чтобы только увидеть меня. И Господь услышал. Она спросила меня: «А что это у тебя за книга?» Я ей кратко объяснил, и тут она вдруг неожиданно для меня говорит: «Сынок, а ты можешь мне ее почитать? Я плохо вижу, да и читаю очень плохо». От удивления я рот раскрыл, но потом с удовольствием согласился. Так начал читать ей Библию каждый вечер. Всегда молился перед тем, как читать. И мать моя спрашивала, зачем это надо делать. Ведь перед едой это еще можно понять, но перед чтением... Уже после 5 прочитанных глав возник вопрос и страстное желание. Почему Иисус Христос крестился взрослым и в реке? И когда я ей объяснил, она очень пожелала так креститься, как Христос. Потом мы начали читать Евангелие от Матфея. У мамы дома еще висели иконы, хоть она и была неверующей. Она сняла со стен иконы, но при этом не с яростью и ненавистью, но спокойно и рассудительно. Говорила: «Если Иисус Христос по Библии, сынок Витя, воскрес и живой, тогда зачем эта картина немая будет здесь висеть?» Сердце мое тогда так билось, что я думал, оно выскочит. Мы благодарили Господа за Его Слово, за Библию, за то, что оно может так переменить ум человека. Так чтение Писания продолжалось полгода. Об этом знал пастор и знала вся церковь. В феврале 1999 года проводилось водное крещение. Мать моя была там и была самая старшая. Ей тогда уже было 70 лет. Теперь я слышал каждый день молитвы матери. Многие соседи говорили ей: «Татьяна, ты что это на старость лет перекрестилась?» Она в простоте сердца отвечала: «Бог живой, и Он любит меня». Это было в 1999 году, а в 2000 году моя мать отошла к Господу. Теперь, когда я за решеткой, я покаялся перед Господом и часто вспоминаю свою мать и благодарю моего Господа за Его долготерпение и милость ко мне, грешнику. Виктор Войтенко. Тюрьма.
Житомирская область, Украина.

Некому было ответить. Меня зовут Михаил. Мне 34 года. Из-за сиротства своего и невоспитанности в страхе Божьем я стал гордым и жестоким человеком, а любовь к спиртным напиткам вообще лишила меня всякого страха и разума. И случилось так, что мы в нашей компании подрались, и я, не контролируя свои силы, ударил одного парня бутылкой по голове, и он умер. Я чуть не до смерти избил еще двух парней-свидетелей, чтобы они молчали и скрыли мое преступление. Но мне не удалось скрыть преступление, и меня приговорили к смертной казни. Там, в камере одиночки для смертников, время остановилось. Понятия «день», «сутки» потеряли смысл. Только лязг ключей приводил в ужас душу. Не за мной ли пришли? От этих обстоятельств невольно задумываешься, ради чего родился и для чего жил. Но мои вопросы не получали ответа, так как некому было на них ответить, ведь в камере я был один. А стражникам запрещено с осужденными общаться. Так я прожил в неведении истины и смысла человеческой жизни еще несколько месяцев. Каждый раз, сжимаясь от страха, когда слышал лязг ключей и после крики того, чей смертный приговор приводили в исполнение. Эти крики отчаяния и страха до сих пор мне слышатся. Потом объявили мораторий и смертную казнь отменили. По причине этого число осужденных начало расти, и нас стали помещать в одну камеру по два человека. И однажды ко мне в камеру посадили Игоря, молодого парня лет 20. Ему с воли передали вещи первой необходимости, и среди них Библию. Я никогда раньше не видел Библию, хотя о верующих слышал, но мы их считали сектантами и к ним не ходили, да и они в стороне держались от нас, вечно пьяных. Из простого любопытства взял ее почитать. Открыл и читаю. Вначале сотворил Бог небо и землю. Так в первой главе этой книги я узнал о Творце. Меня все это очень увлекло. Пятикнижие Моисея ничего особенного мне не сказала. При чтении был чаще в недоумении, почему избранный и благословляемый Богом народ разочаровывал и огорчал его поклонением другим богам, которые в сущности и не боги, а образы бездушные, каменные, деревянные, литые. При чтении других книг Ветхого Завета много было всяких личных размышлений, размышлений над собой и над всеми людьми. При чтении Евангелий я преклонил колени перед Господом и от всего своего естества попросил прощения за то, что жил бессовестно пред Ним и людьми. И с тех пор я всегда с Иисусом и пред Ним, с тех пор ищу общения с верующими. Михаил Байда, тюрьма, Житомир, Украина.

Письма из-за колючей проволоки. Как вспоминают нас. В нашей жизни неизбежно бывает радость встреч и неизбежность расставаний. Для нас, находящихся в тюрьмах, эта тема особенно актуальна. Мы со многими расстались, со многими здесь встретились. Как же мы расстаемся с людьми? Порой мимолетная встреча запоминается человеку на всю жизнь. И если Бог вкладывает в сердце человеку воспоминания о нас, верующих, то именно эти воспоминания могут привести его к спасительному пути или же вовсе отвратить от него. Как же вспоминают о нас те, с кем мы имели общение в жизни? Жизнь до покаяния рассматривать не будем. О ней и так все известно, смердело от грехов. А вот мы приняли Иисуса Христа личным спасителем, и хотим являть любовь Христову тем, кто находится рядом. Давайте заглянем внутрь себя. Думаю, что многие из нас могут вспомнить случаи, когда мы плохо отзывались о тех, с кем были рядом. Библия называет людей, которые употребляют язвительные слова, коварными и злодеями. «Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч». Напрягли лук свой, язвительное слово. Псалом 63, стих 3-4. Да, мы теперь христиане и матом не ругаемся. Но правильно ли мы поступаем, если злословим? Пусть даже и литературным языком. Конечно же, нет. И если такое случается, то это не от Бога. Давайте же, расставаясь, отдавать лучшее, как для Господа. И если имеем обиду друг на друга... Будем прощать, как и Отец наш Небесный простил нас. Будем мудры и святы. Владимир Черница, тюрьма, Винница, Украина. Землетрясение души. Раньше я ползал в жизненной темноте. Своим умом, своими поступками я создал себе свое частное искусственное солнце. Оказалось, что все было мраком. Очутившись в тюрьме, стал задумываться, что же дальше. Поначалу читать Библию было тяжело. Я никогда не думал, что святую литературу надо читать, прилагая большие усилия. Стал находить принципиальные расхождения между своими познаниями и Божьим Словом. Главное, я понял потом, нужно проявить мудрость и мужество, чтобы осмыслить личную вину перед Богом. А незнание закона Божьего не освобождает согрешившую душу от ответственности перед Богом. Познав одиночество, я как блудный сын пришел к Отцу, которому у меня раньше не было веры, к Богу. Все мои страдания и муки принял и понял только Он. Где-то я читал, что тюрьма – это землетрясение души, допущенное Богом. В его эпицентре оказываются и родные, и знакомые, а часто и вовсе случайные люди. Последствия могут быть не такими болезненными, если достаточно мужества осознать свою вину. Тогда на месте порушенного создается новое крепкое духовное. Очень прошу для подпитки этого духовного нового подписать меня на газету «Забытый алтарь». Сам я в силу финансовой несостоятельности этого сделать не могу, а очень хочется получать и читать эту газету. Олег Жаринов, тюрьма, Соликамск, Россия. Мысли в стихах. Мне давно хотелось написать в алтарь свои мысли в стихах. Считаю, что сейчас, по милости Божией, благоприятные обстоятельства. Буду рад услышать любое мнение. Мужество души. Готовность забыть себя мужество, способное трезво вникать в ситуацию, обращая внимание на нужду другого, помогать ему, а не читать нотации. А когда мы сосредоточены на себе, наше мужество разбивается. О страх за тело, об эмоции, об ум в голове, а многое недостойное само по себе. В таком душевном расположении невозможно принять Евангелие, но легко потонуть в сомнениях, не найдя в сердце верного решения. А сомнений бояться не нужно.
необходимо разумно их разрешать, поступая в совести своей честно, не своей, а правды Божией искать. Павел Левин, тюрьма, Соликамск, Россия. Потухшие светильники. Меня поддерживает сестра-старица Эльза Ше, за что я ей очень благодарен. Часто, если человека оставляют, бросают, он начинает угасать. А я буду гореть, со мною Господь. Нельзя ставить светильник под кровать, и нужно всегда заправлять его маслом, чтобы он не погас. Хочу обратиться к вам с вопросом. Ваши светильники горят. Так посмотрите вокруг. Может, кого-то хотят растоптать? Вы никого не забыли, не обошли словом, не говоря уже о деле. К большому сожалению, вижу вокруг себя столько огарков потухших, и разжечь их не могу. Прошу вас, горите ясно, да так, чтобы ярко было от вашего света. Ведь когда в душе полярная зима, и неизвестно, подойдет ли лето, бывает очень нужно, чтобы тьма пересеклась порой с полоской света. С вами я не один, и не обессудьте, если что не так. Мне очень нужно было с кем-то поговорить. Может, я пишу это письмо безграмотно, но я решился написать вам, и мне очень хотелось поговорить, высказаться. Спасибо, что выслушали, спасибо, что вы есть, что вы живете, что вы вместе со мной принимаете участие в этой земной жизни. С любовью и молитвою к вам. Сергей Горьков, тюрьма, Новоалтайск, Россия.

Здесь закончена запись газеты «Забытый алтарь» за февраль 2010 года с двумя приложениями «Накануне» и «Ключ к капкану». Мы прощаемся с вами до следующего выпуска.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Радиостанция «Голос Ант» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы рады иметь общение с вами посредством этой радиопередачи. И от сердца желаем вам получить духовную поддержку и полезные уроки через слышание сегодняшней программы. Начинаем мы ее песней.

0: Известный проповедник Вильям Буш регулярно отсылал свои проповеди в типографию. Однажды он получил письмо от наборщика этой типографии. В начале письма тот немного повествует о себе, как человек, который, вернувшийся с войны, полностью разочарованным и неверующим ни во что. Неудивительно, что его ужасно злила проповедь, которую он каждую неделю должен был набирать. Он очень подробно изложил в письме, как это, по его мнению, чушь выводила его из себя. Он чувствовал себя принужденным участвовать в распространении такой бессмыслицы. Чтобы как-то разрядить свою злость, он намеренно допускал в тексте грубые, смешные ошибки. Наконец, ошибки стали такими очевидными, что он каждый день ожидал развязки. Он знал, что издательство этого дольше не потерпит. Проповедь невозможно было так печатать, необходимо было делать исправления. Наборщик становился все наглее в искажении текста проповеди, но ничего не последовало. Человек, производивший корректировку, показал такое терпение, что нашему наборщику, наконец, все же стало стыдно, и он подумал, что, может быть, в этой вести что-то кроется. И вот в своем письме проповеднику Бушу он писал, как уже не со злостью, а с любопытством он начал читать его проповеди. И Дух Божий коснулся его сердца. В заключении письма следующее.
1: «Теперь я верую от сердца в того Иисуса, которого вы проповедуете, и я радуюсь каждую неделю новой проповеди, что могу участвовать в деле распространения этой славной вести о любви Божией, которая открылась нам в Иисусе Христе». Через пророка Исаию Бог говорит: «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». А в книге пророка Иеремии мы читаем: «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Да, Слово Божие сильно разбить и твердейшие скалы неверия».

Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы продолжим разбор Библии. В прошлый раз мы закончили вторую главу Евангелия от Луки. Сегодня мы приступим к разбору третьей главы этого Евангелия. Если у вас есть Библии, откройте их, и мы вместе прочтем с 1 стиха по 14 включительно. А затем вы услышите песню, после которой Иван Петерс приступит к разбору. Итак, читаем 3 глава с 1 по 14 стихи. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четверовластником в Авелинии. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узри всякая плоть спасение Божье». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованием».

дав нам краткий обзор событий о рождении Иоанна Крестителя и Иисуса Христа, евангелист Лука, пропуская много лет, говорит о начале служения Спасителя. 4 раза в общем говорится о возрасте Иисуса. В первый раз, когда ему исполнилось 8 дней, и он был обрезан. Этим актом подтвердилась цель его пришествия. Он стал подзаконным. 2 раз, по прошествии 40 дней, мать Иисуса, Мария, взяла его с собой в храм для принесения жертвы очищения, что говорит о том, что Мария была, как и все люди, виновна пред законом, несмотря даже на то, что родила Мессию. 3 раз мы читаем о Иисусе, как о 12-летнем мальчике, когда он беседовал в храме с учителями закона и фарисеями. Но и здесь Иисус показал истинность своего человечества. Он пошел с родителями домой и был у них в повиновении. Затем, пропуская 18 лет, Лука говорит о начале деятельности Христа. В 23 стихе 3 главы мы читаем: «Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Евангелисты не говорят нам о каких-либо чудесах и сверхъестественных действиях в этот период жизни Христа, как это утверждают ложные апокрифические Евангелия. Ясное доказательство этому мы находим у евангелиста Иоанна. Во 2 главе, после того, как Иисус превратил воду в вино, в 11 стихе сказано: «Так положил Иисус начало чудесам, и уверовали в Него ученики Его». Здесь некоторые возражают, ведь в этом же стихе сказано, что это было первое чудо в Кане Галилейской. Иисус ведь мог бы делать чудеса и в других местах. Я имею 2 аргумента на это мнение. Во-первых, здесь сказано, что Иисус положил начало чудесам. А ведь у начала нет предыдущего. Во-вторых, ученики Христа уверовали в Него. Если бы Он раньше творил их, то вера должна быть уже давно у учеников. Но все же здесь возникает вопрос, что же было причиной тому, что Иисус не начинал свою деятельность раньше? Я думаю, что 52 стих 2 главы Евангелия от Луки дает нам ответ. Здесь сказано, что Иисус после беседы в храме пошел с Иосифом и Марией домой и был в повиновении у них. Видите, ведь цель Христа была стать жертвой за грехи человечества. А жертва должна быть непорочна. Так как Иисус был полностью и совершенным человеком, Он должен был исполнить и заповедь «почитай отца твоего и мать». Это требовал закон. А Иисус добровольно подчинился закону. Поэтому выполнение именно этой заповеди было тоже необходимо. Только теперь, став мужчиной в 30-летнем возрасте, Иисус начинает свою деятельность. Но и здесь не по своей инициативе. Иисус сам говорил, и апостолы после засвидетельствовали, что Он не делал ничего сам от Себя. Он был полностью подчинен Богу и послушен Ему даже до смерти и смерти крестной. Читаем мы в 8 стихе 2 главы послания к филиппийцам. 1 и 2 стихи 3 главы Евангелия от Луки говорят нам о исторических датах времени, когда Христос начал свое служение. В 15-й же год правления Тиверия Кесарией, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Трахатитской области, а Лисаний четверовластник в Вавилине, при первосвященнике Ане и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне. Пророческие слова Захарии, сказанные им при рождении его сына, приходят в исполнение. Бог зовет Иоанна начать приготовление пути для Господа. В подтверждение этого важного события Лука дает нам точное описание истории того времени. Кесарь Тиверий был назначен царем Августом быть его последователем. Он правил Римом с 14 по 37 год нашей эры. Так что 15-й год царствования царя Тиверия был примерно 29-й год нашей эры.
Понтий Пилат начальствовал в Иудее с 26 по 36 год. Он был поставлен римским правительством по просьбе евреев вместо сына Ирода Архилая. Архилай был жестокий монарх, и при его правлении часто разжигались восстания народа. Это не нравилось и Риму, и он был снят со своего поста. Другие два сына Ирода, царствовавшие при рождении Христа, Ирод Антипа и Филипп, а также Лисаний, о котором исторически до сих пор почти ничего не известно, были тоже правителями, как и Пилат. Слово «четверовластник» означает «правитель над четвертью какого-либо государства». Параллельно с политическими событиями Лука уделяет внимание и религиозной обстановке. Он упоминает только два имени – Анна и Каиафа. Однако никогда до того в Израиле не было двух первосвященников в одно и то же время. Назначенный первосвященник занимал этот пост до конца своей жизни. Это, однако, не нравилось римским правителям, потому что в таком случае священник мог оказать слишком большое влияние на народ. Так Иосиф Каиафа был поставлен Римом на пост первосвященника, в то время как Анна еще жил. Этим объясняется и то, что после ареста в Гефсимании Иисус был приведен сначала к нему. Народ все еще признавал Анну первосвященником. В этой обстановке, читаем мы во второй половине второго стиха, «Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Время его подготовки к служению истекло. Не по своей инициативе, но по зову Бога, он, как сказано в стихах с 3 по 6, проходил по всей окрестной стране иудейской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасение Божие». Деятельность Иоанна имела огромную силу и влияние на народ. Он не шел в храм, где собирались тысячи людей, не искал синагоги, чтобы иметь возможность говорить к народу, но люди толпами стремились к нему в пустыню и к Иордану, чтобы креститься от него. Весть, распространяемая Иоанном, не была Евангелия. Жертва за все человечество еще не была принесена. Он подготавливал почву, то есть сердца людей к явлению Христа. Крещение, проповедуемое Иоанном, было тоже не таковым, как оно совершается в христианстве. Подтверждающий пример мы находим в первом стихе 19 главы книги «Деяний апостолов». Здесь говорится о том, как апостол Павел встретил группу людей, верующих в Христа, но принявших только крещение Иоанна. Прочтем с 3 по 5 стихи этой 19 главы. Павел сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. Основывал Иоанн свою деятельность на цитате из 40 главы книги пророка Исаии. Когда монархи или царь в те времена собирались посетить какие-либо части своего государства, то они посылали перед собой вестника, глашатая, который предупреждал народ приготовить для него дороги. Камни и мусор убирались с дороги, ямы выравнивались. Такое же значение имело служение Иоанна, но не дороги и улицы должны быть выровнены для грядущего Мессии, а сердца и мысли людей. «Царь идет, — говорил Иоанн, — исправьте кривые пути вашей жизни». И хоть этот призыв Иоанна был в первую очередь к народу того времени, они могут иметь большое значение для нас сегодня. Мы знаем, что наш Царь Господь Иисус Христос скоро опять придет. Мы, верующие, являемся Его храмом, Его носителями, и по стезям нашей жизни Он захочет пройти. Только искренним покаянием пред Ним исправляются и выравниваются дороги нашего сердца.
И сегодня Его пришествие близко. Нам следует очищать и освящать себя для встречи с Ним. Жестокими и серьезными словами предупреждал Иоанн народ. Он знал, что только живущие святым образом жизни смогут узнать и принять Мессию. «Порождение Ехидины», называет он лицемеров, приходящих к нему только для того, чтобы показаться перед народом. Его речь не была доброй вестью. Он проповедовал им страх и суд. «Сотворите же достойный плод покаяния», — говорит он, обращаясь к евреям в 8 стихе, «и не думайте говорить, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Эти люди действительно верили, что традиционная принадлежность к евреям достаточно, чтобы угодить Богу и быть спасенным от суда. Иоанн говорит, что не принадлежность к народу, а личная жизнь каждого в отдельности будет судиться Богом. «Всякое дерево, — говорит Иоанн, — это значит всякий человек, не приносящее доброго плода, срубается и бросается в огонь. Поэтому он призывает всех сотворить достойный плод покаяния». Далее евангелист Лука дает нам три примера достойного плода покаяния. Простому народу Иоанн говорил, чтобы они делили одежду и пищу с неимеющими. Это ясный знак истинного обращения и христианства. Все остальное – лицемерие и злоупотребление именем Бога. Во-вторых, верующий должен быть честным в профессии и выполнять свои обязанности. Мытарям, то есть людям, которые собирали налоги с народа, Иоанн говорит, чтобы они были честными. И солдат должен быть хорошим солдатом, — говорил Иоанн римским воинам, спрашивающим его, что им делать. Так началась открытая деятельность Иоанна Крестителя. Этот исторический факт многократно подтвержден описанием того времени. Его главным обращением к народу было то, что каждый может служить Богу на том месте, где он находится. Дал бы и нам Бог, дорогие братья и сестры, мудрости, верно и праведно ожидать Его второе пришествие.

Дорогие радиослушатели, на этом наша передача «Евангельские истины» подошла к концу. До скорых встреч в эфире!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 28 по 34. Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит Его волю, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон.
0: После того, как исцеленный высмеял знатоков закона, фарисеи упрекнули его: «Не мы, а ты ученик этого лжеца. Мы ученики Моисея, человека, говорившего с Богом». Иисус сказал им ранее, что если бы они правильно поняли слова Моисея, то постигли бы их во всей полноте. Но поскольку они исказили их, пользуясь ими для своего оправдания, то не могли их понять, а тем более распознать дух, который говорил через него. Молодой человек сказал: «Тот, кто исцеляет слепых от рождения, имеет власть творить. Он всемогущ. Он ни в чем не обвинил меня, не попросил ни денег, ни благодарности, а в щедрости своей и любви исцелил меня. В нем нет никакого греха или порока». Исцеленный продолжал: «Еще со времен Ветхого Завета Бог не отвечал на молитвы гордых. Грех человека препятствует потоку благословения и злится на него. Но тому, кто смирит себя перед Богом, исповедует свои грехи и пребудет в вере и любви, Бог открывается лично. Никто из простых людей не даровал мне зрение, и из вас никто не смог сделать этого, кроме Христа, потому что все люди грешны. Только Он смог исцелить меня, и этим доказывает Его безгрешность. Бог живет в нем». Размышляя таким образом, молодой человек познавал Иисуса и его божественность. В ответ на это он услышал: «Ты испорчен грехом, так же, как и твои родители. Твоя слепота породила превратность ума». Эти набожные религиозные деятели не понимали, что сами были более слепы, чем этот простой юноша. Он был апостолом Иисуса, рассказывая им о том, что сделал Христос. Но они отвергли учение, преподнесенное исцеленным. Они выгнали его из синагоги. Его изгнали сначала из палаты совета, а затем прилюдно, назвав последователем назарянина. В один и тот же день он был исцелен и отвергнут своим же народом, что подтверждало их непринятие Духа Христова. Вопрос 68. Что понял исцеленный в ходе допроса фарисеев над ним?

0: В. Иисус открывается исцеленному как Сын Божий. Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 35 по 41.
1: Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 35 по 38. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему.
0: Мы прочитали эту трогательную историю. Когда до Иисуса дошла весть о том, что исцеленный был изгнан из общины, он пошел искать его и нашел опечаленным. Бог дает утешение каждому верующему, от кого из-за веры во Христа отвернулись друзья и близкие. Если вы находитесь в подобной ситуации, знайте, что Иисус слышит ваши молитвы, осенит вас своей милостью и не оставит вас. Не ищите поддержки у людей, иначе вы разочаруетесь. Смотрите лишь на Христа. Не возлагайте своей надежды ни на кого на земле или на небесах, кроме Иисуса. Он любит вас. Найдя юношу, Иисус напрямую спросил его: «Веруешь ли ты в Сына Божьего, который есть Сын Человеческий?» Иисус знал о том, что молодой человек был знаком с Ветхим Заветом, а точнее с пророчеством в книге Даниила, 7 главе, стихи 13 и 14, где написано, что Сын Человеческий и есть Сын Божий и Судья мира. Поэтому он и задал этот вопрос, чтобы тот навеки прославил Сына Божьего и утвердился в своей вере. Юноша чувствовал, что Иисус необыкновенный человек, и обратился к нему: «Господи!» Однако он хотел больше знать о нем, чтобы воздать славу не простому человеку, а Богу, который действительно достоин ее. Иисус ответил ему: «Своей верой ты видел его раньше, прежде чем его могли видеть твои глаза. Я и есть тот Сын Божий, говорящий с тобой». Теперь исцеленный мог всецело довериться ему. Он поклонился Христу, говоря этим: «Господи, теперь я твой. Ты мой Царь, мой Учитель и Господь. Ты воплотившаяся любовь, и отныне я доверяюсь тебе, чтобы быть твоим рабом». Брат, разглядел ли ты Иисуса, Сына Божьего, в человеческом облике? Соединился ли ты с Ним верою и прославил ли Его так, как Он этого достоин?
1: Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 39 по 41. «И сказал Иисус: На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».
0: Иисус не воспрепятствовал прозревшему поклониться ему, ибо он достоин всей чести и славы. Но он предупредил, что с его приходом гордые осудятся, а лицемеры, которые воображают о себе, что они знают истину, будут разоблачены. Слепой и остальные раскаявшиеся уразумели это и были очищены. Иисус не осуждал тех, кто не покаялся. Отвергнув его, они сами осудили себя. Зная о приходе Мессии через ветхозаветных пророков, они все равно противились проповеди Иисуса и тем самым лишили себя его света. Они ослепли и стали упрямыми и бессердечными убийцами. Учение Христа и его проповедь предлагают нам сделать выбор – спасение или погибель, благословение или проклятие. Что выбрало твое сердце? Среди слушателей Христа находились фарисеи, которые были уязвлены его словами. Они спросили: «Неужели и мы слепы?» Иисус же ответил на их лицемерие: «Если бы вы на самом деле видели свою слепоту и печалились о своем духовном состоянии, вы раскаялись бы в своих грехах еще задолго до появления Иоанна Крестителя. Тогда вы получили бы прощение и были бы благословенны. Но вы обманываетесь и продолжаете думать, что вы праведные, чем и доказываете, что вы слепы и жестокосердны. Посему ни один луч света не будет послан вам. Молитва. Господь Иисус, Ты, воплотившийся в человека Сын Божий, мы славим Тебя и доверяемся Тебе. Отныне мы в Твоем распоряжении со всем тем, чем мы обладаем. Мы просим Тебя, прости нас и очисти наши сердца, чтобы ничто злое и никакой грех не смогли отделить нас от Тебя. Вопрос 69. Что означает поклонение Иисусу?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Чужое ярмо.
2: Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель.
1: 2 Коринфянам 6:14-18. Традиционно свечи на торте в день рождения зажигают только лишь для того, чтобы их задуть. Назначение же свечи, чтобы люди видели свет. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Бог заповедал, чтобы огонь непрестанно горел на жертвеннике и не угасал. Мы читаем, что светильник Господен – дух человека. Каков же духовный смысл потушенных свечей по числу прожитых лет? Это символ жизни духовно мертвого человека, ибо написано, что светильник нечестивых угаснет. Притчи 24:20. Человек, символически потушив свой светильник, возвещает свою принадлежность к сынам ночи, подтверждая при этом желание дьявола о наступлении царства и власти тьмы. «Вы свет мира», — сказал наш Спаситель. «Бог желает видеть нас носителями Его света, утверждающих Слово, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». 1 Иоанна 1:5. Ибо мы сыны света, а не тьмы. Сатана же хочет, чтобы каждый из нас остался во тьме, идя под чужим ярмом с неверными и вовлек в эту сеть своих детей с самого раннего детства. Для тех, кто связан с магией и колдовством, день физического рождения человека очень важен. И согласно гороскопам определяет всю судьбу человека. Мы же верим, что судьба человека от Господа. Притчи 29:26. Она не определяется датой рождения по звездам. Можно ли вообще праздновать день рождения? Для христианина более важным днем должен быть день его духовного рождения. Бог не обязывает нас отмечать различные праздники, касающиеся нашей личной жизни, но и не запрещает нам этого, как и написано.
2: «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума».
1: Римлянам 14:5. В Библии мы находим то, что сыновья Иова праздновали, делая пиры каждый в своем доме в свой день, приглашая сестер своих, ели и пили вино, намек на дни рождения. Но их отец, праведник Иов, не был участником этих пиршеств. Он понимал, что в такие дни его дети подвергали себя опасности согрешить и похулить Бога. И поэтому после этих пиров они особо нуждались в освящении. Марк повествует, что празднование дня рождения царя Ирода сопровождалось грехом пьянства, плясками и убийством святого пророка. Это примеры семейных праздников, неугодных Богу. Христианские дни рождения и юбилеи должны отличаться трезвостью и целомудрием, простотой в пище и взаимоотношениях, пониманием и любовью и сопровождаться пением гимнов, добрыми пожеланиями и беседами о Слове Божьем.
2: Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник.
1: Колоссянам 2:16. Но при праздновании дней рождения освободимся от ярма языческих традиций без всякого сожаления ради Господа. Аминь. Александр Сизов. Искрится лучик. Искрится лучик золотистый на стекле. Какое утро! Боже мой, спешу к тебе, спешу сказать тебе красивые слова. Благословляет Господа душа моя. Открыв глаза, я нежусь новым днем. Какое счастье находиться в нем и благодарности нести ему слова. Благословляю, Господи, тебя. С утра хочу я погрузиться вновь и вновь в твою, Господь, отцовскую любовь. Вот я, вот дом мой, вот моя семья. Прошу, Отец, благослови теперь меня. Пусть даже трудности коснутся дня, дай чувствовать мне здесь рука Твоя. И на закате вновь сказать слова: благословляю Господа Христа. Хвала Тебе, о Иисус, хочу Тебе я стих мой посвятить, за все Твои страдания Тебя благодарить, за то, что пролил кровь свою и умер на кресте, своей любовью возлюбив, меня призвал к себе, за твой покой, что подарил мне в сердце навсегда, что в Божий дом меня влечешь, и я теперь твоя. И в этой засухе греха, где как живой родник, ты утоляешь жажду мне, о, как же ты велик! Велик ты, Боже, потому к тебе моя хвала, пускай несется только ввысь, сквозь тучи облака, и чтоб ей не было преград среди греховных бурь, прими, Господь, хвалу мою в небес своих лазурь. М. Королюк. Из жизни поместных церквей. В мае месяце в нашей церкви прошел праздник, посвященный Дню Матери под девизом «Ценный совет». Публикуем на страницах журнала некоторые советы, которые дали нам наши мамы. Я хочу пожелать родителям: благословляйте своих детей и благодарите Бога за них, даже если они еще не такие, какими бы вы хотели их видеть. Ваши дети должны знать и слышать о вашей вере в то, что они будут служить Богу, а Бог сам сделает их прекрасными людьми. Верьте Богу. С любовью, Светлана Копытина. Мой совет для молодых сестер: слушайте передачи на американском христианском радио каждый день с 11 утра. Эти передачи направлены к женщинам и девушкам, посвятившим свою жизнь Иисусу Христу. Основные темы передач – это святость, ведь Бог святой, и наши стремления в этой земной жизни должны быть направлены к святости. И второй совет девушкам: никогда не смейтесь над парнями, которые за вами ухаживают. Может, это именно он, кто будет твоим будущим мужем. Наталья Шива. Держись образца здравого учения. 1 Тимофея 1:13. Мое искреннее пожелание, чтобы молодежь нашей церкви не уклонялась в другие ветроучения и не несли чуждый огонь в церковь, но держались образца здравого учения. Наталья Кульпина. Этот совет всем родителям, особенно мамам: когда в ваш дом приходят друзья ваших детей, не заставляйте ваших детей делать по дому много дел и поручений. Не отвлекайте и не зовите их по всяким пустякам, а также не гоняйте ваших детей при их друзьях за беспорядок в доме и в их комнате. Это некрасиво, и друзья ваших детей будут чувствовать себя в вашем доме очень неудобно и лишними гостями. Если ваша дочь или сын не сделали своего домашнего дела, вами назначенного, тогда лучше в данное время не звать в дом их друзей. С любовью, М. Королюк. Мой совет для молодежи, для наших детей и для нас: не держитесь и не привязывайтесь к земному. чаще поднимайте свои глаза к небу, потому что земная суета обманчива и способна отвлекать нас от Господа. Будьте дружнее, любите друг друга, как Господь любит вас. Каждый старайтесь считать себя ниже другого. На память притчи 37:9.
2: «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтоб обеднев не стал красть и употреблять имя Бога моего напрасно».
1: Мы любим вас и молимся за вас. Надежда Гордеева. Мой совет для молодежи и подростков. Трудитесь в этой жизни, пока Бог дает вам силы. Если у вас есть вера, но вы не трудитесь, то ваша вера не считается живой. Кто не знает, за какой труд взяться, молитесь, и Бог обязательно пошлет вам труд. Желаю удачи и Божьих благословений. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Иакова 2:14-17. Татьяна Маевская. Если тебя в чем-то незаслуженно обвиняют, спокойно скажи, что ты невиновен, не доказывай и не оправдывайся. Придет время, и все узнают, что это не так, и даже извинятся перед тобой. Никогда не допускай мысли, что твои родители хуже других. Это наполняет сердце обидами и неблагодарностью. Если тебе сделали замечание, не спеши огорчаться, а наоборот, поблагодари и хорошо подумай над этим. Совет девушкам. Если вам сделал предложение парень, который по каким-то причинам вам совсем не нравится, никогда не критикуйте и не унижайте его в глазах других. Знайте, это может послужить препятствием для благословения вашей личной семьи в будущем. Дети в семье – не только благословение для вас, но и для окружающих вас людей, и не бывают препятствием в труде для Господа. Впоследствии дети сами станут заниматься трудом для Бога, если они видели личный пример родителей. Люба Авдеева. Есть огромная опасность в том, что мы думаем, что своими дарами и способностями мы служим Богу, хотя тем временем вкрадывается наше плотское, и мы приписываем славу не Богу, а себе. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Колоссянам 3:23. Служите Богу от чистого сердца, и Он благословит ваш труд. Надежда Моисеева.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Первая книга Моисеева «Бытие». Глава 47. «И пришел Иосиф и известил фараона и сказал: „Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем“. И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: „Какое ваше занятие?“ Они сказали фараону: „Пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши“. И сказали они фараону: „Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем“. И сказал фараон Иосифу: „Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом“. И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову: „Сколько лет жизни твоей?“ Иаков сказал фараону: „Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их“. И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараона. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу

весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему: «Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось из стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля». И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу: «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Они сказали: «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего и да будем рабами фараону». И поставил Иосиф в закон земле египетской, даже до сего дня, пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет. И было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне», и клялся ему, и поклонился Израиль на возглавие постели. Глава 48. После того Иосифу сказали: «Вот отец твой болен». И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня. И сказал мне: вот я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон будут мои.
дети же твои, которые родятся от тебя,

после них будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя до Ефрафы. И я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: «Кто это?» И сказал Иосиф отцу своему: «Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». Иаков сказал: «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и сказал: «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня. Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: «Вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Глава 49. И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода,
не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. Симеон и Левий, братья, орудие жестокости мечи их, совет их, да не внидит душа моя, и к собранию их, да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое. Блестящи очи его от вина и белы зубы его от молока. Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Иссахар осел крепкий, лежащий между протоками вод, и увидел он, что покой хорош и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Осира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим, серна стройная, он говорит прекрасные изречения. Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословение гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин – хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедал он им, и сказал им:
я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хитеевых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим и положил ноги свои на постель и скончался. И приложился к народу своему. Глава 50. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю в гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон: «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Гарен Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той Хананеи плач в Гарен Гаатаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян», что при Иордане. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хиттиянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все ходившие с ним хоронить отца его после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло.
и ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манассина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Говоря о Египте, мы уже упоминали о том, что эта страна в древние времена была весьма развитой во многих отношениях по сравнению с окружающими странами. Египетские специалисты владели многими секретами, которые и в наши дни еще не разгаданы. Одним из таких секретов является метод бальзамирования умерших, который широко практиковался в Древнем Египте. В общих чертах этот процесс выглядел так. Вначале тело освобождали от внутренностей, а затем пропитывали специальными составами, которые предохраняли его от разложения. Этот процесс длился в течение 40, а иногда 70 дней, после чего тело обвивали льняными полотнами и укладывали в саркофаг или в гроб. Мумии богатых людей укладывали в специальные богато украшенные саркофаги. После этого тело запечатывали в гробнице, куда помещали и различные вещи, которые, по представлениям древних египтян, должны были пригодиться их обладателям после смерти. При чтении последней 50 главы книги «Бытие» мы встретимся с упоминанием о бальзамировании тел умерших. В данном случае это будут не тела египтян, а тела умерших из народа израильского. Итак, давайте вместе с доктором Мак-Ги приступим к изучению заключительных глав книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В прошлый раз мы начали читать 49 главу, в которой старый Иаков благословляет своих сыновей, и узнали, как он благословил Рувима, Симеона, Левия и Иуду. Прочтем теперь пророчество о Завулоне. Читаю стих 13. «Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона». Так и произошло. Завулон стал родоначальником колена, представители которого жили на побережье и в северной части земли обетованной. А вот пророчество об Иссахаре, стихи 14 и 15. «Иссахар – осел крепкий, лежащий между потоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани». Иссахар также, в конце концов, поселился в северной части земли обетованной. Его потомки сделали многое для того, чтобы заложить фундамент процветания своего народа. Они были тружениками. Именно так и предсказано в этом стихе. Сегодня часто говорят о молчаливом большинстве, то есть о таких людях, как вы и я, о тех, кого не увидишь по телевизору. По телевизору показывают необычных, а порой, мягко говоря, странных людей, которых все почему-то считают великими. Нас пытаются убедить, что как раз они-то все и решают. Но, друзья мои, они не составляют основу любого народа. Колена, на первый взгляд незаметные, Завулонова и Иссахарова, которых мы часто и не замечаем, стали основой, фундаментом народа Израилева, когда они поселились в земле обетованной. А вот в стихах с 16 по 18 пророчество о Дане. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи». Дану понадобится помощь Господа, потому что его колено поднимет бунт. Об этом мы прочтем далее в Писании. В стихе 19 мы находим пророчество для Гада. «Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам». Это колено также поселилось на севере земли. По сути дела, данного колена занимало самые северные районы, так что, когда хотят особенно отметить протяженность земли Израиля, то говорят от Дана до Версавии. Теперь в стихах 20 и 21 мы обратимся к пророчествам об Ассире и Нефалиме. «Для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские явства. Нефалим, теревинф, рослы, распускающие прекрасные ветви. Познакомимся с пророчеством об Иосифе. Вот стих 22. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Иосиф покинул Ханаан и пришел в Египет, но и там он оставался свидетелем Бога. Позже его сыновья, Ефрем и Манассия, окажутся в земле, которую впоследствии назовут Самарией. Во времена Христа Самарию называли землей язычников. Это было замечательное место, куда тоже пришло Слово Божье. Наш Господь сам проповедовал там. В 4 главе Евангелия от Иоанна рассказывается о его свидетельстве самарянам, и рассказ этот начинается историей о женщине у колодца. А теперь прочтем стихи с 23 по 26. «Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». Два колена, произошедшие от Иосифа, Ефремова и Манассиева, стали настолько влиятельными, что из-за них произошло разделение царства. Обратите внимание, Иаков пытается вернуть Иосифа и два колена, которые произойдут от него, к Богу Израиля, к Творцу и Искупителю. Почему? Да потому что эти колена, и особенно колено Ефремова, привели Израиль к язычеству. Иероваам, который стал во главе восстания и поставил двух золотых тельцов у границ Израиля, вышел из колена Ефремова. И вот теперь на смертном одре Иаков призывает его вернуться к Богу своих отцов. В стихе 27 мы находим пророчество, предназначенное Вениамину. «Вениамин – хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу». Довольно странное пророчество. Вениамин был очень тесно связан с Иудой, так что даже ушел с коленом Иудиным при разделении царства. Колено Вениамина было единственным, которое осталось с домом Давида. Вообще же колено, являющееся потомками разных сыновей Израиля, представляют для нас большой интерес. Теперь до конца Библии нам будут встречаться люди, которые все произошли из колен Израилевых. А сейчас давайте прочтем последние слова Иакова и посмотрим, как он умер. Вот стихи с 29 по 32. «И заповедал он им и сказал им: „Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Эфрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что при Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Эфрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его. Там похоронили Исаака и Ревеку, жену его. И там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хиттеевых». Как видим, смерть Иакова – это еще не окончание его существования. Он хочет остаться со своим народом. Он хочет быть похороненным в пещере, которую купил в свое время Авраам. Он хочет быть уверенным, что останется в той земле до дня, когда восстанет из мертвых и сможет жить на этой земле вечно. Мы видим, как много Иаков знал об истории своей семьи. Не думаю, что вся эта история была у него записана в какой-нибудь тетради. Просто он все хорошо помнил. Прочтем стих 33. «И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Интересный факт. До последнего момента ноги Иакова касались пола. Начал он свою жизнь человеком плоти. Во время рождения он держался за пяту брата своего. Именно потому его и назвали Иаков. Тот, кто всех одолевает, и он полностью соответствовал своему имени. Он никогда не упускал того, что попадало ему в руки. Он всегда стремился быть первым. Он не гнушался обращаться к любым средствам для достижения цели. В молодости он полагался только на свою силу и способность, хитрость и изобретательность. Он был уверен, что сам может о себе позаботиться и что Бог ему не нужен. Он был самонадеян, самоуверен, напорист, агрессивен и заслуживал презрения. Но у Пенуэла Бог показал, что он сильнее Иакова. После этого случая Иаков всю жизнь хромал. Ему пришлось ходить на трех ногах, то есть с посохом. И вот сейчас, перед смертью, он сидит на кровати, опершись на свой посох. Время пришло. Он ложится, откладывает посох, он готов к смерти. Таков Иаков. Он прошел длинный жизненный путь. Наступают его последние минуты. Он проявляет зрелость своей веры и ждет дня, когда восстанет из мертвых в этой земле, как и обещал Бог. И в заключение размышления об этой главе давайте прочитаем 13 стих из 11 главы послания к евреям. «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Теперь мы переходим к заключительной главе книги «Бытие». В ней говорится о погребении Иакова в Ханаане и о смерти и погребении Иосифа в Египте. Последняя глава книги «Бытие» таким образом печальна. Книга «Бытие» — это яркое доказательство существования греха и реальности смерти. Она открывается сценой в райском саду, где присутствует Бог и человек, и заканчивается сценой у гроба в Египте. Эта книга рассказывает о том, как грех вошел в человеческую семью, но она повествует также и о том, как Бог направляет человека в жизни. Начнем со стихов 1 и 2. «Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним, и целовал его, и повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля». Нам известно, что египтяне были большими специалистами по бальзамированию. Мы все знаем о египетских мумиях. Там использовался особый метод бальзамирования, который остался нераскрытым и по сей день. И вот Иосиф призывает врачей, которые бальзамируют тело его отца. Я думаю, что мумия Иакова находится сейчас в Хевроне. Вспомните, Иаков сам желал, чтобы его похоронили в пещере Махпела, поскольку его надежда была земной надеждой. Когда он воскреснет из мертвых, он окажется в своей земле со своим народом, народом Израиля. Надежда же верующих сегодня, надежда всех членов Церкви Господа нашего Иисуса Христа состоит в том, что мы вместе с Господом вознесемся на небо, в место, которое называется Новый Иерусалим. Это два разных вида надежды, но и то, и другое обещал нам Бог, а потому и то, и другое – благо для человека. Читаем стих 3. «И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней». На бальзамирование ушло 40 дней. Вся эта процедура, очевидно, состояла из нескольких этапов. Обратим также внимание, что египтяне оплакивали Иакова. Не думаю, чтобы они делали это лишь по долгу службы. Мне кажется, Иаков стал настоящим святым в земле египетской, и его, наверное, уважали как отца Иосифа. Иосиф был их избавителем. Но мне кажется, что отец его Иаков стал в то время настоящим святым Божьим человеком. Прочтем стихи с 4 по 8. «Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря, «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так. Отец мой заклял меня, сказав, «Вот я умираю». Во гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться. И сказал фараон, пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя. И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его, и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем». Вы сами видите, как Иакова глубоко уважали, любили и почитали в земле египетской. Это была, наверное, единственная за всю историю человечества похоронная процессия, которая прошла пешком такой длинный путь от Египта до Хеврона. А фараон потребовал от евреев оставить детей и скот в Египте, чтобы быть уверенным, что они обязательно вернутся. Читаем далее стихи с 9 по 13. «С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Горен-Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным, и сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той, Хананеи, плач в Горен-Гаатаде, и сказали, «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян, что при Иордане». И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую, и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Эфрона Хитиянина при Мамре. Вы можете спросить, почему Иакова не похоронили рядом с Рахилью в Вифлееме, всего в километрах в 30 к северу. Мне кажется, причина ясна, и о ней прямо говорится. Авраам купил эту пещеру, и Иаков хотел, чтобы его похоронили рядом со своими отцами на их собственной, ими купленной земле. Они все надеялись на воскресение. А сейчас давайте прочтем стихи с 14 по 17. «И возвратился Иаков в Египет сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога, отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Определенно, братья поговорили с Иаковом перед его смертью и рассказали о своих опасениях по поводу того, что может случиться с ними, когда он умрет. Они очень боялись, что Иосиф тут же нападет на них. И вот Иаков просил передать Иосифу, чтобы тот не преследовал их и не сводил с ними счеты. Когда же братья приходят к Иосифу с таким признанием, он начинает плакать, а они раскаиваются в своем грехе. Вот стих 18. «Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: вот мы рабы тебе». Как видите, пророчество о том, что они падут перед ним на колени, сбывается многократно. Читаем стих 19. «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Иосиф, как и всегда, не упускает случая воздать славу Богу. А вот следующий замечательный стих, 20. Иосиф далее говорит: «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Друзья мои, у Бога есть далекая цель, которую ни вы, ни я не видим. Должен признаться, в этом отношении я такой же человек, как и другие. Я дальше своего носа не вижу. И когда случается беда, я спрашиваю: почему же Бог позволил, чтобы это произошло со мной? Мы не должны забывать, что у Бога всегда есть добрая цель. И по его воле происходит только то, что ведет к достижению этой цели. Теперь я прочитаю стихи с 21 по 23. Иосиф продолжает говорить: «Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет, и видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колени Иосифа. Получается, что Иосиф при жизни стал прапрадедушкой, а в конце 50 главы нам рассказывается о смерти и погребении Иосифа в Египте. Вот последние стихи книги «Бытие», с 24 по 26. «И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда. И умер Иосиф 110 лет. И набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». Так заканчивается книга «Бытие». Почему же Иосифа не отвезли в Ханаан и не погребли там? Мне кажется, Иосиф, несомненно, стал героем земли египетской, и никто не позволил бы его семье вывести его тело. Он был для египтян выдающимся деятелем, и они его глубоко почитали. Они, может быть, даже памятник поставили на его могиле. Но Иосиф говорит своим родным: «Когда будете возвращаться в Ханаан, не оставляйте мои кости здесь». У Иосифа та же надежда, что и у Иакова. Он глубоко верит, что Бог даст им землю ханаанскую в вечное владение. И поэтому они хотят воскреснуть из мертвых в своей собственной земле. Иосиф верит, что Бог воскресит свой народ, чтобы они унаследовали землю обетованную. В 11 главе послания к евреям, стих 22, говорится об этом как о высшем выражении веры в жизни Иосифа. «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». А в 13 главе книги «Исход» мы увидим, как чудесно Бог ответил на просьбу Иосифа. «Моисей и дети Израилевы взяли с собой кости Иосифа, когда покидали Египет». Дорогие друзья, мы закончили читать книгу «Бытие», первую книгу Священного Писания. Но наши беседы по Библии на этом не заканчиваются. И мы надеемся еще не раз встретиться с вами при изучении других книг Священного Писания. Да благословит вас Господь!
0: Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Это была заключительная лекция по книге «Бытие», первой книге Ветхого Завета. В следующей передаче мы перейдем к изучению Нового Завета и начнем тоже с самой первой книги, с Евангелия от Матфея. В Новом Завете 27 книг. И 4 из них называются Евангелиями. Они повествуют о земной жизни Иисуса Христа от Его рождения до распятия и воскресения. Слово «евангелос» греческого происхождения и означает «благая» или «добрая весть». Это весть о том, что на землю пришел Спаситель для того, чтобы дать людям возможность вернуть потерянный рай. Итак, мы ждем вас на наших занятиях по Евангелию от Матфея.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие друзья, представляем вашему вниманию христианскую музыкальную передачу с песней по жизни.
1: У микрофона Виталий Кливер
0: и Виктория Фаст.

Лети, лети быстрее ветра, молитва слезная моя. Я буду ждать ответа, как ожидает дождь земля. Как утро чудного рассвета, как радость дивного тепла. Я буду ждать, я жду ответа, чтоб жить тобой, тебя любя. Я милости твоей не стою, в грехах томит меня душа. Вот почему с мольбой одною к тебе молитвы шлю слова. Прости, прости меня, Спаситель, дай мир измученной душе. Влеки меня в свою обитель, чтоб мир любви открылся мне. Согрей лучами благодати, зажги надеждой мою кровь. Упусть летит к тебе, Создатель, мое смирение и любовь.

0: Нужда учит молиться. Это верная пословица. Многие вспоминают о Боге только лишь в беде. Другие считают, что молиться просто модно. В основном люди и не хотят задумываться, для чего существует молитва.
1: Молитва — это не только прошение у Бога, это намного больше.

В молитве человек открывает перед Богом свою внутреннюю суть и показывает, что занимает его сердце.

0: Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 138, 23, 24 стихи.
1: Так молился однажды царь Давид. Эта молитва показывает нам, что Давид не доверял себе, он не доверяет своим чувствам. Они могут быть очень хорошими и делать счастливыми, но Давид знал, что они же и не обузданы. Он также не доверяет путям своим. Все это он излагает в молитве.

0: Многим Бог кажется далеким, недосягаемым, но это не так. Конечно, наш Бог велик, и мы никогда не постигнем Его могущество, но Господь в то же время находится рядом. Он знает все о нас и слышит все моления.
1: Линия молитвенного телефона на небо никогда не занята.
0: Бог дает нам право говорить с Ним совсем просто, без каких-либо формальностей.
1: Однако же мы всем сердцем должны желать этого общения. Молитва – это не какая-нибудь пустая болтовня.
0: Тот, кто сам когда-то искренне молился Богу, подтвердит, что молитва наполняет душу светом. В нее проникает частичка божественной святости.

0: Разговор с Богом не остается без ответа. Услышанные молитвы учат нас благодарить Бога. Тот, кто не делает это, не должен удивляться, когда исчезает его радость, и он больше не находит утешения в молитве.
1: Будем же осторожны и, принимая благо, не будем забывать благодарить.

0: Итак, скажем, что молитва важна в жизни каждого человека. В молитве мы сближаемся с Богом.
1: Молитва нужна не только в беде, она нужна всегда. Но опасайся, душа, чтобы неблагодарностью не заградить себе источник жизни. Да благословит вас Бог!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В стране солнца». Глава первая. Ради Бога. После долгой, суровой и богатой снегом зимы наконец пришла долгожданная весна. Но вряд ли кто так радовался приходу ее, как маленький Палко. Подобно вырвавшейся из клетки птичке, которая радостно расправляет свои крылышки, спешил он из деревни вверх в свои любимые горы. Старая сырая лачуга, окна которой с осени до самой весны были не только закрыты ставнями, но и заложены сеном, была для его юного сердца слишком тесной. Старый Павел Юрига, по которому люди прозвали и Палка, не был ни его отцом, ни дедом. Но они друг друга искренне любили. Старый Павел зарабатывал себе пропитание в горах, делая сито. Там, в горах, он имел свою хижину, которую каждую весну немного исправлял и которая служила ему жилищем около 30 лет. Раньше он вместе со своими сыновьями жил в ней, но они, подобно молодым орлам, оставили отцовское гнездо. И с тех пор каждое лето с ним жил кто-нибудь из дровосеков, работавших в лесу. 2 года тому назад жил вместе с Юригой один старик из Вакталя по фамилии Рацка. С собой он привел своего маленького внука. Но сырой горный воздух и тяжелая работа, кажется, действовали вредно на здоровье старика. Он часто кашлял, и работать ему было трудно. Мальчик ухаживал за ним как нельзя лучше. Варил суп, собирал грибы, приносил дрова. Наконец Рацка заболел совсем, и ему пришлось оставаться в постели. Как-то раз Рацка подозвал Юригу и сказал: «Послушай, Павел, я вижу, что у тебя, как и у моего мальчика, нет никого из родных. Скоро мне придется уехать домой, чтобы умереть. Но этого мальчика я не хочу брать с собой, так как боюсь, что после моей смерти с ним могут обращаться худо. Оставь его у себя, он тебе пригодится. Бог тебя за это вознаградит». «Как хочешь», — ответил старый Павел, поглаживая рукой свои седые волосы. «Мальчика оставить я согласен. Но что скажут на это его родители?» «Знаешь ли, Павел, этот мальчик вовсе не сын моей дочери. И не знаю, живы ли еще его родители. Моя покойная дочь нашла этого мальчика чудесным образом. Я должен об этом тебе рассказать. Отложи на время свою работу и подсядь ко мне поближе». Старик слушал, что рассказывал ему Рацка, и то, что он узнал, не забыть ему до своей смерти. «Однажды моя дочь Анна собирала в лесу грибы. Вдруг ей показалось, что она услышала плач ребенка. Но ты знаешь, какой пугливый народ эти женщины. Им все кажется, что лукавый посмеивается над ними. И потому она не пошла туда. Но плач ребенка становился все громче. Она сама имела 2 детей и, призвав имя Бога, решила, наконец, заглянуть в чащу леса, откуда слышался плач ребенка. И что она увидела? Маленький, лет 1,5-2 мальчик, в одной рубашонке с непокрытой головкой босиком идет по тропинке и, плача, просит воды. Как и откуда он попал в эти отдаленные горы, кто его потерял, этого она никак не понимала. «Мама!» – звал он тихим голосом. Анна взяла его на руки, отерла ему слезы и дала воды и хлеба. Его рубашонка и волосы были совсем мокрые. Видно, он всю ночь провел в лесу. Я часто задумывался, кто же ночью укрывал его, кто оберегал его от диких зверей, которых здесь такое множество. «У каждого ребенка ведь есть свой ангел-хранитель», — ответил Павел и тайком вытер слезу, катившуюся по его морщинистым щекам. Оба старичка несколько минут молчали, и их глазам представилась картина заблудившегося мальчика, как он, настигнутый ночью, кладет свою маленькую курчавую головку на кочку и плачет, пока не засыпает, вдали от своей матери. «А что случилось потом?» – спросил Павел. «Анна взяла ребенка и понесла домой. Мы обо всем сообщили волость на случай, если кто будет искать ребенка, но все напрасно. У Анны незадолго до того как раз умер мальчик по имени Палко, и этим именем она назвала найденыша. Мой зять тогда еще был честным человеком и ничего не имел против того, чтобы оставить мальчика. Но когда мальчику исполнилось 5 лет, Анна умерла. Зять взял вторую жену, но она и для родных детей Анны была плохой мачехой, а этого чужого мальчика она прямо возненавидела. Тогда я взял его к себе. Я посылал его даже в школу, но больше потому, чтобы он мне дома не был помехой. Мальчик учился так хорошо, что было любо глядеть. На другой год он уже умел читать. У него, наверное, были очень развитые родители. Если я умру, то приемные родители, скорее всего, отдадут его куда-нибудь в пастухи, так что он снова все забудет. Оставь его, Юрига, у себя. Со временем из него вырастет для тебя хороший помощник. Но мне почему-то все думается, что его родители все же найдутся. И тогда ты им сможешь, по крайней мере, сказать, что ему у нас жилось хорошо. Мы с ним делились всем, что имели сами. И когда детям моей дочери у мачехи жилось плохо, и даже когда мой зять стал пьянствовать и со всеми обращаться жестоко, я этого мальчика особенно берег. Оставишь ли ты его у себя? Да, Рацга, я приму его. Надеюсь, Бог поможет, и в школу буду его посылать. Летом он может жить здесь со мной и учиться ремеслу. А пока он мне еще не может помогать, я могу не решета делать, а ложки и лопаты». Так Рацга уехал к себе домой, чтобы больше никогда не вернуться, а мальчик остался у Юриги. Вначале он горько плакал по дедушке, но когда убедился, что получил хорошего заместителя, детское его сердце понемногу успокоилось, и мальчик стал таким же жизнерадостным, как и раньше. А через 1,5 года им обоим казалось, что они всю жизнь провели вместе. Теперь Палко радостно подымался на гору, чтобы вычистить хижину и убрать ее как можно лучше. За спиной, в небольшом узелке, он нес немного белья, лука, кусок копченого мяса, немного соли в бумажке и несколько картофелин. Остальной картофель обещал принести дедушка в мешке. Через плечо он нес некоторые инструменты дедушки, а в руке кувшин. Нагруженный этим добром, он радостно шагал вперед, как какой-нибудь царственный принц. Светлые вьющиеся волосы его покрывала круглая, совсем помятая фетровая шляпка. Маленький, некогда белый плащ свисал с его плеч. Штаны и рубаха с широкими рукавами из грубого холста, маленькие ботинки, черный кожаный пояс с желтыми украшениями дополняли одежду молодого принца. В нем все дышало жизнью, радостью и весенней свежестью. «Ау!» – крикнул он во весь голос. «Ау! Ау! Ау!» – ответило эхо. Мальчик весело расхохотался. Смех его звенел, как серебряный колокольчик. Казалось, что и горы смеются вместе с ним и приветствуют его. «Здравствуй, мальчик! Ты давно уже здесь?» – раздался чей-то голос. Это был дровосек Лишка, шедший ему навстречу. «Здравствуйте, дядя!» – ответил мальчик и протянул руку своему старому другу. Я побежал раньше дедушки, чтобы немного прибрать нашу хижину. Это настоящее чудо, что снег не завалил ее. Она стоит еще крепко. Ну, пусть Бог поможет тебе. Я иду к леснику. Счастливого пути! Чем выше поднимался мальчик, тем чаще стали появляться хижины дровосеков. Над некоторыми из них подымался дым, говорящий о том, что в них уже живут. Другие еще были пусты, иные даже развалились. Местами был еще виден снег и лед. Потом путь его проходил через несколько полноводных речек. Гора зеленела еще только там, где были хвойные деревья. Лиственные же деревья еще не распустились. Наконец маленький путешественник был у цели. У одного из поворотов дороги между соснами стояла их хижина. Глаза мальчика горели. Хотя этот замок был построен из грубых бревен и глины, но все же он показался ему весьма прекрасным, ведь это был их дом. Все в хижине он нашел в том же месте, как и было оставлено. Мальчик взял метлу, подмел пол и в середине хижины устроил очаг. Потом принес немного хвороста, а принесенные вещи разложил по местам. Затем он побежал к источнику и принес полный кувшин кристально чистой воды. «Вот хорошо, мой мальчик, ну пусть Господь теперь нас благословит. Вот и я пришел», — приветствовал его дедушка, входя в хижину. Вместе они почистили картошку и поставили треногу с горшком на огонь. «Свари, мальчик, какой-нибудь суп. Я недалеко отсюда видел хорошие сухие листья. Пойду принесу их и устрою тем временем постель». Весело трещал огонь, освещая лицо маленького прилежного повара. Вскоре вода закипела. Мальчик положил немного соли, тмину, лука и нарезанных корок сухого хлеба. И когда все это еще некоторое время поварилось, он снял горшок с огня. «Дедушка, дедушка, идите, суп уже готов!» «Сейчас, палку!» – был ответ. Вслед за этим, тяжело дыша, старик принес в хижину большую охапку сухих листьев и бросил ее в дальний угол. На его покрытом морщинами лбу были видны капли пота. «Это была тяжелая ноша!» – выругался он с ожесточением. Потом он вытащил из кармана две деревянных ложки, перекрестил себя и суп и стал есть. Ни в какой поварской книге вы не нашли бы рецепта подобного супа, но эти двое ели его с аппетитом. Затем они из принесенных листьев приготовили себе удобную мягкую постель и покрыли ее большой грубой простыней. Солнце стояло как раз над горами, признак полдня. Они прилегли отдохнуть. Мальчик накрыл дедушку старой овчиной, а сам завернулся в свое старое пальтишко. И прежде чем кто успел бы сосчитать до пяти, они оба уже заснули. Огонь горел в середине хижины, дым выходил через отверстие в крышу и поднимался к небу, как от жертвенника. Шишки издавали особый аромат, и во всей природе чувствовалось дыхание весны. Весна, пробуждение, воскресение, говорили небо и земля. Но эти два человека там, в старой хижине, спали крепким сном, и все у них дремало – тело, душа и дух. Кто их разбудит? Глава вторая. Палко и лесорубы. В горах началась жизнь. С раннего утра до позднего вечера был слышен стук топоров, треск падающих деревьев, ломающихся сучьев, звонкий визг пилы и шум складываемых дров. Изредка раздавались и человеческие голоса. О, лучше бы они совсем не раздавались! Часто слышалась грубая брань, проклятия и непристойные слова, то в шутку, а то и всерьез. скоро все хижины были заселены. Разные люди жили в них, злые и добрые. Они работали как лошади, напиваясь время от времени до бесчувствия. Они жили как животные, которые не имеют бессмертной души, но часто их поступки были хуже поведения животных. Однако среди них были и хорошие люди, и к ним принадлежали Юрига и Лишка. Изредка и они выпивали по стопочке, говоря, что бедные люди не имели бы никакой радости, если не могли бы хоть изредка хлебнуть огненной водички. Порой с языка у них тоже срывалось крепкое словечко, но ведь это так подходило к жизни и работе дровосеков. Все люди считали их лучшими, да и они сами считали себя таковыми. И только маленького Палку никто из этих грубых людей никогда не трогал. Он был единственным ребенком среди такого множества взрослых, и все они смотрели на него, как на общую собственность, которую нужно беречь. Палку слушал всех, приносил воду, делил на всех собранные грибы и часто то одному, то другому варил какой-нибудь суп. Дедушке не нужно было думать о его пропитании. Он сам находил себе все, что нужно было. Юрига был очень рад приветливому характеру мальчика. Он любил говорить: «Гора с горой не сходится, а человек с человеком столкнется». Юригу любили все с самого детства благодаря его открытой душе. Он умел обойтись с каждым. «На меня никто не может пожаловаться. Я никого не обижаю. С каждым здороваюсь, для каждого у меня есть ласковое слово. Если у кого вышел табак, спички, соль или сало, помогаю. Так и этого мальчика я принял ради Бога». Так он рассуждал сам с собою и был вполне собою доволен. Хотя Юрига уже много лет прожил на белом свете, он еще никого не встретил, кто был бы лучше его. Глава 3. Таинственное открытие. Было одно из майских воскресений. Часть обитателей гор спустилась вниз в деревню. Кто в церковь, кто в волость, кто в лавку за покупками, а кто и в шинок к еврею, чтобы там оставить свой недельный заработок. Другие остались дома. Некоторые спали в своих хижинах, иные собирали грибы. Среди оставшихся дома находился и Павел Юрига. Он сидел на солнышке перед своей хижиной и курил. Вдруг он услышал приближающиеся шаги и лай собаки. Подняв глаза, он увидел незнакомого молодого человека, одетого по-праздничному, судя по всему, мастерового. «Добрый день!» – поздоровался незнакомец. Юрига ответил на его приветствие. «Дядя, вы один живете в этой хижине?» – спросил подошедший. «Да, вместе с моим внуком. А почему ты спрашиваешь?» «Я нашел здесь работу на несколько недель. Нельзя ли мне поселиться у вас на это время?» «Если тебе угодно, пожалуйста». «Какое твое ремесло?» – спросил старик. «Я дядя резчик. Значит, можно мне у вас остановиться? Я оставлю тогда свою сумку». «Пожалуйста. Ты еще хочешь спуститься в деревню?» «Нет, я только схожу к леснику. Там я оставил свои вещи. Я там переночую и завтра с рассветом буду уже здесь». «Ну, тогда у тебя времени достаточно. Присядь немного. Эта собака твоя?» «Да. Дунай, иди сюда». Белая собака подошла и улеглась у ног своего хозяина. «Уходя, я ее запер, но она, видно, вырвалась и догнала меня. Такое животное часто бывает лучше иного человека». Молодой человек присел. «Как тебя звать?» «Меня зовут Мартином Лессингом». Юрига был очень рад, что наконец будет иметь товарища. Он расспросил Лессинга о его родине и о том, как обстоят там дела с хлебопашеством. А Лессинг от него узнал о местных условиях и жителях, чтобы знать, как вести себя среди них. «Красивый человек, стройный», – думал Юрига, оставшись снова один перед своей хижиной. «Сразу видно, что побывал на военной службе. Вдобавок и умным он кажется». Но, несмотря на свою молодость, он как-то печально смотрит на мир, как будто для него уже все потеряно. Но где же Палку? Он будет очень рад, особенно собаке. Где он на самом деле? Куда делся мальчик? Да, где был Палку? Рано утром он пошел собирать грибы и ушел довольно далеко, так как в мае грибы можно найти лишь на лужайках. Свою сумку он уже наполнил лучшими грибами и собрался домой. Но тут он вспомнил. «Сегодня ведь воскресенье, и дома для меня нет никакой работы. А что, если я пойду посмотреть, что находится там, за этим большим выступом скалы, который меня всегда интересовал? Что там?» Когда он был еще маленьким и была жива мать Анна, она ему рассказывала много интересных сказок. Одна из них особенно ему понравилась, и Палка всегда просил, чтобы ему ее снова рассказали. Там говорилось об одном мальчике, сыне пропавшего короля. Мальчик этот отправился искать своего пропавшего отца по всему миру. Однажды он пришел в горы, где была большая скала. Тут к нему подлетела золотая птичка и сказала, чтобы он поднялся на эту высокую скалу. Там находится страна Солнца, и королем этой страны является его отец. Мальчик послушался, но на пути он встречал всякие препятствия. Сперва страшного дракона, потом льва, медведя и многих других зверей. Они уже чуть было не растерзали его. Но в самую последнюю минуту к нему на помощь на быстром коне подъехал рыцарь. Он одолел всех зверей, освободил маленького принца, посадил его на коня и привез в королевский дворец. Это и был его отец. Однажды маленький Палко спросил своего учителя в школе, где находится страна солнца, так как ни на одной карте он не мог ее найти. Учитель, улыбнувшись, сказал: «Сын мой, эта страна только в царстве сказок, и на карте ее нет». Часто Палку хотел попасть в эту сказочную страну. А вдруг она там, за этой скалой, которая по утрам всегда окутана туманом? И если бы он сказал, как некогда Золушка: «Туман позади меня, туман впереди меня», тогда эта сказочная страна открылась бы, или хоть маленький кусочек ее может быть, страна солнца. Часто по утрам, беря из источника воду, он смотрел в сторону той скалы и мечтал сходить туда. «Сегодня у меня есть время, схожу сейчас». Он спрятал мешочек с грибами в определенном месте, чтобы потом легко найти его, и по ложбине стал подниматься на гору. «Она, наверное, здесь», думал он с возрастающим нетерпением. «В этой стране, где солнце никогда не заходит, где ночи не бывает, должно быть очень тепло. Наверное, поэтому и мне так жарко». Когда он, наконец, поднялся на последний выступ скалы, то увидел перед собой небольшую, залитую лучами весеннего солнца, окруженную со всех сторон горами, долину. Скала, на которой он стоял, была очень отвесной. Внизу был прекрасный луг, похожий на огромный зеленый бархатный ковер, усеянный цветами. Из скалы журчал ручеек, который серебряной лентой спускался вниз. Кругом зеленели кусты жимолости и дикой розы. Но здесь вовсе не было так тихо, как он предполагал. Черные скворцы распевали на все лады, а другие птички им отвечали своим разнообразным чириканьем. Где-то стучал дятел, а на большой ели резвилась пара длиннохвостых белок. Здесь царила жизнь. «Это, наверное, уголок страны солнца», — подумал мальчик. «Но что это такое?» Недалеко от источника в скале была видна расселина, похожая на дверь. «А что, если залезть туда?» Через трещины в скале туда проникали лучи солнца. Внутри эта пещера была похожа на хижину. В середине были каменные стол и стул. Стены были покрыты паутиной. «Здесь можно было бы даже жить», — подумал Палко. «Может быть, кто-нибудь и живет здесь?» Робко он зашел туда. «Но что это там на каменном столе? Какая-то книга?» Мальчик открыл ее и стал разбирать написанное чьей-то рукой на первой странице. «Кто бы ты ни был, но если ты зайдешь сюда и возьмешь в руки эту священную книгу, то читай ее старательно и со вниманием, строчку за строчкой. Она укажет тебе путь из этой долины плача в ту светлую страну, где ночи больше нет, где солнце никогда не заходит, но где вечный свет и вечное счастье». Мальчик был поражен. Значит, он не ошибся. Эта маленькая черная таинственная книжка укажет ему путь к стране солнца. Значит, эта страна где-то есть, хотя и не значится ни на одной карте. Мальчик присел на стул, подпер голову рукой и стал читать. Охотно он пропустил бы первую страницу, так как там были только одни имена. Но в условии ведь сказано, что надо читать строчку за строчкой. Это, наверное, имена тех людей, которые жили в стране солнца. Но какие странные имена! Видно, какая страна, такие и имена. Потом там упоминалось два знакомых имени. Иосиф, Мария и еще одно очень красивое – Эммануил, что значит «С нами Бог». Это, наверное, какой-нибудь святой. Мальчик с опаской посмотрел кругом, раз Бог был с ним. И в конце было написано, что родился один ребенок и дали ему имя Иисус. Иисус, какое чудное имя! Еще красивее, чем Эммануил. Он еще раньше иногда слышал приветствие «Слава Иисусу Христу!». А если кто испугался, то обыкновенно говорил «Иисус, Мария, Иосиф!». Были ли это те же самые имена, о которых здесь написано? На это он нигде не нашел ответа. «Господи, помоги!» Эти слова он часто слышал от своего дедушки, когда приходилось что-либо тяжелое поднимать. Палко стал читать дальше.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: В послании апостола Павла к Ефесянам в 5 главе 19 стихе сказано: «Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными».
1: Верующие, исполненные Духом Святым, назидают себя псалмами, славословием и духовными песнопениями. Благодаря везде и всегда Господа и повинуясь друг другу в страхе Господнем.

0: 4 главе апостол Павел говорит нам о том, от чего мы должны воздерживаться, чтобы не огорчить Духа Святого, а в 5, наоборот, указывает на то, что мы должны делать для исполнения им.
1: Не правда ли, что назидаться псалмами и духовными песнями может только тот, кто их знает?
0: А чтобы знать их, надо знать Библию и слышать пение. Но многие сами себя лишают этого, уделяют очень мало внимания Слову Божьему.

Читая и изучая эту книгу всех книг, Библию, мы также серьезно должны относиться и к духовным песнопениям. Это

В этом же 19 стихе 5 главы послания к Ефесянам говорится: «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу».

0: Да, дорогие друзья, воспевать в сердце своем Господу может только тот, кто нашел радость в Господе.
1: Ропот огорчает Святого Духа. Но кто научился быть всегда довольным, тот радует Духа Святого и получает от Него все больше благословений

Конечно, апостол Павел не требует от нас, чтобы мы нашими устами пели, не переставая, ибо это невозможно. Но в сердце воспевать и радоваться даже при трудных обстоятельствах – это возможно.

0: друзья, мы никогда не достигнем полноты Духа Святого, если не будем согласны с тем, что посылает нам Господь. Все, что посылает в нашей жизни Отец Небесный, хорошо.
1: Он не делает ошибок. И как только мы это поймем и от всего сердца скажем «Да, Господи», тогда радость и мир водворятся в сердце нашем, и мы в своей духовной жизни сделаем еще один шаг вперед.
0: Радость в Господе мы должны испытывать и во время любой работы, в болезни и в других испытаниях. Мы должны быть уверены, что ничто не может случиться с нами, кроме того, что определено Господу к нашему благу.

0: душе воспеваем хвалу Творцу, то чувствуем, как поток радости изливается в наше сердце.
1: Другими словами, кто прославляет Господа в своем сердце, тот исполняется полнотой Духа Святого.

Друзья, вы заметили, что когда мы ропщим, жалуемся, мы не получаем благословения? Но как только соглашаемся с волей Божьей, Дух Святой в изобилии изливается в наше сердце.

Как все просто. Только подчиниться воле Божьей и сказать просто, по-детски. Господи, пусть на все будет воля Твоя.

0: Поверьте, как только мы это сделаем, то сердце наше сразу наполнится хвалой Господу.
1: Поэтому пусть сердце наше всегда и во всем будет едино с волей Божьей и поет Господу, и тогда мы пребудем в полноте Духа Святого.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передачи по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи — «Наше представление о себе».

Нэнси Демус, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Ну, конечно же, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили о Боге и что Слово Божье утверждает, что мы были сотворены по образу и подобию Божьему, что Он любит нас и мы драгоценны в Его глазах. Однако в этом нет нашей заслуги. Божья любовь не станет ощущаться ярче, если мы примемся нахваливать самих себя. Напротив, Иисус учил, что мы найдем свои души, только потеряв их. Наше представление о Боге особенно сильно влияет на представление о себе. Если мы видим Его не таким, какой Он есть на самом деле, если мы верим в ложь о Его личности, то неизбежно будем неправильно думать о себе. Учение о любви к себе приводит людей к одиночеству и несчастью. Как часто люди говорят «я никогда себе не нравилась» или «просто она не любит себя»?

0: Почитаем вместе с Евой ее дневник.
1: Последние несколько недель были самыми трудными в моей жизни. Мне так нужно с кем-нибудь поговорить. С тех пор, как мы с Адамом переехали, в наших отношениях что-то не ладится. Не знаю, будет ли он когда-нибудь снова мне доверять. Конечно, я не могу его винить, ведь именно я превратила его жизнь в хаос. Я чувствую себя такой глупой. Адам просто не понимает, какое впечатление произвел на меня тот змей. Он так говорил, я была не в силах ему отказать. Я до сих пор переживаю тот момент, когда впервые взглянула на себя и поняла, что я нога. Потом я взглянула на Адама и поняла, что он думает о том же. Впервые после нашей встречи я не могла смотреть ему в глаза. До тех пор мы никогда не стеснялись друг друга. Теперь нам часто бывает неуютно рядом друг с другом. И хотя Бог дал нам настоящую одежду вместо бесполезных пальмовых листьев, я все равно чувствую себя такой незащищенной не столько внешне, сколько внутренне. Я никогда не задумывалась, как выгляжу в глазах Адама. Я всегда знала, что он любит меня и думает, что я самое красивое творение Бога. Теперь же я часто сомневаюсь в том, что он любит меня и считает меня привлекательной. А может быть, он жалеет о том, что однажды Бог дал ему меня.
0: Несколько месяцев назад у меня очень сильно заболел глаз, и я не могла носить свои контактные линзы. Сначала я подумала, что это приступ аллергии, и попыталась справиться при помощи таблеток. Однако проблема не уходила. Из-за того, что поверхность глаза была раздражена, я не могла видеть сквозь линзу как следует. Это искажало мое зрение. В конце концов, раздражение так усилилось, что мне пришлось снять линзу и записаться на прием к окулисту. Когда он осмотрел глаз, то объяснил, что дело было не в аллергии и даже не в моем глазе, а в линзе. Каким-то образом была повреждена линза. Она стала плоской и натирала глаз, вызывая раздражение. Чтобы восстановить зрение, нужно было заменить поврежденную линзу на новую. Наши представления о характере Бога имеют огромное значение, потому что влияют на все остальные наши представления. Искаженное восприятие Бога изменяет наше восприятие действительности. Зачастую мы не осознаем, что причина раздражения или смятения в наших душах не в людях или обстоятельствах, а в том, что мы смотрим на все через поврежденные линзы. Если у нас заниженная оценка Бога, то мы сами становимся жалкими. Если мы видим в своем воображении слабого, бессильного Бога, который не властен над Вселенной, то будем видеть себя беспомощными. Нам не удастся преодолеть бури и неблагоприятные обстоятельства. Если наш Бог ничего не стоит, то мы будем думать, что и мы ничего не стоим. Если мы поверили в ложь о Боге, мы поверим в ложь о самих себе. Например, в такую ложь, как... «Я ничего не стою». Это седьмая ложь, которую мы рассмотрим. Это очень сильная ложь, и вы можете убедиться в этом по их свидетельствам. Первое свидетельство. «Я чувствую себя хуже других, и это всю жизнь было моей бедой. Очень часто это заставляло меня отказываться от отношений с другими людьми, хотя я очень общительный человек. Я чувствую зависимость от постоянного ободрения окружающих, потому что ощущаю себя ничтожной. Если бы люди узнали меня лучше, то согласились бы, что я ничего не стою. Из-за несчастливого брака я чувствовала себя ничтожной, думала, что никто, даже Бог, не может любить меня. Я всегда считала, чтобы быть любимой, нужно быть совершенной. Я просто не соответствовала никаким стандартам, а значит, Бог тоже не мог меня любить. Часто чувство собственной никчемности – результат веры в ложь, которую мы слышали от окружающих, особенно в детстве. Второе свидетельство. В детстве мне говорили, что я бестолковая. Ломаного гроша не стою. Со временем я поверила, что оно так и есть, и мне до сих пор не освободиться от этого страха. Я не верила, что могу кем-то стать в этом мире, потому что так мне говорили в детстве. Люди воспринимали меня как умственно отсталого человека, который ничего не понимает. И я поверила в это. Я замыкалась и не хотела общаться с людьми. Я всю жизнь верила, что у меня никогда не будет хороших друзей, своей семьи. Я верила, что причиной моей преждевременной смерти станут боль и страдания, которые преследовали меня всю жизнь. Проблема в том, что самооценка часто определяется мнением о нас других людей. Иногда их слова оказываются верными и полезными, но не всегда. Если по какой-либо причине человек, к мнению которого мы прислушиваемся, смотрит на нас через сломанные линзы, то его или ее воспринятие искажается. Некоторые из нас всю жизнь прожили в эмоциональной тюрьме, потому что приняли за правду отражение в кривом зеркале. Даже когда слова людей теоретически верны, обманщик может использовать эту информацию, чтобы поработить нас. Например, подружка может совершенно справедливо заявить 6-летней девочке: «Ты толстая». Эта маленькая девочка может однажды оказаться в рабстве, если вырастет, опираясь на ложные выводы того наблюдения. «Я толстая, поэтому я всегда буду толстой. Никто никогда не полюбит меня и не захочет быть моим другом. Я ничего из себя не представляю. Я должна стать душой компании, чтобы понравиться окружающим». Иногда одно единственное замечание, услышанное в детстве, может преследовать и мучить человека много лет. Так было у Минди. Я помню, что когда мне было примерно 6 лет, мне сказали, что я не имею права жить и вообще не должна была появиться на свет. Я не помню, кто это сказал, но помню, что моя мама просто стояла рядом и ничего не ответила на это. Я замкнулась, и мне стало очень трудно разговаривать с людьми. В 7 классе было решено перевести меня в спецшколу. Меня туда приняли, но учеников было слишком много, и в конце концов я вернулась в обычную школу. Но я никогда не верила, что мое место было там. До сегодняшнего дня я верила, что я тупая, ненормальная, и что меня нужно держать где-нибудь в заперти, подальше от людей. В старших классах у меня не было друзей, и люди намеренно старались обидеть меня. В результате я еще больше замкнулась, погрузилась в депрессию, мечтала заснуть и никогда больше не просыпаться. В этой истории очень четко виден процесс, как человек попадает в рабство. Сначала, еще в детстве, этой женщине сказали ужасную, разрушительную ложь. Она выслушала ее, а затем, вместо того, чтобы противопоставить ей истину, стала размышлять над ней, пока не поверила, что это правда. В конце концов, она стала действовать на основании этой лжи. Я замкнулась. И ложь поработила ее. Я погрузилась в депрессию, мечтала заснуть и никогда больше не просыпаться. Восприятие самого себя определяет будущее человека, его жизнь. Если мы верим и действуем на основании лжи, то окажемся в рабстве. Это подтверждает следующее свидетельство. Очень долго я верила, что ничего не стою. Даже после покаяния я думала, что ничтожна, как ил в пруду. Из-за этого я погрузилась в депрессию. Я начала отделяться от людей и в результате не жила в радости, как предназначил мне Бог. Я ничего не стою. Я верила в это всю жизнь. Я всегда боролась с этой ложью и с постоянной потребностью в ободрении окружающих. Я впала в крайность. старалась угождать всем, старалась даже выглядеть так, как, по моему мнению, должна была выглядеть. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Наше представление о себе». Эти свидетельства не единичны. Сегодня многие женщины отчаянно ищут хорошего к себе отношения. Ими движет желание заслужить ободрение окружающих. Они словно пытаются возместить, уравновесить на воображаемых весах то негативное отношение к себе, которое уже получили в прошлом. Но в большинстве случаев никакое количество положительных откликов не может перевесить те негативные, ранящие слова, которые заставили их поверить, что они ничтожество. Ободрение всегда будет недостаточно. Они могут услышать 100 комплиментов о своей внешности или работе, но как только один член семьи скажет что-нибудь негативное, все вернется на прежнее место. Почему? Потому что они позволяют другим людям определять их ценность. В первом послании Петра есть стих, который показывает, как определялась ценность Иисуса. «Не по мнению о нем окружающих, будь оно хорошее или плохое, а по истине, выраженной его небесным Отцом. Он был отвергнут людьми, но избран Богом и драгоценен для него. Приступая к нему, камню, живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». Первое послание Петра, 2 глава, 4 стих. Иисус был отвергнут людьми, теми, кого Он сотворил для Себя, кого Он любил и за кого положил свою жизнь. Но не это определяло Его ценность. Он был избран Богом. Вот что определяло Его значимость. Можно представить, что некто ничего не понимает в искусстве живописи и выбросил уникальную картину в мусорное ведро. Станет ли она менее ценной? Конечно, нет. Истинная ценность произведения искусства станет очевидна, когда ценитель искусства найдет ее и скажет: «Это бесценный шедевр, и я готов заплатить за нее любую сумму». Когда Бог послал своего единственного Сына Иисуса на эту землю, чтобы Он понес на кресте ваши и мои грехи, Он как бы назначил цену за наши души. Он объявил, что они стоят больше, чем весь мир. Чье мнение примете вы? Вера в ложь поработит вас, вера в истину освободит. Восьмая ложь. Мне нужно научиться любить себя. Низкая самооценка – один из самых распространенных в наши дни диагнозов. Профессиональные психологи ставят его своим пациентам, учителя ставят его ученикам, пасторы говорят об этом прихожанам, родители – детям, и бесчисленное количество людей признаются в этом самим себе. Рецепт, который выписывает мир тем, кто болен ощущением собственной незначительности, таков. Тебе нужно научиться любить самого себя. Это стало заклинанием популярной психологии и общества, состоящего из людей, которые ищут способ полюбить самих себя. В одном каталоге религиозных товаров есть футболка, на которой напечатан такой стих: «Люби самого себя». «Лэ» – «Люби самого себя». «Ю» – «Юг и север, все для тебя сотворено». «Б» – «Будь свободен, ты создан для этого». «И» – «Ищи возможности для самовыражения». «С» – «Сомнения прочь, ты драгоценен». «А» – «А те, кто говорят иначе, не знают тебя». «М» – «Молись о том, чтобы увидеть свою ценность». «О» – «Окружи себя теми, кто любит тебя». «Г» – «Гони тоску и чувство вины». «О» – «Ощути особенную любовь Бога к тебе». «С» – «Слушай свои желания». «Е» – «Ешь, радуйся, веселись, побалуй себя». «Б» – «Беги от тех, кто критикует тебя». «Я» – «Я» – это прекрасное слово. В другом каталоге предлагается волшебная пижама, на которой написаны следующие слова. Они написаны в зеркальном отображении, чтобы человек мог прочитать их, подойдя к зеркалу. «Я драгоценная, удивительная, особенная, уникальная, ценная, щедрая, редкая, цельная, священная, полноценная, завершенная, достойная, царственная и уважаемая личность». Эта пижама призвана напомнить, как вы драгоценны и уникальны. Как чаще всего и бывает, ложь в подобной рекламе не полностью противоположит истине. По Писанию истина в том, что мы уже любим себя, и даже слишком. Когда Иисус велит нам любить ближнего, как самого себя, это не значит, что сначала мы должны научиться любить себя, чтобы полюбить других. Иисус говорит, что мы должны проявлять к другим людям такое же количество внимания и заботы, какое естественным образом проявляем к себе. Если у меня болит зуб, я сразу начинаю анализировать ситуацию и пытаюсь решить проблему. Если бы я не любила себя, то просто бы не обратила внимания на боль. Но когда зуб болит у кого-то другого, так легко быть равнодушной, ведь это его проблема. Мы естественным образом любим себя, но мы не любим других так же естественно. Тоже говорится в послании к Ефесянам, где Павел повелевает мужьям любить своих жен, как свои тела, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Ефесянам 5 глава 28 и 29 стих. Мы постоянно заботимся о самих себе, глубоко переживаем свои горести, всегда осознаем, как восприимчивы к поступкам людей. Причина, по которой некоторые из нас так ранимы, заключается не в том, что мы ненавидим себя, а в том, что очень любим себя. Мы хотим, чтобы нас принимали, чтобы нежно обходились с нами. Не любим мы себя так сильно, мы не переживали бы, что нас отвергают, пренебрегают нами и не уделяют нам должного внимания. Дело в том, что мы не испытываем ненависти к себе. Нам не нужно учиться себя любить. Нужно учиться отвергать себя, чтобы по-настоящему любить Бога и окружающих. Наша болезнь – не заниженная самооценка и неплохое отношение к себе. Это скорее заниженная оценка Бога. Наша проблема не в неадекватном восприятии себя, а в неадекватном восприятии Бога. Нам не нужно больше любить себя. Нужно принять Его безмерную любовь к нам, Его замысел и цель нашей жизни. Когда мы примем Его любовь, отпадет необходимость сравнивать себя с окружающими. Мы вообще не будем думать о себе так много. Вместо этого мы станем проводниками Его любви к другим людям. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь седьмая. Я ничего не стою. Истина. Моя ценность не определяется тем, что другие думают обо мне, или что я сама думаю о себе. Моя ценность определяется тем, какой видит меня Бог. Для Бога моя душа дороже, чем весь мир. Я – дитя Божье, Его драгоценность и сокровище. Ложь восьмая. Мне нужно научиться любить себя. Истина. Мне нужно с верой принять Божью любовь. Я уже люблю себя. Мне нужно научиться отвергать себя и позволить Богу подарить мне любовь к окружающим. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 138, с 13 по 18 стих. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 3 по 8 стих. Послание к Римлянам, 5 глава, с 6 по 8 стих. И послание к Римлянам, 8 глава, стихи 1, 2, 13 и с 15 по 17. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь. Отец, спасибо, что Ты искал отношений со мной, когда я была далека от Тебя и отвергала Твою любовь. Я знаю, что во мне самой нет ничего доброго. Спасибо, что не отказываешься от меня. Спасибо, что любишь меня безгранично и безусловно. Спасибо, что отдал за меня своего сына, что он взял на себя наказание за мои грехи и умер вместо меня. Спасибо, что ты избрал меня своей дочерью и считаешь меня сокровищем. Спасибо, что Святой Дух обитает в моем теле. Спасибо, что преображаешь меня в образ Иисуса. Помоги мне сотрудничать с Тобой. Пожалуйста, преображай меня в образ Христа. Подари мне Его сердце, характер и жизнь. Я молю Тебя в Его имя. Аминь. На сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие друзья, в эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы вновь рассуждаем о святых Божьих людях, о пророках.

Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня мы вновь обращаемся к служению великих пророков Господних. Сегодня я буду читать из 26 главы пророка Иеремии. Тема нашего рассуждения – опасное служение пророка. В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейской, было такое слово от Господа. Так говорит Господь. Стань на дворе дома Господня и скажи всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова. Известно, что пророк Иеремия был избран на это служение совсем молодым юношей. И ниже мы читаем, и когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали, ты должен умереть. Я пропускаю некоторые стихи и читаю с 11 по 16. Тогда священники и пророки сказали князьям и всему народу, смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами. И сказал Иеремия всем князьям и всему народу, Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего, все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня? Вот я в ваших руках. Делайте со мной, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя, и на город сей, и на жителей его, ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши. Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам, этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего. Из прочитанной нами иллюстрации видно, какое состояние было у людей, что думали.

тех людей, кто призван был Богом, когда-либо и где-либо. Всегда верные люди стояли как кость в горле самого дьявола. Да, Господь говорил через этих людей, но противно было неверующим людям и служителям сатаны слышать эти слова Божьи. И пророк Иеремия, хотя и был молодым человеком, все-таки был избран самим Богом. Мы читаем в начале главы 1: «Было ко мне слово Господне». Каково же это было слово? Послушайте. Господь говорит: «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Но изумленный юноша сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, я еще молод». И вот что мы читаем в 7 и ниже стихах. «Но Господь сказал мне: не говори, я молод. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя», сказал Господь. Уместно будет сказать, что пророки всегда ходили как бы по лезвию ножа, на передовой духовной линии, на поле брани со грехом. В его правой руке всегда был меч духовный Слова Божьего, в его левой руке всегда был щит веры, как мы читаем в Ефесянам 6 главе. Да, это были особые люди, которых призвал Господь для благовествования. Господь не отправляет призванных им безоружными, неспособными к бою. Нет, Он готовит их. Еще до рождения Иеремии, мы прочли с вами, Бог имел свой план для его служения. Он образовал его, Он осветил его, Он поставил его пророком. В юности он услышал призыв от самого Господа и утешение: «Не бойся». «И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, и губить, и разрушать, и созидать, и насаждать». Какое удивительное слово! Сколько поручений предстоит выполнить Иеремии. Как это? Разрушать, губить, разорять? Неужели в этом заключается все служение пророка? Тогда еще пророк не понимал, что речь будет идти о борьбе с грехом. Иеремия, как юноша, трепетал, сознавая свою слабость, как человек перед лицом множества врагов. Кто же был этот Иеремия? Какое служение было у него? Мы знаем, что служение у него было такое, как и у отца. Его отец Хелкия служил в Анафофе, небольшом городе в земле Вениаминовой. Он был священником и, конечно же, учил своего сына многому из святой книги. Да, в какой-то мере он был уже подготовлен духовно к труду на Ниве Божьей, но пророческой подготовки у него не было совсем. Для Бога, который избирает себе людей, не нужна какая-то подготовка, потому что Он сам будет готовить их. Богу нужно было одно – Его глубокое смирение. Если Бог на нашей стороне, значит, мы имеем большинство на своей стороне. То есть в Боге сокрыто все. Дьявол остается в меньшинстве, несмотря на то, что у него очень много людей. Когда-то слуга Елисея увидел войско вокруг города и испугался. «Увы!» – закричал он. «Господин мой, что нам делать?» И сказал Елисей: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше». Давайте мы прочтем 4 книгу Царств, 6 главу. «И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными вокруг Елисея.
Я представляю, какое было изумленное лицо.

условия не все. Вот это да, мог бы сказать он. Я даже не предполагал, что у моего господина такая огромная армия. Смотри, Господь говорит Иеремии, я поставил тебя. Призванный и поставленный Богом, облечен силой Слова Божия, силой власти Его, смелостью и уверенностью. Вторая мысль. Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего, говорит Иеремия. И потому исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господня. Во втором стихе 26 главы Господь предупреждает Иеремию, чтобы он не убавил ни одного слова, что нужно сказать. И он с честью выполнил поручение Господа, а потом сказал: «Вот я в ваших руках, делайте со мною все, что покажется вам хорошим и справедливым. Но только знайте, Господь послал меня к вам сказать все слова в уши ваши». Так смело проповедовал этот великий человек. «Если вы не послушаетесь меня, то я сделаю то же, что и в Силоме я сделал», говорит Господь. А что было там, в Силоме? На что напоминает нам Господь? Может быть, он намекает на время судей, которое описано в 21 главе, когда соломские девицы были похищены коленом Вениамина. Об этом речь? Скорее всего, нет. Но Бог напоминал именно о поражении сыновей негодного священника Илии. Офни и Финиес были убиты в Силоме. Да и сам Илия упал от этой вести и сломал себе хребет. А что было потом? Ковчег Божий, драгоценность Израиля, был взят с филистимлянами. Какое это было страшное поражение! И так Силом стал местом позора Израиля. А раньше? Раньше Силом был центром богопоклонения. Там был ковчег Израиля. А теперь страшный позор, страшное поражение. И Господь напомнил евреям об этом страшном событии. Иеремия говорит от лица Господа: если вы не обратитесь, если не покаетесь, то дом сей, то есть храм, Иерусалим, центр богопоклонения, будет как Силом. Город сей опустеет, останется без жителей. Его постигнет судьба Силом. Бог тогда наказал Илии и поразил сыновей, нечестивых священников. Он допустил также и филистимлян разграбить и израильтян. Он отверг священнодействие Илии и избрал себе нового человека, Самуила. И потому Господь предупреждает: исправьте пути ваши, обратитесь. Исправить путь – это значит встать на правильное отношение с Богом, избрать Его путь. Обратиться – это значит повернуться от зла к добру на все 180 градусов. От злых дел к добрым делам, к Богу. Какая реакция священников и князей и пророков была на эти слова? 8 стих мы читаем: «Тогда схватили его священники и пророки, и весь народ сказал: ты должен умереть». И третья мысль. Опасность реальна. Приговор вынесен. Смерть должна наступить. Но посланный Богом человек праведник, а праведник, мы знаем, смел, как лев из Писания. В 9 главе Деяний апостолов мы читаем: Варнава свидетельствовал о Павле, как он смело проповедовал в Дамаске во имя Иисуса. В Иерусалиме Савл также смело проповедовал и состязался с эллинистами, и они покушались убить его. Точно так, как и Иеремия. Но смелость одного возбуждает в других безбоязненное проповедование Слова Божьего. Филиппийцам мы читаем: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть, заметьте, большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». О да, как апостол Павел, так и Иеремия были великими людьми. Иеремия в данном случае был пророком Ветхого Завета. Он был бесстрашным героем веры. Он выполнил свое поручение,
и теперь был готов принять смерть за Господа. Да, я с глубоким уважением отношусь к тем братьям, которые не отсиживались, не прятались за спины других, но в самое тяжелое время коммунистического режима смело проповедовали истину Господню. Вспоминаю апрель 1988 года. На Пресвитерском совете Российской Федерации мне было поручено вместе с другим братом поехать в Германию на празднование тысячелетия крещения Руси. Тогда еще никто не думал и не догадывался о том, что предстоит нам в этом году. В городе Галле, в университете Мартина Лютера, мы встретили многих-многих немцев, американцев, англичан, испанцев, итальянцев, католики, лютеране или другие деноминации, так же, как и православные, все прислали своих представителей в этот центр. Там говорили о тысячелетии крещения Руси. В Германии говорили, а в России даже и произнести это не думали и боялись. Мы вернулись в Москву, рассказали о том, что было. У нас загорелось искреннее желание сделать великий праздник крещения Руси и этим самым прославить нашего Господа. Поднять народ, поднять многих евангелистов для благовестия. И когда мы сказали об этом братству, нас высмеяли. Нам сказали, возможно ли это. Я говорил по телефону своим друзьям в разных городах и делился своими впечатлениями и своей мечтой. И вот однажды в Новосибирске один брат пригласил меня на евангелизацию, которую делала поместная церковь. На второй пестеле это происходило, на самом краю города. Сотни людей услышали весть о Христе первый раз. Когда я вернулся в Самару, в свой город, город, который считался всегда престолом сатаны, по выражению одного брата, городом безбожников, я стал ходатайствовать о том, чтобы нам иметь большое собрание для неверующих людей. Удивительно, но как-то случилось, когда было трудное экономическое положение в одном дворце культуры, нам дали за приличную сумму провести евангелизацию в этом огромном здании. И с тех пор мы провели таких евангелизаций 16 раз. Более 20 тысяч человек впервые услышало об Иисусе Христе. Многие-многие покаялись. Это было счастливое время, когда только зажегся огонь миссионерского служения. И слава Богу, я в этом был участником. Но, как говорится, за все надо платить. И расплата была со стороны местных властей очень такая щедрая. Нас гоняли, нас преследовали, у нас были большие-большие неприятности. Нам грозили, что настанет день, когда мы расправимся с вами. Так говорили лидеры коммунистической партии мне в лицо. И вот 19 августа 91 года произошло нечто в нашем бедном СССР. Готовился переворот. Был путч. И если бы до конца он свершился успешно, как думали коммунисты, то нас, лидеров церквей, старших пресвитеров и других, которые занимались евангелизацией, которые шли на алтарь служения безбоязненно, обязательно ждала бы суровая кара. Потому что самыми первыми должны были идти на смерть те, которые отдавали себя на алтарь служения Богу. И последняя мысль. Иеремия. Пример безбоязненного служения перед Богом нам сегодня, живущим в Америке, либо в Германии, либо в Советском Союзе бывшем, либо где еще. Иеремия не боялся. Иеремия свидетельствовал и говорил, а что до меня, то это я в ваших руках сегодня. Если я даже в ваших руках, то я знаю, я еще в руках Божьих. И Он пошлет мне защиту свою. 47 лет проповедовал слова Господни великий пророк. Он пережил 5 царей и остался верным своему Господу. Все эти цари приняли наказание за непослушание Отцу Небесному. Но он остался как светоч, как прекрасный пример для всех нас.
Иисус Христос отдал Себя, отдал жизнь Свою для того, чтобы мы безбоязненно проповедовали Его любовь к людям. Помоги нам, Господи, скажем. Помоги нам, Господи, иметь те силы, которые имел Иеремия, Иезекииль, Даниил и другие пророки. Да, это опасное служение возвещать истину Христову. Особенно тем людям, которые нечестивы, которые заведомо ищут, чтобы сделать худшего для верующих людей. Но Господь говорит нам, не бойтесь. Я с вами, чтобы избавлять вас, как Он сказал когда-то это Иеремии. Итак, дорогие друзья, в заключение я хотел бы призвать тех, которые имеют силы, имеют здоровье, имеют благословение. Есть еще возможность открыто свидетельствовать перед лицом Господа. Свидетельствуйте для того, чтобы Бог был в этом виден и прославлен. Хвала за все Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Из квартиры Каратаевых доносится пение. Окруженные детьми, на широком диване сидят Анты с Натой.

0: Представляю, как легко было бы жить, если бы все люди верили в Бога.
1: Не думаю. Она только вера в Бога ничего бы не изменила.
0: Почему?
1: Потому что одна лишь вера в существование Бога не помешала бы людям спорить и воевать и делать все, что угодно.
2: Необходимо не только верить, но и любить Бога и стараться исполнять Его волю.
1: Ну да, конечно.
3: И любить друг друга.
2: Конечно.
1: Конечно, если бы люди верили в Бога, то у них был бы какой-то страх. Они боялись бы Его судов и наказаний, а это хоть как-то сдерживало бы зло.
3: Не понимаю, почему люди не верят в Бога.
1: Ну, это трудно так.
0: Потому что они не верят Его.
1: Конечно.
2: Да, человек продолжает быть Фомой. Не увижу и не поверю. Но только теперь дело обстоит хуже. Тем, кто говорит, что знает и видел Иисуса, приписывают галлюцинации.
3: А что такое галлюцинации?
2: Это обман зрения. То есть человек видит того, чего нет. Или слышит того, чего нет. Или, например, по запаху ему что-то кажется, чего на самом деле нету.
4: Вот, например, у алкоголиков бывают галлюцинации.
1: Да, но вообще-то наше зрение далеко не совершенно. Исследования показали, что люди не все цвета видят, какие видят, например, животные. Пчела видит то, что человеческому зрению совсем недоступно.
2: Да.
0: И собаки слышат то, что не слышит человек.
1: Правильно. А вот бабочка имеет такой нюх, что на большом расстоянии обнаруживает бабочку противоположного пола. Но это человеческий нос не способен.
4: Mm.
0: Вот это нюх лучше, чем у собаки.
1: Да.
4: Mm. Вот вы слышали, что не так уж давно ученые открыли, что наша Земля гудит, как колокол после сильного землетрясения. Но этот звук на 16 октав ниже самого низкого тона, который человек может слышать.
1: Интересно. Это, конечно, говорит о том, что, несмотря на удивительные устройства человека, его возможности все же ограничены.
2: Да, люди бы готовы были поместить и Бога в лаборатории, исследовать.
0: Да, не получается.
4: А вот раз не получается, значит, его и нет. А если кто-то говорит, что нашел Бога и любит его, то такого чуть ли не сумасшедшим считают.
1: Что поделаешь, таков человек без Бога. Все-то ему надо потрогать да шутить.
2: Да все равно ж люди не поверят, даже если кто-то из мертвых воскрес бы и стал возвещать, что и Бог есть, и ад есть, и жизнь вечная, все равно не поверят.
1: Просто человек не хочет понимать, что Бога невозможно определить какой-то аппаратурой, что Он недосягаем, Он совсем в других измерениях обитает, и что возможность человека весьма ограниченная.
2: Да, ведь изучив даже самую ничтожную травинку, мы восторгаемся ее строением и мудростью создавшего его. Не говоря уже даже о Вселенной.
4: Глядя на окружающий мир, все же можно увидеть Творца. Если захотеть, конечно. Кроме того, есть возможность проверить на себе силу Божьей любви. Иисус сказал, что кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно.
1: Правильно, Вадим.
2: Да, и люди вообще просто забывают, что Бог-то есть Дух.
1: А мы, люди, ограничены материей и временем. И порой забываем об этом.
4: Когда я начинаю думать о том, что значит безначальный Бог и что такое вечность бесконечная, то прямо голова идет кругом.
1: Вот это и доказывает, что наш разум многого еще не может вместить.
2: В Библии сказано, что Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию.
4: Ну вот именно. Наш Бог поставил свои пределы и времена. Бог же обитает в неприступном свете.
1: Да, и само время, наверное, дано только нам на земле, потому что говорится, что настанет такое время, когда времени уже не будет.
3: Было бы страшно интересно увидеть, Какой все-таки Бог?
2: Ну, знаешь, Верочка, ведь Вадим только что сказал, что, глядя на окружающий мир, можно увидеть Бога. Давайте-ка попробуем сделать это, а?
1: А как?
3: Я знаю. Он очень любит цветы. Раз он и создал такими красивыми.
1: И вообще красоту. Какую красивую землю он нам подарил. Какие моря, океаны, горы, деревья, озера. Не хватит времени все перечислить.
2: А сам человек разве не чудо? Кто такое мог сотворить бы?
4: Он, любящий Бог. Ведь он отдал даже сына своего для нашего спасения.
0: Бог очень умный и мудрый.
3: И еще очень терпеливый.
1: Да, это так.
3: Он не уничтожил людей. Хотя они совсем и не верят в него, а только смеются.
1: Вот это действительно так. А еще его великая любовь в том, что он не только сына своего отдал, но и Духа Святого нам послал.
2: Да. И Дух Святой живет в нас.
4: Да, без Духа Святого мы, наверное, не имели бы никакой силы.
1: Бог посредством Духа Святого трудится над каждым из нас, чтобы приготовить нас для вечности.
2: А ведь вечность намного прекраснее, чем эта земля и все, что здесь мы имеем.
1: Какая будет вечность? Не можем представить себе.
0: А мы забыли, что Бог хочет, чтобы и другие люди стали верующими.
4: Конечно. Для этого он нас и использует.
1: Надо полностью отдать себя в распоряжение Бога. И он употребит нас для спасения грешников. Но без силы Духа Святого мы ничего не сможем.
3: Да. Тогда я буду просить, чтобы Бог через меня спас хоть одного грешника.
1: Чудо ты наше! Это действительно очень хорошее желание. Думаю, что Дух Святой поможет тебе быть ярким светильником в этом мире.

0: Сережа, Вера, Люда и Вадим Каратаевы – маленькие ученики Христа. Многому они должны еще научиться, пока в духовном смысле твердо станут на свои ноги. Но благодаря таким старшим друзьям, учителям, как Анти и Ната, они могут успешно продвигаться вперед в своей вере. Ученик приобретает знания через лекции, поучительные рассказы, дискуссии и задавая вопросы. Чтобы человек мог расти в вере, он должен задавать вопросы. Есть много истин, которые требуют объяснения. Нужно дискутировать, обсуждать аспекты живой веры. Поучительные рассказы освещают истины. И духовные лекции, и проповеди служат христианину подкреплением, наставлением и обличением. Сегодня Анти и Наташа беседовали с детьми о вере в Бога, о Его невидимой физическими глазами сущности. Сережа и Ната привели старый аргумент неверующих людей.
1: Не понимаю, почему люди не верят в Бога?
2: Ну, это трудно так.
1: Потому что они не верят Его.
3: Конечно. Да, человек продолжает быть Фомой. Не увижу и не поверю.
0: Люди не верят в Бога, потому что Его не видят. Почему они не видят Бога? Библия говорит: «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистое сердце. Что это такое? Это сердце, которое свободно от всех отрицательных эмоций, болезненных забот, негативных отношений, всего того, что может ослепить его, препятствовать ему понимать важные духовные истины. Один верующий бизнесмен рассказал, что в какой-то период у него были колоссальные заботы, и он испытывал большое давление на работе. Когда он приходил домой, и дети подбегали к нему, чтобы поговорить с ним, то хотя он и отвечал им «Да, Марк, да, Мэри», он не слышал ничего, что они говорили ему. Спустя некоторое время, как-то однажды на прогулке со своей женой в саду, этот человек вдруг воскликнул: «Надо же! Розы уже расцвели». К его удивлению, жена ответила, что они уже цветут 3 месяца. Только после того, как этот деловой человек попросил Бога освободить его от его чрезмерных забот и напряжений, он смог почувствовать близость Божию и стал слышать то, что члены его семьи говорили ему. В духовном мире такое же положение. Когда мы говорим о духовных вопросах, мы можем видеть, как легко какое-то препятствие в нашем сердце может ограничить наше духовное зрение. Это препятствие может быть таким большим, что мы совсем не чувствуем присутствия Божьего. Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Если мы духовно и эмоционально целостны, мы видим Бога и способны верить в Него. Тому, кто имеет какие-то душевные проблемы, трудно верить в Бога. Какие трудности я имею в виду? Я отвечу следующими вопросами. Глубоко в своем подсознании испытываете ли вы какое-то чувство враждебности к своему отцу или матери? Имеете ли вы глубоко в каком-то уголке своего сердца отрицательное чувство к своей семье, друзьям, своим сотрудникам или конкурентам? Помните ли вы такой случай, что кто-то обидел вас и никогда не пришел попросить прощения? Сокрыта ли в вашем сердце тайна, которой вы боитесь поделиться с другими, какой-то поступок прошлого или настоящего, или что-то, что вы собираетесь осуществить в будущем, зная, что это незаконно или аморально? Переживаете ли вы отчаяние и безнадежность, не получив еще ответа на свою молитву? Таите ли вы в себе комплекс неполноценности? Трудно ли вам быть удовлетворенным собой? Список подобных вопросов бесконечный. Но если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, Вы не полностью свободны от отрицательных и разрушающих эмоций. И до тех пор, пока вы во власти негативных эмоций, вы жертва сомнений в существовании Бога. Не доверяйте себя сомнениям. Сомнение — это бессознательный защитный механизм, произведенный нестабильным, обвиняющим или измученным умом, чтобы воспрепятствовать нам верить в Бога, который может потребовать от нас того, с чем мы не готовы расстаться. Отрицательные чувства загрязняют сердце и препятствуют нам видеть свою нужду в Боге. Мы становимся как растолстевший человек, который боится ступить на весы, или как человек, боящийся открыть полученные письма из-за неоплаченных долгов. Когда мы больше всего нуждаемся в помощи, наше загрязненное сердце будет препятствовать нам обратиться к тому, кто способен нам помочь больше всего, к Богу. Мы не верим и не видим Божьего плана для нашей жизни. Иисус Христос был могущественной личностью. Он знал Бога, он не имел никаких внутренних эмоциональных препятствий. У него не было самолюбивых стремлений, ни жадности, ни зависти, ни ненависти, ни жалости к себе. Он был чист сердцем, блаженные, чистые сердцем, ибо они Бога узрят, сказал Иисус. Самое главное препятствие, которое не дает нам видеть Бога и которое загрязняет наше сердце, это грех. Это дела, слова и мысли, оскорбляющие других и вредящие нам самим. Грех — это также бунт против Бога и исполнение Его воли в нашей жизни. Пока мы не готовы расстаться с мыслью, что я сам лучше всего знаю, что мне нужно для счастья в моей жизни, мы не будем воистину счастливы, и мы не увидим Бога. А без присутствия Бога в своей жизни вы не будете иметь глубокого чувства полноценности и не будете способны к здравой самооценке. У вас постоянно будут проблемы с другими людьми. Вы не будете способны относиться к ним милосердно. Будете грубы в своем сердце, будете критиковать и сплетничать. Без Божьего присутствия вы будете наносить обратные удары, пока не разрушите самые важные аспекты в своей жизни и не обнаружите, что жизнь ваша развалилась. Все вокруг рухнуло. Подумайте над этим. Если вы говорите, что вы никогда не ощущали реальности Бога и что Бога невозможно видеть, то, возможно, вся проблема в вашем собственном сердце. Загрязненное сердце препятствует вам видеть любящего вас, Небесного Отца и Бога, и делает вас несчастным. Не пора ли совершить уборку и очистить свое сердце от греха? Как, спросите вы? Не существует такого средства, которое могло бы очистить мое сердце, мысли, совесть от греха. Бесполезно. Я слишком много согрешил. Друг мой, поднимите свой взор на Голгофский крест. Есть средство, которое может вас очистить. Призовите Христа на помощь. Христос пострадал и был распят на кресте. Он пролил свою святую кровь за вашу нечистоту и грех. И эта очищающая кровь в силе еще и сегодня. Всякий, кто призовет имя Господне, имя Иисуса Христа, спасется и будет чист от всякой грязи, будет свободен от всех преград, которые не дают чувствовать присутствие Бога в жизни. Хотите ли вы, мой дорогой друг, стать чистым сердцем сегодня, в этот час? Придите к источнику очищения. Придите к ранам распятого ради вас Иисуса Христа. Мы будем сейчас молиться. Я приглашаю вас присоединиться к моей молитве. Пусть это будет первым шагом вашего решения верить в Иисуса Христа и в Бога, и жить согласно Его воле. Будем молиться. Дорогой наш Небесный Отец, я молю, чтобы действие Духа Святого сейчас оживило это слово в сердце моего слушателя, чтобы он понял, что нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе, что Ты изменишь его жизнь, что, Боже, Ты силен очистить его сердце и совесть, пролитой за него кровью Иисуса Христа. И после того, как он получит это очищение, о Боже, помоги ему своим свидетельством и своей жизнью воздать Тебе одному хвалу, потому что Ты один достоин всякой славы и хвалы от Него. Благодарность Тебе, Боже, что Ты принимаешь моего слушателя таким, как он есть. Очисти от всякого греха, исцели его болезни, обнови его жизнь, спаси его душу. О, дорогой Спаситель Иисус Христос, благодарность Тебе, что Ты слышишь эту молитву и слышишь молитву моего слушателя. Слава и благодарность Твоему святому имени. Аминь.

Дорогой слушатель, вы, которые сейчас приняли решение открыть свое сердце Богу, возможно, первый раз в своей жизни, вашим первым шагом была ваша молитва. Сами слова молитвы не спасают. Вы можете читать какую угодно молитву, каждый день, каждый час. Она не спасет вашей души. Но если вы всем сердцем поверите в то, что вы сказали в своей молитве, то вы увидите, что Христос войдет в вашу жизнь, и вы испытаете перемену жизни. Помните, что живая вера проявляется в делах. Вам будут нужны общения с другими верующими и поместная церковь, где Слово Божье проповедуется так, как оно написано. Я горячо рекомендую вам найти для себя такой духовный дом, где вы можете расти в своей вере. Если у вас есть Библия, читайте ее регулярно. Ваша душа будет насыщаться и укрепляться каждым словом, исходящим из уст Божьих. И под конец. Если вы желаете написать нам и рассказать о том, что Бог совершил в вашей жизни, или просто поделиться волнующими вас вопросами, то пишите нам по такому адресу. Финляндия, 137-20, Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20, Парола. Ивану Степановичу Хауке. Желаю вам Божьего благословения.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

0: В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Избрание, аргументы и свидетельства» на текст из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам 1 главы. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и в Святом Духе, и со многим удостоверением. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях и радости Духа Святого». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Итак, дорогие слушатели, приходилось ли вам, слушая слово, ощущать исходящую от него божественную силу? Неважно, где вы находились, в Вестминстерском ли аббатстве, в соборе святого Павла или в этой скинии, или же на божественном служении в одном из театров, место не имеет значения. Вы, возможно, скажете: «Ну да, у меня что-то такое появилось в душе», а это может улетучиться. Но вы когда-нибудь ощущали, как от слова исходит что-то такое, чему нельзя было дать объяснение, что, захватив все ваше существо и пленив ваше сердце, пронзило вас, как меч, нанося не телесную рану, а рану, которая производит разделение души и духа, суставов и мозга, на деле доказывая, что истинно есть судья помышлений и намерений сердечных. Те, кто является истинными избранниками Божьими, могут поведать о себе примерно такую историю. «Было время, когда Слово Божие казалось мне бичом из 10 плетей. Мои плечи оголены, и каждый раз, когда проповедовалось Слово, оно, казалось, оставляло глубокую рану. Я содрогался, я видел, что Бог готов со мною расправиться». Я понимал, что задолжал правосудию, но не мог уплатить свой долг, что я замешан в бунте против своего Творца и не в состоянии победить. Я видел, что я постыдно наг и с головы до пят покрыт проказой, банкрот и преступник, на которого вот-вот падет кара за предательство. Поистине в силе пришло слово для вашей души. И, продолжаете вы, я помню также, что когда моего сердца коснулась истина и заставила меня буквально прыгать от радости, потому что с меня свалился огромный груз, она показала мне спасительную силу Христа. Я знал эту истину раньше, но сейчас я принял ее в сердце. Я понимал раньше, что Христос способен спасать, но сейчас я это явственно осознал. Я пошел ко Христу таким, как был. Я прикоснулся к краю Его одежды и исцелился. Я убедился, что Слово не выдумка, что оно единственная реальность. До этого я слушал Его десятки раз, но Он говорил, как бы играя на инструменте мелодию. Теперь же Он действовал. Он положил свою руку прямо мне на сердце, и я весь был в Его власти. Сначала Он поставил меня пред судейским престолом Божьим, и я стоял там, а надо мной гремели раскаты грома. Затем Он позвал меня к престолу благодати, и я увидел стекавшую по нему кровь. Я ушел домой ликующим, потому что мой грех был омыт. И я снова спрашиваю, доходило ли слово до ваших душ с такой силой? Обличает ли вас слово с того времени, как вы обратились? Обрывало ли оно ваши надежды? Не кажется ли вам иногда после проповеди, будто через лес ваших мыслей пронесся сильный ураган, который проложил там свой собственный путь, повергнув наземь многое из того, что вы считали живым, но оно было мертвым? И разве не чувствуете вы, идя домой после собрания, что с вами был сам Бог, так как у вас нет другого объяснения? Ни проповедник и ни слова, которые он произносил, не смогли бы совершить такое,

всегда. Нельзя думать, что Бог будет говорить с вами каждый раз. По сути дела, проповедник также зачастую терпит неудачу, и он болезненно это переживает. Может ли человек, постоянно проповедуя, всегда ощущать себя достойным глашатаем Божьим? Но будь он хоть провинциальным клоуном, если он проповедует Слово Божье, то Дух будет при этом присутствовать. Работа совершается не клоуном, не даже архиепископом, а Словом, что живо и действенно. Ваше свидетельство избрания будет неясно и бледно, если Слово не придет к вам в силе Духа. Люди приходят, слушают проповедь и, уходя, спрашивают: «Как вам понравилось?» И слышен ответ: «О, мне очень понравилось», а иной скажет: «Совсем не понравилось». Вы думаете, нам, как воздух, нужно ваше мнение? Вы думаете, что служителей Божьих, если они настоящие, очень волнует, что вы о них думаете? Нет. Поверьте, что нет. Но если вы скажете: «Я получил огромное удовольствие от проповеди», наверняка они ответят: «Должно быть, мы где-то отступили от истины. Если вы не разозлились, как видно, мы что-то затушевали, иначе бы слово так полоснуло вас по совести, как может полоснуть только зазубренный нож». Вы должны были сказать: «Я не думал о том, нравится она мне или нет. Я думал о том, какой я сам, в каком я нахожусь положении перед Богом. Вот что меня занимало. Не то, хорошо ли он проповедует, а то, какова моя участь, принят ли я Христом или отвергнут им». Мои дорогие слушатели, вы именно так учитесь внимать Слову. Если нет, если для вас пойти в церковь или молитвенный дом то же самое, что пойти на ораторию или послушать оратора, который говорит о временных вещах, то значит, у вас нет свидетельства избрания. Слово не воздействовало на ваши души с силой. Есть еще одно свидетельство избрания. Те, кого Бог избрал, принимают Слово с многим удостоверением. Избранные не все принимают его с полным удостоверением. Это благодать, которую они получают позже, но они принимают его со многим удостоверением. Есть верующие, которые руководствуются странными принципами. Сейчас, правда, довольно-таки трудно разобраться, какие принципы утверждаются и признаются в веке сём. Но есть люди, чьи принципы позволяют им на одно и то же говорить черное и белое. Религиозные принципы некоторых не очень отличаются от этого. Они кладут в карман песенник, когда идут на собрание. Они кладут в сборник частушек, когда идут куда-нибудь еще. Они служат и нашим, и вашим. Люди, подобные этим, никогда не имеют большой надежды и уверенности в своей религии, и по-другому быть не может, потому что их религия не стоит того времени, что они затрачивают на ее исповедание. Но истинный христианин, когда он ухватывается за принципы, крепко их держится, и можно не сомневаться, что никакая сила не вырвет их у него из рук. Он говорит: «То слово, что я слышал своими ушами, и есть сама правда Божия, она для меня истинна, реальна и жизненно необходима, и я сжимаю ее обеими руками, мои руки не смогут разжать ни время, ни страдания, ни смерть». Для христианина его религия – это часть его самого. Он верует в истину, не потому что его научила ей мать или друг, но потому что он верует в нее до глубины души. Он похож на девушку, служанку, которая не находила слов, чтобы убедить своего неверующего хозяина, и сказала: «Сэр, я ничего не могу вам доказать, но здесь, внутри меня, есть то, что вам доказало бы, если бы умела говорить». Это и есть многое удостоверение. Грешники, однажды ощутившие личную потребность в Спасителе, в огромной степени удостоверены в Его драгоценности. А святые, однажды познавшие Его драгоценность, имеют многое удостоверение в Его божественности, Его искуплении, Его вечной любви, Его бессмертном звании пророка,

первосвященника и царя. Они уверены в этом. Мне знакомы люди, которые считают, что если человек говорит о чем-то определенно, то он догматичен. Добрый старый догматизм. Когда мы снова увидим тебя на земле? Именно все эти «если», «но» и отговорки, эти «возможно» и «может быть» виновны в том, что разрушены наши кафедры. Посмотрите на Лютера, когда он встал на защиту славы Божьей. Разве был другой такой догматик? «Я верую», — говорил он, — «поэтому утверждаю». С того дня, когда он на коленях ползал по лестнице Пилата, стараясь завоевать небо, в его сознании всплыла фраза из пожелтевшего фолианта. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Этот человек был также уверен в том, что дела не дают спасения, как и в том, что он живет. Так вот, если бы он вышел и сказал: «Господа, я могу предложить одну теорию, которая, возможно, правильна, прошу извинить меня» и так далее, то папство безраздельно господствовало бы до сего дня. Но он знал, что это сказал Бог, и он чувствовал, что это был путь, который сам Бог проложил к его душе, и он не мог не быть догматиком, действуя с замечательной силой раскольничества, которая вскоре повергла всех его противников к его ногам.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спеджена. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Избрание, аргументы и свидетельства», на текст из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам 1 главы. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у нас было не в слове только, но и в силе, и в Святом Духе, со многим удостоверением. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях и радости Духа Святого». Продолжим чтение.
1: Итак, приняли ли вы Евангелие со многим удостоверением? Если да, вы можете сказать: «Христос мой, я верую в Него, хотя я иногда сомневаюсь относительно моей собственной выгоды в Нем, но из опыта моей души я знаю, что Он драгоценный Христос. Я знаю это не из свидетельства Палея, не из аналогии Батлера, но я знаю это из моего личного опыта. Истина, которую я принял, это не хитросплетенная басня, но это то, что пришло от Бога, чтобы привести меня к Богу. Это еще одно свидетельство избрания. Если у вас оно есть, то все остальное не имеет никакого значения. Мне едва ли не все равно, верите ли вы в учение избрания или нет, вы избраны». Наблюдая за святой жизнью одного брата, который отрицает учение постоянства святых, я иногда ему говорил: «Ничего, брат, вот претерпишь до конца, и этим подтвердишь учение о претерпевшем до конца, в которое ты не веришь. Может быть, вы не можете принять сейчас учение, которое я проповедую, но если вы пребываете в такой же святости, то, оказавшись на небесах, вы очнетесь и скажете: «О, так я один из избранных! А сколько я поднимал шума из-за этого, будучи на земле! Зато сколько хвалы я воспою здесь, на небе! Я буду петь лучше и громче всех остальных! И ему, возлюбившему меня и своею кровью омывшему меня от грехов, слава во веки веков!» Но есть и третье свидетельство. Те, кто избран Господом, желают уподобляться Ему. «И вы сделались подражателями нам и Господу», говорит в тексте апостол, не желая, чтобы они говорили: «Я Павлов, я Силен, я Тимофеев», но чтобы подражали Павлу в том, в чем он подражал Христу. Томас Кемпис написал книгу об уподоблении Христу, и во многих отношениях это благословенная книга. Но я хотел бы, чтобы Святой Дух вписал в ваши сердца образ Христа. Для вас это будет сладостным доказательством, что вы избраны Богом. Похожи ли вы на Христа и хотите ли уподобиться Ему? Способны ли вы простить вашему врагу и можете ли возлюбить его и платить ему добром? Можете вы сегодня сказать: «Во мне вражды не больше, чем в новорожденном младенце»? И есть ли в вас теперь желание жить для других, жить для Бога? Живет ли в вас молитвенный дух? Приходите ли вы к Богу с молитвой, как приходил Христос? Осмотрительны ли вы также в словах и благоразумны в поступках, как Христос? Я не спрашиваю, совершенны ли вы, но я спрашиваю, подражаете ли вы совершенному? Мы должны следовать за Христом, если и не на шаг в шаг, то как можно ближе. Если мы подражаем Христу, то для других это вернейшее доказательство нашего избрания. Хотя, возможно, для нас самих, если мы смиренны, это не будет доказательством, поскольку мы будем скорее видеть наши недостатки, чем добродетели, и будем больше расстраиваться из-за наших грехов, чем радоваться милостям. Если человек не следует Христу, то окружающие могут безошибочно определить, что как бы он ни рассуждал об избрании, сколько бы он ни болтал о нем, он не принадлежит Господу. Я больше ничего не скажу по данному вопросу, потому что уже достаточно на нем остановился в предыдущей части беседы. В заключении скажу, что четвертым свидетельством является наличие духовной радости в духовном служении. Если посмотреть дальнейшие стихи, то окажется, что те, в чем избрание апостол был уверен, принимали Слово Божие при многих скорбях, но с радостью Духа Святого. Что скажете на это вы? Чья религия заключается в рабском соблюдении формальностей, которые вам претят? Смотрите, сколько тех, кто посещает места поклонения только потому, что считает неприличным не ходить туда. Но как им хочется, чтобы было это приличным? И когда многие из ваших христиан попадают на континент, где оказывается их соблюдение Господнего дня? Где тогда их ревность по Дому Божьему? И смотрите, как неохотно некоторые из наших сограждан идут в Дом Господа. Почему? Потому что они привыкли относиться к нему как к месту, где они должны иметь очень мрачный вид. Для них это не дом, а темница. Совсем по-другому чувствуют себя ваши дети, когда приезжают домой на каникулы. Как входят они в отцовский дом? Уныло и грустно, будто лишившись дара речи? Нет, благословенны будь их маленькие сердца. Они подбегают к коленям отца, радуясь, что они здесь, что они дома. Именно так приходит в дом Господень человек, для которого религия — его радость. Он испытывает уважение, потому что это дом его отца. Он испытывает благоволение, потому что его отец — Бог. Он счастлив, потому что Бог — его отец. Понаблюдайте, как входит в свою комнату для молитвы христианин. Безбожники туда вообще не пойдут, или если пойдут, то только потому, что хотят этим зарабатывать небеса. Вот они подготавливают свои скучные молитвы, и как должно быть, безотрадно для человека молиться, когда он не надеется быть услышанным, и когда у него нет молитвенного духа. Это как лошадь, которая ходит по кругу и вращает для кого-то жернов, никогда не сходя с круга, совершая одно и то же завтра и послезавтра и во все последующие дни. Иногда, когда раздается колокольный звон с маленьких церквей по утрам, призывающий людей в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу, то находятся те, кого можно видеть на ранней молитве. Они также приходят вечером, и как было бы замечательно, если бы эти прихожане ходили туда со святой радостью. Но вот дьякон, который говорит, что ему доставляет лишь хлопоты постоянно открывать дверь, когда никто не приходит, кроме трех старух, которые содержат богадельни, и двух других, которые сопровождают их. Вы думаете, это приемлемое для Бога служение? Но те, кто приходят сюда, потому что не могут не приходить, те, кто поклоняются Богу, потому что это инстинкт, услада, святость и честь, это люди, которые радуются в Божьем Слове, и они проявляют лучшие свидетельства того, что они избраны Богом. Горе вам, книжники и фарисеи, что ходят с унылым видом, дабы все видели, что поститесь. Истинно, истинно говорю вам, что читающие сердца не требуют, чтобы вы низко склоняли ваши головы, а чтобы вы совершали милосердные дела и смиренно ходили пред вашим Богом. И вам, кто радуется в Боге, дано будет по желанию вашего сердца. Вы, непрестанно радующиеся в Господе и ликующие в Его имени, будете переходить от силы к силе, и, достигнув в конце славы, поймете, что вы пришли к ней в результате Его божественного предначертания и установления, и Ему воздадите всю славу. Но сейчас я слышу, как кто-то говорит: «О, я хочу знать, избран ли я». Я не могу сказать, что слово приходило ко мне в силе. Я не могу сказать, что я принял его с многим удостоверением. Я не могу сказать, что я подражатель Христу. Я не могу сказать, что я принял слово с радостью. Что ж, дорогой брат, оставь в таком случае этот вопрос. Вместо него позволь задать тебе другой. Ты веруешь в Господа Иисуса Христа? Будешь ли ты уповать на Христа? Будешь ли ты уповать на Христа для спасения своей души? Он сделает это, если ты, каким бы ты ни был и кто бы ты ни был, придешь ко Христу и полностью доверишься Ему, чтобы Он спас тебя, хранил тебя, поддерживал тебя в радости и в горе, в жизни и в смерти. В тот момент, когда вы уверуете, вы будете спасены. Этот акт веры через драгоценную кровь Христа удалит ваш всякий грех. Это будет не началом вашего спасения, это будет ваше спасение. Это будет не уготовлением вас ко спасению, но вы будете спасены в тот момент, когда уверуете, спасены полностью и совершенно. «О, — говорит кто-то, — как бы я хотел уверовать в Христа!» Ты так говоришь, человек? Желающий пусть берет, пусть доверится Христу. Помоги тебе Бог сейчас это сделать. Доверься Христу, и ты спасен. Это обращено ко всем вам без исключения, ибо верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Да поможет вам Господь уверовать в Иисуса, и тогда вы сможете продолжать свой путь с радостью, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья.

0: Вы только что прослушали передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджена. Сегодня вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Избрание, аргументы и свидетельства», на текст из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам 1 главы. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у нас было не в слове только, но и в силе, и в Святом Духе, и со многим удостоверением. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях и радости Духа Святого». До свидания. До следующей встречи.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Как говорит одна старая пословица, богатство, что вода, пришла и ушла. Поэтому позвольте дать вам один совет. Не любите и не привязывайтесь к деньгам и богатству. Герой нашей истории мечтал стать богатым. Он накопил огромное состояние, но затем беспомощно смотрел, как оно таяло у него на глазах и совершенно исчезло. Но сейчас он все-таки богатый человек и делится своим богатством со всеми, кому его не достает. Он делает это с тех пор, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Эй, Грег, откуда у тебя эти картинки на драндулете? Вау, полюбуйтесь-ка на эту крошку.
1: Нравится, да?
0: Твой мотоцикл еще никогда не выглядел так круто. Кто его тебя так разрисовал?
1: Один знакомый художник. Он, правда, глухой, но в своем деле, как видишь, настоящий мастер.
0: Слышь, Грег, хочешь пива?
1: Не откажусь.

Как и многие другие люди, герой нашего рассказа хотел только одного – быть счастливым. И как многие другие, он полагал, что главным для этого было иметь деньги. Но быть богатым не означает быть счастливым и наслаждаться миром в душе. В действительности деньги могут даже стать преградой для истинного источника богатства. Мы предоставляем Грегу Хайнрицу возможность рассказать вам о том, как он нашел истинный смысл в жизни. Сегодня вы услышите его историю в программе «Освобожденные».

0: Я был старшим из 10 детей в нашей семье. Каждое воскресенье мы ходили в церковь. Я знал наизусть десятки молитв, надеясь этим достичь мира с Богом. Я тогда еще даже не догадывался, перед сколькими земными судьями мне еще предстоит предстать. Судьями, с которыми мне не удастся достичь примирения. Мы жили в Висконсине, в 5 милях от завода Харли-Дэвидсон. Я научился ездить на мотоцикле, прежде чем научился читать. Папа был моим кумиром.
1: Ну все, на сегодня хватит, Грег.
2: Ладно, папа. Ах, здорово так.
0: Когда-нибудь я сам куплю себе мотоцикл, вот увидишь.
1: Они очень дорогие, сынок.
0: Я устроюсь на работу и буду копить деньги.
1: Это хорошая мысль. А когда сможешь получить права, у тебя уже будет достаточно денег.
0: Я буду помогать тебе в магазине.
1: Я верю в это.
0: Когда-нибудь я стану богатым. Папа, вот увидишь, я стану богатым. Таким образом, я начал помогать отцу в его бизнесе и откладывал каждый заработанный цент. Папа был лучшим моим другом. По выходным, в праздники и во время каникул я работал. Я хотел стать богатым. К моменту окончания школы у меня уже был собственный мотоцикл, и я накопил 20 тысяч долларов.
1: Ты уже решил, что будешь делать со своими сбережениями, Грег?
0: Я слышал, что выгодно вкладывать деньги в недвижимость.
1: Угу.
0: Я уже начал просматривать объявления.
1: По крайней мере, это вполне осязаемо, и можно получить хорошую отдачу. Но обрати особое внимание на место расположения этой недвижимости. Это очень важно.
0: Я пока ничего в этом не смыслю, но я обязательно научусь.
1: Какой вид недвижимости тебя интересует, сынок?
0: 2-квартирный дом. Я смогу сдавать его и использовать доход для того, чтобы купить еще больше квартир.
1: Мне нравится, как ты рассуждаешь. Но при этом не забывай о жизни. Ведь существуют и другие радости, кроме работы и зарабатывания денег.
0: Когда я стану миллионером, папа, у меня будет все. Я купил сначала 2-квартирный, а затем и 4-квартирный дом. Через несколько лет я уже имел почти 42-квартирных домов. Затем я купил торговые заведения, магазин женской одежды, мясной магазин и бизнес по мойке автомобилей. А еще спустя совсем немного времени я заимел 1/2 многоэтажного дома в Милуоки.
1: Грег! Грег, тебе звонят из туристического агентства. Спрашивают, едешь ли ты на Багамы.
2: Спасибо, папа. Я сейчас им перезвоню.
1: Что с твоим мотоциклом?
0: Неплохо мне его разукрасили, да?
1: И тебя не смущает разъезжать на нем? Это же настоящая порнография.
0: Это настоящее искусство, папа.
1: Он мог бы найти лучшее применение своему таланту.
0: Ко времени, когда мне исполнился 21 год, я уже имел 1 000 000 долларов в недвижимости. У меня были кооперативные квартиры во Флориде. Я каждый месяц отдыхал на Багамских островах. Я ездил на все соревнования по мотокроссу, которые проводились у нас в стране. Но все-таки мне чего-то в жизни не доставало. Я бывал везде, где хотел, но меня не покидало какое-то беспокойство. Я не мог понять, откуда оно бралось. Именно тогда мои дела пошли хуже.
3: Ах, да, ну и холодно же сегодня.
1: Да, это одна из самых холодных зим.
3: Да что за погода, уже 2-я печь взорвалась за этот месяц.
1: Купишь другую по скудной цене.
3: Они все такие дорогие, и хуже всего, что я потерял уже уйму квартиросъемщиков. За последние 2 месяца многие жильцы уехали на юг.
1: Значит, твои доходы упали, и у тебя сейчас пустует много квартир?
3: Да.
1: Тебе нужно срочно что-то предпринять.
3: Да я не могу справиться со своими проблемами, папа. Трубы замерзают, печи выходят из строя. Все, что я получаю, так это жалобы. Одна из страховых компаний после пожара расторгла со мной договор.
1: Может, настало время распродать часть имущества?
3: Да сейчас это невыгодно, пап. Мне нужно держаться. Я надеюсь, что дела пойдут лучше. но легче не стало. Моя империя гибла на глазах. Жильцы были недовольны и подавали на меня в суд. Из-за больших расходов я нес убытки. Городские власти начали выдвигать ко мне претензии в связи с нарушением гражданского кодекса. Меня завалили всевозможными бумагами, я сходил с ума от нервного напряжения. Будучи человеком гордым, я ждал, пока у меня не останется всего несколько долларов. И только тогда я обсудил свое положение с адвокатом.
1: Садись, Грег.
4: Я ознакомился со всеми документами и пришел к выводу, что тебе нужно объявить о банкротстве, или же ты потеряешь все.
3: Именно этого я и опасался.
4: Но, по крайней мере, ты сможешь сохранить один из своих мотоциклов и какие-то личные вещи, если распишешься в банкротстве.
3: Сколько это будет стоить?
4: 15 тысяч долларов.
3: У меня нет этих денег.
4: Но тебе все равно придется с этим как-то разбираться. И уладь с нарушениями кодекса. А то тебе придется выплачивать, помимо всего прочего, еще и большие штрафы.
3: Мне просто не верится. Как быстро я все потерял. Мои магазины, недвижимость, весь мой мир.
5: Принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Финансовые проблемы не прошли бесследно и для меня самого. Каждый вечер я начал пить и кутить со своими друзьями-рокерами.
1: Эй, Грег, что думаешь о моем новом драндулете?
2: Нормально, давай обмоем его бутылкой пива.
1: Давай.
2: Обожди секундочку, я сейчас принесу пару баночек.
1: Эй, Грег, захоти еще и бутербродов.
3: Слава богу!
2: А ты что здесь делаешь? Это же тусовка рокеров, вы.
3: А я рокер? Я пришел рассказать тебе о Христе.
2: Это не для меня, приятель. Ты ошибся адресом. Этот парень помешан на Христе.
1: Кто там? Наверное, он принял наркотиков.
2: А я тоже бы хотел накуриться марихуаны. Или напиться и отправиться куда-нибудь далеко-далеко.
1: У тебя что, опять проблемы с городскими властями?
2: И с ними, и с полицией. Меня вызывают почти каждый день.
1: Слышь, Грег, может, поживешь у меня, пока страсти не улягутся?
3: Эй, Грег, можешь выходить, они ушли. Я сказал им, что тебя нет дома.
0: Что они хотели?
3: У них ордер на арест за неявку в суд по поводу нарушения кодекса.
0: А как они могли меня здесь найти?
3: Ты знаешь, Грег, мне кажется, тебя могли выследить по твоему раскрашенному мотоциклу.
0: Мне уже тошнит от них. Неужели им больше нечего делать?
3: Да ты же у них самый опасный преступник.
0: Не смешно. Я думаю, мне нужно на время исчезнуть из города. Поеду-ка я к брату в Аризону.
3: Это же 2000 миль.
0: Уж там-то они до меня не доберутся. Я надеялся, что уехав подальше, я таким образом спасусь от полиции. Я сел на мотоцикл и отправился в Феникс. Я с нетерпением ждал встречи с братом, ведь мы с ним уже не виделись много лет. Но у него меня ждал большой сюрприз.
4: Грег! Как я рад тебя видеть!
2: Привет, братишка, привет, привет. Я только что приехал из Висконсина. 40 часов в седле.
4: Вижу, вижу, ты совершенно измучен.
2: И хотел бы лечь спать. Но сначала нужно выпить немного пива.
4: Пива! Но ты понимаешь, у меня нет ни капли.
2: Ну тогда пойдем купим.
4: Ты понимаешь, Грег, я бросил пить.
2: Ты разыгрываешь меня?
4: Да нет, честно. У меня теперь совсем другая жизнь.
2: Откуда у тебя здесь столько книг? Ты же никогда не читал. Библия?
4: Да. Я получил спасение, Грег. Иисус вытащил меня из того греха, в котором я жил. Ты знаешь, что мы все грешники. Я всегда осознавал, что грешил, но о других я так не думал. Кстати, посмотри, что говорит Библия в послании к римлянам, глава 3, стих 23. Так, где же это? А, вот. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей.
2: Вот это круто!
4: А вот еще. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Так, где? А вот. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ты понимаешь, я каждое воскресенье ходил в церковь и никогда не знал этого. Я не знал, что Иисус умер из-за меня. Он твою жизнь тоже изменит, Грег? Я имею в виду, что только Христос способен на это. Я слышал, что Он Сын Божий, и я верил в это. Но когда осознаешь это, что Он отдал свою жизнь за тебя, ты представляешь себе, Грег?
2: Я представляю, но я просто умираю от жажды. У тебя нечего-нибудь попить?
4: Конечно, конечно. Как насчет лимонада?
2: Лучше что-то, чем ничего.
5: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
4: Грег, если ты примешь Иисуса в свое сердце и жизнь, ты больше никогда не будешь страдать от жажды. Он сказал, «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда».
0: «Я вижу, ты действительно в это веришь».
4: «Я верую в Иисуса, это точно. Он искупил мой грех, умерев за меня на кресте, и теперь я спасен, чтобы жить для Него. Нет больше вины, нет больше стыда, нет страха. Пролитая им кровь смыла все мои грехи, и я чист теперь. И это так чудесно, Грег. И Бог дает тебе своего Святого Духа, чтобы помочь жить во Христе».
0: «Да, ты в самом деле совсем не тот, что раньше».
4: «Это так. Спасибо Господу за Иисуса».
0: «Мы выросли в очень набожной семье, и мне все уже это давно набило оскомину. Но брат никак не мог успокоиться и все продолжал рассказывать об Иисусе. В субботу вечером к брату пришли два друга. Я вздохнул с облегчением. Ну, наконец-то мы уже больше не будем говорить о Христе».
6: «Слава Богу!»
7: «Слава Богу, Дан!»
6: «Проходите, проходите. Ребята, познакомьтесь, это мой брат Грег. Он приехал ко мне в гости из Висконсина».
7: «Слава Богу! Рад познакомиться».
0: «Взаимно».
6: «Присаживайтесь, рассаживайтесь. А теперь, чем Господь помог вам?»
7: «Он просто удивителен. Ты помнишь, как мы молились за моего брата?»
6: «Конечно».
7: «И он вручил свою жизнь Христу и перестал употреблять наркотики. Он выкинул их».
6: «Поразительно! Бог любит нас!»
7: «Любовь и вера – это главное».
6: «Вы знаете, я рассказывал своему брату, как Иисус может изменить его жизнь».
7: «Грег, ты хочешь попасть на небеса?»
0: «Конечно, хочу».
7: «Тогда помолись вместе с нами».
0: Я нехотя встал на колени. Они попросили, чтобы я произнес молитву о прощении грехов и попросил Иисуса взять мою жизнь в свои руки. Я подумал, что они психи. Добрые, милые, но психи. Я не хотел их огорчать и произнес эту молитву. Это произошло 30 марта 1979 года. На следующий день брат взял меня с собой в церковь. Большая часть прихожан в ней были бедные мексиканцы, но если бы вы видели, какой радостью светились их лица. И тогда, во время службы, я почувствовал, как нуждался в спасении. И я вручил свою жизнь Христу. Он принял меня как заблудшего брата. И я действительно был им. В понедельник я купил Библию и начал жадно ее читать, буквально впитывая каждое слово. Во вторник я был крещен. 200 человек засвидетельствовали мое публичное признание Христа Господом и Спасителем. На следующий день я поехал домой, и первое, что я сделал, это рассказал своим близким о важнейшем событии в моей жизни.
8: Да, я чувствую. Ты изменился к лучшему, Грег.
0: Ты бы видел Дана. Вот он действительно изменился. Он постоянно думает только об Иисусе.
8: Его не втянули в какую-то порочную секту?
0: Я и сам думал об этом. Но когда я вместе с ним пошел в церковь, то своими глазами увидел, что люди поклоняются там Господу.
8: Слава Богу, это хорошо. Ему нужно было как-то остепениться.
0: Ты знаешь, перед тем, как поехать сюда из Аризоны, я решил удостовериться, слышит ли Бог на самом деле мои молитвы. Я молился о том, чтобы все было хорошо в дороге. Чтобы мотоцикл не сломался, чтобы не было дождя, и чтобы меня не остановили за превышение скорости.
8: И что же, внял Бог твоей молитве?
0: Ты представляешь? Еду я, и ни с того ни с сего у меня кончается бензин. Я останавливаюсь, пытаюсь завести мотор, а стартер не работает. Хорошо, что рядом оказался телефон. Я позвонил на заправочную станцию и попросил подвезти бензина. И пока я ждал, я решил проверить мотоцикл.
8: Угу.
0: И что же... Я увидел, что гайки руля почти полностью открутились. Еще бы чуть-чуть, и я бы разбился.
8: Да, хорошо, что ты остановился.
0: Я встал на колени и попросил у него прощения за свою хулу. Он спас меня от серьезной аварии. Я плакал, и слезы текли у меня из глаз, не переставая. Я даже не заметил, как служащий автозаправки принес бензин. Ему даже пришлось похлопать меня по плечу, чтобы увидеть, что со мной все было в порядке.
8: И что же случилось дальше?
0: Я закрутил гайки, и когда я снова попробовал завести мотор, стартер тоже работал.
8: Да, все-таки есть Бог на свете.
0: А когда я подъезжал к Киеву, небо все покрылось черными облаками. Оно было таким, будто... ну, будто наступил конец света. Я подумал, что уж на этот раз и моя молитва не поможет. Но дождь прошел стороной.
8: Это хорошо, сынок. Что ты собираешься делать со своими финансовыми проблемами?
0: Я хочу поступить так, как хочет Господь. Поэтому я сейчас пойду к адвокату и постараюсь все уладить.
8: Прекрасно.
0: Состоялся суд. За неявку в назначенное время меня оштрафовали еще на 15 тысяч долларов. В общем, я потерял все, кроме мотоцикла и нескольких тысяч долларов. Чтобы как-то развеяться, я сразу после слушания дела поехал погонять за город. А после мы пошли в бар.
9: Ты перешел на Кока-Колу, Грег? У тебя что-то с головой?
0: Нет, с сердцем. Я поехал в гости к брату в Аризону и получил там спасение.
9: Спасение?
0: Да, я вручил свою жизнь Христу. Мне даже не верится, насколько для меня сейчас все по-другому. Я понял, что тело подчиняется духу, а мой дух стремится ко Христу.
9: Ну, если ты веришь во все это, то почему же ты не завязываешь с мотоциклами?
0: Я думал об этом и вспомнил, как во время одной из наших тусовок ко мне подошел парень и заговорил об Иисусе. И вдруг мне захотелось повидаться с ним, рассказать ему о моей новой вере. Поэтому я поехал на мотогонке в Канзас, надеясь отыскать его там.
10: Том, наконец-то я тебя нашел!
0: Ты знаешь, я стал христианином. Теперь нас уже двое христиан-мотоциклистов.
10: Уже больше, чем двое, Грег. У нас даже есть ассоциация христиан-рокеров. Мы проводим соревнования по мотоспорту по всей Америке.
0: Ты шутишь?
10: Нет. Через 3 дня у нас гонки в Оклахоме. Ты не хотел бы туда поехать?
0: Я обязательно туда поеду. На соревнованиях я поставил свой мотоцикл в стороне от машин других ребят. Я стеснялся той картинки, которая еще была на нем. Когда я записался к ним, то спросил, принимают ли они пожертвования. И тогда я дал 2000 долларов. Докладчик читал проповедь об обязанностях христианина, и я подумал о своем мотоцикле. Прямо тогда я решил посвятить свой мотоцикл Богу и вечером закрасил все порнографические картинки, которые были на нем. И на следующее утро я был уже готов к следующему туру соревнования.
10: Грег, ты знаешь, что происходило в тот момент, когда ты пожертвовал деньги на наши соревнования?
0: Нет, я просто думал, что это было угодно Господу.
10: Ты знаешь, у нас почти не оставалось денег, и мы молились о какой-то материальной помощи, чтобы продолжить наше служение.
0: Я не перестаю удивляться тому, как Бог нам помогает.
10: Ты расскажешь нам о себе и о том, как ты пришел к Богу сегодня вечером?
0: Боюсь, что мне это будет трудно. Я не привык выступать с речами.
10: Но твой рассказ был бы очень поучителен.
0: Это был первый раз, когда я поделился с другими историей своей жизни и своим путем ко Всевышнему. Потом я это делал неоднократно, и через несколько лет я стал штатным миссионером. И сейчас я несу благую весть заблудшим. В тот год я участвовал во множестве мотогонок и религиозных встреч с рокерами, но перед этим я попросил глухого художника заново расписать моего двухколесного друга, изобразить сюжеты, посвященные Создателю. Даже парень, который когда-то помог мне заправиться бензином по дороге из Аризоны, заметил эти перемены.
11: Вот это да! Ну и мотоцикл! О чем все эти сюжеты?
0: Они показывают, что мир предлагает нам многие вещи, которые бы заменили Бога, но все эти вещи ведут к смерти. Иисус сказал в Иоанна, глава 14, стих 6, «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
7: Ясно. А о чем здесь?
0: Иисуса называют добрым пастырем. На этом рисунке показано, как Он, рискуя собственной жизнью, спасает заблудшую овцу, такую, как ты и я. Без Него мы обречены на погибель. Но Он сказал, Иоанна, глава 10, стих 11, «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». В 1987 году я женился. Синди тоже увлекается мотоциклами. И первые 4 года после свадьбы мы ездили вместе с ней и несли благую весть людям. У нас 2 детей. Сейчас, конечно, я не миллионер, но я богаче, чем когда-либо прежде. Один из моих любимых стихов – Псалом 37, стих 4, в котором говорится: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

Надеемся, что свидетельство Грега поможет вам прийти к признанию Христа своим Спасителем. Если вы еще не приняли решение последовать за добрым пастырем, не откладывайте. Он пришел дать вам жизнь, и жизнь с избытком.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Иезекииля, глава 43. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глас его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видение, подобное видениям, какие видел я у реки Хавара, и я пал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне: «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки, и дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свой у порога моего, и вереи дверей своих подле моих верей, так что одна стена была между мною и ими, и оскверняли святое имя мое мерзостями своими, какие делали, и зато я погубил их во гневе моем. А теперь они удалят от меня блужение свое и трупы царей своих, и я буду жить среди них вовеки. Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сем, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его и все уставы его и поступали по ним. Вот закон храма на вершине горы, все пространство его вокруг — святое святых. Вот закон храма. И вот размеры жертвенника локтями, считая локоть в локоть с ладонью. Основание в локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем краям его в одну пядень. И вот задняя сторона жертвенника, от основания, что в земле, до нижнего выступа два локтя, а шириною он в один локоть, от малого выступа до большого выступа четыре локтя, а ширина его в один локоть. Самый жертвенник вышиною в четыре локтя, и из жертвенника поднимаются вверх 4 рога. Жертвенник имеет 12 локтей длины и 12 ширины. Он четырехугольный на все свои 4 стороны. А в площадке 14 локтей длины и 14 ширины на все 4 стороны ее, и вокруг нее пояс в пол локтя, а основание ее в локоть вокруг, ступени же к нему с востока. И сказал он мне: «Сын человеческий, так говорит Господь Бог, вот уставы жертвенника к тому дню, когда он будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью. Священникам от колена Левина, которые из племени Садока, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, говорит Господь Бог: дай тельца из стада волов в жертву за грех, и возьми крови его и покропи на 4 рога его, и на 4 угла площадки, и на пояс кругом, и так очисти его и освети его. И возьми тельца в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома, вне святилища. А на другой день в жертву за грех принеси из козьего стада козла без порока. И пусть очистит жертвенник так же, как очищали тельцом. Когда же кончишь очищение, приведи из стада волов тельца без порока и из стада овец овна без порока. И принеси их пред лицо Господа, и священники бросят на них соли и вознесут их во всесожжение Господу. 7 дней приноси в жертву за грех –

Глава 44. И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: «Ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем притвора этих ворот и тем же путем выйдет». Потом привел меня путем ворот северных перед лицо храма, и я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лицо мое. И сказал мне Господь: «Сын человеческий, прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его, и прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. И скажи мятежному дому Израилеву: так говорит Господь Бог: довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в моем святилище и оскверняли храм мой, подносить хлеб мой, тук и кровь, и разрушать завет мой всякими мерзостями вашими. Вы не исполняли стражи у святынь моих, оставили вместо себя их для стражи в моем святилище. Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во святилище мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Равно и левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израилева, которые, оставив меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою. Они будут служить во святилище моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма. Они будут заколать для народа всесожжение и другие жертвы, и будут стоять пред ними для служения им. За то, что они служили им пред идолами их и были для дома Израилева соблазном к нечестию, я поднял на них руку мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою. Они не будут приближаться ко мне, чтобы священно действовать предо мною и приступать ко всем святыням моим, к святому святых, но будут нести на себе бесславие свое и мерзости свои, какие делали. Сделаю их стражами храма для всех служб его и для всего, что производится в нем. А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою. Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть на них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма. Увясла на головах их должны быть также льняные, и исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная, в поту они не должны опоясываться. А когда надобно будет выйти на внешний двор к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах, и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу. И головы своей они не должны брить, и не должны

отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои. И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор. Ни вдовы, ни разведенные с мужем они не должны брать себе в жены, а только могут брать себе девиц из племени дома Израилева и вдову, оставшуюся вдовою от священника. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам моим судить их, и наблюдать законы мои и постановления мои о всех праздниках моих и свято хранить субботы мои. К мертвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым. Только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми. По очищении же такого еще 7 дней надлежит отсчитать ему. И в тот день, когда ему надобно будет приступать ко святыне во внутреннем дворе, чтобы служить при святыне, он должен принести жертву за грех, говорит Господь Бог. А что до удела их, то я их удел. И владение не давайте им в Израиле, я их владение. Они будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление, и все заклятое у Израиля им же принадлежит. И начатки из всех плодов ваших и всякого рода приношения, из чего не состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам, и начатки молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение. Никакой мертвечины и ничего растерзанного зверем, ни из птиц, ни из скота не должны есть священники. Глава 45. Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу в 25 000 тростей длины и 10 000 ширины. Да будет свято это место во всем объеме своем кругом. От него к святилищу отойдет 4-угольник по 500 тростей кругом, и кругом него площадь в 50 локтей. Из этой меры отмерь 25 000 тростей в длину и 10 000 в ширину, где будет находиться святилище, святое святых. Эта священная часть земли принадлежать будет священникам, служителям святилища, приступающим к служению Господу. Это будет для них местом для домов и святынею для святилища. 25 000 тростей длины и 10 000 ширины будут принадлежать левитам, служителям храма, как их владение для обитания их. И во владение городу дайте 5 000 ширины и 25 000 длины. Против священного места, отделенного Господу, это принадлежать должно всему дому Израилеву. И князю дайте долю по ту и другую сторону, как подле священного места, отделенного Господу, так и подле городского владения к западу с западной стороны и к востоку с восточной стороны, длиною наравне с одним из оных уделов от западного предела до восточного. Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья мои вперед не теснили народа моего и чтобы предоставляли землю дому Израилеву по коленам его. Так говорит Господь Бог. Довольно вам, князья Израилевы, отложите обиды и угнетение и творите суд и правду. Перестаньте вытеснять народ мой из владения его, говорит Господь Бог. Да будут у вас правильные весы
и правильная эфа, и правильный бат. Эфа и бат должны быть одинаковой меры, так чтобы бат вмещал в себе десятую часть хомера и эфа десятую часть хомера. Мера их должна определяться по хомеру. В сикле 20 гер, а 20 сиклей, 25 сиклей и 15 сиклей составлять будут у вас мин. Вот дань, какую вы должны давать князю. Шестую часть эфы от хомера пшеницы и шестую часть эфы от хомера ячменя. Постановление об илее. От кора илея десятую часть бата. 10 батов составят хомер, потому что в хомере 10 батов. Одну овцу от стада в 200 овец стучной пажити Израиля. Все это для хлебного приношения и всесожжения, и благодарственной жертвы в очищении их, говорит Господь Бог. Весь народ земли обязывается делать сие приношение князю в Израиле. А на обязанности князя будет лежать всесожжение и хлебное приношение, и возлияние в праздники и в новомесячье, и в субботы во все торжества дома Израилева. Он должен будет приносить жертву за грех и хлебное приношение, и всесожжение, и жертву благодарственную для очищения дома Израилева. Так говорит Господь Бог: в первом месяце, в первый день месяца, возьми из стада волов тельца без порока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи храма и на четыре угла площадки у жертвенника и на вереи ворот внутреннего двора. То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм. В первом месяце, в 14-й день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех. И в эти 7 дней праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый день по 7 тельцов и по 7 овнов без порока, и в жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада. Хлебного приношения он должен приносить по эфе на тельца и по эфе на овна, и по гину елея на эфу. В 7 месяце, в 15-й день месяца, в праздник в течение 7 дней, он должен приносить тоже такую же жертву за грех, такое же всесожжение и столько же хлебного приношения и столько же елея. Глава 46. Так говорит Господь Бог: ворота внутреннего двора, обращены лицом к востоку, должны быть заперты в продолжение 6 рабочих дней, а в субботний день они должны быть отворены, и в день новомесячья должны быть отворены. Князь пойдет через внешний притвор ворот и станет у верей этих ворот, и священники совершат его всесожжение и его благодарственную жертву, и он у порога ворот поклонится Господу и выйдет, а ворота остаются незапертыми до вечера. И народ земли будет поклоняться пред Господом при входе в ворота в субботы и новомесячье. Всесожжение, которое князь принесет Господу в субботний день, должно быть из 6 агнцев без порока и из овна без порока. Хлебного приношения эфа на овна, а на агнцев хлебного приношения, сколько рука его подаст, а елея гин на эфу. В день новомесячья будут приносимы им из стада волов телец без порока, также 6 агнцев и овен без порока. Хлебного приношения он принесет эфу на тельца и эфу на овна, а на агнцев сколько рука его подаст,
и елея гин на эфу. И когда приходить будет князь, то должен входить через притвор ворот и тем же путем выходить. А когда народ земли будет приходить пред лицо Господа в праздники, то вошедший северными воротами для поклонения должен выходить воротами южными, а вошедший южными воротами должен выходить воротами северными. Он не должен выходить теми же воротами, которыми вошел, а должен выходить противоположными. И князь должен находиться среди них. Когда они входят, входит и он. И когда они выходят, выходит и он. И в праздники, и в торжественные дни хлебного приношения от него должно быть по эфе на тельца и по эфе на овна, и на агнцев сколько подаст рука его, и елея по гину на эфу. А если князь по усердию своему захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота, обращенные к востоку, и он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как совершил в субботний день. И после сего он выйдет, и по выходе его ворота запрутся. Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца без порока. Каждое утро приноси его. А хлебного приношения прилагай к нему каждое утро шестую часть эфы и елея третью часть гина, чтобы растворить муку. Таково вечное постановление о хлебном приношении Господу навсегда. Пусть приносят во всесожжение агнца и хлебное приношение, и елей каждое утро постоянно. Так говорит Господь Бог. Если князь дает кому из сыновей своих подарок, то это должно пойти в наследство и его сыновьям. Это владение их должно быть наследственным. Если же он даст из наследия своего кому-либо из рабов своих подарок, то это будет принадлежать ему только до года освобождения, и тогда возвратится к князю. Только к сыновьям его должно переходить наследие его. Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их. Из своего только владения он может уделять детям своим, чтобы никто из народа моего не был изгоняем из своего владения. И привел он меня тем ходом, который сбоку ворот к священным комнатам для священников, обращенным к северу. И вот там одно место на краю к западу. И сказал мне: это место, где священники должны варить жертву за преступление и жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа. И вывел меня на внешний двор и провел меня по четырем углам двора, и вот в каждом углу двора еще двор. Во всех четырех углах двора были покрытые дворы 40 локтей длины и 30 ширины, одной меры во всех четырех углах. И кругом всех их четырех стены, а у стен сделаны очаги кругом. И сказал мне: вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные. Глава 47. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено.
и еще отмерил 1000 и повел меня, воды было по поясницу. И еще отмерил 1000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: «Видел Сын Человеческий», и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону. И сказал мне: «Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Эн-Гади до Эглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, и как в большом море, рыбы будет весьма много. Болото его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья — на врачевание. Так говорит Господь Бог: вот распределение, по которому вы должны разделить землю в наследие 12 коленам Израилевым. Иосифу 2 удела, и наследуйте ее как один, так и другой. Так как я, подняв руку мою, клялся отдать ее отцам вашим, то и будет земля сия наследием вашим. И вот предел земли. На северном конце, начиная от Великого моря, через Хитлон, по дороге в Цедат. Эмав, Берот, Сивраим, находящийся между Дамасской и Эмавской областями, Гацар-Тихон, который на границе Аврана, и будет граница от моря до Гацар-Энон, граница с Дамаском, и далее на севере область Эмав. И вот северный край. Черту восточного края ведите между Авраном и Дамаском, между Галаадом и землею Израильской, по Иордану от северного края до восточного моря. Это восточный край. А южный край с полуденной стороны от Тамары до вод пререкания при Кадисе и по течению потока до Великого моря. Это полуденный край на юге. Западный же предел Великое море от южной границы до места против Эмафа. Это западный край. И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым. И разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей. И они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых. В котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог. Глава 48. Вот имена колен. На северном краю по дороге от Хитлона, ведущей в Эмав, Гацар-Энон, от северной границы Дамаска по пути к Эмафу, все это от востока до моря один удел Дану. Подле границы Дана от восточного края до западного это один удел Асиру. Подле границы Асиры от восточного края до западного это один удел Нефалиму. Подле границы Нефалима
От восточного края до западного – это один удел Манасии. Подле границы Манасии от восточного края до западного – это один удел Ефрема. Подле границы Ефрема от восточного края до западного – это один удел Рувима. Подле границы Рувима от восточного края до западного – это один удел Иуды. А подле границы Иуды от восточного края до западного – священный участок шириною в 25 тысяч тростей, а длиною наравне с другими уделами от восточного края до западного. Среди него будет святилище. Участок, который вы посвятите Господу, длиною будет в 25 тысяч, а шириною в 10 тысяч тростей. И этот священный участок должен принадлежать священникам к северу 25 тысяч и к морю в ширину 10 тысяч, и к востоку в ширину 10 тысяч, а к югу в длину 25 тысяч тростей. И среди него будет святилище Господне. Это посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили другие левиты. Им будет принадлежать эта часть земли из священного участка, святыня из святынь у предела левитов. И левиты получат также у священнического предела 25 тысяч в длину и 10 тысяч тростей в ширину. Вся длина 25 тысяч, а ширина 10 тысяч тростей. И из этой части они не могут ни продать, ни променять. И начатки земли не могут переходить к другим, потому что это святыня Господня. А остальные 5 тысяч в ширину с 25 тысячами в длину назначаются для города в общее употребление, на заселение и на предместье. Город будет в середине. И вот размеры его. Северная сторона 4500 и южная сторона 4500, восточная сторона 4500 и западная сторона 4500 тростей, а предместье города к северу 250 и к востоку 250 и к югу 250 и к западу 250 тростей. А что остается из длины против священного участка, 10 тысяч к востоку и 10 тысяч к западу против священного участка, произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе. Работать же в городе могут работники из всех колен Израилевых. Весь отделенный участок в 25 тысяч длины и в 25 тысяч ширины, четырехугольный, выделите в священный удел со включением владений города, а остальное князю, как со стороны священного участка, так и со стороны владений города, против 25 тысяч тростей до восточной границы участка и на запад против 25 тысяч у западной границы соразмерно с сими уделами удел князю, так что священный участок и святилище будет в середине его. И то, что от владений левитских и от владений города остается в промежутке, принадлежит также князю. Промежуток между границей Иуды и между границей Вениамина будет принадлежать князю. Остальное же от колен от восточного края до западного один удел Вениамину. Подле границы Вениамина от восточного края до западного один удел Симеону. Подле границы Симеона от восточного края до западного один удел Иссахару. Подле границы Иссахара от восточного края до западного один удел Завулону. Подле границы Завулона от восточного края до западного один удел Гаду. А подле границы Гада на южной стороне идет южный предел от Тамары к водам пререкания при Кадисе вдоль потока до Великого моря. В
«Вот земля, которую вы по жребию разделите коленам Израилевым, и вот участки их, говорит Господь Бог. И вот выходы города. С северной стороны меры 4500. И ворота города называются именами колен Израилевых. К северу трое ворот. Ворота Рувимовы одни, ворота Иудины одни, ворота Левиины одни. И с восточной стороны меры 4500 и трое ворот. Ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни. И с южной стороны меры 4500 и трое ворот. Ворота Симеоновы одни, ворота Иссахаровы одни, ворота Завулоновы одни. С морской стороны меры 4500. Ворот здесь трое же. Ворота Гадовы одни, ворота Ассировы одни, ворота Нефалимовы одни. Всего кругом 18000, а имя городу с того дня будет «Господь там». Книга пророка Даниила. Глава первая. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинаго. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье, если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков-сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи.
и даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. И стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до первого года царя Кира.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Неудивительно, что нашими слушателями являются абсолютно разные люди, потому что мы изучаем Библию, единственную книгу мира, читаемую представителями всех классов и возрастов. Она дорога нам, и мы не перестаем удивляться глубине ее мыслей. Как и всегда, нашу программу ведет пастор Геннадий Строков.
1: Очень рад приветствовать вас на занятиях программы «Вечная истина», на которых мы продолжим наш обзор Ветхого Завета. Уже просмотрев книги «Бытие», «Исход», «Левит», давайте обратимся к книге «Числа». Здесь мы выберем историческое повествование, с которым мы уже встречались в книге «Исход». Это историческое повествование начинается в книге «Бытие» и описывается в книге «Исход». Когда мы встречаемся с описанием подробностей построения скинии поклонения, мы теряем из виду нить повествования. Когда мы начинаем читать книгу «Числа», мы встречаемся с ним снова. Книга «Числа» рассказывает нам о 40-летнем периоде жизни еврейского народа. Та глава о еврейской истории могла быть опущена. В книге «Бытие» и далее используется аллегория спасения. В книге «Бытие» вы найдете происхождение вашего спасения. Происхождение падения человека проявляется в образе человека. Третья глава книги «Бытие» описывает то, каким был человек и каким он остается сегодня. Книга «Бытие» рассказывает нам, что происхождение нашего спасения лежит в Господе. Термин «бытие» обозначает начало, как слово «генетика». Книга «Бытие» рассказывает нам о начале и происхождении нашего спасения. Книга «Исход» иллюстрирует наше спасение, описывая спасение на примере освобождения израильского народа от груза греха в Египте. Точно так же, как они были избавлены от рабства в Египте, для тебя и для меня является возможным быть избавленным от рабства греха. Большинство из нас не делают то, что хотят. Мы делаем то, что мы должны или вынуждены делать. Это означает, что мы не являемся свободными. В реальности очень мало людей являются свободными. Иисус говорил, что если мы постоянно грешим, то мы являемся рабами греха. Но Он также проповедовал спасение, которое может сделать нас свободными. По словам Иисуса, когда спасение сделает нас свободными, мы на самом деле являемся свободными. Это спасение изображено аллегорически. В книге «Исход», когда люди были избавлены от рабства, которое они переживали в Египте, план был таков, что когда они были избавлены от рабства в Египте, они должны были отправиться в землю Ханаан. Бог сказал Аврааму, Исааку и Иакову, что Он приготовил эту особую землю для них. Мы называем ее «обещанная земля». Эта земля омывается медом и молоком. Эта земля была очень плодоносная и плодородная, и они должны были прийти на эту землю. Когда мы избавляемся от рабства греха или груза греха, это избавление не является концом. Это избавление является средством достижения финиша. Мы избавлены от греха, но мы спасены для жизни, которую Иисус называет «более наполненной». «Я пришел, чтобы они могли иметь более наполненную жизнь», — говорит Иисус. Говоря аллегорически, это является нашей обещанной землей. Предполагается, что мы придем на эту обещанную землю, наполненной жизни, наполненной христианской жизни. Книга «Числа» рассказывает нам о связи между их освобождением в Египте и приходом на обещанную землю Ханаана. Они не пошли прямо из Египта в Ханаан. Книга «Числа» говорит нам, что они блуждали в пустыне кругами на протяжении 40 лет. К сожалению, это является аллегорией, относящейся ко многим христианам сегодня. Они избавлены от платы и власти их греха, потому что они действительно верят в Евангелие Иисуса Христа, как это описано в книгах «Исход» и «Левит». Но они не нашли насыщенную жизнь. Они не живут насыщенной жизнью. Они не удовлетворены, не реализованы и подавлены. Они не ступили на обещанную землю, аллегорически, в наполненную христианскую жизнь. Вместо этого они ходят кругами, кругами неверия, кругами иллюзий, кругами заблуждений. Аллегорически книга «Числа», как историческое повествование истории еврейского народа, продолжает иллюстрировать нам такого рода события. Мы хотели бы, чтобы это было неправдой. Но слишком часто горькой правдой является то, что наше спасение и является этим аллегорическим спасением, которое было продемонстрировано на примере еврейского народа в первых главах Библии. Перед тем, как обращаться к книге «Числа», я хотел бы еще раз напомнить некоторые правила изучения Библии, которыми мы уже с вами делились, делая вступление к обзору Ветхого Завета. Очень важным является подход к Святому Писанию. И одной из важнейших первоначальных задач данного курса для нас является то, что мы пытаемся помочь вам найти подход к Святому Писанию. Обращаясь к книге «Числа», давайте вспомним некоторые правила подхода к Писанию. Прежде всего, в 17 главе книги Евангелия от Иоанна, в 17 стихе, Иисус показывает нам, как найти подход к Писанию такими простыми словами. «Слово Твое есть истина». Это утверждение является великим, оно может открыть нам Святое Писание и показать нам, как искать к нему подход. «Слово Твое есть истина». Если вы можете уловить смысл того, о чем говорит Иисус, это означает, что вы должны подходить к изучению Святого Писания в поисках этой истины. Когда вы изучаете Святое Писание, вы не должны концентрировать все свое внимание на литературной форме, в которой воплощается эта истина. Очень часто, когда люди обращаются к Святому Писанию, их первоначальным интересом является вопрос: «Какова литературная форма книги Святого Писания, к которой я пытаюсь найти подход?» Как мы уже много раз говорили, вы подходите к Писанию со следующими вопросами: «О чем это говорит? Что это значит? Что это значит для меня?» Другими словами, я изучаю Писание, не обращая внимания на литературную форму. Я обращаюсь к Писанию, пытаясь найти истину, которой оно меня учит, не обращая внимания на литературную форму. Писание может быть открыто для вас, если вы улавливаете смысл того, что сказал Иисус. Другой принцип подхода к Писанию описан в 17 стихе 7 главы книги Евангелия от Иоанна. Если вы читаете Библию в поисках истины, и если вы готовы применить эту истину к своей жизни, то, воплощая эту истину, вы получите и знание. Если вы будете делать это, вы будете знать это. Если вы будете делать то, что говорит истина, вы будете знать, что это является истиной от Господа, которая может научить вас жизни. Когда вы связываете эти две истины книги Евангелия от Иоанна, 17 глава 17 стих и 7 главу 17 стих, они объясняют подход к Святому Писанию. Ищите истину, и перед тем, как начать ее поиск, настройтесь на то, что, когда Господь покажет вам эту истину, вы будете применять ее в вашей жизни. В Псалме 118, стихе 160 говорится: «Основание Слова Твоего истинно». Это показывает нам другой принцип подхода к Писанию. Ищите основную истину. Не концентрируйтесь на маловажных вещах. Пытайтесь найти великую истину. И когда Господь показывает вам ее, будьте готовы повиноваться этой великой истине. Другим важным принципом подхода, особенно в этой части Библии, является то, что вы должны помнить, что эти события действительно происходили. Это не сказки. Эти вещи действительно случились с этими людьми. И они служат примером и предупреждением для тебя и меня. Поэтому ищите эти примеры и предупреждения в историческом повествовании. А затем помните, что эти исторические события могут иметь аллегорическое значение, вместе с тем не отклоняясь от исторической реальности. Этот принцип основан на 24 стихе 4 главы из книги «Послания к Галатам», где Павел обращается к Аврааму, у которого было два сына. Павел говорит: в этом есть иносказание. Конечно же, это является историческим событием, но в этом есть аллегория, потому что Павел говорит нам об этом. Я поделился с вами этими правилами снова потому, что, читая книгу «Числа», очень важным является искать эту истину. Читая эту великую книгу в поисках истины, нам следует сконцентрироваться на том, что мы будем воплощать эту истину в нашей жизни. Читая именно эту книгу, которая является историческим повествованием, важным является то, что мы должны искать в ней великую истину. Мы должны искать эту истину в виде примеров и предупреждений. Мы должны также осознавать, что эта книга является удачной аллегорией вдобавок к тому, что это подлинная история. Я хотел бы напомнить вам определение аллегории. Аллегорией является описание вещи, в которой используется образ другой вещи. Или аллегория является история, в которой люди, места и события имеют другое значение, часто поучительное. И теперь, понимая, что такое аллегория, читайте книгу «Числа», пытаясь найти в ней истину, которая является чисто аллегорической. И я думаю, что вы найдете ее, по крайней мере, большую ее часть в этой книге. Также изучайте книгу «Числа», пытаясь найти истину, которая может быть захватывающей. Таким образом, читайте книгу «Числа» так, как мы вас учили это делать. Ищите истину не только в аллегорическом виде, но и захватывающую истину. Я считаю, что книга «Числа» является одной из самых удивительных книг Библии. По ходу нашего изучения Библии, я, наверное, не раз буду говорить, что именно данная книга является величайшей книгой Библии, что эта книга является моей самой любимой книгой. Я имею привычку повторять это. Может показаться, что моей любимой книгой является та книга, которую мы будем изучать в тот или иной момент. Но нет, это не относится к книге «Числа». Книга «Числа» не просто является моей любимой книгой. Книга «Числа» является не только книгой, которой бы я отдал предпочтение в проповедовании, но книга «Числа» действительно является великой книгой. И когда ты приходишь в поисках истины, и ты готов применить эту истину в твоей жизни, ты увидишь, что сообщение, которое несет эта книга, является великим, несмотря на то, аллегорическое оно или скрытое. Книга «Числа» получила свое название в связи с тем, что люди были дважды посчитаны. Имеется в виду то, что в первых трех главах книги «Числа» описывается первая перепись населения, а в 26 главе описывается другая перепись населения. А между первой и второй переписью впечатляет тот факт, что одно поколение просто вымерло. При первой переписи было насчитано 625 550 человек. К этой цифре надо добавить женщин и детей. Таким образом, цифра составит среднее между 2 и 3 миллионами. При этом регистрировались мужчины старше 25 лет, и сумма составила 25 550 человек. Опять-таки, впечатляет то, что они подсчитывали людей старше 20 лет. Каков возраст подотчетности? Я понятия не имею, откуда мы взяли, что этот возраст наступает в 12 лет. Иисус вошел в храм, когда ему было 12 лет. Это единственный раз, когда возраст 12 лет упоминается в Библии. Но возраст 12 лет никогда не упоминается в Библии с понятием подотчетности. Но возраст старше 20 лет упоминается в Библии часто. Можно найти около 13 случаев, когда возраст 21 года упоминается в связи с понятием подотчетности. Только те, кому было более 20 лет, были зарегистрированы. Это является местом, откуда мы взяли, что возраст подотчетности наступает в 21 год. Когда проводилась вторая перепись населения, 40 годами позже, было зарегистрировано 624 730 человек старше 20 лет. Это является захватывающей правдой. Когда проводилась вторая перепись населения, все люди, которые были зарегистрированы при первой переписи населения, были мертвы, кроме Халева и Иисуса Навина. Все те мужчины, старшие 20 лет и их жены, если таковые имелись, были мертвы при второй переписи. Это является захватывающей истиной книги «Числа». Если вы, изучая книгу «Числа», обратите внимание на причину смерти этих людей и то, как они умерли, вы увидите истину, которая является не только аллегорической и захватывающей, но и великой. Истина заключается в следующем. Из-за отсутствия веры в то, что Господь осуществит свои обещания, Господь сказал: «Вы умрете в этой пустыне. Ни один из вас, кому 20 лет и старше, кто выступал против меня, не придет на обещанную землю. Только Халеву и Иисусу Навину было позволено идти туда». Вы сказали, что ваши дети станут слугами людей, которые живут на этой земле? Вместо этого я приведу их на эту землю в безопасности, и они наследуют то, от чего вы отказались. А что касается вас, то ваши мертвые тела останутся в этой пустыне, и вы будете блуждать по ней на протяжении 40 лет. Таким образом, вы будете платить за ваше неверие, пока последний из вас не умрет в этой пустыне. Я покажу вам, к чему приводит непослушание мне. Каждый из вас погибнет в этой пустыне. В книге «Числа» мы читаем о смерти всего поколения детей Израиля, которое было вызвано их неверием. Читая книгу «Числа», задайте себе такие вопросы. О чем это говорит? Что это значит? И что это значит для меня? Вы верите в Бога? Доверяете ли вы Его обещаниям? Ужасным является то, когда мы, подобно израильтянам из Ветхого Завета, отказываемся верить в Бога. И вот снова мое время истекло. Нам очень хотелось бы, чтобы вы присоединились к нашему последующему изучению книги «Числа» и увидели, как мы можем применить эту истину в нашей жизни.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Надеемся, дорогие радиослушатели, вам будет интересно услышать продолжение этой темы в следующей передаче. Ждем ваших писем. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

светочи. Их считают десятками тысяч, тех, что слово сказали свое, имена их на скалах бы высечь, где не может вредить воронье, и сказать всем живым: «Посмотрите, это ваши вожди красоте, к вам от них протянулись нити, чтобы вам не тонуть в суете. Это звезды, властители духа, как от солнца от них миру свет, без творцов будет холодно, сухо, драгоценен для Бога поэт».

Суета сует, сказал экклесиаст. Суета сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его?

закат. Все ниже и ниже, и вскоре опустится солнце за море. Вечерние эти мгновенья, пока еще сон в отделении, я мыслю о дне и о ночи, о Божьей любви и о прочем. Вот солнце сегодня сходило, всех грело оно, всем светило, давно уже эти законы Господней любви нам знакомы. Но как у нас мало усердия, что Божий пример милосердия усвоить, как Божье веление, нам данное для исполнения. Закат, горизонт багревеет, кто гнев на кого-то имеет, отбрось, не ходи с ним до ночи, без гнева сомкни свои очи. Написано в каждом закате, кончается день благодати, так будем же, Божьи дети, ходить постоянно во свете.

Важная истина. Я всего покамесь не пойму, много всяких, что и почему. Вечность дать ответ на все должна. А пока узнал и рад тому, что Господь мой просвещает тьму. Ночью эта истина важна. На земле как свет она нужна.

0: Небеса проповедуют. Может, солнце не просто горит, но и пламенно нам говорит о величии Божьих дел. Как возвышена звездная речь, да, Творец мог светило зажечь, чтобы понять ту речь ты сумел, сколько раз ты на небо смотрел. Что, не понял, за столько лет, неужели нет?
1: Покайся, пока есть сознание греховности жизни твоей. Покайся, пока есть желание блаженных и радостных дней.
2: Покайся, пока есть желание блаженных и радостных дней.
1: Покайся, пока не увяла здоровая ясность ума. Покайся, пока не настала мертвящая душу зима.
2: Покайся, пока не настала мертвящая душу зима.
1: Покайся, пока...

покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать, напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать.

0: покайся, ведь время настанет, и смолкнет небесная весть, и тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознесть.
1: И тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознесть.
0: Покайся, пока еще живы, в душе приглашенья любви. Ответь же на Божьи призывы, покайся и вечно.

Орел парит, но даже у орла слабеют силы. Вот скала, после полета всякий раз орел берет там силу запас. Потом стремлением к небу полн, с небесной точки зрения он глядит на землю, а на ней всего так много, но ценней всего земного для орла, конечно, небо и скала.

Надломленная лилия. Тоненький стебель надломленной лилии, сделав колено изгиб, к солнцу опять устремился с усилием и не засох, не погиб. Так у меня, когда низко склоняются, переживая беду, к горнему миру тогда устремляются бурей надломленных дух.

Последнее дыхание зимы, последние метели и морозы, и вновь вступаем с радостью мы в страну весну, где солнце, песни, розы, лучами жаркими всю землю напоив, красавица весна цветы раскинет, и зазвучит ликующий мотив, что жизнь сильна и в бурях не загинет. Подснежник закивает головой, преодолев холодное дыханье, и жаворонок выси голубой наполнит небо трелью ликованья. Глядя на яркий жизненный поток, весенний день и радостный, и ясный, душа поет тебе, великий Бог, создавший жизнь могучей и прекрасной. Я буду петь о красоте твоей, мой добрый Бог, душой к тебе стремится, среди садов весенних и ключей, и в дни разлуки за стеной темницы. Со мной вместе вся земля поет и величает утро возрождения. Весна идет, все ближе день Христова воскресенья.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

«Дарите любимым цветы». Любимая фраза запомнится сразу: «Дарите любимым цветы». Но воду ни разу в забытую вазу не наливал. Что же ты? Цветы добро сеют, душу согреют, и для любимых цветут. А люди стареют, верить не смеют, не вопрошают, но ждут. Подумай ты тоже, ведь для чего же обилие сей красоты? Может, поможет беде твоей тоже? Дарите любимым цветы. От тихой беседы исчезнут все беды, и недоверие порог, и бедному сердцу добиться победы поможет один лишь цветок. С любовью спешите, цветы подарите, по поводу и без него желанием горите, прощения просите, чтобы согреть тем, кого. Радость рождают, рай отражая, как символы чистой мечты. Любовь утверждая, скорбь побеждая, дарите любимым цветы. Надежда Целовальник.

Взыщите Господа, исследуйте себя, живущие в шатрах, исследуйте себя, живущие в палатках, исследуйте себя, живущие в дворцах, в домах и шалашах и скромных хатках. Взыщите все смиренные земли, взыщите сокрушенные в печали, взыщите, кто от Бога отошли, взыщите Господа и те, кто не познали. Взыщите все, поправшие добро, завистливые, жадные, доколе вас не спасут ни злато, серебро, покайтесь перед Господом на кровле. Придет, когда последняя заря разрушит все восставшие стихии. Ужасные последствия лихие, земля и все дела на ней сгорят. Доколе не постигнул он и час, исследуйте себя и Господа взыщите. На Бога Он все терпит, не ропщите, покайтесь, может быть, в последний раз. В объятия вас примет Иисус, по-братски ваши тяготы разделит, с души Он снимет ваш греховный груз и встанет у больного у постели. Никто вас не похитит у Него, и бедствия большие избежите. С доверием, терпением положитесь на милость и величие Его. Валентина Гербер.

Тихие беседы. Божий порядок. Так случилось, что во времена Саула ковчег Божий, возвращенный из филистимского плена, оказался заброшенным в небольшом городке Кирьяфиарим, и о нем долго не вспоминали. Наконец Давид, утвердившись на царстве, решил принести ковчег в Иерусалим, который он сделал столичным городом. Там Давид, этот муж по сердцу Божьему, мечтал восстановить поклонение своему Господу. Об этом рассказывает история из книги «Первая Паралипоменон» в главе 13, 6-10 стихом. «И пошел Давид и весь Израиль в Кирьяфиарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, на котором нарицается имя Его». Мы видим богоугодное намерение израильтян. А вот как они стали осуществлять его? «И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава. И Озия, и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы с пением. Радует их ревность и усердие». Ревность о возвращении святыни на достойное место и усердие в песнопениях из всей силы. И вдруг посреди этого радостного и торжественного шествия происходит трагический случай. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божиим. Пораженным оказался и Давид, только не физически, а духовно и эмоционально. Его охватил страх Божий. И устрашился Давид Бога в день тот и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара Гефиянина. Не сразу можно понять здесь причину Божьего гнева, но один из принципов толкования Библии говорит: «Писание толкуется Писанием, иначе говоря, читай дальше и поймешь больше». Давайте же посмотрим, что делает Давид дальше. Из книги «Первая Паралипоменон», 15 глава, 1 стих, видно, что он не отказывается от намерения принести ковчег в Иерусалим. Но теперь Давид, умудренный и просвещенный страхом Господним, повторяет попытку с учетом трагических уроков. В чем же состояли эти уроки? Итак, первый урок. «Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». Бог имеет дело и призвание для каждого из нас, но это его дело, выбор и распределение служения и служителей. Его разделение труда в Царстве Божьем не всегда основано на видимых для нас критериях. Божьи мысли выше наших. Иногда мне кажется, что я могу не хуже, а то и лучше выполнить чье-то дело. Возможно, Оза и Ахия тоже подумали, что перевести ковчег из города в город за 10 миль – несложная задача для них. Но Богу важно было соблюдение его установления в этом деле. Для него важно было не только само дело, но и кто его будет выполнять. Второй урок. «И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег. Для достойного и богоугодного несения своего служения важно освящение. Левиты совершали обряд освящения регулярно, перед каждым совершением своего служения. Сегодня мы, христиане, говорим о двух аспектах святости. Мы освящены присутствием Святого Сына Божьего в наших сердцах, к
куда Он вселился верой нашей. Ефесянам 3:17. Поэтому Новый Завет называет нас святыми детьми Божьими, и тело наше Бог называет святым храмом Духа Божьего, пребывающего в нас. 1 Коринфянам 3:16 и 6:19. Но есть практическая святость, в которой мы призваны возрастать постоянно. К этому призывает нас Господь в Откровении 22:11. Святый да освящается еще. Это в первую очередь необходимо для служителей. Богу важно не только, кто выполняет работу, но важно и состояние человека, иначе говоря, важна чистота рук и сердца. Этот принцип освящения применим не только к церковным служителям, но ко всем верующим, ведь все мы находимся в служении Господу, которое каждодневно исполняем там, где живем, и там, где работаем. И третий урок. «И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей, по слову Господа, на плечах, на шестах». В установлении о ковчеге говорилось не только, кто несет за него ответственность, не только, какими руками он совершает служение при ковчеге, но и каким образом это делается. Ковчег нужно было не возить, а носить, и притом не касаясь самого ковчега руками на специальных шестах, вставленных в кольца по краям ковчега. Таков был Божий порядок. Он был нарушен Давидом и его помощниками. В чем причина? В их эйфории, или в их небрежности, или в забывчивости? В любом случае Бог категорично и серьезно выступил против нарушения Божьего установления. Бог защищает свой порядок. Он захотел помочь Богу, не дать ковчегу упасть в грязь и запачкаться. Но Господу важнее послушание Божьему порядку, чем внешняя чистота. Обвинить ли волов, из-за которых наклонилась повозка и ковчег? Нет, волы тут ни при чем, они вообще не должны были участвовать в этом деле. Ответственность лежит на Давиде и на Озе. Давид попустил ковчегу оказаться на колеснице, то есть не на своем месте. А Оза взялся не за свое дело и простер руку к неприкасаемому. Он и оказался жертвой нарушения Божьего порядка. Сегодня за пренебрежение Божьего порядка Господь по своей милости не наказывает нас смертью физической, но может прийти смерть для нашей радости в служении, в призвании, во взаимопонимании. Четвертый урок. Давид сказал, «Мы не взыскали его как должно, и нам следует всегда быть внимательными к его слову и взыскивать его в тайной комнате в молитве. Это помогает понимать, в чем состоит Божий порядок для каждой из наших жизненных ситуаций. Наша цель должна быть не в том, чтобы найти самый удобный способ выполнения задачи, а понять, каков Божий путь выполнения. На колеснице, конечно, удобнее и быстрее, но у Бога она предназначена не для ковчега, а для других целей. Посмотрим окончание истории с ковчегом. Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня. Сам Бог помогает там и тогда, где и когда уважают и соблюдают его установления. Некоторые христиане недовольно или презрительно морщатся, слыша о Божьем порядке. Причина этого в их гордости или в их лени. И то, и другое мешает узнавать, признавать и соблюдать Божьи установления, ведь нужно смиряться и освящаться. Другие христиане испытывают страх от призыва к Божьему порядку. Причина в подмене понятий. Из-за межличностных проблем в прошлом люди по ошибке порядок отождествляют с законничеством
или насилием над личностью. Они не могут совместить в своем разуме понятия порядка и любви. А между тем Божий порядок продиктован именно Божьей любовью и признан защищать нас. От беспорядка и беззакония охладевает любовь. Божий порядок приносит Божью помощь и благословение. Глава 16 книги 1 Паралипоменон рассказывает о том, как послушание Слову Божьему принесло в Иерусалим не только ковчег, но вместе с ним и большой праздник для всего народа. Сергей Потапов, Россия.

«О мой Господь, не дай забыть мне в повседневной суматохе к Тебе с молитвой приходить в Сиона даль, к кресту Голгофы. О мой Господь, не дай мне быть ни малодушной, ни жестокой. Ты научи меня простить обиды, хоть они глубоки. Благой Господь, не дай мне быть озлобленною и глумливой, и научи меня любить. Пошли мне в этом свою милость. Боюсь, Господь, боюсь я быть заносчивой, высокомерной. Ты научи меня любить и в простоте Тебе быть верной. Господь, прошу, не дай мне быть самонадеянной, циничной, не дай мне дар Твой, получив наградой, выставить публично. Любовь моя, не дай мне быть ни равнодушной, ни беспечной. Дай мне любовь, дай мне любить, с любовью дай прийти мне в вечность. Дай мне любовь Твою нести, любовь дай мне врагам дарить. В раскаянном, Господь, прости, дай лицезреть врагов моих. Не дай мне, Боже, осудить тех, кто иначе, чем я, мыслит. Дай мне и их всегда любить. Всем Ты, Господь, Судья Всевышний. Мария Дудар.

Вы нам писали: «Наша горсточка, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Марка 12:30. «Приветствую всех именем нашего Господа, который взял грехи мира, умер и воскрес, и нас, некогда чужих, сроднил через пролитую кровь на кресте. Слава и благодарение за его великую любовь к нам. Хочу сердечно поблагодарить Виктора и Марию М. за подаренную подписку газеты «Забытый алтарь» в Литву, город-курорт Друскининкай, для меня и нашей горсточки. В нашем городе нет церкви, общений. Мы относимся к церкви за 130 километров, а ближайшая через границу в Беларусь 40 километров, но туда нужны визы. Но Бог своих детей не оставляет. За последние 5-6 лет было много верующих из Германии на лечение, и мы имели духовную поддержку. Теперь с изменением экономики едут меньше. Я работаю в санатории «Беларусь», где лечат детей Чернобыля и всех, кто пожелает. В прошлом году, в августе, была группа верующих с братом Йоган Т. из Бад Оенхаузена. И он, увидев этих детей и зная нас без дела, открыл детский кружок для этих деток. Он был с гуманитарной помощью для детей-инвалидов, с колясками и игрушками, и чтобы мы не погасли, зажег в наших сердцах труд. И теперь мы, трое сестер, Аня, я, Лиля и Ирина, на подмоге, каждое воскресенье занимаемся с инвалидами, поощряем деток, как можем. Даст Бог, посеянное зерно когда-нибудь возрастет. Да воздаст Господь брату за его труд на ниве Господней. Молитесь за брата и церковь, которая столько сделала для детей. Молитесь за здоровье Йогана, ибо он в этом имеет нужду. Я хочу обратиться к верующим. Приезжайте на лечение в санаторий «Беларусь». Этим вы духовно поддержите нас и наш кружок воскресный. Сами полечитесь и проявите любовь к детям. Ободрите несчастных мам, потому как эти дети – дети Бога, и нам надо нести им любовь, надежду, веру. Лилия и отца Павицины, Литва.

0: Специально для сестры. Александр Шмидт. Рассказ «Два брата». Я составил его психологический портрет. Умное лицо Димона стало еще умнее, а задумчивый взгляд не отрывался от соседних вишен, словно это были не вишни, а какая-то мудрая книга, с которой он важно считывал. Ну и Рустам нетерпеливо потряс перед ним руками, приглашая продолжить. Нормальный получился портрет. Димон как бы удивленно посмотрел на друга через большие, на пол лица очки и даже поморгал для приличия увеличенным в них глазами. «Не мог он нормальным получиться!» — обиженно выпалил Рустам, отмахнувшись от него рукой. Жестикуляция руками, головой и всевозможная мимика были присущи ему и от него неотъемлемы. «Ты вот в институте еще учишься, книги читаешь, а таких вещей не видишь. Я ведь тебе столько всего про него рассказывал. Тебе только думать осталось, а ты вот не думаешь». Рустам отвернулся от друга и тупо уставился на пацанов, гонящих в уличной пыли мяч. Ему было обидно, что друг не сказал ему того, что ему хотелось слышать. А он ведь так старался позавчера, распинался перед ним, чего только не рассказал, даже прибавить пришлось, чтоб концы с концами свести. А он теперь тебе на, портрет у него нормальный получился. Психологический. Лучше б красками учился рисовать. Ты вот мне скажи, Димон, ты много думал? Рустам аж встал с низенького заборчика, на котором они сидели, засунул руки на пол ладони в брюки и вздернул до самых ушей смуглые атлетической формы плечи. Его массивный торс покрывала только спортивная майка на выпуск. «Достаточно», — с достоинством ответил Димон и прищурился на полуденное летнее солнце. День был хороший, особенно утро. Он встал рано, принял холодный душ во дворе, насладился чтением той самой книги, которую искал последние полгода. И вот теперь, на каникулах, может ее по заслугам оценить. Жизнь была прекрасна. До появления назойливого и придирчивого Рустама. «Не, Димон, ты думал или мало, или неправильно», заключил наконец Рустам, потеряв интерес к их дальнейшей беседе. Он был разочарован в институтах и в том, чему там учат. Да ничему. И что ему мать твердила? Учись, учись. Чему? Лицо умное делать? Жизнь Рустама состояла из нетерпения. Он не мог просто так сидеть на месте. У него всегда были какие-то неотложные дела, которые должны были непременно и сиюминутно решиться. Пускай это будет даже сходить за хлебом. Он будет до предела взвинчен и целеустремлен. Кстати, о хлебе. Его предпринимательская натура еще в 10-летнем возрасте как раз с этого товара всеобщего потребления и начала свой путь задействованности. С другого конца их городка, с хлебозавода, он волок хлеб в огромной сумке на их улицу и здесь продавал вечером, когда ближайший магазин был закрыт. А страна как раз переживала тяжелые времена, когда их не было. Потом пошли жвачки, сигареты и многое другое, что считалось колоритом современной жизни, пока в 14 лет не купил аттестат о 8-летнем образовании. Учиться бросил в 12 и не устроился работать на бойню, исполнив свою детскую мечту. Там он и работал до сих пор, дожидаясь армии. «Послушай, Рустам», — обратился к нему Димон после некоторой паузы, дав остыть другу, — «я твоего брата знаю хорошо. Вместе учились, вместе за Ольгой ухаживали, если помнишь. Почему же я тебе должен сказать, что он того, крышу сдуло? А ты разве меня вчера не слышал? Один пример сейчас вспомнил. У него шашлык не покупают, а знаешь почему? Он постоянным клиентом стал про своего Иисуса рассказывать. Дядя Анвар, у которого он пока еще работает, ему уже по голове его Библией стучал. «Шашлык?» — говорит, «продавай, аппетита хорошего желай, а не про Бога им напоминай, да еще про какого-то сына. Нормальные люди ведь так не поступают. А Димон? А что, есть какая-то шкала, по которой нормальность определяется?» «Конечно есть. Дядя Анвар знает, что делает». Пузо Рустама от важности округлилось еще больше под майкой. Покушать он любил после работы, а работал много. «Но твой дядя Анвар не христианин, поэтому как он может определить, нормально твой брат поступает или ненормально?» «Вот это вот Димон дал, так дал, как-то странно, поставленным вопросом даже для самого себя». Внес в Рустамову голову противоречие. «Что ты сказал?» Рустамова пузо сдулось под майкой, как шарик. «Димон, ты... Это я ж совсем другое имел в виду. При чем здесь дядя Анвар и христианин?» «Да при том, вот смотри, если бы дядя Анвар был христианином, он бы сказал на твоего брата, что он ненормальный». Эх, надо было все-таки Димону в филологию податься, а не в затухающую промышленность. «Ну нет, наверное», — ответил Рустам, пошкарябав в жестких, коротко подстриженных волосах, борясь с противоречивыми чувствами. Сегодня он готов был уже что-то обдумывать, а вчера только бы отрицал, доказывая свое. «Вот видишь, здесь дело не в нормальности, а в убеждениях личных. Если бы я сейчас мусульманином стал, то меня бы тоже никто из наших не понял, ненормальным считали. А вот для тебя я был бы нормальным». Димон скинул шлепанец и поставил голую ногу на горячую землю, покрытую колючей и мелкой травой, выгоревшей на жарком среднеазиатском солнце. «Нет, я бы тебя тоже ненормальным считал. Почему? Узбеки – мусульмане, русские – христиане». Разморенный солнцем Димон пришел в себя. «Как так? Международное право признает свободу выбора религии, несмотря на национальную принадлежность. Понимаешь? Свободу. Хоть ты с луны свались, верь во что хочешь и в кого хочешь. При чем здесь луна? А при чем здесь узбек? Да при том, что узбек мусульманином рождается. Узбек узбеком рождается, русский русским. А вера – это до чего ты лично додумался? С чем согласился? Вот ты себя мусульманином считаешь? Ты согласен с тем, во что ты веришь?» «Конечно, согласен. Моя мама – мусульманка, дедушки, бабушки, родня, дядя Анвар». «При чем здесь твой дядя Анвар?» Жестикулировать уже начал и сам Димон. «У меня отца никогда не было. Он мне как отец». «Да и отец здесь ни при чем. Ты сам за себя отвечаешь перед Богом, перед Аллахом. Как хочешь, ты сам. Вера — это не семейный подряд и не национальный гимн. Это то, к чему ты шел путем исканий, каких-то размышлений. Ты сам хоть когда-нибудь в мечети был?
1: Нет, дядя Анвар был, говорит, что очень красиво.
0: Конечно, за таким риторическим ответом должна была последовать пауза. Не зря азиатская мудрость гласит, что конь хорош не тогда, когда на дыбы становится, а когда на четырех ногах стоит. Собеседники снова усиленно переключили свое внимание на дырявый мяч, плюющийся пылью на того, кто его торопится пнуть. Счет у почерневших на солнце пацанят перевалил за ту черту, после которой уже не считают. Крупными каплями пота покрылись даже их носы, и, скорее всего, они скоро пойдут к речке. Жара приближалась невыносимая. «Значит, твое желание и всей твоей родни, чтобы Азиз снова мусульманином стал?» Димон задумчиво посмотрел на вишневые деревья. Пацанята и вправду стали собираться идти искупнуться. Гадать насчет это было не надо. Сам был таким. «Конечно! А о чем?» — обрадовался Рустам, видя, что его, наконец, поняли. А то ведь проигрывать он не любил, даже футбол. А если еще пацаненкам проигрывал, то всегда после этого лез драться. «Ну как ты не понимаешь, Рустам? Он ведь доволен тем, что делает. Верит в Христа, на собрания ходит, песни поет. Он счастлив по-своему, а ты это хочешь забрать? Пускай в мечеть ходит, сколько хочет, там радуется. Намаз делает, бороду отпускает, в Аллаха верит, а не в сына. Это никто не запрещает. Все радоваться будут. Какая разница?»
1: «Значит, есть какая-то разница, раз вы все против. Узбек он». Так они ни к чему и не пришли.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».